0: Телегин. «Разве это дело? По ночам дамочку одну пускать. На улице едва не родила. Черти, буржуй бестолковые!» Роды начались в ту же ночь. В квартире появилась говорливая акушерка. Муки окончились через сутки. Мальчик был без дыхания, наглотался воды. Его хлопали, растирали, дули в рот. Он сморщился и заплакал. Акушерка не унывала, хотя у ребенка начался кашель. Он все плакал жалобно, как котенок. Не брал груди. Потом перестал плакать и только кряхтел. А на утро третьего дня Даша потянулась к колыбели и отдернула руку. Ощупала холодное тельце. Схватила его, развернула. На высоком черепе его светлые редкие волосы стояли дыбом. Даша дико закричала, кинулась с постели к окну. Разбить, выкинуться, не жить. «Предала, предала, не могу, не могу», — повторяла она. Телегин едва ее удержал, уложил, унес трупик. Даша сказала мужу: «Покуда спала, к нему пришла смерть. Пойми же, у него волосики стали дыбом. Один мучился. Я спала». Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видение одинокой борьбы мальчика со смертью.
1: «Хорошо, Иван, я больше не буду», — отвечала она Телегину, чтобы не слышать мужнина рассудительного голоса, не видеть его здорового, румяного, несмотря на все лишения, жизнерадостного лица. Телегинского здоровья с излишком хватало на то, чтобы с рассвета до поздней ночи летать в рваных калошах по городу в поисках подсобной работишки, продовольствия, дровишек и прочего. По нескольку раз на дню он забегал домой, был необычайно хлопотлив и внимателен. Но именно эти нежные заботы Даше меньше всего и были нужны сейчас. Чем больше Иван Ильич проявлял жизненной деятельности, тем безнадежнее отдалялась от него Даша. Весь день сидела одна в холодной комнате. Хорошо, если находила дремоту, подремлет, проведет рукавы по глазам и как будто ничего. Пойдет на кухню, вспоминая, что Иван Ильич просил что-то сделать. Но самая пустячная работа валилась из рук. А ноябрьский дождик стучал в окна. Шумел ветер над Петербургом. И в этом холоде на кладбище у Взморья лежало мертвое тельце сына, не умевшего даже пожаловаться. Иван Ильич понимал, что она больна душевно. Погасшего электричества было достаточно, чтобы она приткнулась где-нибудь в углу, в кресле, закрыла голову шалью и затихла в смертельной тоске. А надо было жить. Надо жить. Он писал о Даше в Москву, ее сестре Екатерине Дмитриевне, но письма не доходили. Катя не отвечала, или с ней приключилось тоже что-нибудь недоброе. Трудные были времена. Топчась за Дашиной спиной, Иван Ильич случайно наступил на коробку спичек. Сейчас же все понял. Когда погасло электричество, Даша боролась с темнотой, с тоской, зажигая временами спички. «Ой-ой-ой», — подумал он. «Бедняжка ведь одна целый день». Он осторожно поднял коробку. В ней оставалось еще несколько спичек. Тогда он принес из кухни заготовленные еще с утра дровишки. Это были тщательно распиленные части старого гардероба. В кабинете, присев на корточки, стал разжигать небольшую печку, обложенную кирпичом, с железной трубой, коленом через всю комнату. Приятно запахло дымком разгоревшейся лучины. Завыл ветерок в прорезях печной дверки. Круг зыбкого света появился в потолке. Эти самодельные печки получили впоследствии широко распространенное название буржуек или пчелок. Они честно послужили человечеству во все время военного коммунизма. Простые, железные, на четырех ножках, с одной конфоркой, или хитроумные, с духовым шкафом,
0: где можно было испечь лепешки из кофейной гущи и даже пирог с воблой, или роскошные, обложенные изразцами, содранными с камина. Они грели и варили, и пекли, и напевали вековечную песню огня под вой метели. К их горячим уголькам люди собирались, как в старые времена, к очагу, грели изябшие руки, поджидая, когда запляшет крышка на чайнике, вели беседы, к сожалению, никем не записанные. Придвинув поближе изодранное кресло, профессора, обросшие бородами, в валенках и пледах писали удивительные книги. Прозрачные от голода поэты сочиняли стихи о любви и революции. Кружком сидящие заговорщики, сдвинув головы, шепотом передавали вести одна страннее другой, фантастичнее. И много великолепных старинных обстановок вылетело через железные трубы дымом в эти годы. Иван Ильич очень уважал свою печку, смазывал щели ее глиной, подвешивал под трубы жестянки, чтобы деготь не капал на пол. Когда вскипел чайник, он вытащил из кармана пакет и насыпал сахару в стакан послаще. Из другого кармана вытащил лимон, чудом попавший ему в руки сегодня, выменил за варежки у инвалида на Невском, приготовил сладкий чай с лимоном и поставил перед Дашей. «Дашенька, тут с лимончиком, а я сейчас спроворю моргалку». Так называлось приспособление из железной баночки, где в подсолнечном масле плавал фитилек. Иван Ильич принес моргалку, и комната кое-как осветилась. Даша уже по-человечески сидела в кресле, кушала чай. Телегин очень довольный сел поблизости. «А знаешь, кого я встретил?» «Василия Рублева. Помнишь, у меня в мастерской работали отец и сын Рублевы. Страшные мои приятели. Отец с хитрейшим глазком, одна нога в деревне, другая на заводе. Замечательный тип. А Василий тогда уж был большевиком. Умница, злой как черт. В феврале первый вывел наш завод на улицу. Лазил по чердакам, разыскивал городовых. Говорят, сам запорол их чуть ли не полдюжины. А после Октябрьского переворота стал шишкой. Так вот, мы с ним и поговорили. Ты слушаешь меня, Даш?»
1: «Слушаю», — сказала она. Поставила пустой стакан, подперлась худым кулачком, глядела на плавающий огонек моргалки. Серые глаза ее были равнодушны ко всему на свете. Лицо вытянутое, нежная кожа казалась прозрачной. Носик такой прежде независимый, даже легкомысленный, обострился. «Иван», — сказала она, — должно быть, для того, чтобы высказать признательность за чай с лимоном. Я искала спички, нашла за книгами коробку с папиросами. Если тебе нужно...
0: «Папиросы? Да ведь это еще старые, Дашенька, мои любимые!»
1: Иван Ильич преувеличенно обрадовался, хотя коробку с папиросами сам спрятал за книги про черный день. Он закурил, искоса поглядывая на Дашин неживой профиль. «Увести ее нужно подальше отсюда, к солнцу».
0: «Ну так вот, поговорил я с Василием Рублевым, он мне здорово помог, Даш. Я не верю, чтобы эти большевики так вдруг и исчезли. Тут корень в Рублеве, понимаешь? Действительно, их никто не выбирал. Власть-то их на волоске, только в Питере, в Москве, да кое-где по губернским городам. Но тут ведь весь секрет в качестве власти. Эта власть связана кровяной жилой с такими, как, ну, Василий Рублев. Их немного на нашу страну, но у них вера. Если его львами и тиграми травить или живым жечь, он и тут с восторгом запоет «Интернационал».
1: Даша продолжала молчать. Он помешал в печке, сидя на корточках перед дверцей, сказал:
0: «Понимаешь, к чему говорю? Нужно куда-нибудь качнуться. Сидеть и ждать, покуда все образуется, как-то, знаешь, неудобно. Сидеть у дороги, просить милостыню стыдно. Я здоровый человек, я не саботажник. У меня, по совести говоря, руки чешутся».
1: Даша вздохнула. Веки сжались, из-под ресниц поползла слеза. Иван Ильич засопел:
0: «Ну, разумеется, прежде всего нужно решить вопрос о тебе, Даш. Тебе нужно найти силы, встряхнуться. Ведь так, как ты живешь, это угасание».
1: Он не удержался, с раздражением подчеркнул это слово «угасание». Тогда Даша проговорила жалобным детским голосом: «Разве виновата, что не умерла тогда? А теперь мешаю вам жить. Вы лимон приносите. Я же не прошу».
0: «Вот поди, разговаривай». Иван Ильич походил по комнате, постучал ногтями в запотевшее стекло. Крутился снег, пело вьюга, мчался лютый ветер с такой силой, будто опережая само время, летел в грядущие времена оповестить о необычайных событиях. «За границу ее отправить, — думал Иван Ильич, — в Самару к отцу, ой, как это все сложно! Но так жить нельзя дольше».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
1: Дашина сестра, Екатерина Дмитриевна, увезла мужа, Вадима Петровича Рощина, в Самару, к отцу, где можно было спокойно переждать до весны, не дрожа за каждый кусок хлеба. К весне, разумеется, большевики должны были кончиться. Доктор Дмитрий Степанович Булавин намечал даже точные даты, а именно между концом морозов и началом весенней распутицы немцы развернут наступление по всему фронту, где митинговали остатки русских армий, а солдатские комитеты среди хаоса, предательства и дезертирства тщетно пытались найти новые формы революционной дисциплины. Дмитрий Степанович постарел за эти годы, жил неважно и все более разговаривал о политике. Он чрезвычайно обрадовался приезду дочери и сейчас же взял в политическую обработку Рощина. По целым часам сидели они в столовой за самоваром, двухведерной измятой машиной, пропустившей через нутро свое целое озеро кипятку и от старости наловчившейся, чуть только брось в ней уголек, подолгу петь провинциальные самоварные песни. Дмитрий Степанович, одетый крайне неряшливо, обрюзгший, потучневший, с седыми нечестными кудрями, курил вонючие папироски, кашлял багровее и говорил, говорил: «Странишка наша провалилась к чертовой матери. Войну мы проиграли-с. Не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в 15-м году заключать мир-с и идти к немцам в кабалу и выучку. И тогда бы они нас кое-чему научили. Тогда бы мы еще могли стать людьми. А теперь кончено-с. Все. Медицина, как говорится, в всем случае бессильна. Оставьте, пожалуйста. Чем мы будем обороняться? Вилами-тройчатками? Ведь же этим летом немцы займут всю южную и среднюю полосу России. Японцы — Сибирь. Мы же песов наших со знаменитыми тройчатками загонят в тундры к полярному кругу. И начнется порядок и культура и уважительное отношение к личности. И будет у нас Русланд, чему я весьма доволен-с». Дмитрий Степанович был старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым святым. Даже на всем его доме лежал отпечаток этого самооплевывания. Комнаты с пыльными окнами не прибирались. Портрет Менделеева в кабинете густо затянуло паутиной. Растения в катках высохли. Книги, ковры и картины так и лежали в ящиках под диванами с тех пор, как в последний раз, летом 14-го года, здесь была Даша. Когда в Самаре власть перешла к совдепу, и большинство врачей отказалось работать с собачьими и рачьими депутатами, Дмитрию Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами. Так как по его расчетам выходило, что все равно к весне в Самаре будут немцы, он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий Степанович пользовал одними клестирами. «Все дело в кишке», — говорил он ассистентам, глядя на них с ироническим превосходством через треснувшие пенсне. «За время войны население не чистило желудка. Покопайтесь в первопричинах нашей благословенной анархии и упретесь в засоренный желудок. Так-то, господа, безусловный и поголовный клестир». Нарощенно разговоры за чайным столом производили тягостное впечатление. Он еще не оправился от контузии, полученной 1 ноября в Москве в уличном бою. Тогда он командовал ротой юнкеров, защищая подступы к Никитским воротам. Со стороны Страстной площади наседал с большевиками Саблин. Рощин знал его по Москве, еще гимназистиком, ангельски хорошеньким мальчиком с голубыми глазами и застенчивым румянцем. Было дико сопоставить юношу из интеллигентной старомосковской семьи этого остервенелого большевика или левого эсера, черт их там разберет, в длинной шинели, с винтовкой, перебегающего за липами того самого воспетого Пушкиным Тверского бульвара, где совсем еще так недавно добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой под мышкой. «Предать Россию, армию, открыть дорогу немцам, выпустить на волю дикого зверя. Вот, значит, за что вы деретесь, господин Саблин. Нижним чинам этой сапатой сволочи еще простить можно, но вам...» Рощин сам лег за пулеметом в окопчике на углу у Малой Никитской, у молочной лавки Чичкина. И когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели, полил ее свинцом. Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляжку около паха. Почти в ту же минуту с Рощина сорвало осколком фуражку. Он выбыл из строя. В седьмую ночь боя на Москву опустился густой желтый туман. Затихло бульканье выстрелов. Еще дрались кое-где отдельные несвязанные кучки юнкеров, студентов, чиновников. Но комитет общественной безопасности во главе с земским доктором Рудневым перестал существовать. Москва была занята войсками Ревкома. На другой же день на улицах можно было видеть молодых людей в штатском. В руке узелок, в глазах недоброе. Они пробирались к вокзалам, к Курскому и Брянскому. И хотя на ногах у них были военные обмотки или кавалерийские сапоги, никто их не задерживал. Если бы не контузия, ушел бы и Рощин. Но у него случился легкий паралич. Затем слепота временная. Затем какая-то чертовщина с сердцем. Он все ждал, что вот-вот подойдут войска из Ставки и начнут бить 6-дюймовыми с Воробьевых гор по Кремлю. Но революция только еще начинала углубляться в народные толчи. Катя уговорила мужа уехать, забыть на время о большевиках, о немцах, а там будет видно. Вадим Петрович подчинился. Сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры, ел, спал, но забыть. Разворачивая каждое утро вестник Самарского совета, печатающийся на обертышной бумаге, стискивал челюсти. Каждая строчка полосовала, как хлыст. «Всероссийский съезд советов крестьянских депутатов призывает крестьян, рабочих и солдат Германии и Австро-Венгрии дать беспощадный отпор империалистическим требованиям своих правительств». Ага. «Призывает солдат, крестьян и рабочих Франции, Англии и Италии заставить свои кровавые правительства немедленно заключить честный демократический мир всех народов. Долой империалистическую войну, да здравствует братство трудящихся всех стран». Забыть! Катя! Катя! Тут нужно забыть себя, забыть тысячелетнее прошлое, былое величие. Еще века не прошло, когда Россия диктовала свою волю Европе. Что же, это все смиренно положить к ногам немцев? Диктатура пролетариата. Слова-то какие, а? Глупость, о, глупость российская. А, мужичок? Ой, мужичок, заплатит он горько за свои дела.
0: «Нет, Дмитрий Степанович», — отвечал Рощин на пространные рассуждения доктора за чайным столом, «в России еще найдутся силы. Мы еще не выдохлись. Мы не навоз для ваших немцев. Поборемся. Отстоим Россию и накажем. Накажем жестоко. Дайте срок».
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого
3: Хождение по мукам.
1: Катя, третья собеседница за самоваром, понимала из всех этих споров только одно, что любимый человек Рощин несчастен и страдает, как на медленной пытке. Коротко стриженная круглая голова его подернулась серебром, худое лицо свалилось.

Да. Кому на самом деле мог отомстить Рощин, нежный, деликатный, смертельно уставший? Не этим же оборванным русским солдатам, выпрашивающим на студенных улицах хлеба и папирос. Катя осторожно садилась рядом с мужем и гладила его руку. Ее заливала нежность и жалость к нему. Она не могла ощущать зла. Ощутив его к кому-нибудь, она осудила бы прежде всего себя. И она ничего не понимала в происходящем. Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов. Например, «совдеп» казался ей свирепым словом, «ревком», страшным, как рев быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя. Было такое происшествие в детстве. Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала «Французский империализм с его мрачными захватными планами и хищническими союзами», ей представлялся тихий в голубоватой летней дымке Париж, запах ванили и грусти, журчащие ручейки вдоль тротуаров. Вспоминала о незнакомом старом человеке, который ходил за Катей повсюду и за день до смерти заговорил с ней на скамейке в саду. «Вы не должны меня бояться, у меня грудная жаба, я старик, со мной случилось большое несчастье, я вас полюбил. О, какое милое ваше лицо! Но какие же они империалисты!» — думала Катя. Зима кончалась. По городу ходили слухи, один другого удивительнее. Говорили, что англичане и французы тайно мирятся с немцами, с тем, чтобы общими силами двинуться на Россию. Рассказывали о легендарных победах генерала Корнилова, который с горсточкой офицеров разбивает многотысячные отряды Красной гвардии, берет станицы, отдает их за ненадобностью и к лету готовит генеральное наступление на Москву. «Ах, Катя, — говорил Рощин, — ведь я сижу в тепле, а там дерутся. Нельзя, нельзя!» 4 февраля мимо окон докторской квартиры пошли толпы народа с флагами и лозунгами. Падал крупный снег, поднималась метель, медные трубы ревели «Интернационал». Шумно ввалился в столовую доктор в шапке и шубе, засыпанный снегом. «Господа, мир с немцами!» Рощин молча взглянул на ерническое, широкое, мокрое, самодовольно ухмыляющееся лицо доктора и подошел к окошку. Там, за сплошной пеленой бурана, шли бесчисленные толпы, в обнимку, кучами, крича и смеясь. Шинели, шинели, полушубки, бабы, мальчишки. Валила серая коренная Русь. Откуда взялось их столько? Серебряный затылок Рощина, напряженный и недоумевающий, ушел в плечи. Катя щекой коснулась его плеча. За высоким окном проходила непонятная ей жизнь. «Смотри, Вадим, — сказала она, — какие радостные лица! Неужели это конец войне? Не верится! Какое счастье!» Рощин отстранился от нее, сжал за спиной руки. Разрез рта его был жесток. Рано обрадовались. В небольшой сводчатой комнате сидело за столом 5 человек в помятых пиджаках, в солдатских суконных рубахах. Их лица были темны от бессонницы. На прожженном сукне, покрывавшем стол, среди бумаг, окурков и кусков хлеба стояли чайные стаканы и телефонные аппараты. Иногда дверь отворялась, и в длинный, гудящий народом коридор входил в широкоплечий временном снаряжении военный, приносил бумаги для подписи. Председательствующий, 5-й за столом, небольшого роста человек в сером куцем пиджаке, сидел в кресле слишком высоком по его росту и, казалось, дремал. Левая рука его лежала на лбу, прикрывая глаза и нос. Был виден только прямой рот с жесткими усиками и небритая щека
с двигающимся мускулом.

Только тот, кто близко знал его, мог заметить, что в щель между пальцами, устало прикрывшими лицо его, глядит острый лукавый глаз на докладчика, отмечает игру лиц собеседников. Почти непрерывно звонили телефоны. Тот же широкоплечий в ремнях снимал трубки, говорил вполголоса отрывисто: «Совнарком! Совещание! Нельзя!» Время от времени кто-то наваливался на дверь из коридора, крутилась медная ручка. За окнами бушевал ветер со взморья, бил в стекла крупой и дождем. Докладчик кончил. Сидящие, кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно слово три раза, так что перо вонзилось в бумагу. Перебросил записочку третьему слева, худощавому, с черными усами, со стоячими волосами. Третий слева прочел, усмехнулся в усы, написал на той же записке ответ. Председательствующий не спеша, глядя в окно, где бушевала метель, изорвал записочку в мелкие клочки. «Армии нет, продовольствия нет. Докладчик прав, мы мячемся в пустоте», — проговорил он глуховатым голосом. «Немцы наступают и будут наступать. Докладчик прав». «Ну, это конец. Какой же выход? Капитулировать? Уходить в подполье?» — перебили голоса. «Какой выход?» — он сощурился. «Драться. Драться жестоко. Разбить немцев. А если сейчас не разобьем, отступим в Москву. Немцы возьмут Москву, отступим за Урал. Создадим Урало-Кузнецкую республику. Там уголь, железо и боевой пролетариат. Эвакуируем туда питерских рабочих. Разлюбезное дело. А придет нужда, будем отступать хоть до Камчатки. Но одно надо помнить — сохранить цвет рабочего класса, не дать его вырезать. И мы снова займем Москву и Питер. На Западе еще 20 раз переменится. Вешать носы, хвататься за голову — не большевистское это дело». Он с неожиданной живостью вскочил с высокого кресла, побежал, руки в карманах к дубовым дверям, распахнул половинку. Из коридора, из густых испарений тусклого света придвинулись к нему усатые, худые, морщинистые лица, горящие глаза питерских рабочих. Он поднял большую руку, запачканную чернилами. «Товарищи! Социалистическое отечество в опасности!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Второе. В начале зимы на узловых станциях южнорусских дорог сталкивались два человеческих потока. С севера в донские, кубанские, терские, богатые хлебом места бежали от апокалипсического ужаса общественные деятели, переодетые военные, коммерсанты, полицейские, помещики из пылающих усадеб, аферисты, актеры, писатели, чиновники, подростки, почуявшие времена Фенемора Купера, словом, еще недавно шумное и пестрое население обеих столиц. Навстречу с юга двигалась сплошной массой закавказская миллионная армия с оружием, пушками, снарядами, вагонами соли, сахара, мануфактуры. В скрещениях получалась теснота, где работали белогвардейские шпионы. Казаки-станишники выезжали к поездам скупать оружие, богатые мужики меняли хлеб и сало на мануфактуру. Шныряли бандиты, мелкое жулье, пойманных пришибали тут же на путях. Красногвардейские заслоны были малодействительны, их прорывали, как паутину. Здесь были степи, воля. Здесь еще в седую старину ходили, заломив шапки. Все было непрочно, текуче, неясно. Сегодня перекрикивали иногородние, малоземельные, выбирали совдеп, а на завтра станичные казаки разгоняли шашками коммунистов и слали гонца с грамотой в шапке в Новочеркасск к атаману Каледину. Чихали здесь на питерскую власть. Но с конца ноября питерская власть начала уже разговаривать серьезно. Создавались первые революционные отряды. Это были передвигающиеся в растерзанных вагонах эшелоны матросов, рабочих, бездомных фронтовиков. Они плохо подчинялись командованию, бушевали, дрались свирепо, но при малейшей неудаче откатывались и на грандиозных митингах после боя грозились разорвать командиров. По тогда уже задуманному плану Дон и Кубань окружались по трем основным направлениям. С северо-запада двигался Саблин, отрезая Дон от Украины. Полукольцом к Ростову и Новочеркасску подходил Сиверс. Из Новороссийска надавливали отряды черноморских матросов. Изнутри готовилось восстание в заводских и угольных районах. В январе красные отряды приблизились к Таганрогу, Ростову и Новочеркасску. В донских станицах рознь между казаками и иногородними не достигла еще того напряжения, когда нужно браться за оружие. Дон еще лежал недвижим. Реденькие войска атамана Каледина под давлением красных без боя уходили с фронта. Красные нависали смертельной угрозой. В Таганроге восстали рабочие и выбили из города добровольческий полк Кутепова. Красный отряд урядника Подтелкова разбил и уничтожил под Новочеркасском последний атаманский заслон. Тогда атаман Каледин обратился к Дону с последним безнадежным призывом послать казаков-добровольцев в единственное стойкое военное образование, в добровольческую армию, формируемую в Ростове генералами Корниловым, Алексеевым и Деникиным. Но на призыв атамана никто не отозвался. 29 января Каледин созвал в Новочеркасском дворце атаманское правительство. В белом зале за полукруглым столом сидели 14 окружных старшин войска Донского, знаменитые генералы и представители Московского центра по борьбе с анархией и большевизмом. Большого роста, хмурый, с висячими усами атаман сказал с мрачным спокойствием: «Господа, должен заявить вам, что положение наше безнадежно. Силы большевиков с каждым днем увеличиваются. Корнилов отзывает все свои части с нашего фронта. Решение его непреклонно. На мой призыв о защите Донской области нашлось всего 147 штыков. Население Дона и Кубани не только не поддерживает нас, оно нам враждебно. Почему это? Как назвать этот позорный ужас?
3: Шкурничество погубило нас. Нет больше чувства долга, нет чести. Предлагаю вам, господа, сложить с себя полномочия и передать власть в другие руки». Он сел и затем прибавил, ни на кого не глядя. «Господа, говорите короче, время не ждет».
2: Помощник атамана, Донской Соловей, Митрофан Богоевский, крикнул ему злобно: «Иными словами, вы предлагаете передать власть большевикам?» На это атаман ответил, что пусть войсковое правительство поступает так, как ему заблагорассудится, и тотчас покинул заседание, ушел, тяжело ступая в боковую дверь, к себе. Он взглянул в окно на мотающиеся голые деревья парка, на безнадежные снежные тучи, позвал жену, она не ответила. Тогда он пошел дальше, в спальню, где подал камин. Он снял тужурку, шейный крест, в последний раз, словно не вполне еще уверенный, близко взглянул на военную карту, висевшую над постелью. Красные флажки густо обступили Дон и кубанские степи. Игла с трехцветным флажком была воткнута в черной точке Ростова. И только. Атаман вытянул из заднего кармана синих с лампасами штанов плоский теплый браунинг и выстрелил себе в сердце. 9 февраля генерал Корнилов выявил свою маленькую добровольческую армию, состоящую сплошь из офицеров, юнкеров и кадет, обоза генералов и особо важных беженцев из Ростова за Дон в степи. Маленький, с калмыцким лицом, сердитый генерал шел в авангарде войск пешком, с солдатским мешком за плечами. В одной из телег в обозе ехал прикрытый тигровым одеялом несчастный, больной бронхитом генерал Деникин. За вагоном плыли бурые степи, оголенные от снега. В разбитое окно дул свежий ветер, пахнущий талой землей. Катя глядела в окно. Ее голову и грудь покрывал оренбургский платок, завязанный на спине узлом. Рощин в солдатской шинели и рваном картузе, протянув ноги, дремал. Поезд шел медленно. Вот потянулись голые с прижатыми ветвями высокие деревья, густо обсаженные гнездами. Тучи грачей кружились над ними, раскачивались на сучьях. Катя придвинулась ближе к окну. Грачи кричали тревожно, дико, по-весеннему, так же, как кричали в далеком детстве о вешних водах, о туманах, о первых грозах. Катя и Рощин ехали на юг. Куда? В Ростов, в Новочеркасск, в Донецкие станицы. Туда, где запутывался узел гражданской войны. Рощин спал, уронив голову. Небритое лицо было обтянуто, жесткие морщины выступали у рта, сложенного брезгливо. И вдруг Кате стало страшно. Это было не его лицо, чужое, остроносое. В окно ветер нес крики грачей. Потряхиваясь на стрелках, медленно шел вагон. По грязному шляху, наискосок уходящему в степь, тянулись ваза — лохматые лошаденки, телеги, залепленные грязью, бородатые, чужие, страшные люди. Рощин затянул во сне не то храп, не то стон, хриповатый, мучительный. Тогда Катя дрожащими руками коснулась его лица. «Вадим! Вадим!» Он резко оборвал страшную ноту, разлепил бессмысленные глаза. «Фу, черт! Снится мерзость!» Вагон остановился. Теперь слышались, кроме грачиных, человеческие голоса. Пробежали в мужичьих сапогах бабы с мешками, толкаясь, показывая белые ляжки, полезли в товарный вагон. В окно купе прямо на Катю просунулась в засаленном картузе косматая голова от самых медвежьих глаз, заросшая бородой, сваленной в косицы. «Случаем, пулеметика не продадите?» На верхней полке крякнули. Кто-то сильно повернулся, веселым голосом ответил: «Пушечки имеются, а пулеметики все продали».
3: «Кошки нам ни к чему», — сказал мужик, раздвигая большой рот, так что борода пошла в стороны веником. Он влез с локтями в окошко, хитро оглядывая внутренность купе. «Нельзя ли к чему прицениться?» С верхней койки соскочил рослый солдат. Широкое лицо, голубые детские глаза, ладный бритый череп. Затянул ремень на шинели.
4: «Тебе, отец, не воевать. На печку пора. Шептунов пускать».
3: «Это верно», — сказал мужик, — «что на печку». «Нет, солдат, нынче на печи не поспишь. Спать не дадут. Ино кормиться надо».
4: «Разбоем».
3: «Ну, ты скажешь.
4: А зачем тебе пулемет?»
3: «Да как тебе сказать?» Мужик закрутил нос, корявой рукой разворочил шерсть на лице, и все это за тем, чтобы скрыть блеск глаз. Так они у него лукаво засмеялись.
4: «Сынешка у меня с войны вернулся. Съезди, да съезди, — говорит, — на станцию, приценись к пулеметику. Ну, пуда за 4 пшенички я бы взял, а?»
3: «Кулачье, — сказал солдат и засмеялся. — Черти гладкие, а сколько у тебя лошадей, папаша?»
4: 8 Бог дал. А из вещей каких или оружия? Чего, для продажи нету?»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: Он еще раз оглянул сидящих в купе, и вдруг и улыбка пропала, и глаза погасли, отвернулся, будто это не люди были в купе, а дерьмо, и пошел по грязи, по перрону, помахивая кнутиком.
4: «Видели его?» — сказал солдат, ясно взглянув на Катю. 8 лошадей, а сыновей у него душ 12. Посадят их на коне и пошли гулять по степи, добытчики. А сам на печку, задницей в зерно, добычу копить».
2: Солдат перевел глаза на Рощина, и вдруг брови его поднялись, лицо просияло.
4: «Вадим Петрович, вы!»
2: Рощин быстро оглянулся на Катю, но делать нечего. «Здравствуй!» — протянул руку. Солдат крепко пожал ее, сел рядом. Катя видела, что Рощину не по себе.
3: «Вот и встретились», — сказал он кисло. «Рад видеть тебя в добром здравии, Алексей Иванович. А я, как видишь, маскарад».
2: Тогда Катя поняла, что этот солдат был Алексей Красильников, бывший вестовой Рощина. О нем Вадим Петрович не раз рассказывал, считал его великолепным типом умного, даровитого русского мужика. Было странно, что сейчас Рощин так холодно с ним обошелся, но, видимо, Красильников понял, почему. Улыбаясь, закурил, спросил вполголоса деловито:
4: «Супруга ваша?»
3: «Да, женился».
4: «Будьте знакомы.
3: Катя, это тот самый мой ангел-хранитель, помнишь, я рассказывал?»
4: «Повоевали, Алексей Иванович. Ну что же, поздравляем с похабным миром. Русские орлы. А теперь пробираюсь с женой на юг, поближе к солнышку».
2: Это «солнышко» прозвучало плохо. Рощин резко поморщился, Красильников и бровью не повел.
4: «Ничего другого у нас не остается. Благодарное отечество наградило нас штыком в брюхо».
2: Он дернулся точно, по всему телу его обожгла вошь.
4: «Вне закона, враги народа. Так-то».
3: «Положение ваше затруднительное», — Красильников качнул головой, прищурясь на окошко. Там, за сломанным забором, в железнодорожном палисаднике сбивалась толпа.
4: «Положение, как в чужой стране. Я вас понимаю, Вадим Петрович, а другие? Другие-то не поймут. Вы народу нашего не знаете».
3: «То есть как не знаю?»
4: «Да так. И никогда не знали. И вас сроду обманывали». «Кто обманывал?»
3: «Обманывали мы, солдаты, мужики.
4: Отвернетесь, а мы смеемся».
3: «Эх, Вадим Петрович, беззаветную отвагу, любовь к царю, отечеству — это господа выдумали. А мы долбили по солдатской словесности. Я мужик. Сейчас за братишком моим еду в Ростов. Там он раненый лежит. Офицерской пулей пробита грудь. Возьму его и назад в деревню. Может, крестьянствовать будем, может, воевать. Там увидим. А будем воевать по своей охоте, без барабанного боя, жестоко. Нет. Вы не ездите на юг, Вадим Петрович. Добра там не найдете.
2: Рощин, глядя на него блестящими глазами, облизнул сухие губы. Красильников все внимательнее всматривался в то, что происходило в палисаднике. А там нарастал злой гул голосов. Несколько человек полезли на деревья смотреть.
4: «Я говорю, с народом все равно не справитесь. Это все равно, как иностранцы, буржуи. Это слово сейчас опаснее, чем сказать «конокрады». На что генерал Корнилов вояка? Лично мне Георгиевский крест приколол. А что же, думал поднять станицы за учредительное собрание, и получился пшик. Слова не те, а уж народ знает, как будто... Да, и слух такой, что мечется сейчас в кубанских степях, как собака в волчьей стае. А мужики говорят, буржуи бесятся, что им воли в Москве не дано. И уж винтовочки будьте надежны, на всякий случай вычистили и смазали. Нет, Вадим Петрович, вернитесь с супругой в столицу. Там вам безопаснее будет, чем с мужичьем.
5: О! О! Смотрите, что делают!»
2: Он внезапно возвысил голос, нахмурился.
5: «Убьют сейчас его!»
2: В палисаднике, видимо, дело подходило к концу. Двое коренастых солдат крепко, со зверскими лицами, держали хилого человека в разодранной на груди куртке из байкового одеяла. Небритое лицо его с припухшим носом было смертно бледное, струйка крови текла из края дрожащих губ. Блестящими, побелевшими глазами он следил за молодой разъяренной бабой. Она то рвала с головы свой теплый платок, то приседала, тормоша юбки, то кидалась к бледному человеку, схватывала его за взъерошенные дыбом волосы, кричала с каким-то даже упоением: «Украл! Вытащил из-под подола охальник! Отдай деньги!» Она схватила его за щеки, замерла. Бледный человек неожиданно вывернулся из ее пальцев, но коренастые насели на него. Баба взвизгнула. Тогда, расталкивая народ, на месте происшествия появился давешний мужик с медвежьей головой, плечом отстранил бабу и коротко, хозяйственно ударил бледного человека в зубы. «Ех!» Тот сразу осел. На ближайшем дереве, перегнувшись, закричал кто-то с длинными рукавами: «Бьют!» Толпа сейчас же сдвинулась, над телом нагибались и разгибались, взмахивая кулаки. Окно вагона поплыло мимо толпы. Наконец-то! У Кати в горле стоял клубочек задавленного крика. Рощин брезгливо морщился. Красильников покачивал головой. «Ай-яй-яй-яй-яй! А ведь, наверное, убили зря.
5: Бабы эти кого хочешь расстравят. Не так мужик люд, как они. Что с ними сделалось за 4 эти года, не поверите. Вернулись мы с войны, смотрим, другие бабы стали. Теперь ее не погладишь вожами, сам сторожись, гляди веселей. Ах, да чего байки стали бабы!»
2: На первый взгляд кажется непонятным, почему организаторы спасения России, главнокомандующий Алексеев и Лавр Корнилов, повели горсть офицеров и юнкеров, 5000 человек, жалкой артиллерии, почти без снарядов и патронов, на юг, к Екатеринодару, в самую гущу большевизма, охватившего полукольцом столицу кубанских казаков. Строго стратегического плана здесь усмотреть нельзя. Добровольческая армия была выпихнута из Ростова, который защищать не могла. В кубанские степи ее гнала буря революции. Но был план политический, оправдавшийся 2 месяцами позднее. Богатое казачество неминуемо должно было подняться против иногородних, то есть всего пришлого населения, живущего арендой казачьих земель и не владеющего никакими правами и привилегиями. На Кубани на 1 400 000 казачества приходилось иногородних 1 600 000. Иногородние неминуемо должны были стремиться к захвату земли и власти. Казачество неминуемо с оружием восстать за охрану своих привилегий. Иногородними руководили большевики. Казачество вначале не хотело над собой никакой руки. Чего было лучше, сидеть помещиками по станицам? Но когда в феврале авантюрист, родом казак, Голубов с 27 казаками ворвался в Новочеркасске на заседание походного штаба атамана Назарова
4: и, потрясая наганом под щелканье винтовочных замков, закричал: «Встать, мерзавцы! Советский атаман Головов пришел принять власть!» И на самом деле на следующий день в роще за городом расстрелял атамана Назарова вместе со штабом, с тем, чтобы самому взять атаманскую булаву, расстрелял еще около 2000 казачьих офицеров, кинулся в степи, схватил там Митрофана Богоевского, стал возить его по митингам, агитируя за Вольный Дон и за свое атаманство, и, наконец, сам был убит на митинге в станице Заплавской. Словом, в феврале казачество осталось без головы. А тут еще с севера наседала нетерпеливая, голодная, взъерошенная Великороссия. Стать головой казачества, сев в Екатеринодаре, мобилизовать регулярное казачье войско, отрезать от большевистской России Кавказ, Грозненскую, Бакинскую нефть, подтвердить свою верность союзникам — вот каков был на первое время план командования добровольческой армии, отправлявшейся в так названный впоследствии «ледяной поход».
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Пастух.
1: У Савы пастуха, он барских пас овец, вдруг убывать овечки стали. Наш молодец в кручине и печали, всем плачется и распускает толк, что страшный показался волк. Что начал он овец таскать из стада и беспощадно их дерет. И не диковина, твердит народ, какая от волков овцам пощада. Вот волка стали истеричи, но отчего ж у Савушки в печи то щи с бараниной, то бок бараний с кашей. Из поваренок за грехи в деревню он был сослан в пастухи. Так кухня у него немножко схожа с нашей. За волком поиски, клянет его весь свет, обшарили весь лес, а волка следу нет. Друзья, пустой ваш труд, на волка только слава, а ест овец-то Сава.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Пастух. Читал Денис Беспалый.

0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Любопытный.
1: Приятель, дорогой, здорово! Где ты был?
2: В кунцкамере, мой друг. Часа там три ходил. Все видел, высмотрел. От удивления, поверишь ли, не станет ни уменья пересказать тебе ни сил. Уж подлинно, что там чудес палата. Куда на выдумки природа таровата? Каких зверей, каких там птиц я не видал? Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки? Одни, как изумруд, другие, как коралл. Какие крохотные коровки! Есть, право, менее булавочной головки. А видел ли слона, каков собой на взгляд? Я чай подумал, что ты гору встретил. Да разве там он? Там!
1: Ну, братец, виноват. Слона-то я и не приметил.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Любопытный. Читал Юрий Новиков.
3: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак подтвердил дефицит топлива и очереди на заправках. Причиной стали внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены стабильными, не допуская их роста выше инфляции. Однако в условиях дефицита активизировались перекупщики, которые спекулятивно завышают цены. Министерство энергетики разрабатывает меры по увеличению биржевых продаж и созданию резервных запасов на АЗС для стабилизации рынка, добавил вице-премьер. Эксперты прогнозируют нормализацию поставок топлива во второй половине июля. ФСБ предотвратило крупный теракт на военном аэродроме в Ростовской области. Украинские спецслужбы планировали атаковать самолеты, военную инфраструктуру и персонал с помощью 13 FPV-дронов. Россиянин, которому предложили участвовать в этом, добровольно обратился в ФСБ. Под наблюдением силовиков он получил координаты тайника с дронами, после чего их обезвредили. Связь с иностранной разведкой была прервана. ФСБ напомнили, что своевременное предупреждение властей и отказ от преступления освобождают от уголовной ответственности. Турция планирует продать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По информации турецких медиа, покупателями могут стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Перепродажа С-400 может способствовать возвращению Турции в программу поставок истребителей F-35, предположил военный эксперт Юрий Кнутов.
2: Турция должна была производить отдельные компоненты этого самолета. Кроме того, она внесла предоплату за самолеты F-35. И самолеты не получила, потому что США возражали в связи с приобретением Турции комплекса С-400. Турция приобрела этот комплекс по одной причине, что американские патриоты не имеют самостоятельности. С С-400 таких проблем нет.
1: Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продаже Турции российских систем С-400 является очень чувствительным. Москва поддерживает диалог с Анкарой по этому вопросу и продолжит его, добавил представитель Кремля. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона. Еще 14 проходят проверку. Завершается отсыпка чистого песка на участках, пострадавших от мазута. С начала работы очищено свыше 3500 километров берега. Вывезено около 185 тысяч тонн загрязненных песка и грунта, сообщили местные власти. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют воду и песок на всех пляжах. Превышений норм пока не обнаружено. Разлив мазута произошел в декабре прошлого года после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Люди театра». Читает Владимир Самойлов.
3: Бурлаки. Рассветало, когда мы с Андреевым Бурлаком вышли от Анны Алексеевны Бренко. Народу на улицах было много. Несли освященные куличи и пасхи, по Тверской шел народ из Кремля. Ни одного извозчика, ни одного экипажа. Шли и по тротуарам, и посреди улиц. Квартира Бурлака находилась при театре в нижнем этаже, вход в нее был со двора. Три хорошо обставленные комнаты, кабинет с кроватью, письменным столом и книжным шкафом, столовая с кожаной мебелью, большая комната с буфетом и двумя турецкими диванами и обширная прихожая, где за загородкой помещался его слуга Федор, старик, бывший камердинер его дяди. Федор уже позаботился накрыть на стол кулич и баба из булочной от Филиппова, пасха, блюдо крашеных яиц и разные закуски. Федор не спал, он вернулся от заутренней и поддерживал огонь в кипевшем самоваре. Расцеловались со стариком. «Вот Федя, мой друг, Владимир Алексеевич, будет жить у нас. Нравится? Ну вот завтра и переезжай». «Да я уж переехал, а чемодан завтра занесу». Мы пили чай, второй раз разговелись, чтобы поддержать компанию старику, изображавшему хозяина дома. На другой день я принес свой чемодан из соседних номеров Голяшкина, излюбленных актерами. Федор вынул черную пару и белую полотняную и повесил в гардероб. Увидел как-то Бурлак мои белые штаны. «Пожалуй, они мне впору будут. Дай-ка померю». «Хорошо, что увидал, а то бы и никогда не собрался. Федя, давай мерить». Оказались впору. «Широковаты немного. Да, это еще лучше». Бурлак вышел в свой кабинет, а я разговаривал с Федей, который брился у окна в своей комнате. Он брился ежедневно, чисто, оставляя только маленькие бачки, разрезанные пополам белым полумесяцем, что очень шло к его строгому, еще свежему лицу с большим лбом, с наполшим мысом густых, коротко остриженных седых волос. Сухой, стройный, он красиво донашивал старые костюмы Бурлака, как будто они были на него сшиты. «Матушка, пожалей о своем бедном дитятке!» Вдруг раздался вопль сзади меня. Я вскочил и ошалел. В двери кабинета стоял весь в белом человек, подняв руки кверху. Из-за его ладони мне не видно было лица. «Ну вот, Володя, сейчас поедем к Канарскому сниматься. Давно собирался, да все штанов не было». Мы поехали в газетный переулок к фотографу Канарскому. Там Бурлак переоделся, загримировался и снялся в 10 позах в записках сумасшедшего. Жутко было смотреть. Бурлак подарил мне с разными надписями эту коллекцию кабинетных портретов, которые пропали во время моей бродяжной жизни. Помню одну карточку. На обороте ее было написано «Спасибо за твои штаны, получи их изображение, а штанов не отдам, в них всегда читать буду». Зажили мы у Бурлака втроем по-хорошему, впрочем, ненадолго. Как-то мы пришли от Анны Алексеевны Бренко рано и стали раздеваться. Вдруг звонок. Федя с кем-то говорит, спорит. И в столовую вваливается седой бородатый мужчина в поддевке и широкополой шляпе. «Вася, что же меня не пускают?» «Александр Иванович, раздевайся, умывайся и входи, а ты, Федя, закусить накрой, да самоварчик. Это мой старый приятель, Александр Иванович Якушкин, брат того народника Павла Якушкина, которого Некрасов упоминает в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо», помнишь? Павлуша Веретенников с гармоникой в руке». «Это тоже народник, точь-в-точь брат. Я с ним познакомился в Туле 3 года назад, когда его вернули из Сибири. Живет в имении у родственницы под Тулой, близ Черни. Я был у него там в гостях. Помню только имя этой старой дамы. Елизавета Мардарьевна». Все это Василий Николаевич рассказал мне, пока гость сопел, фыркал и плескался, умываясь в прихожей. Часа два просидели и проболтали. Оказалось, что Бурлак его вызвал письмом. Он рассказал о нем Анне Алексеевне Бренко, и та предложила выписать старика. Дадим ему место контролера. В Сибири в ссылке Якушкин пробыл 16 лет. А потом старика вернули в свою губернию без права въезда в столицу. Это смущало его. «В Москве-то меня не схапают?» «Ничего, это уладим. Только, конечно, оденем тебя по-европейски». Как-то Бурлак рассказал случай, за который в молодости был выслан из Москвы Павел Якушкин. Попал Якушкин с кем-то из московских друзей на оперу «Жизнь за царя» в Большой театр. Билеты у них были в первом ряду. Якушкин был в козловых сапогах, в красной рубахе и щегольской синей поддевке. Публика первых рядов косилась на него, но он сидел рядом со своим другом, весьма уважаемым известным профессором. Все бы шло хорошо, но в антракте они ходили в буфет и прикладывались. Наконец запели на сцене «После битвы молодецкой получили мы царя». Якушкин встал и, грозя кулаком на сцену, гаркнул на весь театр. «Говорил вам, что драка до добра никогда не доведет». Летом труппа Анны Алексеевны Бренко играла в Петровском казенном театре. Огромное несуразное здание с большой прекрасной сценой, кругом обширный сад, огороженный глухим забором, в саду буфет и эстрада для оркестра военной музыки, репертуары труппа как зимний. Играли 6 дней в неделю. По субботам и накануне больших праздников спектакли не разрешались. По субботам у Анны Алексеевны Бренко на ее даче около Соломенной сторожки бывали многолюдные обеды, на которых присутствовали московские знаменитости. А в обыкновенные дни тоже садилось за стол человек 15 своих, в том числе Якушкин, уже в черном пиджаке, и Васильев. Они сразу сошлись. Столько у них оказалось общих знакомых. Кроме того, оба были народники. Иногда обедали и нелегальные из Петровской академии, никогда не являвшиеся на многолюдные субботние обеды. Эти семейные обеды были особенно веселые, интересные люди и все свои. Здесь на свободное слово никто самовластно цепей не ковал. Здесь Вася читал стихотворения Огарева и Рылеева, Бурлак смешил компанию рассказами о своей знаменитой губе, о которой поэт Минаев напечатал в левой газете тех дней «Московском телеграфе» такой экспромт: «Москва славна Тверскою, фискалом МНК и нижнюю губою актера Бурлака». Действительно, губа у Бурлака была особенная. На его красивом лице, освещенном прекрасными голубыми глазами, она, огромная и толстая, была, казалось, совсем не кстати, но она умела выражать малейшее настроение ее обладателя. Губа то смеялась, то сердилась, то плакала. Она плакала в записках сумасшедшего, она смеялась в Аркашке, она сердилась в Городничем, когда он цыкал злым шепотом на держиморду, а в его рассказах она подчеркивала все слова, придавая им силу. Когда Бурлак молчал и слушал чей-нибудь разговор, я смотрел на губу и знал, что он думает. Когда надо было сдерживаться, его глаза ничего не выражали. Лицо каменное. А губа говорит.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
3: Мы познакомились с Бурлаком в 1877 году и сразу подружились, вместе служили в Саратовском летнем театре, а потом уж окончательно сошлись у Анны Алексеевны Бренко, несмотря на то, что он был актер, окруженный славой, а я актер на маленькие роли. Бурлаку я обязан тем, что он ввел меня в литературу и изменил путь моей жизни дружеским приглашением служить у Бренко. Отсюда все и пошло. Не встреться я с Бурлаком в Кремле на пасхальной заутренне, служил бы я где-нибудь в уездных городишках на провинциальных сценах, и в лучшем случае сделался бы 100-рублевым актером и ходил бы по шпалам. Ни о какой литературе и речи бы не было. Мы оба бурлаки волжские. Я настоящий бурлак, лямочник, но во время службы в театре об этом никто, кроме него, не знал. Только ему я открылся. Время было не то. После 1 марта, когда мы служили, и заикаться об этом было рискованно. А он носил громкую фамилию Бурлак открыто и прославил это красивое, могучее слово. Именитые миллионеры считали за счастье пожать руку Бурлаку, да не очень-то он жаловал их. У него вышла имевшая большой успех книжка «По Волге», полная бытовых сцен, жизненных и ярких. Он их читал на вечерах с огромным успехом. В «Русской мысли» нашумел напечатанный в 1881 году рассказ «За отца». Рассказ проскочил сквозь цензуру безнаказанно, только случайно. В нем описывалась не то Шлиссельбургская, не то Петропавловская крепость, где на стене крепости часовой узнает в бегущем арестанте своего отца. Как я был счастлив получить от него переплетенную в красный софьян книжку «По Волге» с надписью «Моему другу и однокашнику Волгарю, Бурлаку настоящему Володе Гилеровскому от актера Бурлака». Это он меня второй раз Бурлаком назвал. В первый раз я услыхал от него это слово в 1883 году Великим постом. Я тогда уже работал в газетах и жил в гостинице «Англия» на Тверской рядом с английским клубом. Накануне в трактире Саврасенкова я встретил в бильярдной письмоводителя из второго арбатского участка, страстного игрока, с которым я не раз игрывал на бильярде. Ко мне он питал особое уважение, потому что я печатаюсь, а он преклонялся перед литераторами. Отвел он меня в дальний угол. Мы заняли столик, подали пиво. «Я уж собрался к вам зайти, Владимир Алексеевич. Скажу вам неприятность, но под величайшим секретом. Если возможно, поскорее уезжайте из Москвы куда-нибудь. Да, в участке получена из охранного отделения секретная бумага о высылке из Москвы на время коронации неблагонадежных людей. И в числе их стоит и ваша фамилия. Вы живете в номерах Англии? Там указано это». «За что же? Охранка что-нибудь пронюхала? Может, встречали вас в компании поднадзорных? Может, за то, что на нелегальных студенческих вечеринках читаете неподобное? Черт их знает за что, а вышлют. Перед высылкой, может быть, обыск будет. Уезжайте, никому ничего не говорите, когда и куда едете». Проснулся я на следующий день в отвратительном настроении. Куда ехать и на что? Денег никаких. Придется месяца три где-нибудь прожить, а в кармане трешницы и продать нечего. Перебираю бумаги, уничтожаю кое-какую нелегальщину, вдруг стук в дверь. Я вздрогнул, оглянулся и ожил. Ну вот, рад, что застал. И глаза, и губы, и все лицо смеются. Вместо ожидаемого жандарма или шпика ко мне прихромал Василий Николаевич, никак уже нежданный. «Я к тебе. Лето у тебя свободное. Хочешь на Волгу? Только не думай, не запрягу в лямку старого бурлака, а на пароходе в первом классе, да не вверх, как ты в лямке шел, а вниз побежим. Что уж со мной было, сам не знаю. Но первым делом я рассказал во всех подробностях мой вчерашний разговор о высылке. Вот спасибо охранке, а то, пожалуй, не уговорил бы уехать. Значит, кончено. Теперь на одном пароходе два бурлака побегут вниз по матушке по Волге. А пока вот тебе 100 рублей на расходы, и сегодня же вечером привози чемодан ко мне. Федя как рад тебе будет». Оказывается, бурлак составил товарищество артистов для поездки по Волге. Труппа была собрана, репертуар составлен, маршрут выработан, объехать все поволжские города, начиная с Ярославля до Астрахани включительно. А вот тебе и список актеров. Читаю и поражаюсь. Писарев, Глама Мещерская, Свободина Барышева. Одна? С Долматовым разошлась, одна едет. Читаю дальше. Очкина, Рютчи с женой, Шмитова Козловская, Булычевцева, Скалон, Вася Васильев. Конечно, привесок к Писареву. Читаю. Корнев суфлер, Гелеровский актер и распорядитель по административной части, Бурлак — главный режиссер и распорядитель по ведению всего дела. Кроме провинциального актера Илькова, все артисты принадлежали к составу Русского драматического театра, выросшего на развалинах театра Бринко. Театр этот находился в Камергерском переулке, в том же доме, где теперь Московский художественный театр. Роли уже распределены и розданы. Ты, кроме того, будешь передовым. Твоя обязанность — выезжать раньше, снять театр и приготовить все к спектаклю. Напечатать афиши, познакомиться с газетами. Сделано. Еще не составив труппы, я уж тебя наметил. Бурлак и выбрал бурлака на Волгу. Вечером я переехал к бурлаку и старался никуда не выходить, чтобы не угодить в охранку. Да и некогда было гулять, масса подготовительной работы, и, кроме того, я на зубок учил данные мне роли. 20 апреля я выехал передовым в Ярославль, чтобы приготовить там театр. Но там и готовить нечего было. Нужно было только нанять номера. Театр держал толстяк-украинец Любимов Деркач, матерый антрепренер, известный картежник. И ничем нельзя было больше обидеть его, как изменив одну только букву фамилии, назвать не Деркач, а Дергач. Слишком ясный намек и, как говорили, небезосновательный. Хотя и Деркач словечко не из красивых. Истертый веник. прекрасный Ярославский театр, почти рядом с гостиницей «Столбы», из которой, говорят, в окно Расплюева выкинули. Через 3 дня утром я встретил всю труппу на вокзале, а в воскресенье при полном сборе с громадным успехом прошел первый спектакль. Последний спектакль, в котором я принимал участие, был «Лес». Я играл Петра и угощал изящнейшую Гламу Мещерскую подсолнухами, вынимая их из кармана своей поддевки. И та с удовольствием их щелкала, а Бурлак потом сказал мне при всех: «Ну и кренделек ты с семечками придумал». А ловко вышло. Сыграв Петра утром в 9 часов, я отправился на пароходе в Кострому. Взглянул на пески левого берега Волги, где шагал впервые в лямке, на гору правого берега, на белильный завод. В Костроме через 3 дня, все приготовив, встретил я на пристани труппу. В Костроме Аксюшу играла Мария Ивановна Свободина, с которой я не видался с Пензы, и мы, старые друзья, очень обрадовались друг другу. Я ее тоже угощал семечками, а затем вся труппа от Ярославля до Астрахани запойно грызла их. Результаты поездки по Волге были блестящие в смысле успеха и в смысле заработка актеров.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
3: Среди наших светил самый большой успех имел Бурлак. Помимо таланта, волгари встречали своего волгаря и как задушевного доброго компанейского человека. Про него ходила масса анекдотов, популярность его была громадна. Он любил весело выпить, лихо гульнуть, посмеяться, пошутить, но так, чтобы никому его шутки обидны не были. И все же во время поездки по Волге он жестоко обидел актера Илькова. Прекрасный исполнитель характерных ролей, человек со средствами, совершенно одинокий, Ильков был скуп до крайности. В Самаре он остановился из экономии вместе с Васей Васильевым, который был тоже скуповат. Все расходы по номеру они платили пополам и даже чай пили пополам. В один день Вася заваривал свой чай, а в другой Ильков свой, причем каждый имел свой сахар. Как-то Бурлак и я отправились к Илькову по неотложному репертуарному делу, но не застали его дома. Вася предложил нам чай и налил по стакану. Я взял стоявшую на столе зеленую стеклянную сахарницу, хотел ее открыть, но Вася схватил меня за руку и закричал с испуганным видом: «Не тронь это сахар Илькова! Вот мой! Клади его, вот этот!» «Да не все ли равно, твой сахар или Илькова?» «Да что ты! Там у него муха сидит!» Из дальнейшего рассказа Васи выяснилось, что Ильков, подозревая номерную прислугу в краже кусочного сахара, каждый раз, напившись чаю, ловил муху, сажал ее в сахарницу и закрывал крышкой. У Бурлака губа удивленно оттопырилась, а потом он бешено расхохотался. «Как откроет и мухи нет, значит, он и знает, что сахар воровали», — продолжал Вася. Бурлак молча встал и начал ловить мух на окнах и на столе. «Вот я ему удружу, доставлю удовольствие». Изловив мух, Бурлак поодиночке сажал их в сахарницу и аккуратненько закрывал крышку. Конечно, я помогал ему в этой затее, и даже Вася одну поймал. 15-е. Вернувшись в театр, мы рассказали о проделке всей труппе. Вечером шел «Лес». Ильков, игравший Милонова, был очень сконфужен, потому что Вася рассказал ему за вечерним чаем о нашей шутке. Но никто не подавал виду, что знает о мухах. Ильков успокоился, но перед самым выходом Глама спросила его: «Ильков, правда, что вы чай пьете с мухами?» Ильков не успел рта разинуть, как помощник режиссера вытолкнул его на сцену. Старый опытный актер так сконфузился, что забыл свои слова и спутал сцену. На другой день он переехал в отдельный номер, рассердившись на Васю. А Бурлаку пришлось из своего кармана приплачивать ту половину за номер, которую платил Ильков. Бурлак был настоящий волгарь. Он родился и вырос на Волге. и скончался в 1888 году в Казани, куда приехал совершенно больным из своих бесчисленных скитаний по России. Великолепный актер, блестящий.

Он основал товарищество драматических артистов, которое в 1883 году объехало поволжские города с небывалым успехом, познакомило глухую провинцию с московскими знаменитостями. Импровизатор и рассказчик Бурлак был неподражаемый. Все совершалось им легко, как бы между прочим, в вихре жизни, в безалаберных порывах, окутанная сетью анекдотов, скрывающих глубину замысла и серьезность исполнения. Василий Николаевич Андреев, сын небогатого помещика, симбирский дворянин, родился и вырос в имении отца на Волге и юношей поступил на буксирный пароход помощником капитана, а потом сам командовал пароходом. О своем первом театральном выступлении он нам рассказывал следующее. Как-то из Нижнего еще помощником капитана был. Вез я с ярмарки купцов. Конечно, пили в дороге зло. Один из купцов, самарский миллионер, мужчина здоровеннейший, начал бить в каюте посуду и буянить так, что ко мне прибежали собутыльники с просьбой утихомирить его степенство. Спускаюсь с мостика, заглядываю в каюту. Народу человек 8. Все боятся, а купчина лупит бутылкой по тарелкам и неистово орет. Остальные тоже пьяные, но присмирели. Я отворил сразу дверь, да как крикну, глядя на него: «Пожар! Спасайся, кто может!» Буян первый выскочил, да споткнулся, растянулся на полу и встать не может. Его без чувств подняли и отнесли в каюту. На другой день уже трезвый входит купчина на мостик, хлопает по плечу, смотрит мне пристально в глаза и совершенно серьезно говорит: «Знаешь что? Брось ты это свое капитанство и поступай в актеры. Большие деньги получать будешь. Как ты гаркнул вчера, когда я увидал твою испуганную рожу, не помня себя, бросился спасаться, а потом уж ничего не помню». Позднее уже зимой как-то в клубе в Симбирске я в своем кружке рассказывал этот случай, а с нами был Александр Андреевич Рассказов. Он ставил дивертисмент на клубной сцене и уговорил меня выйти на сцену и повторить этот рассказ. Успех был громадный, и впоследствии Бурлак стал по зимам выступать в дивертисментах как рассказчик. Сперва любителем, а потом попал он в Саратов, в труппу Костромского. Так, шутя, начал свою блестящую карьеру Василий Николаевич Андреев-Бурлак.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гелеровский, глава из книги «Люди театра», читает Владимир Самойлов.
1: Яркая жизнь. Из всех театральных знаменитостей моей юности дольше других оставалась в живых Анна Алексеевна Бренко. На моих глазах полвека сверкала ее жизнь в непрерывной борьбе без минуты покоя. Это был путь яркой кометы, то ослепительной в зените, то исчезавшей, то снова выплывавшей между облаками и снова сверкавшей в прорывах грозовых туч. В последний раз она особенно ярко сверкнула в 1924 году и затем стала угасать. Я видел ее полвека назад, в зените ее славы, видел ее потухающей и отгоревшей. Газеты и журналы 1924 года были полны описанием ее юбилея. Вся ее деятельность отмечена печатью. Но меня, связанного с ней полувековой, ничем не омраченной дружбой, неудержимо тянет показать кусочки ее творческой жизни. Отметить юбилей Анны Алексеевны Бренко собрались ее ученики, делегаты от рабочих организаций, члены драмкружка причистинских рабочих курсов. В переполненных ложах красные платочки, рабочая молодежь и красноармейцы. Она, старушка, в ореоле седых волос, с еще свежим добродушным лицом, сидит в кресле на сцене, принимает приветствие. Все рабис командировал театр.

0: театрального рецензента Бескина. После блестящей речи он оглашает постановление наркомпроса о даровании Анне Алексеевне Бренко звание заслуженной артистки. Еще не успели отзвучать аплодисменты, как перед ней появляется молодой рабочий с целой охапкой цветов и кладет их к ногам юбилярши. Одна депутация сменяет другую. Я чествую моего старого друга, вспоминая нашу молодость в стихах. Десятки лет назад ей поклонялись две столицы. В кружке блестящей этой жрицы встречал я знаменитых ряд: Тургенев, Достоевский, Островский, Успенский Глеб, Потехин Алексей, Полонский, Юрьев, Михайловский, Плещеев, Рубинштейн. Бывали все у ней. Глаз Чехова, мерцающий и зоркий, глядит в восторге с высоты галерки на сцену, где Долматов и Бурлак Андреев, Козельский, Писарев, и Гламы, и Киреев, где Южин, юноша тогда с студенческой скамьи, уж крылья расправлял могучие свои. И помню я ее в тяжелые годины, когда она была еще так молода, но в волосах снежились горькие седины, свидетели борьбы, горя и труда. И знаю я ее среди рабочих, когда она им об искусстве говорит, каким восторгом блещут слушатели очи, как старый голос молодо звучит. Зовет народ из мрака к просвещению, к познанию истины, добра и красоты. Себя ты отдала народному служению. В твоих учениках живут твои мечты. Первый раз я увидел Анну Алексеевну Бренко в пасхальную заутренню при мерцающем свете, на миг ярко освещенную вспышкой бенгальского огня. И первая мысль была: «Ай да Вася, какую красавицу подхватил!» Она шла под руку с прихрамывавшим Василием Николаевичем Андреевым Бурлаком, который сразу узнал меня и отрекомендовал своей даме, спросив раньше, откуда я приехал. «Из Пензы место искать», — ответил я. «Значит, вы чужой в Москве? Ну так пойдемте к нам разговляться и будете наш. Поступайте ко мне в театр. 100 рублей в месяц устраивает вас?» Пришли пешком в Петровские линии. Квартира в бельетаже роскошная. Обстановка чудесная, дорогие картины. Столовая блестит серебром и хрусталем, рассвечена крашенными яйцами и букетами в вазах. Общество все было в сборе и ждали хозяйку дома. После праздничных приветствий уселись за столом. Мужчины сверкали белоснежным бельем из-под черных сюртуков артистов и адвокатских фраков, а дамы-артистки — роскошными модными платьями и драгоценностями. Только старуха Красовская по-старинному была гладко причесана, и на ней была накинута настоящая персидская шаль, как я узнал потом, огромной цены. А на груди старомодного шелкового платья сверкала бриллиантами золотая лира, поднесенная ей в один из провинциальных бенефисов. Рядом с ней ее муж, второстепенный артист, всегда приглашавшийся на хорошее жалование благодаря жене, которая с ним не расставалась. Красовская 600 и хвост 1500, итого 750, шутя считал, просматривая список жалования, муж Анны Алексеевны Бренко, Осип Яковлевич Левинсон, красивый, с черными баками, модный присяжный поверенный и лучший музыкальный критик того времени, работавшие в «Русских ведомостях». «Писарев 800 и Привесок 75. Это недорого», — улыбался он, читая дальше список. Знаменитый Модест Иванович Писарев, лучший несчастливцев, и Ананий Яковлев, игравший вместе со своей первой женой Стрепетовой «Горькую судьбину», подняли пьесу на такую высоту, какой она не достигала даже в Малом театре. Если огромный, красивый, могучий Писарев был прекрасен в этой роли, то Стрепетова, маленькая, немного сутулая, была неотразимо великолепна. Величественный Писарев за столом сидел рядом со своей новой женой, молодой красавицы изящной Гламы Мещерской, и она и Стрепетова служили у Бренко. Рядом со мной сидел Василий Васильевич Васильев, крошечный, с черными кудрявыми волосами и маленькими черными глазенками, злобно и строго бегавшими из-под нависших бровей. Модест Иванович Писарев всегда брал его с собой. Он служил всегда там, где служил Писарев. В его кармане всегда имелись или свежие прокламации, или швейцарские издания, или последний номер «Народной воли», о чем знали только его друзья. Я с ним познакомился и подружился впервые еще в 1876 году, когда служил в кружке и не раз ночевал в его номеришке в Чернышах на Тверской. Дружеская встреча с ним на разговенье у Анны Алексеевны Бренко сразу подняла меня в глазах тех, кто знал Васю и кто знал, что он живет по паспорту клинского мещанина Васильева. А на самом деле он вовсе не Васильев, а шведовенгер, скрывшийся из Петербурга во время обыска в Слепцовской коммуне в Эртелевом переулке. На месте того старого дома, где была эта коммуна, впоследствии Суворин выстроил огромный дворец для своей газеты «Новое время». Василий Васильевич Шведовенгер во время ареста ухитрился бежать в Казань. Встретился с Писаревым, а потом поступил на сцену вместе с ним. Да так и остался выходным актером и вместе ярым пропагандистом. Он был связующим звеном между революционерами, ютившимися тогда в Петровском-Разумовском, и избранной компанией Анны Алексеевны Бренко, которая щедро давала средства на помощь политическим заключенным и ссыльным. Из присутствовавших за столом немногие знали о революционной деятельности Шведовенгера. Из труппы только Писарев, Стрепетова, Глама, суфлер Корнев, а из гостей Сергей Андреевич Юрьев, седобородый, волосатый, подслеповатый, похожий на невыспавшегося Зевса, переводчик пьесы Фуэнте-Авихуна Лопе де Вега. Нотариус Маурин, свой человек при театре Бренко, другой нотариус Орлов, бежавший впоследствии в Швейцарию в связи с 1 марта, и адвокат Йогихес. Знал еще о Васильеве Федор Адамович Корж, товарищ Осипа Яковлевича Левинсона с университетской скамьи. И, конечно, знал Василий Николаевич Андреев Бурлак. Обо всем этом я услышал позднее, а теперь Вася меня знакомил в тихом разговоре с окружающими. К одним поклонение, к другим злоба, причем глаза его свирепо смотрели. Он улыбнулся, указывая на худющего, длинного, вечно вышучивающего его актера Матрозова, и окрестил его, а это самарский голод. От него я узнал о происхождении Пушкинского театра, который Бренко из скромности назвала на афише «Театр близ памятника Пушкина». Он перечислял имена, рассказывал, что в середине 70-х годов перед Турецкой войной в Московском университете кончила юридический факультет компания «Франтов», записалась в помощники к известным адвокатам и сразу засверкала ярким либерализмом, выступая на суде. Молодые, красивые, они вошли желанными гостями в барские и купеческие дома и в результате женились на богатых невестах. Так Федор Адамович Корж женился на Шевелкиной, Левинсон на артистке Малого театра Анне Алексеевне Бренко, дочери помещика Челищева, которая свой псевдоним взяла в память какого-то своего предка, чуть ли не времен Александра Невского. Один из этой группы юристов, Шацкий, открыл типографию во флигеле во дворе Пушкинского театра, где много лет печатался журнал «Будильник». Йогихес сделался юрисконсультом Малкиеля, который во время русско-турецкой войны был поставщиком обуви на Задунайскую армию, нажил миллионы и зашуровал на всю Москву. Он и купил сразу два дома дворца на Тверской. Один дом на углу Козицкого переулка, где в 20-х годах был знаменитый салон Зинаиды Волконской, у которой бывал Пушкин. Потом, по преданию, в этом доме водились черти, а затем владелец его, князь Белосельский-Белозерский, продал его Малкиелю. Он купил его на имя своей жены Нины Абрамовны, которая, узнав, что в доме был салон княгини Волконской, тоже затеяла у себя салон, но кроме адвокатов, певцов и артистов, на ее жорфиксах с роскошным угощением никого не бывало. Второй дом напротив, на углу Гнезняковского переулка, где тоже, по легендам, черти водились, когда там был зверинец Крейцбурга. Нина Абрамовна скоро уехала в Париж. «В золотой карете там ездит. В газетах об этом пишут», — заговорили по Москве. Во время журфиксов у Нины Абрамовны Йогихес познакомил Малкиеля со своим другом Левинсоном и его женой Бринко, которая в пассаже Солодовникова открыла свой театр. И сразу, благодаря замечательно составленной Андреевым Бурлаком труппе, стала успешно конкурировать с малым театром. Сборы были прекрасные. Йогихес уговорил Малкиеля выстроить театр для Бринко. Пока Нина Абрамовна каталась по Парижу в золотой карете, старый нувариш, скучавший без журфиксов, весь отдался постройке театра, пригласив руководителем строительства известного архитектора Чичагова. Вскоре вместо дома, где водились черти, вырос роскошный театр, мраморная лестница, бронзовые золоченые перила, азиатские ковры, статуи в фойе, прекрасная сцена и зрительный зал. Так создался театр, который печать величала Пушкинским, а вся Москва и вся провинция называла театром Бринко.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
0: Безумные деньги тратились на труппу. Актеры получали неслыханное до сих пор жалование. Обстановка и костюмы стоили сумасшедших денег. Огромные сборы не покрывали расходов. Их оплачивал увлекавшийся театром Малкиель, еще пока не знавший счета нажитым в 2 года войны миллионам. Но, наконец, Нина Абрамовна вернулась в Москву, и снова начались, но только раз в неделю, журфиксы. Приглашались уже только первые персонажи. Преобладали черные фраки адвокатов, защитников гостей салона, нувариши в прошлом и будущем. Лилось шампанское. Бывший колонный зал Зинаиды Волконской уцелел, как был при ней, а наружный фасад дома был обезображен Малкиелем. Его изуродовали 2 огромными балконами, выходившими на Тверскую и изображавшими собой раковины с волнами лепных украшений. Но, должно быть, подрядчик-строитель скопеечничал и произвел лепку из плохого материала. Как-то в один из журфиксов, когда по Тверской еще гуляла публика, пировавшие были испуганы грохотом падения кирпичных массивов и затем криками ужаса и стонами раненых. Лепные украшения балкона рухнули на проходивших. На другой день жадные тогда на сенсации газеты в подробностях сообщали о несчастном случае на Тверской. А воскресный фельетонист одной борзой газеты озаглавил свое произведение «Дом из бумажных подметок». Он рисовал картины переходов по снежным Балканам, войск в развалившихся сапогах. Бумажные подметки отвалились, ноги отморожены, лазареты полны. Чего-чего уж тут не упоминалось. И в результате новое следствие. Адвокаты дождались работы. Тысячные взятки, кредиторы, появившиеся во время безумных трат, пристали с ножом к горлу. Пошли взыскания. Дом, где помещался театр, был продан. Полные сборы театра Бринко не окупали производившихся расходов, и театр сразу прогорел. Бринко осталось без копейки. Имущество мужа было описано за долги. Левинсон снова весь ушел в свою адвокатскую и литературную работу в «Русских ведомостях», продолжая выплачивать наседавшим кредиторам долги по театру. Умер Осип Яковлевич Левинсон, окончательно замученный кредиторами. У Анны Алексеевны Бринко было 2 сына. Младший сын Володя учился в гимназии, потом окончил Московский университет, стал присяжным поверенным, но его клиентура была небогата, и он перебивался с трудом. Я помню одну его блестящую защиту в 1907 году, где его подзащитным рабочим, привлеченным по политическому делу, грозили каторжные работы. Но он на суде добился полного оправдания всех. После революции он продолжал свою деятельность в коллегии защитников, но вскоре умер. Старший сын Жозе был с детства ненормальный и доставлял много страданий Анне Алексеевне. Ненормальность перешла в буйное помешательство, и он умер во время одного припадка на руках матери. После блеска московской жизни обстоятельства забросили Анну Алексеевну Бренко в Киев, где она с несокрушимой энергией принялась за новую театрально-педагогическую работу. Результатом был выпуск ряда замечательных артистов. Известный режиссер Петровский был ее учеником. Какую блестящую биографию можно написать об Анне Алексеевне Бренко? Ее жизнь — тема для захватывающего романа. Времена Пушкинского театра. Иван Сергеевич Тургенев, Александр Николаевич Островский, Сергей Андреевич Юрьев, профессора, ученые, музыканты, артисты окружали Анну Алексеевну, бывали у нее в квартире. За это время она стала известной сама как драматург. 8 пьес ее шли на сцене. К ней приходили люди, нуждавшиеся, и никому, пока у нее были средства, отказа не было. В ее гостиной устраивались вечера в пользу политических ссыльных. Она много помогала учащейся молодежи. Анна Алексеевна Бренко как-то всегда жила на много лет вперед и доказала это своим последним трудом, созданием первого рабочего театра и первой рабочей бесплатной школы сценического искусства. Зимой в 1905 году на сцене художественного кружка ею была поставлена «Гроза», исполнителями которой были рабочие из заводов, все ее ученики, подготовленные за год в ее школе. Только Кабаниху она играла сама. С огромным успехом прошел спектакль, и с той поры эта труппа, все пополняемая новыми учениками, исключительно из рабочих, начала играть по московским окраинным театрам, на фабриках и заводах, а студия под ее управлением давала все новые и новые силы. Грянула революция, нахлынула гражданская война, и 65-летняя Анна Алексеевна Бренко со своей рабочей труппой в продолжении 3 лет обслуживает Павелецкую железную дорогу от Москвы до Раненбурга, работая неустанно с людьми и для людей, которым она отдает все свои силы. После долгого перерыва я увидел Анну Алексеевну в 1921 году. Она жила в одной из комнат той же квартиры в переулочке близ Смоленского рынка, где еще недавно была ее рабочая студия. Тогда в большом ободранном зале была небольшая сцена, на которой я застал ее репетировавшую со своими учениками, сплошь рабочими, «На дне». Пьеса была показана в театре бывшего Корша в день празднования ее полувекового юбилея в 1924 году. В последний раз я застал ее лежавшей на кровати. Она ласкала любимую кошку. «Анна Алексеевна, узнали?» «Милый Геляй, как же тебя не узнать? Слышу твой голос, а тебя не вижу, я совсем ослепла. Подойди сюда, поцелуй меня». Мы расцеловались, пошли воспоминания, я принес ей папирос, коробку мармелада. Мармелад. Все это ты помнишь. Помнишь, что всегда это было мое самое любимое лакомство. Помнишь, как мы чаек с мармеладцем пивали у соломенной сторожки. Не забыл.
1: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Летним вечером к дому номер 20 по Первой Мещанской подкатила пролетка. Из нее медленно, опираясь на большую суковатую палку, стал выбираться господин в длинном, наглухо застегнутом черном сюртуке с бархатным воротником. И едва не наступил на двух мальчишек, беспечно игравших на мостовой. Злобно зыркнул на них из-под густых бровей, крикнул и замахнулся своей палкой. Ребята бросились на утек. Уже наблюдая из-за угла, как человек заходит в дом, один зашептал другому. «Ты знаешь, кто это?» «Это злой Захарь. Повезло, что дубиной тебя не огрел. С него станется он такой. Говорят, самого царя лечит». Злой Захарь. Злой доктор. В конце 19 века не было в Москве медика популярнее Григория Захарьина. Его называли гением. Он организовал первую терапевтическую клинику и создал первую детскую больницу при Российском университете. Добился, чтобы педиатрию, гинекологию и невропатологию наконец признали самостоятельными дисциплинами. Написал более 40 научных работ, которыми, как учебными пособиями, до сих пор пользуются во всем мире. Профессор Захарьин впервые широко применил на практике анамнез, метод подробного расспроса больного, позволяющий доктору поставить точный диагноз. Талант? Безусловно. Но Григорий Захарьин вошел в историю не только как лейб-медик императора и не только как гениальный диагност и клиницист, но и как отъявленный хам, скряга и вообще крайне неприятный человек. О грубости профессора слагали легенды. Пациенты за глаза называли его «кабаном», а прислуга – зубром. Сам он говорил:
2: «С дамой надо говорить по-французски, с купцом – матом, иначе не понимает».
1: И ведь говорил, в доме фабрикантов Хлудовых Захарьин, большой родитель чистоты и гигиены, своей палкой разбил окна, которые давно не открывались, вспорол ножом перины и подушки, кишащие клопами, и перебил посуду на кухне, обнаружив там остатки вчерашней еды, которую жаль выбросить, коль деньги-то плачены. Дворян профессор тоже не особо жаловал, князю Голицыну советовал:
2: «Дался вам этот Баден-Баден. Поезжайте в деревню. Подышите благотворным навозом, напитесь парного молока, поваляйтесь на душистом сене и поправитесь. А я ни навоз, ни молоко, ни сено. Я только врач. И вылечить вас не берусь».
1: Вспыльчивый доктор любил выяснять отношения с коллегами, не терпел никаких возражений. Сорок откровенно оскорблял и унижал врачей и пациентов, и даже своих учеников-студентов. Его больше беспокоили дела частной практики, чем лекции и руководство клиникой при университете. Студиозы роптали и все больше говорили о балчности Захарьина, о принадлежащих ему доходных домах в центре Москвы, о том, что состояние профессора приближается к 5 миллионам. Куда еще? А он продолжает драть с купцов по 1000 рублей за визит. 1000 рублей! Заработок простого рабочего за 2 года. Конфликт между студентами и профессором привел к бойкоту. На его лекции просто перестали приходить. Скандал вышел грандиозный. В прессе началась настоящая травля Захарьина. Поддержки профессор не нашел нигде и подал в отставку. А через 2 месяца не выдержал. Умер от кровоизлияния в мозг в своем имении в селе Куркино. После смерти Григория Захарьина стали выясняться удивительные вещи. Оказалось, на протяжении 30 лет все профессорское жалование шло в пользу нуждающихся студентов. Все 30 лет за свой счет он отправлял молодых врачей стажироваться за границу. Гигантскую сумму в 500 тысяч злой доктор положил на содержание церковно-приходских школ Пензенской и Саратовской губерний, с которыми были связаны его детские годы. Кабан и Зубр жертвовал немалые суммы на оснащение отряда медиков в помощь сербам, воевавших с турками. Но только его современник и ученик, профессор-гинеколог Снегирев, нашел несколько теплых слов после кончины Захарьина.
3: Да, уступчивость и податливость были не в его характере. Он был боевой человек. Подчинение, отступление, компромиссы были ему чужды. И все это сделало ему немало недругов. Родина и университет потеряли гениального врача и блестящего профессора. Отныне имя его принадлежит истории, а деяния его служат славе русского имени.
1: Захарьин завещал потратить часть наследства на создание музея изящных искусств в Москве. На эти деньги в Европе покупали скульптуры, но самое главное – наследство злого доктора Хапуги из Купердяя. На землях его имения в подмосковном селе Куркино выстроили туберкулезную лечебницу, оборудованную по последнему слову техники, системой отопления и вентиляции, с современными операционными, светлыми и просторными, с витражами из горного хрусталя. Для того времени просто небывальщина. Да и сейчас это самая большая в Европе туберкулезная клиническая больница, которая теперь носит имя ее основателя – Захарьина.
4: Григорий Захарьин.
0: Благое дело.
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские войска нанесли серию массированных ударов. В их числе один массированный и 5 групповых с применением высокоточного оружия и беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Под удары попали объекты военно-промышленного комплекса Украины, энергетика, транспорт, логистические центры, аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также площадки для сборки, хранения и подготовки ударных дронов. Также атакованы пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Север» освободили 3 населенных пункта в Харьковской области – Лосевку, Земляной Яр и Петроивановку, сообщили в Министерстве обороны. Сергей Лавров прибыл в Бужумбуру, столицу Бурунди. Это последний пункт африканского турне главы российской дипломатии. Ранее он посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. В Бурунди Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел и руководством страны. Последний раз российский лидер был в Бурунди 3 года назад. На переговорах планируется обсудить сотрудничество в области мирного атома и подготовку к 3-му саммиту «Россия-Африка», который состоится в Москве в сентябре. Отмечается, что визит особо важен, так как в этом году Бурунди будет страной-председателем в Африканском Союзе. В официальных докладах экспертов МАГАТЭ не в полной мере отражаются угрозы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев после консультации с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
2: Хотел бы подчеркнуть, что по самым скромным оценкам, за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии, в том числе было проинформировано и мировое сообщество о сознательном ударе дрона по мажорам залу 6-го блока Запорожской атомной электростанции с сквозным проникновением буквально там в нескольких метрах от реакторного корпуса.
1: Алексей Лихачев добавил, что за последние месяцы при ударах ВСУ по энергодару в Запорожской области погибли 6 человек и еще 43 ранены. Александр Лукашенко упростил процедуру получения вида на жительство в Беларуси для россиян. Проект соглашения с Россией уже получил одобрение, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Новые правила позволяют оформить разрешение на временное или постоянное проживание в Белоруссии или России на основании гражданства одной из этих стран. Кроме того, срок рассмотрения документов на постоянный вид на жительство сокращен с 3 до 2 месяцев. Увеличится количество белорусских документов, которые позволяют въезжать, выезжать, следовать транзитам и пребывать в России, включая биометрические документы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
3: Юрий Висбор. Фрагмент из рассказа «Банка удачи». Читает Кирилл Рацик.
4: Алик ничего не знал о качествах, которые желательно иметь каждому радисту. Он вообще не собирался быть радистом, но все получилось как-то само собой. А началось это именно в тот вечер, когда Алик пришел домой и увидел всю семью с прокурорскими лицами, сидевшую за обеденным столом. Он положил на диван скрипку и сказал: «Не приняли меня? Не сочли?»
5: «Как это не сочли?» — возмутился папа. «Я же звонил!»
4: Но Алик ничего не ответил и пошел на кухню. Там стояла его любимая кружка, из которой он пил воду. Только из нее. На семейном совете мнения разошлись. Папа все время говорил, что он этого так не оставит. И завтра же позвонит. Мама ужасно переживала и ясно давала понять, что работать Алик не пойдет. Он будет сидеть дома и долбить музыку. «Гений! Это ж труд!» — говорила мама через каждую фразу. — На любой работе мальчик испортит себе руки. А дядя сказал: — Че тебе год терять? Хочешь, устрою в школу радистов? Радисту как раз нужны тонкие пальцы. За столом поднялся страшный шум. А Алик вдруг улыбнулся. В первый раз за много дней. радистом. Ему вспомнились ялтинские пароходы и яхты на Клязьминском водохранилище, представились синие моря и пальмовые гавани. А музыкой? Ведь можно заниматься и в море. Скрипка не рояль. Вот так Алик закончил школу радистов и попал на РТ. Рыболовный траулер, который ходит ловить треску и зубатку к острову Медвежьему, что неподалеку от Шпицбергена. Встречала Алика вся команда. Вернее, не встречала, а смотрела на него. Обгрызенное бортами разных судов толстое бревно причала. С него хлипкий помост на борт корабля. А пальмами явно не пахнет. Пахнет рыбой. Ребята, кто в чем, покуривают на палубе, свешиваются с верхнего мостика, высовываются из машинного отделения. Новый радист на корабле — событие огромной важности. Алик некоторое время потоптался около помоста, потом спросил у Сереги Самсонова, который стоял ближе всех к нему, «А мне кажется, сюда я новый радист». «Ну, вообще-то радист нам нужен», — сказал Самсонов. Сказал он это не то чтобы с издевкой, но была во всей его фигуре, в интонации, какая-то недосказуемая насмешка. Алик вздохнул и, уже не ожидая ничего хорошего, шагнул на помост. В одной руке чемодан, в другой — скрипка. И помост при каждом шаге прогибается и ходит из стороны в сторону, а под помостом кусок моря, в котором преспокойненько можно утонуть. И этот кусок не синий, а совсем черный, как жидкая вакса. Алик прошел уже почти по всему помосту, как вдруг, когда до конца оставался один шаг, он поскользнулся, руками описал в воздухе две невероятные кривые и совершеннейшим чудом упал не за борт, а на борт. Скрипка осталась у него в руке, а вот чемодан... Чемодан выпал и раскрылся. На палубу, покрытую несмываемым слоем машинного масла, рыбьего жира и чешуи, посыпались листочки. Некоторые прилипли к палубе, а некоторые упали в черное ущелье между причалом и бортом судна. Алик встал, потирая ушибленное плечо. «Бланки радиограмм?» — скромно осведомился Самсонов. «Так ты не подбирай! У нас полно таких!»
5: «Это ноты», — сказал Алик.
4: «Музыка?»
5: «Музыка!» — протянул Самсонов.
4: «А ведь верно, ребята! Для полного счастья нам только музыки на борту не хватало!»
5: «Вот и не хватало!» — угрюмо ответил Алик.
4: «Ха, ну да!» — сказал Самсонов. «А то мы без твоего контрабаса никак треску не поймаем!»
5: Алик промолчал и пошел в рубку. А Иван Сычев бросил окурок и спокойно посмотрел на Самсонова.
4: «Ты, Серега, зря к малолетке пристаешь».
5: «Так нам радист нужен, а не скрипач», — сказал Самсонов. «А то в море так запоешь с таким Маркони, что потом только рыбам концерт устраивать. Других слушателей не будет».
4: Чистый, еще не успевший обледенеть, но судно расталкивает похожие на кафельные плитки льдинки залива. Над рубкой быстро вращается парабола локатора. Сегодня, впрочем, как и всегда, в заливе кромешный туман, и надо идти весьма и весьма осторожно. Начинается рейс. Рейс как рейс. Из письма Алика. А времени для занятий музыкой нет совершенно. За смену набегаешься по эфиру, как угорелый. С пионером связь нужна. С Архангельской флотилией тоже. Метеосводку прими, а в 8 совещание судов, ну, это уж как закон. А капитан, что ему, спит до 9. А в 9 встал, давай-ка мне соседей. Так что скрипка моя пока без должного к ней внимания. Привыкаю к морским порядкам. Здесь, например, есть вахта, которая называется «Собака». С 0 до 4 утра. Тот, кто отстоял собаку, вешает на спинку койки тельняшку, знак того, что будить его не рекомендуется. По крайней мере, во время перехода. Когда идет рыба, это, конечно, не в счет. Ну, тогда объявляется подвахта, и все выходят на рыбу. Ну, выхожу, если не держу связь, и я. В первый раз ребята почему-то этому страшно обрадовались. А мой напарник Ваня Сычев сказал: молоток. Ну, это вроде похвала, но точно пока не знаю. Бывают и другие подхваты. Иногда слой льда покрывает весь корабль до мачты. Тогда тоже все выходят. Кто с топором, кто с лопатой, с молотком, с зубилом, скалывает лед. Ребята ко мне относятся очень хорошо. Только вот один Самсонов почему-то косится. Он консервный мастер и здорово играет на гитаре, но на слух. Все говорит, что музыку композитора придумывают, чтобы больше денег зарабатывать. Однажды, когда я у себя в рубке заперся и играл чикону, у дверей собралась целая толпа. Второй штурман, Слава Корсунский, чуть из-за этого не сбил с курса судна. Все бегал от штурманской рубки до моей, чтобы послушать музыку. А ты говорила, что народ не понимает музыки. Зря говорила. Правда, об этом случае я узнал случайно, когда капитан распекал штурмана. «А вы, — сказал он мне, — не отвлекайте народ от вахт. Если хотите, мы устроим ваш концерт». Как будто я сам напрашивался. Я просто играл, чтобы рука не отвыкла. А, кстати, о руке. Никогда не думал, что постукивать ключом — такая физическая нагрузка. Ну, вот и все мои дела. Сейчас идем к Шпицбергену. Уже много дней нет рыбы. Как встретим годовщину октября? Я перечитал и подумал, что фраза может показаться тебе очень газетной, но это так. Все у нас на судне говорят об этом. Ведь до плана нам осталось добрать 40 тонн. Письмо мое в Мурманск привезет траулер «Пионер», с которым я только что кончил связь. А не присылай мне больше шерстяных носков. Твой сын Алик. Алик вышел из рубки. Туман. Обледеневший нос корабля то и дело зарывается в огромные спокойные валы и показывается оттуда словно пловец, глотающий очередную порцию воздуха. Глотнул и опять в воду. И так без конца. Капитан подозвал Алика. «С пионером связь была?»
6: «Была».
4: «Ну и что?»
6: «Вроде есть косяк».
4: «Пойдем-ка в рубку».
6: Через полчаса нос траулера повернулся к северу.
4: Ах, какой это был косяк! Он медленно шел, вытянув свое огромное тело на много километров. Шведы, датчане, поляки, суда всех калибров и многих стран, не включая в тумане своих ревунов, шарили подымящиеся между льдинами в воде прожекторами, сцеплялись сетями, ругались, помогали друг другу. Это была знаменитая банка удачи. Так ее окрестил один норвежский капитан, выловивший здесь однажды неимоверное количество рыбы. После него сюда приходили многие корабли, но ни одному из них не везло. Тогда и возникла легенда, что где-то возле Шпицбергена не стоит на одном месте, а каким-то хитрым образом плавает банка удачи, а вместе с ней несметная рыба. Это была, конечно, банка удачи, но на этот раз удачи нелегкой. Вот уже 10 часов подряд на покрытой льдом палубе работает команда «Рыба». Идет и идет. Тонны ее валятся на палубу. Она кишит под ногами, вмерзает в палубный лед. А упускать ее нельзя. На подвахту пошел Иван Сычев. «Тяжелое будет дело», — сказал он Алику, когда тот попросился на палубу. «Не для тебя, не для твоих...» Он немного помялся. «Пальчиков». «Лучше связь держи. Туго будет. Позови». 10 часов команда стоит на подхвате. 10 часов Алекс сидит за ключом. Когда пошел 11-й час этой работы, в радиорубку прибежал помполит. На бороде сосульки. Роба порвана, глаза красные. «Давай-ка, друг, на палубу какую-нибудь музыку. Народ еле на ногах».
7: «Какую?
4: Могучую какую-нибудь, ну? Быстро!»
7: Алекс снял наушники. «Музыку.
4: Ну, музыку так музыку, черт побери! Через минуту из 5 судовых динамиков загремела музыка. Светлые звуки полились над ночным заполярным морем, над обледеневшими кораблями, стоящими в тумане, над лучами прожекторов, которые выхватывали из кромешной тьмы чьи-то лица. Руки, плечи с соседних судов что-то закричали. Польский траулер проморгал. «Отлично, ребята!» В эти минуты казалось, будто к этой музыке не имеют отношения ни сам Чайковский, ни пианист Клибер, ни какие-то там магнитофоны. Она, казалось, была рождена самим морем, самой работой, самими людьми. Из письма Алика. И таким образом стал я руководителем музыкального университета культуры. Я хотел попроще это все назвать «кружок», но Помполит обязательно хотел, чтобы был университет. Прямо после работы ко мне в рубку пришли ребята и стали расспрашивать, что за музыку я заводил. Ну, я сказал, ну, вообще-то к классике они относились, даже смешно написать, неодобрительно. А тут такое дело. Утром по просьбе ребят мы опять прослушали первый концерт. Я рассказал о его истории. Ну, смущался, конечно, но всем очень понравилось. Да, помнишь, как-то я тебе писал про нашего консервного мастера Самсонова? После этой лекции он подошел ко мне и сказал: «А вот интересно, как же это музыку на бумаге записывают?» Так мы и помирились. Теперь, если выдается свободное время, я его обучаю нотной грамоте. Очень способный ученик, честное слово. Даже когда он у себя внизу делает консервы, печень трески в масле, у нас в Москве продают, и то умудряется приходить ко мне за консультацией, ведь банки греются под давлением 55 минут. Завтра мы снова уходим в море. Были в Мурманске 5 дней. Я все эти дни бегал по городу. Искал нотную бумагу, но не нашел. А ребята, вот странно, нашли и подарили мне целую кипу уже у Тюва Губы. Это перед самым выходом в Баренцево море. Пришли мне, пожалуйста, канифоль, потому что мой кусок кончился. Твой сын, Алик.
3: Мы читали фрагмент из рассказа Юрия Висбора «Банка удачи».

0: Радиозвезда. Влас Дорошевич. Рассказ «Поэтесса». Читает Игорь Старосельцев.
1: «К вам, господин Пулеметов».
2: «Пулеметов. Где я слышал эту фамилию?»
1: «Просят принять их на одну минуту. Говорят, что по очень важному делу».
2: «Хорошо, проси».
1: Влетел господин. В нем было что-то виляющее. На лице было написано «Не убей». Он схватил меня обеими руками за руку.
3: «Ради бога, простите, что отнимаю у вас время. Не задержу. Очень-очень рад познакомиться. Давно хотелось. Всегда с таким удовольствием. Мы ваши ужасные поклонники, в особенности жена. Прямо влюблена. Утром, знаете, как только проснется, еще в постели первым долгом. Где он? Это про вас, а не про что-нибудь другое».
2: «Очень-очень благодарен. Очень лестно».
1: Господин Пулеметов захихикал. «Вы знаете, я уж даже ее ревную к вам, ей-богу».
2: «Очень вам благодарен.
1: Чем могу?»
2: Господин Пулеметов посмотрел мне в глаза с любовью.
1: «Простите за нескромный вопрос. Вы женаты?»
2: «Нет».
1: «А дети у вас? Ах, виноват, что я! Впрочем, я надеюсь, что вы с вашей фантазией. Вы сумеете войти в положение беременной женщины».
2: «Постараюсь. В чем дело?»
1: Господин Пулеметов посмотрел на меня с мольбой. «Вы получили сегодня стихотворение моей жены?»
2: «Ах, да-да-да. Как же. Получил книжку. Вот. Очень благодарен».
1: Господин Пулеметов посмотрел на меня с тревожной мольбой. «Вы не успели их еще прочитать?»
2: «Всего 2 часа тому назад».
1: «Прочтите». Мне показалось, что у него на глазах выступили слезы. «Вы мне позволите сказать все откровенно, как на духу? Я вас не задержу. Я вам скажу, как родному отцу. Моя жена беременна и выпустила стихи».
2: Господин Пулеметов схватился за голову.
1: «Вы понимаете, это будет наш первенец. Бог даст мальчика, Бог даст девочку, но это будет первенец. Мы 8 лет женаты, и у нас не было детей. Первенец. Первенец! Дайте мне воды, я напьюсь. Вы извините меня, что я так волнуюсь».
2: «Сделайте одолжение. Я дал воды». Господин Пулеметов выпил, стуча зубами, о стакан.
1: «Благодарю вас. Она такая слабая. Доктор говорит, малейшее волнение. А она выпустила стихи. Первый неблагоприятный отзыв, и она сбросит».
2: «Как сбросит?»
1: «Младенца сбросит. Не донесет и сбросит. Ради бога, когда будете писать, имейте это в виду. Она сбросит».
2: «Да, дело, знаете, серьезное».
1: «Ужасное дело.
2: Знаете, я лучше остерегусь. Я лучше совсем ничего писать не буду». Господин Пулеметов вскочил, как будто под него подложили горячий уголь.
1: «Ради самого Бога! Да вы ее убьете! Она только вашего отзыва и ждет. Она говорит, мне решительно все равно, что другие напишут. Мне важно только, что он. Это про вас. Сегодня нет отзыва, завтра нет отзыва, послезавтра нет отзыва, она умрет. Скажет, значит, я дрянь, мои стихи дрянь, обо мне даже слова сказать нельзя. Она умрет. Доктор говорит, малейшее волнение. Ради бога, не ради себя прошу, даже не ради нее, ради ребенка. Не погубите ребенка».
2: «Извольте. Хорошо. Постараюсь. Такой случай».
1: «Благодарю вас. От всего сердца благодарю вас. Когда?»
2: «Не знаю, как-нибудь на днях».
1: «Не откладывайте, ради ребенка, не откладывайте. Сегодня еще ничего, а завтра уж она начнет волноваться. Ах, он обо мне ничего не сказал, он обо мне ничего не сказал и не скажет, книжка не понравилась. А доктор говорит, малейшее волнение, она от ожидания сбросит. Нельзя ли на завтра?»
2: «Право, не знаю.
1: Ведь жизнь человеческая, дорогой, жизнь человеческая. Если бы вы ее видели, она такая слабая. Последние дни, вы понимаете, в это время...»
2: «Хорошо, напишу. На завтра».
1: «Дорогой, благодарю вас. Позвольте вас поцеловать. Вы меня извините, что я плачу. Когда будете писать, помните о ребенке. Больше ни о чем не прошу. Помните о ребенке».
2: Он вымочил мне лицо слезами, поколол бородой и ушел. Впрочем, он еще раз вернулся, сложил молитвенно руки, сказал мне с порога: «О ребенке! Только о ребенке!» Всхлипнул и исчез. Собственно говоря, черт знает, что такое. Гнусно, однако, заниматься чем бы то ни было, когда в руках держишь человеческую жизнь. «Иван, завтракать я сегодня не буду, можешь сам все съесть. У меня дело. Не принимать никого, черта, дьявола, никого, понял? Отец родной придет из гроба, и того не принимать. Занят очень важным делом. В доме не стучать и не кашлять». Я взял книжку госпожи Пулеметовой. В ней было 762 стихотворения. Через 4 стиха я сидел за письменным столом. Родная литература, ловко ли родная? Родная, роды, дама в таком положении, пожалуй, увидит намек, скажет, откуда знает, догадается, что муж приходил просить, рассказал и сбросит. Зачем родная? Просто русская. Русская литература обогатилась новым вкладом. Зачем вкладом? Не надо вкладом, просто книгой. Новой, хорошей книгой. Хорошей? А не повредит это младенцу? Просто хороший. Слабо. Обидится и сбросит. Новой, замечательной книгой. Замечательной. Слово-то такое, его теперь иронически стали употреблять. И выдумали, черт их возьми, эту иронию. Все слова перепортили. Как ребенок примет это слово? Просто вместо «замечательной» поставлю «превосходный». Превосходной младенцу не повредит. Новой превосходной книгой. Новой, значит, и до нее были превосходные книги. Значит, превосходных книг много? Не надо новой.

0: Наконец перестал пищать. «Изумительная по красоте форма, глубокое содержание. Это для родильницы хорошо. У меня начинались галлюцинации. Мне казалось, что я не пишу, а делаю труднейшую операцию. Я боялся дотрагиваться до бумаги. Вдруг сейчас из бумаги побежит младенческая кровь. Что-то застонало сзади меня. По комнате прошел Никита из власти тьмы и проговорил: «Захрустели косточки-то, захрустели». Потом появился на кресле Ирод, засмеялся и исчез. Вокруг меня лежали младенцы. Я боялся пошевелиться. Пошевелюсь и всех передавлю. Со времен Пушкина, Лермонтова мы не встречали таких стихов. Сбрасывает, сбрасывает. Со времен Алексея Толстого, Некрасова. А не обидится она, что я Некрасова с ней сравниваю. Женщина в таком положении. Вон Некрасова, Байрона, Альфреда де Мюссе. События в русской литературе. Чудный дар. Приветствуем. Дай Бог, чтоб и впредь. Эту ночь я не спал. Я лежал в холодном поту. Зубы у меня стучали. Возьмет корректор, да вместо «чудный» и поставит «нудный». И сбросит? Я молился, когда мне подали газету, и сказал: «Иван, разверни мне газету, я не могу». Во всех газетах, да одной без исключения, были огромные статьи о сборнике стихотворений госпожи Пулеметовой. Все писали восторженные статьи. Один сравнивал ее сонеты с сонетами Петрарки. Другой писал, что небо глядится в ее стихи и всю природу заставляет в них глядеться. Третий восклицал: «Не верится, чтобы это была женщина! Вот была бы жена для Пушкина!» Вчера я встретил господина Пулеметова в театре. Он летел сияющий, полосатенькие брючки на нем весело играли. Сюртук сверкал шелковыми отворотами. Он меня заметил: «А, почтеннейший, очень рад вас видеть! Все не удосужился как-то зайти вас поблагодарить! Очень, очень мило написано!» Он ласково кивал мне головой. «Ну, а дома у вас?» — заикнулся я. У господина Пулеметова сделалось удивленное лицо. «Что дома? Как дома?» «Дома ничего». «Супруга ваша, кажется, была...» «Ах, это!» — господин Пулеметов махнул рукой. «Прошло! Совсем прошло!»
1: «То есть виноват? Как, собственно?»
0: «Вообразите! Оказалось, что все на нервной почве. Нервная беременность, это бывает. Теперь, знаете ли, эпидемия какая-то. Все дамы нервно беременны». Оказалось, пустяками. Фальшивая тревога, успокаивал он меня. «Я рад, однако, что критика нашла в жене такой талант. Вы читали? Во всех газетах восторженнейшие отзывы. И главное, на другой же день. Сегодня книга вышла, а на завтра же все газеты приветствовали. Что-то небывалое, словно сговорились. Идет книга, удивительно. На днях второе издание. Это жену очень поддержало, придало ей сил. Эти пожелания, эти настояния критики продолжать. Жена теперь пишет пьесу. В этот сезон не успеет, конечно, но месяцев через 9, так, через 10, пари, что к первому представлению госпожа Пулеметова опять забеременеет».
2: Мы читали рассказ Власа Дорошевича «Поэтесса».

0: Радио «Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Михаил Булгаков. Рассказ «Биомеханическая глава». Читает Борис Плотников.
2: «Зови меня вандалом, я это имя заслужил. Признаюсь, прежде чем написать эти строки, я долго колебался, боялся. Потом решил рискнуть. После того, как я убедился, что гугеноты и Риголетто перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этого был и Эренбург, написавший книгу «А все-таки она вертится», и двое длинноволосых московских футуристов, которые, появляясь ко мне ежедневно в течение недели, за вечерним чаем ругали меня мещанином. Неприятно, когда это слово тычут в глаза. И я пошел, будь они прокляты, пошел в театр «Гитис» на великодушного рогоносца в постановке Мейерхольда. Дело вот в чем. Я человек рабочий. Каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки как раз те самые, что носят название «кровных». Театр для меня — наслаждение, покой, развлечение, словом, все что угодно, кроме средства нажить новую хорошую неврастению, тем более что в Москве есть десятки возможностей нажить ее без затраты на театральные билеты. Я не и Эренбург, и не театральный мудрый критик, но судить

0: в общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены дыра. Занавеса, конечно, нету и следа. В глубине голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами. А перед стеной сооружение. По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами «СЧ» и «ТЕ». Театральные плотники, как дома, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять, началось уже действие или еще нет. Когда же оно начинается, узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене. Появляются синие люди. Актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод денька хоть на два. Узнали бы они, что такое прозодежда. Действие. Женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем женщины и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчины ездит, прикрывая стыдливо ноги прозодежной юбкой. «Это биомеханика», — пояснил мне приятель. «Биомеханика!» Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитинского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными сальто. Кого-то вертящейся дверью колотит уныло и настойчиво, опять по тому же самому месту. В зале настроение, как на кладбище у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят. После первого акта капельдинер. «Не понравилось у нас, господин?» Улыбка настолько нагла, что мучительно хотелось биомахнуть его по уху. «Вы опоздали родиться», — сказал мне футурист. «Нет, это Мейерхольд поспешил родиться». «Мейерхольд гений!» — завывал футурист. «Не спорю, очень возможно. Пускай гений, мне все равно». Но не следует забывать, что гений одинок, а я масса, я зритель, театр для меня. Желаю ходить в понятный театр. Искусство будущего налетели на меня с кулаками. А если будущего, то пускай, пожалуйста. Мейерхольд умрет и воскреснет в 21 веке. От этого выиграют все, и прежде всего он сам. Его поймут. Публика будет довольна его колесами. Он сам получит удовлетворение гения. А я буду в могиле. Мне не будут сниться деревянные вертушки. Вообще к черту эту механику. Я устал. Спас меня от биомеханической тоски артист оперетки Ерон. И ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки. После первого же его падения на колени графу Люксембургу, стукнувшему его по плечу, я понял, что значит это проклятое слово «биомеханика». И когда оперетка карусельным галопом пошла вокруг Ерона, как вокруг стержня, я понял, что значит настоящая буфонада. Грим, жесты, в зале гул и гром, и нельзя не хохотать, немыслимо. Бескорыстная реклама Ерону. Верьте совести. Исключительный талант.
1: Мы читали рассказ Михаила Булгакова «Биомеханическая глава».

0: Радиозвезда. Александр Иванович Куприн. Рассказ «Скрипка Паганини». Читает Анатолий Кторов.
1: Кому неизвестна легенда о том, как великий скрипач и композитор Никола Паганини, родом венецианец, продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку. В это предание верил даже такой безбожник, скептик и насмешник, как славный Генри Гейне. Зато мало кто знает, как закончилась эта богопротивная сделка и кто в ней оказался победителем, человек или враг человечества. Среди венгерских бродячих цыган ходит одно смутное предание. Верить ли ему или не верить, это уж как хотите. Очень немилосердна была судьба к молодому Николу в тот год, когда долги, неудачи и сотни мелких неприятностей заставили его бежать из Венеции в Вену, где он, странствующий музыкант, играл на свадьбах или обходил со своей дешевой скрипкой кабачки последнего разбора. В приличные гостиницы его не пускали по причине его плохой одежды, состоявшей из лохмотьев. Но особенно тяжелый проклятый день выпал для него 21 октября. С самого утра шел непрерывный холодный дождь со снегом. Дырявые башмаки артиста так промокли, что обратились в кисель и хлюпали на каждом шаге, брызжа фонтанами грязи. И сам Паганини был весь мокрый и грязный, как черный пудель, вылезший из болота. Падал на город мутный, желтый, зловещий вечер. Едва светили сквозь дождь редкие фонари. В такие погоды людские сердца неохотно раскрываются навстречу чужому горю и чужой бедности. Между тем, как бедняк вдвойне ощущает холод, голод и сиротливость. В течение всего дня Паганини не заработал ни гроша. Только уже поздно вечером пьяный лудильщик дал ему недопитую кружку пива, стряхнув в нее, кстати, пепел из своей трубки. А в другом месте подкучивший студент швырнул ему 3 крейцера и сказал: «Вот тебе плата за то, чтоб ты перестал играть». Паганини взял эту злую подачку и заскрежетал зубами. «Ладно. Когда я буду знаменит, попомни, что у меня эти 3 крейцера». Надо сказать, что вопреки всем несчастьям, Паганини никогда не сомневался в своем гении. «Мне бы только порядочную одежду, благоприятный случай да хорошую скрипку, и я удивлю весь мир». Из последнего трактира его просто-напросто выбросили на улицу, потому что он оставлял за собой целые озера воды. На 3 крейцера Паганини купил маленький белый хлебец и ел его без удовольствия, идя по дороге к дому. Когда же он усталый, с трудом забрался на верхний этаж свою голую чердачную клетушку, то смертное отчаяние и бешеная злоба охватили его мрачную душу. Ударом ноги он отшвырнул свою жалкую отсыревшую скрипчонку в угол и, бия себя в грудь кулаками, возопил: «Дьявол! Дьявол! Если ты не глупая бабья выдумка, если ты воистину существуешь, то приди ко мне сейчас же. Дешево продается гордая человеческая душа вместе с творческим гением. Поспеши же, иначе какая тебе будет прелесть от повесившегося бедняка?» И дьявол немедленно явился. Явился вовсе не в серном дыме, не с отвратительным запахом козла, без малейших признаков хвоста. В скромном виде старенького нотариуса или стряпчего, в сером опрятном камзоле со странными желтоватыми кружевами. Чернильница, гусиное перо и подержанная контрактовая книга — все это находилось при нем и было не спеша разложено на хромоногом столе. Ярко вспыхнул огонь в масляной лампе. «Видите, юноша, — начал спокойно дьявол, — я к вам явился без всякого балаганного шума и треска, без всяких адских запахов и костюмов. Расписки непременно кровью я от вас не потребую. Оставим эту дурацкую бутафорию скудному и болезненному воображению средневековья. Наш век — век вежливости, прозы и арифметики. Не буду скрывать от вас, что нам, чертям, гораздо выгоднее и удобнее в нашей торговле услужливость и честность, чем наивный обман. Поэтому не удивляйтесь тому, что в нашей сделке я буду только покупателем, но, если понадобится, то и вашим адвокатом. Итак, что вы желаете получить за вашу душу? Денег, золото, без конца золото. Видите? Вот вам уже понадобилась моя юридическая помощь. Нет ничего легче, как потребовать от дьявола денег. Это всякой лопоухой молодой дурак сумеет заказать. Ну а что вы скажете насчет славы? Пустяки, славу можно купить за деньги. Надо только не особенно скупиться. Нет, мой друг, вы говорите опрометчиво. Золотом можно купить только льстецов. Но такая слава не перешагнет за пределы того круга, который составляют ваши льстецы, и в центре которого находитесь вы, оглушенные низкими похвалами прихвостней. Нет, вы лучше скажите мне о чем-нибудь другом. Например, о любви. Черт возьми, да ведь любовь уже, наверное, покупается легче всего. Всякое. Вы так думаете? Напрасно. Совсем напрасно, мой молодой Николо. Если бы всякая любовь продавалась, то уж давным-давно земной шар и вся вселенная были бы в совершеннейшей и вечной власти дьявола. И нам, его сотрудникам, приходилось бы только жиреть в бездействии на казенных харчах. Хотите, я вам скажу один страшный секрет? Хотите знать, почему дьявол так несчастен? Потому что он всеми своими силами хочет любить, но не может. Нет, юноша, если вы хотите заключить со мной сделку, выгодную и почетную для обеих сторон, то остановитесь на ваших первых скромных условиях. Хорошая одежда, удачный случай и прекрасная скрипка. Паганини раздумывал в течение нескольких минут и потом сказал нерешительно: «От своего намерения я не отступлюсь. Мне кажется, что вы как будто правы, господин Стряпчий. Но только не слишком ли дешевую цену я потребовал в попыхах за мою бессмертную душу, заранее осужденную на бесконечные муки?» Стряпчий молча нагнулся, вытащил из-под стола большой старинный потертый на углах футляр из буйволовой кожи и бережно передал его Паганини. «Можете сами поглядеть на скрипку и даже попробовать ее, это бесплатно». Паганини почтительно отстегнул бронзовые золоченые застежки футляра, вынул и расстелил на столе три покрывала, которые окутывали инструмент, замшевые, бархатные и шелковые. И вот волшебная скрипка, поднятая вверх, показалась во всей своей красоте, так пленительно похожая своим строением на фигуру ногой совершенно сложенной женщины, с ее маленькой головкой, длинной тонкой шеей, покатыми плечиками и гармоничным переходом нежной талии в плавные мощные бедра. «Это не Страдивариус?» — воскликнул восхищенный Паганини. «Но это также не Амати, не Гварнеро и не Гваданини. Это идеал скрипки, дальше которого человек не пойдет, не может пойти. Так значит, вы позволите мне немного поиграть на ней?» «Да, пожалуйста». Как-то вяло, нехотя и скучно согласился черт. «Я вам сказал». Струны скрипки были уже настроены, и смычок в меру натерт канифолью. Когда же Паганини заиграл на ней могучую пламенную импровизацию, то он сам впервые понял, какой крылся в нем великий талант, заглушенный до сей поры нищенским прозябанием. И он сказал почти весело: «Хозяин, я к вашим услугам и благодарю вас за умные советы. Но почему, скажите мне, если только вам не трудно, почему как будто приуныли и омрачились, точно обиделись на меня?»
2: «Если говорить по правде, — сказал черт, поднимаясь со стула, — меня немного огорчает, что вы оказались бесконечно талантливее, чем я мог предположить. Однако слово есть слово. Скрипка эта ваша, владейте ей пожизненно. Вот вам небольшой мешочек с золотом, это на первое время. Завтра к вам придут портной с придворным костюмом и лучший венский парикмахер. А через день вы выступите на том музыкальном состязании, которое торжественно устраивает сам эрцгерцог. Теперь будьте любезны, подпишитесь в этой строке. Так, хорошо. Мерси и до свидания, молодой человек. До скорого? Спросил лукавый венецианец Паганини. Вот этого я уж не знаю, ответил сухо черт. Я думаю, что до положенного вам срока не ближе. Ведь вы у меня не просили долголетия. Мои комплименты, маэстро. Дьявол ни в чем не обманул скрипача. Все случилось по предвиденному им плану. После музыкального турнира у наследника престола сразу вошла в зенит звезда Паганини, засияла ослепительно и не бледнеет даже до наших времен. Но сам Никола Паганини стал несчастнейшим человеком на свете. Неудовлетворенные страсти, ненасытное честолюбие, бешеная жадность к деньгам и вместе с нею отвратительная, самая мелочная скупость. Зеленая зависть не только к прежним артистам, не только к современникам, но и к будущим великим скрипачам отравили и испепелили его душу. Нередко он писал свои музыкальные сочинения в таких трудных нотных комбинациях, которые исполнить на скрипке мог только один он. Но невольное признание безграничности искусства говорило ему, что некогда придет другой музыкант и сыграет лучше его дьявольские шарады и пойдет дальше его. И этого будущего он заранее ненавидел. Сделавшись миллионером, он все-таки собирал на улице бумажки, обрывки веревок, всякую другую труху, и дневное его пропитание никогда не превышало одного талера. Сколько прекраснейших женщин, упоенных его сверхъестественным искусством, приходило к нему, чтобы отдать ему себя, свое сердце, судьбу и кровь, и всегда он брезгливо отворачивался от них, убежденный, что они хотят его золота. А одной знатной даме, супруге председателя Государственного совета, жаждавшей разделить с ним и славу, и богатство, и любовь, и позор развода, он сказал, бросив на стол мелкие монеты: «Передайте вашему мужу эти 3 крейцера. Он мне их дал когда-то за то, чтобы я не играл больше на скрипке. Вас же я прошу уйти, я сейчас занят упражнениями». Скольких истинных друзей и почитателей он оттолкнул грубыми словами: «Ты гонишься за моими деньгами или стремишься попасть на буксир моей славы?» Воистину, он был жалок и страдал глубоко, и не было ему утешения, ибо он не верил никому. Когда же настал срок его смерти и пришел к нему серый нотариус, то Паганини спокойно сказал ему: «Хозяин, я готов, но скажу вам, что в жизни моей не было радости». Серый нотариус устало возразил: «Да признаться, и у меня от вас не было никакого барыша. Оба мы заключили невыгодную для нас сделку. Поглядите на список контрактов. Там вашего имени нет совсем. Оно стерлось, оно кем-то вычеркнут, кем-то, кого мы не смеем называть». «Что же я стану теперь делать?» — снисходительно спросил Паганини. «Ровно ничего», — ответил серый нотариус. «Ровно ничего, мой друг. Я поквитался с вами уже тем, что не пропустил ни одного вашего концерта. Это мне у моего начальства было поставлено в минус. Но и вы, в свою очередь, поквитались с тем, чье имя не называемо. Видите ли, настоящее искусство не от нас, а от него. А кто сочтет эти счеты? Прощайте, теперь навсегда. Скрипку я оставлю у вас. Ах, нет, не страшитесь за меня, это только маленькие служебные неприятности. Прощайте же». На утро нашли великого Паганини мертвым. Лоб его и морщины были, как и при жизни, горды и суровы. На устах же его лежала блаженная, счастливая улыбка. Дьявольская скрипка пропала навсегда.
0: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Скрипка Паганини».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Что показывают ваши часы? Полдень, половина шестого, восемь с четвертью. Если вы живете в России, то какой бы ответ вы ни дали, он не будет верным. И дело не в том, что часы обманывают на пару минут. Вопрос в декретном, или, так будет точнее, опережающем времени, по которому живет страна. Зачем это было сделано, понятно. Чтобы продлить световой день. Ведь не так важно, что светает в 4 утра. Плохо, если закат в начале 8. Столько дел, а день уже закончился.
0: Человек и время.
1: Парадоксально, но сегодня никто не может объяснить, каким именно декретом было введено декретное время. Похоже, такого документа не было вовсе. И вот почему. Дело в том, что стрелки на час вперед в России перевели летом 1917-го. Это было постановление Временного правительства. Обратите внимание, постановление. Потому что декреты появились уже при большевиках. Новая власть, хотя и обратила внимание на проблему светового дня, но для начала отменила все спорные решения прежних правителей. В следующие несколько лет в России действовало зимнее и летнее время, которое тоже обгоняло астрономическое. Но постоянно подкручивать стрелки часов оказалось не слишком удобно. И от затеи отказались. Только в 1930 году Совет народных комиссаров принял постановление перевести в 24 часа 20 июня на время до 30 сентября по всей территории Союза СССР часовую стрелку вперед на 1 час. Вот когда в действительности в России было введено декретное время. Но заметьте, не декретом, а снова постановлением. За 7 следующих десятилетий ни советская, ни российская власть так и не смогли найти идеальное решение проблемы поясного времени. Границы часовых поясов смещались, целые регионы переводились из одной зоны в другую. Летнее время то отменялось, то уводилось вновь. Какие-то идеи выглядели чуть более удачными, какие-то вызывали откровенное недовольство в народе. В последний раз стрелки часов в России сдвинули в 2016 году. Почти во все регионы России вернулось декретное, или как его теперь принято называть, местное время.
0: Человек и время. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Так что, ты с нами?
3: Нет, братцы. Лично я умываю руки.
4: Умывать руки, снимать с себя ответственность, объявлять о неучастии в каком-либо деле.
2: Мыть руки, конечно, полезно, особенно перед едой. Но смысл этого словосочетания касается чистоты не физической, а духовной. У восточных народов издавна существовал обычай. Человек, обвиненный в чем-либо, должен был перед всеми омыть руки водой и во всеуслышание сказать: «Руки мои чисты!» В смысле, я умываю руки и не повинен в сём. Подобный ритуал описан и в Библии. Понтий Пилат, перед тем, как отправить Христа на казнь, тоже умыл руки водой и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего». Так римский наместник подчеркнул, что выполняет волю народа, а не свою собственную. Слова и действия слились в устойчивое выражение, которое распространилось по всему свету. Популярно оно и сейчас. Только теперь для того, чтобы отстраниться от какого-либо дела, принимать водные процедуры совсем не обязательно. Достаточно сказать: «Все, я умываю руки».
0: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина в Африке действует против дружественных стран России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе своего турне по африканским странам. По словам министра, Украина в частности поддерживает антиправительственные силы в Демократической Республике Конго.
2: И в принципе украинцы в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте. Ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
1: Ранее Сергей Лавров сообщал, что украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке. Более 2 миллионов опасных аккаунтов и групп в мессенджерах заблокировал Роскомнадзор в прошлом году. Однако риски распространения деструктивного контента среди детей по-прежнему сохраняются. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Если с детьми в рамках разговора о важном, Министерство просвещения уже проводит большую работу и рассказывают, какие есть угрозы в цифровой среде, то очень часто родители не знают, с чем сталкиваются дети. Огромное количество групп деструктивных по вовлечению молодежи, детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира.
1: Яна Лантратова призвала родителей ответственно отнестись к обсуждению с детьми тематики интернет-угроз. По ее мнению, если мамы и папы сами осознают опасность в сети, они смогут открыто говорить о них с ребенком. В рамках первого этапа операции «Нелегал-2026» более 14,5 тысяч иностранцев выдворены из России, а всего выявлено свыше 60 тысяч миграционных нарушений. Половине нарушителей запрещен въезд в страну, а 10 тысяч недобросовестных работодателей привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство мигрантов. Второй этап операции пройдет в октябре. Особое внимание в рейдах уделялось выявлению каналов нелегальной миграции и поддельных документов, что позволило остановить деятельность нескольких организованных групп. МВД отмечает, что усиление контроля направлено на повышение безопасности и снижение напряженности на рынке труда в крупных городах. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Кронштадт. Петр Капица. Летом 1894 года в Кронштадте, в деревянном одноэтажном доме на Посадской улице, в семье генерал-майора инженерного корпуса Леонида Петровича Капицы и преподавателя-филолога Ольги Иеронимовны, родился мальчик. Назвали его Петром в честь деда. Скажи кому-нибудь тогда, что этот крикливый карапуз со временем станет великим ученым-физиком, бессменным директором Института физических проблем, получит 6 орденов Ленина, будет почетным доктором 11 университетов на 4 континентах и лауреатом Нобелевской премии, никто бы не поверил.
1: Имя на карте.
2: Да и как поверить? Из 2 класса гимназии выгнали за неуспеваемость. Мальчишке никак не давалась латынь. Но уже в реальном училище Петр увлекся физикой, а позже поступил в Петербургский политехнический институт. А дальше? Дальше была Первая мировая и страшная эпидемия испанского гриппа, во время которой будущий ученый всего за 2 недели потерял жену, отца, 2-летнего сына и новорожденную дочь. Тогда он писал матери:
3: «Когда оглядываюсь назад и вижу все мною прожитое, меня берет страх и удивление. Неужели же в самом деле я все это мог перенести?»
2: Пережил. Помогли здоровый цинизм, безудержное стремление к знаниям, юмор и перемена мест. 13-летняя работа в Англии, в Кембридже, под руководством Эрнеста Ризерфорда.
1: Имя на карте.
2: У художника Бориса Кустодиева есть не очень известная работа «Двойной портрет молодых ученых». На сдержанном оливковом фоне двое обсуждают что-то и смеются. Один держит в руках курительную трубку, второй – стеклянную колбу. Это было холодной и голодной осенью 1921 года. Сосед по дому привел к художнику 2 своих друзей – Петра Капицу и Николая Семенова. Молодых, задорных ученых, которые постоянно шутили, рассказывали анекдоты, веселились. Кустодиеву, прикованному к инвалидному креслу, их общество импонировало. Борис Михайлович как раз заканчивал свой портрет Шаляпина с собакой Ройкой. Молодые люди решили, полушутя, уговорить художника сделать заодно и их портрет.
3: «Вот вы пишете портреты уже знаменитых людей. А почему бы вам не написать портрет будущих знаменитостей?»
4: «А вы обещаете, что станете знаменитыми?»
3: «Мы обязательно будем нобелевскими лауреатами».
2: И пообещали 2 вещи: стать известными и расплатиться с художником. Кустодиев сдался. В шутку он назвал картину «Будущие академики». За нее молодые ученые расплатились быстро – мешком пшена и петухом. Продукты тогда были дороже всяких денег. А вот их известности Борис Михайлович так и не дождался. Он умер в 1927 году. Химик Николай Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году, физик Петр Капица – в 1973. Кронштадт. Петр Капица.
1: Имя на карте.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
9: Путеводитель. по Золотому кольцу России.
3: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: В глубокой древности кочевали по верховьям Саян тюркские воины. Однажды выпало в горах так много снега, что от бескормицы пали все кони. Тогда воины развели на леднике огонь и попросили духа огня сделать костер побольше, чтобы под ним и снег растаял, и лед. Что для духа огня костер? Мелочь. Он сотворил из горы целый вулкан, и загрохотал гром, и поднялся в небо огненный столб. Весь ледник растаял, и пошла с гор большая вода. Так образовалась река Чулым. Тогда воины выдолбили себе узкие лодки-обласки, спустились с гор и стали жить на этой реке. Так появились на свете чулымцы. А чулым, говорят, так и переводится с тюркского. Бегущий снег.
2: Чулымцы. Малые коренные народы России.
1: Чулым. Один из самых полноводных притоков Оби. Говорят, будущие чулымцы, теснимые монголами, пришли на его берега чуть ли не в X веке. Пришли и расселились по реке в Томской области и на территории Красноярского края. Сегодня они компактно проживают в 2-3 селах, и осталось их чуть более 300 человек. Когда-то их называли томскими карагасами, чулымскими татарами, тюрками, хакасами. И лишь недавно их стали выделять как отдельный самостоятельный народ. Сами же они звали себя просто «пестын-кежелер», что значило «наши люди».
2: Не теряя корни, чулымцы.
1: Как и у всех таежных народов, основными занятиями чулымцев были охота и рыбная ловля. А еще они собирали ягоды, бересту, кедровые шишки. Из крапивы и конопли изготавливали нитки, плели веревки, делали ткань. Понемногу выращивали проса и ячмень, позже пшеницу, овес и рожь. Но земледелием занимались неохотно, ведь тайга... Природа и так давала все – и одежду, и еду. Чулымцы слыли гурманами. По возможности питались только свежим мясом и рыбой, обжаривая их на огне или запекая в золе. Что не могли съесть, заготавливали впрок, сушили и толкли. Порошок потом хранили в кожаных мешках или берестяных коробах. Хлеба до 17 века не знали, впрочем, и потом ели его мало. Как и большинство народов Сибири, грибы в пищу они не употребляли, считая погаными. А вот ягодами лакомились активно, особенно уважали клюкву и бруснику.
2: Малые коренные народы России.
1: С 17-го столетия чулымцев пытались христианизировать. Однако они принимали православие неохотно, просто не понимали. Привыкли больше доверять силам природы, поклонялись изображениям идолов, имели тотемы, которые хранили в амбарах и сараях, и берегли исторические обряды и традиции. Например, в день свадьбы жениху и невесте обязательно мыли головы. Волосы и девушки, и молодого человека заплетали в косы. А потом шаман связывал концы кос молодых и соединял их руки. Это символизировало единство. Свадьба сопровождалась застольем, играми, состязанием сородичей в стрельбе из лука, метанием копья, перетягиванием палки.
2: Не теряя корней, чулымцы.
1: Для чулымцев окружающая природа всегда была живой. У каждого родника, горы, озера, реки есть свой дух или, как еще говорят, хозяин. В своих лесах чулымцы сохранили изобилие. Как? А вот пример. Однажды отец с сыном на охоте убили морала. Но по дороге домой сын увидел косулю и захотел ее подстрелить. Отец ласково посмотрел на сына, отвел его ружье в сторону и сказал: «Хозяин леса был так щедр, что дал нам морала. А ты хочешь забрать у него и косулю? Ты бы смог так щедро отдавать кому-то своих детей?»
2: Чулымцы – малые коренные народы России.
0: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком.
0: Спартанцы
3: вообще сбрасывались.
4: Отравился
5: нерестом. А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился
2: Олитинги.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Да не спорь с ним. Не открывай этот ящик Пандоры.
8: Да уж, это будет всем ящиком ящик.
6: А вот и нет.
9: Пандора, согласно греческой мифологии, открыла вовсе не ящик. Это был пифос. Огромный глиняный сосуд высотой чуть ли не с человека. В таких греки хранили продукты. А иногда пифос закапывали в землю. И получался аналог холодильника.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Ящиком такой сосуд стал из-за неточности перевода мифа про Пандору на латынь. Гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский принял слово «пифос» за «пиксис». Последнее с греческого и есть «ящик». Ошибку подхватили художники и еще сильнее ее закрепили, рисуя Пандору именно с ящиком.
8: А кто вообще такая Пандора?
9: Согласно мифу, это первая женщина на Земле. Невзирая на предупреждение не прикасаться к подаренному Зевсом пифосу, она из любопытства открыла его крышку, и по миру разлетелись беды. Так ее руками громовержец наказал людей.
6: А вот и да.
10: Человек в кадре. История одной фотографии.
11: В 1946 году американский корреспондент Маргарет Бурк-Уайт получила редакционное задание сделать портрет индийского лидера Махатмы Ганди. Казалось бы, обычная работа, но даже для опытного фотографа она превратилась в самое настоящее испытание.
12: Выяснилось, что Ганди не любит яркий свет. Это означало, что все освещение долой. Пришлось использовать вспышку. Кроме того, мне запретили с ним разговаривать. Вообще. Потому что во время съемок у Махатмы был свой личный день тишины. Плюс ко всему, чтобы хоть как-то оправдать мое присутствие в его кабинете, я должна была научиться прясть с помощью колеса. Хорошенькие условия, не правда ли? Сначала прялка, потом фото.
10: История одной фотографии.
11: В назначенный час Махатма Ганди появился в комнате. В очках, голый по пояс. Не обращая никакого внимания на гостью, индийский лидер уселся прямо на пол, принял позу лотоса и стал изучать какие-то документы. Маргарет Бурк-Уайт сделала вид, что она действительно придет, после чего тихо, буквально на цыпочках, подошла к фотокамере.

0: Впоследствии эту фотографию стали называть «Ганди и вращающееся предельное колесо». Снимок стал популярен во всем мире. А меньше чем через 2 года после молчаливой съемки Ганди убили.
1: Человек в кадре.
2: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Специалисты Роскосмоса и Института медико-биологических проблем разработали специальный гидрогель, который заменяет воду для млекопитающих на орбите, а также брикетированный корм, минимизирующий образование крошек. Эти технологии будут использованы в рамках запуска корабля «Бион-М», сообщили в корпорации. Кроме того, специалисты оснастили бортовую аппаратуру пилотируемых кораблей микроэлектронными модулями нового поколения с 3D сборкой из кристаллов памяти. Научных исследований о правильном питании гораздо меньше, чем, например, об атоме. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на сессии форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, это парадокс. Наука детально знает устройство атома, но очень мало о том, как правильно питаться. Сейчас все рекомендации сводятся к общим правилам – не переедать, получать достаточно белка, жиров, витаминов и минералов, а также избегать токсинов и патогенов в пище. Российский школьник стал единственным в мире, кто решил на Олимпиаде задачу по криптографии. О своем успехе абсолютный чемпион Международной Олимпиады по кибербезопасности Даниил Мелехов рассказал «Ньюмтас».
2: Наверное, мне больше всего запомнилось задание по криптографии на сеть Фейстеля. Это несколько математических операций, которые преобразуют данные таким образом, чтобы они были зашифрованы. И приватный ключ не разглашается. Необходимо расшифровать полученные данные. Это достаточно сложно, сводится к теоретической математике, к решению системы линейных алгебраических уравнений. Я потратил на нее примерно 2 часа на одном из туров, но она стоила крайне много баллов, и я был

0: единственный, кто ее решил.
1: Школьная сборная России завоевала на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе 4 медали и стала абсолютным чемпионом турнира. В финале наша команда встретилась с талантливыми школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США. Искусственный интеллект может ошибаться при поиске внеземной жизни в 100% случаев, выяснили исследователи из Университета штата Мичиган. В эксперименте нейросеть, обученная отличать самовоспроизводящиеся цепочки от других, начала принимать ложные сигналы за признаки жизни после всего лишь 150 незначительных изменений в программном коде. Ученые предупреждают, что такая уязвимость может затронуть системы распознавания лиц, беспилотные автомобили и медицинские сканеры. Они подчеркивают необходимость контроля со стороны человека. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».
6: Сермяжные холсты, угрюмые просторы.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка. Стрелковое оружие. Автомат Федорова.
2: Человек – бесперспективная фантазия. Так говорили о нем когда-то. Выпускник Михайловской артиллерийской академии, изобретатель Владимир Федоров, считался учеником известного русского конструктора Сергея Мосина. Тот был преподавателем жестким, но справедливым, и первую федоровскую автоматическую винтовку благополучно забраковал. Но наш герой не сдавался. Федоров побывал в окопах Первой мировой, после чего предложил еще одну идею – увеличить скорострельность собственных винтовок, что приближало бы их к ручному пулемету. Свое изделие Владимир Григорьевич, кстати, первым в мире, назвал совершенно новым словом – автомат. И снова мимо. Проект завернули на самом высоком уровне. Да еще каком!
1: Оружейка.
3: Стрелковое оружие.
1: Автомат Федорова.
2: Однажды в Михайловскую артиллерийскую академию приехал император Николай II. Он внимательно выслушал лектора Федорова, после чего произнес свою знаменитую фразу:
4: «Господа, патронов у нас не хватит для автомата. Стрелять нужно из винтовок».
2: По сути, это был приговор. Государь, в том числе в целях экономии, не видел и, самое главное, не понимал преимущества автомата над винтовкой. Но Федоров и на этот раз не опустил руки. Он переделал сразу несколько экземпляров своего стрелкового оружия, видоизменил спусковой механизм и приспособил к нему новый магазин на 25 патронов. В результате опытный короткоствольный автомат получил дальность прямого выстрела порядка 300 метров, вес 5 килограммов, скорострельность около 100 выстрелов в минуту. Испытания прошли на ура. И уже совсем скоро федоровские автоматы отправились на фронт.
1: Автомат Федорова.
2: Для сравнения, в гитлеровской Германии нечто подобное, то есть штурмовое ружье под укороченный винтовочный патрон, появится только в 1943 году, 27 лет спустя.
1: Автомат Федорова. Оружейка.
0: Радиозвезда. История награды.
5: Георгиевский крест Коли Пищенко. Летом 1854 года англо-франко-турецкий десант высадился на побережье Крыма. Началось одно из самых долгих и кровопролитных сражений Крымской войны – оборона Севастополя. Главными защитниками города стали матросы Черноморского флота. За исключительную храбрость многие из них были удостоены знака отличия ордена Святого Георгия. Но случалось, высшую солдатскую награду жаловали не только опытным бойцам.
6: Братушки, Николку маленького увидел кто? Батьку его, Пищенко Тимофея, картечью посекло. Сыном проститься хочет.
5: С первых дней осады Коля Пищенко сражался на передовой вместе с отцом. Десятилетний мальчишка готовил пороховые заряды, собирал неприятельские ядра и неразорвавшиеся бомбы. После гибели отца Коля остался при батарее. А чтобы не сделаться лишней обузой, стал потихоньку изучать артиллерийское дело.
7: Да чё ж метко стреляет, шельмец? Даром что мал, а сноровист.
5: Юный бомбардир стал служить под началом опытного матроса. Мальчик помогал ему управляться с небольшими мортирами. Однажды во время перестрелки вражеская граната разорвалась прямо над их позицией. Коля остался жив. Несколько часов он в одиночку вел огонь по укреплениям противника. За этот подвиг командующий русской армией князь Михаил Дмитриевич Горчаков приказал наградить Николая Пищенко серебряной медалью за храбрость. Позже особым приказом Ее заменили высшей солдатской наградой, знаком отличия ордена Святого Георгия.

0: Адмиралы русского флота. Алексей Грейк.
1: Он всегда заботился обо всех, без исключения, флотских экипажах, о каждом своем подчиненном. Взять, к примеру, корабли первой половины 19 века. Пусть это будут фрегаты. Что Алексей Грейк приказал изменить? Вернее, переделать. А вот что. Для начала велел установить на всех боевых судах громоотводы. Кирпичные камбузы заменили железными. В каютах появились иллюминаторы. Вместо сальных свечей матросы и офицеры начали пользоваться лампами. А на каждой палубе адмирал поставил орудие единого калибра, что в разы упростило снабжение боеприпасами. Вспоминал один из сослуживцев флотоводца.
2: Срок строительства любого судна Грейк ограничивал 2 годами, чтобы деревянные корпуса не начинали гнить уже на стапеле. В результате корабли теперь служили до капитального ремонта не 5-6 лет, а лет 11-17.
1: Он женился на уроженке города Николаева. В семье куча детей. 2 дочери, 3 сына. По воспоминаниям одного из биографов адмирала, не все из них пошли по стопам отца.
3: Значится так. Старший сын, Самуил Алексеевич, сделал блестящую карьеру. Дослужился до чина полного генерала по адмиралтейству и был награжден орденами России и многих европейских государств. Идем далее. Средний сын, Иван, служил при дворе и был шталмейстером, проще говоря, старшим по конюшне. А вот младший сын, Василий, стал камергером и действительным статским советником. Долгое время возглавлял Лифлянскую казенную палату. Так что не все они были моряками.
1: Алексей Самуилович Грейк скончался в январе 1845 года в Петербурге и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. Газеты того времени сообщали:
4: проводить адмирала в последний путь пришли все члены Государственного совета, весь столичный флот, Академия наук, военная свита императора и вся английская колония Петербурга. На церемонии присутствовали наследник престола Александр Николаевич и великий князь Михаил Павлович. А магистрат Николаева за заслуги в развитии города постановил считать Грейга вечным гражданином.
0: Алексей Грейк. Адмиралы русского флота.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Мундирование.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы.
3: Радиозвезда.
4: Наука на чердаке.
5: Что вы знаете о литии? Если вы не профессионал, то, скорее всего, вот что. Он очень дорогой, очень редкий, очень нужен, а в России его нет. Это одновременно и правда, и совсем неправда. Сейчас по порядку расскажу.
4: Научный журналист Егор Быковский.
5: Итак, что же такое проблема литиевого дефицита? Он так часто на устах, что литий даже бывает к редкоземельным металлам относят. Начну с того, что литий – щелочной металл, не имеющий никакого отношения к редкоземельным элементам, кроме общего их большого значения для высокотехнологичных производств. Среди щелочных металлов числят вот какие – литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. А редкоземельные – это итрий, скандий, лантан, церий и еще 13 металлов. Является ли литий редким металлом? Да сейчас. Он по распространенности на 27-м месте. Его на Земле больше, чем свинца. И примерно столько же, сколько цинка или меди. А в чем же тогда проблема-то? А в том, во-первых, что литий очень сильно рассеян. Добывать его сложно. А когда просто, это только из больших месторождений. А это в основном соляные озера в Южной Америке, кое-какие места в Австралии и большие месторождения в Китае. И все. В России таких нет. А во-вторых, на литий в последние годы случился просто взрывообразный спрос. Ладно бы дело было только в электробатареях, которые используются при производстве электромобилей. Он применяется для раскисления и повышения пластичности и прочности сплавов. Также с его помощью производят стекла, которые частично пропускают ультрафиолет. Он применяется в керамике. И это если не говорить о ядерной энергетике и атомной технике. Его используют для получения трития. В общем, лития надо много. И с каждым годом в два раза больше. А Россия полностью зависит от импорта, что создает серьезные риски для развития отечественной промышленности. И вот вдруг хорошая новость.
4: Наука на чердаке.
5: Хорошая новость такая. На днях прочитал, что исследователи РГУ нефтегаза имени Губкина разработали биотехнологический метод извлечения лития из пластовых вод нефтегазовых месторождений. С помощью рапса, вы будете смеяться, он умеет накапливать этот ценный металл в процессе роста. Пластовые воды – это подземные воды, находящиеся в порах и трещинах горных пород, нефтегазоносных пластов. Эти воды попутно добываются при разработке месторождений нефти и газа. Доля воды в поднимаемой на поверхность жидкости на российских месторождениях составляет от 20 до 98%. И они хорошо так минерализованы. Но при этом технологии извлечения этих минералов до сих пор не были разработаны. И вот сейчас российские исследователи протестировали способность различных растений накапливать литий из водных растворов солей. Эксперименты показали, что для этой цели оптимально подходит рапс. Растения выращивались на смеси пластовых вод и обычного питательного раствора, постепенно аккумулируя ценный металл в листьях и стеблях. Никакие дорогостоящие установки не нужны, добыча довольно дешевая. Чем это хорошо? это снизит критическую зависимость от импорта и удовлетворит растущий спрос внутреннего рынка на литий. Это особенно актуально в условиях развития российской электроники и автомобилестроения. Мне ужасно нравятся такие экологичные методы добычи металлов. А вам?
4: Наука на чердаке. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак подтвердил дефицит топлива и очереди на заправках. Причиной стали внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников. По его словам, крупные нефтяные компании держат цены стабильными, не допуская их роста выше инфляции. Однако в условиях дефицита активизировались перекупщики, которые спекулятивно завышают цены. Министерство энергетики разрабатывает меры по увеличению биржевых продаж и созданию резервных запасов на АЗС для стабилизации рынка, добавил вице-премьер. Эксперты прогнозируют нормализацию поставок топлива во второй половине июля. ФСБ предотвратило крупный теракт на военном аэродроме в Ростовской области. Украинские спецслужбы планировали атаковать самолеты, военную инфраструктуру и персонал с помощью 13 FPV-дронов. Россиянин, которому предложили участвовать в этом, добровольно обратился в ФСБ. Под наблюдением силовиков он получил координаты тайника с дронами, после чего их обезвредили. Связь с иностранной разведкой была прервана. ФСБ напомнили, что своевременное предупреждение властей и отказ от преступления освобождают от уголовной ответственности. Турция планирует продать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. По информации турецких медиа, покупателями могут стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Перепродажа С-400 может способствовать возвращению Турции в программу поставок истребителей F-35, предположил военный эксперт Юрий Кнутов.
2: Турция должна была производить отдельные компоненты этого самолета. Кроме того, она внесла предоплату за самолеты F-35. И самолеты не получила, потому что США возражали в связи с приобретением Турции комплекса С-400. Турция приобрела этот комплекс по одной причине, что американские патриоты не имеют самостоятельности. С С-400 таких проблем нет.
1: Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продаже Турции российских систем С-400 является очень чувствительным. Москва поддерживает диалог с Анкарой по этому вопросу и продолжит его, добавил представитель Кремля. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона. Еще 14 проходят проверку. Завершается отсыпка чистого песка на участках, пострадавших от мазута. С начала работы очищено свыше 3500 километров берега. Вывезено около 185 тысяч тонн загрязненных песка и грунта, сообщили местные власти. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют воду и песок на всех пляжах. Превышений норм пока не обнаружено. Разлив мазута произошел в декабре прошлого года после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какой военный университет воссоздадут в России, где можно задействовать собак-роботов, чем занимается ДОСААФ. В России решили воссоздать военный инженерно-технический университет. В последние годы он являлся структурным подразделением военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева. Как прославленный вуз приближал великую победу? Кого он готовит сегодня и легко ли стать его студентом? Максим Петренко собрал самые интересные факты об этом учебном заведении.
2: 10 июня 1939-го – день становления учебного заведения. Тогда в Ленинграде создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. Оно должно было готовить военных инженеров для возведения военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. За считанные дни до начала Великой Отечественной, в июне 1941 года, училище обретет новое имя, которое потом прославится на всю страну – Высшее инженерно-техническое училище ВМФ. Именно на знания его специалистов будут опираться власти Ленинграда в вопросе обороны. Курсанты и преподаватели проектировали укрепленные полосы на подступах к городу и готовили к обороне промышленные предприятия. В конце 41-го училище эвакуирует в Ярославль, но учеба продолжится, и выпускники военных лет будут отправляться сразу на фронт. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, училище наградят орденом Красного Знамени. «После победы выпуск ценных кадров расширяется», рассказывает военный историк Александр Широкорат.
3: «Преподавание было на высоком уровне, и эти инженеры требовались и находили применение даже в среднем машиностроении. Не обратим внимания, что среди создателей ядерного оружия было, наверное, треть физиков, а остальные инженеры, которые занимались механикой, электричеством, всевозможными системами, которые обеспечивали взрыв ядерного заряда».
2: В 60-е училище переведут в ведение Министерства обороны. Опыт его выпускников тогда уже понадобится для стратегического перевооружения страны. Военные инженеры участвовали в создании всех ключевых объектов. Также в те годы окрепнет база, которая позже сформирует из училища высшее военное учебное заведение. Название «Военный инженерно-технический университет» вуз получил 30 лет назад, и тогда он стал первым в системе высшего военного образования военным техническим университетом. Выпускник Матвей вспоминает, тяжело ли было поступать, и отмечает сильную спортивную составляющую обучения.
4: В 2001 году было около 20-30 человек на место, практически со всей России. Люди очень много было, и спортсменов, и медалистов попадались самые сильные, лучшие. Мы очень много соревнований выигрывали по всем направлениям, волейбол и единоборство. Спортивное ориентирование тоже развито было.
2: Сейчас вуз является филиалом военной академии материально-технического обеспечения. Готовит технических специалистов для военного строительства, систем жизнеобеспечения и противопожарной защиты вооруженных сил. Конкурс по-прежнему высокий. В приоритете знания физики, математики и информатики. Ценность качественного инженерного образования сложно переоценить, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
5: Нынешние боевые действия перешли полностью в фазу, по сути, технического противостояния. У нас есть огромное количество парней с инженерным складом ума, фактически самоучек, и данный вуз будет как нельзя кстати для увеличения количества технических специалистов и военных инженеров в рядах армии России.
2: Интересно здание, в котором вуз расположен. Это бывшие казармы лейб-гвардии кавалергардского полка. Памятник воинской русской архитектуры. Он сохранил не только внешний вид, но и внутренние планировки эпохи классицизма начала XIX века. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Не лают и не кусают, только верно служат. На выставке «Напром» в Екатеринбурге показали робопсов, которые способны понимать мысли человека. А в каких сферах уже используются робопсы и какие задачи они выполняют? Нам рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
6: Бионические робособаки активно применяются в различных гражданских отраслях. Ну, вот, в частности, железнодорожные компании используют робособак для мониторинга непосредственно больших удаленных объектов, ну, в частности, больших станций товарных для формирования состава, где робособака мониторит и решает вопросы безопасности нахождения посторонних лиц на территории закрытого объекта. И второе, мониторит техническое состояние. Нефтегазовые компании начинают использовать робособак. Мониторинг, например, газовой среды около объекта. Есть, например, утечки метана, нефти, нефтепродуктов.
7: Правда, что они способны помогать саперам при разминировании?
6: Если мы говорим про гуманитарное разминирование, пока собаки только тестово используются. Собака как раз-таки может отнести какое-то оборудование из точки А в точку Б через неразминированную зону.
7: А как насчет патрулирования местности? На это робопсы способны?
6: Все современные крупные предприятия испытывают дефицит частных охранников, и вот здесь как раз робособаки могут прийти на помощь и заменить недостающий персонал.
1: В США робособаки проникают под завалы зданий при землетрясениях. Они ищут людей и передают видео спасателям.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России ДОСААФ отметит столетний юбилей. В честь круглой даты Владимир Путин поручил провести праздничные мероприятия в этом и следующем годах. Свою историю организация ведет с 1927 года, когда был образован ОСААВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Какую роль он сыграл в создании резерва для армии и как затем перерос в массовую оборонно-спортивную организацию? Основные вехи проследила Анна Елисеева.
8: «Опора мирного труда и обороны СССР» – таков был девиз ОСААВИАХИМа. Кружки военных знаний открывались по всей стране, где энтузиасты из числа действующих офицеров обучали граждан основам тактики и владению различными видами оружия. Еще один лозунг «От модели к планеру, от планера на самолет» вдохновлял молодежь 30-х пройти летную подготовку. Впоследствии, когда движение преобразуют в ДОСААФ, число технических дисциплин вырастет до 35, рассказывает военный эксперт Игорь Рязанцев и вспоминает, как сам проходил подготовку в оборонном обществе.
9: Готовились ребята, которым предстояло идти в армию. Были водители, туда было сложнее всего попасть, потому что ты получал права. Были направления парашютистов, связистов, всевозможные альпинисты. Я проходил подготовку как подводник. Там нужно было полгода изучать строение аквалангов, разные виды дыхательных систем. А затем, кто прошел эту подготовку, в основном попадали служить на флот в разведывательное подразделение.
8: Организация не является воинским формированием, но ее члены всегда составляли основной резерв для армии. Так, в годы Великой Отечественной войны через школу ОСААВИАХИМа прошли более 9 миллионов человек. Среди них летчики и моряки, снайперы и пулеметчики. В мирное время Общество обороны занималось научно-техническими разработками, став, к примеру, одним из первых создателей отечественных дирижаблей. Здесь же началась дорога в космос, когда Сергей Королев и Фридрих Цандер организовали группу по изучению реактивного движения. Плечо энтузиастам в разное время подставляло государство, но ключевую роль играли членские взносы, продолжает Игорь Рязанцев.
9: ОСААВИАХИМ, а затем и ДОСААФ, как добровольное общество, у них были взносы. Ну вот представим, да, 200 миллионов в стране, каждый вносит, ну, сколько-то копеек. Умножаем на 200 миллионов, смотрим, какая получается сумма. Дальше были лотереи ДОСААФ, которые распространялись, были розыгрыши, опять же, это приносило деньги.
8: А еще ДОСААФ с самого начала идет рука об руку с системой ГТО – «Готов к труду и обороне». Его главная заслуга – это развитие биатлона, стрельбы и плавания, то есть тех видов спорта, которые совершенствуют военно-прикладные навыки. Однако в Советском Союзе эти дисциплины оставались в тени более популярных и продвигаемых футбола, бокса и скоростного бега на коньках, отмечает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Потому поддержка ДОСААФ этих видов спорта оказалась решающей в деле будущих побед нашей сборной на мировой арене.
10: Здесь можно назвать олимпийского чемпиона по стрельбе Василия Борисова, который в Мельбурне победил, и многолетнего рекордсмена мира в стрельбе из мелкокалиберного пистолета Александра Милентьева. Это все женщины, наши чемпионки по стрельбе. А второе, это назовем почти всю советскую школу биатлона. Самым известным представителем был Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион.
8: В 90-е правопреемницей ДСААФ стала Российская оборонная спортивно-техническая организация «Роста». В нулевые вернулось прежнее название и осталось богатое наследие из 2000 авиационных и стрелковых клубов и спортивных школ. А еще в истории оборонного общества навсегда вписаны золотыми буквами победы его спортсменов, которые в общей сложности установили более трети мировых рекордов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, кто предал советского разведчика Рудольфа Абеля, чем можно заменить защиту диплома в университете, почему «Жигули» в народе прозвали «Копейкой».
0: Премьера на радио «Звезда».
11: «Дай пять». Пять удивительных фактов о...
12: О предметах и явлениях вокруг нас.
11: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Программа создана...

просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о песке.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Песок – второй по потреблению природный ресурс на Земле после воды. Человечество использует десятки миллиардов тонн песка ежегодно для производства бетона, стекла, силикона для чипов.
3: Факт второй.
5: Песок может вести себя как жидкость и как твердое тело одновременно. При быстром ударе он становится твердым, а при медленном движении течет как жидкость.
3: Факт третий.
5: При движении песка по склону дюн слышны низкочастотные звуки, похожие на гул органа и даже музыку. Этот звук возникает из-за синхронных вибраций миллионов песчинок.
3: Факт четвертый.

0: Большая часть белого песка на тропических пляжах – это переваренные рыбами-попугаями частички кораллов. Именно так образовались многие знаменитые белые пляжи Гавайев и Мальдив.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке. Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что российские врачи фиксируют рост случаев аллопеции у школьников 15-16 лет. С чем это может быть связано и как этого можно избежать?
3: Отвечает врач-трихолог Дмитрий Эллинский.
4: Действительно, последние несколько лет есть высокая тенденция на то, что, во-первых, молодеют формы аллопеции, то есть выпадение волос, их по количеству становится больше. Первое – это гнездное или аутоиммунное выпадение волос. Оно связано больше всего со стрессом и аутоиммунными механизмами. Его повышение было очень сильно связано с эпидемией COVID-19. Второе – это так называемое андрогенетическое или гормональное выпадение волос. И оно тоже начинает расти, потому что, к сожалению, пища становится менее полезная. И это приводит к тому, что нарушается регуляция гормональная в организме и включаются гены, которые отвечают за выпадение. И, к сожалению, проблема в том, что выключить их уже нельзя. То есть андрогенетическая аллопеция – это тот тип выпадения, который, однажды запустившись, дальше начинает прогрессировать. Что еще из молодежной культуры благоприятствует тому, что эти виды аллопеции усиливаются? Во-первых, это ночной образ жизни. Второе, это усиленная цифровизация. Те же самокаты уменьшают количество активности физической у детей и подростков. И, конечно же, это различного рода приверженность к тугим прическам, дредам, которые за счет своего давления усиливают негативное воздействие на волосы.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Циклы Миланковича. Несмотря на название, циклы Миланковича – это не его циклы, это циклы Земли, названные его именем. Милутин Миланкович, серб, учился и работал в Белграде. Во время Первой мировой войны попал в плен и оказался в Будапеште. Венгры взяли с него честное слово, что он не сбежит, и создали ему условия для работы. Может быть, ужасы войны помогли ему взглянуть в ужасное прошлое нашей планеты. Ведь уже с 19 века было известно, что на Земле периодически возникали ледниковые периоды. На это указывали огромные борозды, перенесенные на огромные расстояния валуны и другие свидетельства. Но Миланкович был не из тех, кто принимает такие заявления на веру. И он решил объяснить этот катаклизм. И сделал это глобально.
5: Ну, голова. Голова.
1: Вкратце, его открытие гласит. Из-за периодических изменений параметров орбиты Земля переживает повторяющиеся ледниковые периоды. И зачем куда-то бежать из плена? Дело оказалось грустным. Ледники были, ушли, но обязательно вернутся. Почему? Ну, мы знаем, что Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. Плюс она вращается вокруг своей оси. И все бы хорошо, но в Солнечной системе есть и другие планеты, и они оказывают влияние на движение и вращение Земли. Помните, как вращается волчок? Его ось не стоит на месте, а совершает круговые движения. Примерно то же самое происходит и с нашей планетой. Только ось совершает полный оборот не так быстро, как у волчка, а примерно за 26 тысяч лет.
5: Вот это новость!
1: Время подумать, конечно, есть. И подумать, например, о том, что эта ось наклонена к орбите Земли. Именно поэтому у нас вообще есть времена года. Ведь если бы наклона оси не было, то на равном удалении от экватора погода была бы одинаковой. И вот когда ось Земли пройдет половину окружности, по которой движется, то зимой у нас в северном полушарии будет лето, а в южном – зима. Есть и еще одна неприятность.
5: А вот отсюда поподробнее.
1: Сейчас орбита Земли – это эллипс. С течением времени эллипс этот превратится в окружность, а затем снова в эллипс, но уже в перпендикулярном от первого направления. И этот цикл тоже повторяется. И вдобавок ко всему, примерно на 1 градус меняется и угол наклона земной оси к плоскости орбиты. Звучит это все почти фантастически, но выводы неутешительны. Ледниковый период был, ледниковый период будет.
5: Ну, теперь ясно. Хотя...
1: Раньше подобные известия назвали бы концом света. Но мы становимся умнее, и поэтому сейчас называем это циклами Миланковича. Но время еще есть. Можно, например, успеть поселиться поближе к экватору.
6: Да, есть что рассказать.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Специалисты Государственного исторического музея Москвы помогают краеведческому музею Мариуполя создавать новую экспозицию взамен уничтоженной украинскими боевиками во время боев за город. Об этом рассказала директор Мариупольского музея Раиса Башко.
2: Мы прекрасно сотрудничаем с Государственным историческим музеем. С ними мы решаем очень сложную для нас задачу создания новой экспозиции. Разработка концепции новой экспозиции как раз у нас осуществлялась вместе с коллегами, они оказывали нам методическую помощь.
1: Краеведческий музей Мариуполя – один из крупнейших в Приазовье. Он был основан в 1920 году, уцелел в период фашистской оккупации, но весной 2022 года серьезно пострадал от действий ВСУ, которые сначала оборудовали там огневую точку, а потом подожгли здание. При пожаре было утрачено порядка 90% музейной коллекции. Петербургские археологи проведут цифровое документирование памятников культурного наследия Палестины. По словам директора Центра спасательной археологии РАН Натальи Соловьевой, хотелось бы оцифровать пруды Соломона, но пока там очень сложная ситуация. Также крайне важны Тель-эс-Султан, древний Иерихон. Полученные геопространственные модели лягут в основу цифрового архива, который будет использоваться для научных исследований и реставраций. По словам Соловьевой, нельзя допустить, чтобы богатейшая история региона была стерта из памяти. Проект реализуется при поддержке президента России. Эдгард Запашный назвал торжеством справедливости включение цирков в программу «Пушкинская карта». Ранее Минкультуры подготовила проект постановления о возможности посещать цирки по карте, а ее номинал с 1 сентября планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Гендиректор Большого московского цирка подчеркнул, что увеличение номинала даст молодым россиянам больше возможностей для посещения культурных мероприятий. Спектакль «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова с Юрой Борисовым в главной роли возглавил рейтинг самых дорогих театральных постановок сезона 25-26 годов. Исследование сервиса «Тикетленд» показывает, что зрители готовы платить за билеты на этот спектакль в МХТ имени Чехова больше, чем на любые другие. В топ также вошли 2 постановки в театре «Крейв», «Чего хотят женщины» и «Табу», а также 8 разгневанных женщин в МХТ имени Чехова и «Без свидетелей» в мастерской 12 Никиты Михалкова.

0: Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему американские спецслужбы не смогли перевербовать Рудольфа Абеля? Какой российский институт отказался от дипломных работ из-за нейросетей? Как копейка стала символом советского автопрома? 123 года назад, 11 июля 1903 года, родился Вильям Фишер, человек, которому было суждено стать легендой советской внешней разведки. Весь мир его знает под именем Рудольфа Абеля. Во время работы в Соединенных Штатах Фишера предал напарник. Но разведчик не пошел на сделку и даже под угрозой смерти не назвал свое настоящее имя. Ким Андреев восстановил детали его биографии. Это история высочайшего профессионализма и верности долгу.
5: Марк Коллинс Франк Гольдфус Кайотис. Советский разведчик Вильям Фишер служил много лет под разными именами. К 45 годам за его плечами успешные командировки в Британию, США и даже Орден Красного Знамени. Попался Фишер только однажды, в 57-м году в Нью-Йорке. Сотрудникам ФБР его выдал напарник. Но даже в такой критической ситуации разведчик нашел способ сохранить инкогнито и представился американцам именем своего друга Рудольфа Абеля, комментирует писатель, историк спецслужб Александр Бондаренко.
6: Он понимал, в Москве начнут разбираться, кого арестовали, потому что американцы не будут об этом сообщать. То есть надо искать, кто есть. И вот он назвал сотрудника разведки. Человек, который знал Абеля. Ну и дальше уже не так сложно было вычислить. То есть это был дан сигнал о том, что он находится у противника.
5: В Москве этот сигнал декодировали верно. Настоящий Рудольф Иванович Абель – тоже был сотрудником внешней разведки и близким другом Фишера. К моменту ареста последнего Абель уже скончался, поэтому советские спецслужбы прекрасно поняли, кого именно задержали в Нью-Йорке. В США Фишера признали виновным в шпионаже и осудили на 32 года. Но он в итоге отсидит меньше 5. После череды определенных событий Фишер получит шанс вернуться на родину, объясняет заместитель главного редактора российской газеты, историк разведки Николай Долгополов.
7: Если бы 1 мая 1960 года над Свердловском не был бы сбит самолет У-2, который пилотировал летчик-шпион Пауэрс, мне кажется, что все-таки обмен мог бы и не состояться. Но когда это случилось, то уже где-то через неделю тюремная почта, да, тюремный телеграф разнесли эту новость, что американский разведчик пойман, дает показания.
5: Ключевую роль в переговорах между Москвой и Вашингтоном сыграл американский адвокат Джеймс Донован. В 57-м он единственный, кто согласился защищать Фишера, а 5 лет спустя стал главным посредником между двумя враждующими сверхдержавами. Для Москвы условия были невыгодными. Фишера обменивали на Пауэрса и еще одного арестованного в Берлине американца. Но исторический обмен состоялся. В феврале 62-го на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом. После возвращения Фишера встретили как национального героя, но до конца жизни он так и не избавился от чужого имени, хотя очень хотел, говорит Николай Долгополов.
7: Его две дочки, приемная родная и жена Эля, они такой маленький устроили бунт и сказали, что нельзя хоронить человека под чужой фамилией. И вот тогда вот его похоронили под такой фамилией Абель Фишер, Только недавно, ну, не знаю, лет, наверное, 12 назад, его стали официально называть и Фишером.
5: В 2020 году, то есть спустя 49 лет после смерти Фишера, были опубликованы его письма из американской тюрьмы. Оказалось, даже находясь под пристальным наблюдением, он умудрялся передавать ценную информацию, зашифрованную в бытовой переписке. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
4: Филиал Российского университета дружбы народов в Сочи отказался от практики сдачи дипломов для юристов. Причина – нейросети. Они за считанные минуты могут составить выпускную работу, и поэтому студентов проверят, а научились ли они мыслить как профессионалы, заявили в ВУЗе. Как может выглядеть аттестация без диплома и почему мало одних госэкзаменов? Рассказывает член правления организации «Трудовая доблесть России», профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
2: Практическая какая-то работа. Если это медицина, то он должен получить оценку тех наставников, у которых он проходил преддипломную практику. Раньше это так называлось. Если это педагог, он перед дипломом проходит практику в педагогических учреждениях. Это должно ложиться в первую очередь в основу, а не то, что он напишет на бумаге трактат. Выпускные экзамены должны принимать в устном варианте. То есть должна собираться комиссия и очень серьезно беседовать с выпускником по предмету той специальности, по которой он обучался в этом вузе.
8: Почему проведение только госэкзаменов мало?
2: Госэкзамен – это разовая акция. А вот когда выпускник проходит преддипломную практику, там его, так сказать, со всех сторон наблюдают. Он проявляет себя в конкретных делах. Кстати, не только это касалось врачей, педагогов, но и инженерные специальности.
4: По мнению эксперта, есть сферы, где дипломы не будут отменять из-за искусственного интеллекта. Это медицина, педагогика, ядерная физика и ряд машиностроительных специальностей.
1: Утро на Радио Звезда.
4: В столице отмечают День московского транспорта. По этому случаю в городе пройдет парад трамваев и откроется большая выставка ретро-автомобилей, куда могут прийти все желающие. Максим Петренко восстановил историю настоящей звезды советского автопрома ВАЗа-2101, который в народе ласково прозвали «Копейкой».
9: Атаман, директивец, Мадонна, Сокол или Фиалка. Знаменитый ВАЗ-2101 мог получить одно из этих необычных имен. Конкурс на название нового советского автомобиля объявил в конце 60-х журнал «За рулем». Больше всего читателям понравился вариант «Лада» – коротко и патриотично. Чиновники настаивали на более географичном имени – «Жигули», комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
10: Но в Министерстве автомобильной промышленности название «Лада» не понравилось, и выбрали название «Жигули». А затем, когда, соответственно, стал уже автоэкспорт думать о поставке автомобиля на зарубежные рынки, стало ясно, что слово «Жигули» похоже на «Жигало». И на очень многих рынках это название совершенно неприемлемо. И тогда, собственно, обратились к результатам конкурса и выбрали тогда «Лада».
9: Но для советского потребителя все эти тонкости брендинга будут не сильно важны. В народе машину прозовут «Единичка», «01» или «Копейка». Машина, созданная на базе итальянского «Фиата», сразу придется по душе автомобилистам. Во-первых, двигатель и ходовую адаптируют под наши дороги и нашу погоду. Во-вторых, на заводе в Тольятти наладят массовый выпуск – до 600 тысяч авто в год. Для сравнения, «Москвич» выпускал не больше 200 тысяч. И, наконец, приятный эргономичный дизайн, как кузова, так и салона. О том, как создателям удалось добиться такого эффекта, рассказывает автомобильный журналист, историк Денис Орлов.
11: Дизайн «Копейки» был удачный по той причине, что им занимались не дизайнеры. Вот это парадоксальная история. Автомобиль создали инженера-конструктора, то есть те люди, которые создают кузов. Не рисуют его, а конструируют, руководствуясь в том числе технологическими соображениями. Вот эти люди, итальянские конструкторы, сделали такой кузов.
9: Первая «Копейка» поступила на советский рынок в 1970 году. Цена была примерно 6 тысяч рублей. при средней зарплате в 120 рублей копить на автомобиль приходилось по 10, а то и по 15 лет. Но для многих советских потребителей даже такое долгое ожидание будет приятным. «Жигули» станут атрибутом успешного человека, в каком-то смысле символом среднего советского класса, где-то между пролетарским запорожцем и номенклатурной «Волгой». Но главное, пожалуй, даже не это. Вместе с ВАЗовской копейкой вырастут и многие смежные отрасли производства, рассуждает Антон Ширяев.
10: Машина была технологичная, современная, появилась масса вещей, которых в Союзе не было. Ну, элементарно, производство охлаждающей жидкости не было в Советском Союзе, да, она появилась из-за того, что это было нужно двигателю ВАЗ-2101. Это был колоссальный шаг вперед для нефтяной промышленности, для нефтехимии, для резины, пластмассы, пластиков.
9: А еще в 70-е копейка – хит продаж в Западной Европе. Ее покупают Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и Швеция. Продавать советский аналог «Фиата» по условиям договора запрещалось только в Италии. Большую партию ВАЗ-2101 отправили и на Кубу, где до сих пор можно встретить легендарные «Жигули» с круглыми фарами в качестве такси. И иногда даже с удлиненным кузовом. Максим Петренко, Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: За время производства, которое продолжалось с 70 по 88 год, было выпущено около 5 миллионов автомобилей этой модели, что делает «Копейку» одной из самых массовых машин в истории отечественного автопрома.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, с чего начиналась история военного инженерно-технического университета, какую работу способны выполнять робопсы, зачем в Советском Союзе создали ДОСААФ.
12: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
13: От слов к делу.
12: Честь, знание, сила. Где мы? Там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
13: От слов к делу. Военные училища России.
12: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенской готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
1: От слов к делу.
2: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера — 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
1: От слов к делу.
2: Где мы, там победа.
1: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Драгоценности Фаберже.
4: Начало 1918 года. Встревоженные революцией петербургские дамы спешно несли все свои украшения в дом на Большой Морской. Там проживал знаменитый ювелир Карл Фаберже, у которого был надежный немецкий сейф. Но не оказалось надежного плана по хранению драгоценностей. Фаберже вскоре страну покинет, а вот саквояжи с сокровищами бесследно исчезнут.
1: Цена вопроса.
4: По разным данным, в доме Карла Фаберже хранились богатства на сумму от 7,5 до 10 миллионов царских рублей. И почти все это были чужие ценности. К примеру, ювелиру передала на хранение свое колье из желтых бриллиантов знаменитая балерина Матильда Кшесинская. Одно только это украшение стоило больше миллиона золотых.
1: Кладоискатели.
4: В сентябре 1918 года Карл Фаберже в спешке покидает Россию. Из Петрограда в Ригу, оттуда в Германию. Но при себе у него не будет ни миллионов, ни драгоценностей. И его скромная жизнь в эмиграции станет тому подтверждением. По одной из версий, богатство ювелира мог присвоить Отто Бауэр, бывший бухгалтер фирмы Фаберже. Его следы обрываются как раз где-то в Риге. Другая теория гласит, часть бриллиантов мог закопать под неким деревом на границе с Финляндией сын Фаберже, Агафон Карлович. А вот другой сын ювелира, Евгений Фаберже, вплоть до самой смерти в середине 20 века утверждал, что лично зарыл чемодан с драгоценностями на семейной даче под Петербургом в поселке Левашово. Кстати, здание поместья Фаберже стоит там и сегодня, заброшенное и требующее реставрации. А по ночам, если верить легендам, вокруг дома бродят чьи-то таинственные тени. То ли истинных хозяев добра, то роли очередных кладоискателей.
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Ростов. Тебе на «вы».
7: Владимир.
8: На «р». Рыбинск.
6: Ха. Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем.
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

Любовь, я выбираю семью. Страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военные нанесли удар беспилотником «Геран-4» «Сикер» по энергетической подстанции в городе Шостка, Сумской области. Объект использовался в интересах боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. В результате попадания возник пожар, подстанция выведена из строя. Кадры удара опубликовало российское военное ведомство. А операторы ударных беспилотников группировки войск «Север» за ночь уничтожили танк «Леопард», 12 пунктов управления дронами, 5 огневых групп и 5 автомобилей высокой проходимости ВСУ. Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания. Такое мнение выразил в интервью агентству ТАСС помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев.
2: Если у нас не будет военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Нас экономически задушат. Нам нужен и сильный торговый флот. Когда мы начали кооперацию с нашими якобы партнерами, то, конечно, мы рассчитывали на то, что это будет честное экономическое сотрудничество. Они это прекратили и хотят нас удушить экономически. Основная в мире торговля идет не по суше, идет все по воде.
1: Накануне стало известно, что судоходство через Ормузский пролив почти прекратилось после ударов США по Ирану. Сейчас суда фиксируются только в акватории, прилегающей к иранскому побережью. Там проходит так называемый «Северный коридор», который официально разрешен Тегераном для перевозок, сообщает агентство Bloomberg. Автобус Самара-Набережные Челны попал в ДТП в Татарстане. Транспорт съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, пострадали 15 человек, трое в тяжелом состоянии. Всего в салоне находились 46 человек, включая двоих детей. Они не пострадали. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, передает РИА Новости. Минцифра поддержала идею информировать россиян о новых законах через госуслуги. С инициативой обратились депутаты Государственной Думы. На портале уже есть конструктор рассылок, который позволяет отправлять сообщения всем пользователям или отдельным группам. Остается решить, кто будет готовить тексты – профильные ведомства или Министерство юстиции, сообщает РИА Новости. Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Бельгию со счетом 2-1. Голы забили Фабиан Руис и Микель Мерино. В полуфинале 14 июля испанцы встретятся с Францией. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: «Англичанка гадит». Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какой военный университет воссоздадут в России, где можно задействовать собак-роботов, чем занимается ДОСААФ. В России решили воссоздать военный инженерно-технический университет. В последние годы он являлся структурным подразделением военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева. Как прославленный вуз приближал великую победу? Кого он готовит сегодня и легко ли стать его студентом? Максим Петренко собрал самые интересные факты об этом учебном заведении.
2: 10 июня 1939-го – день становления учебного заведения. Тогда в Ленинграде создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. Оно должно было готовить военных инженеров для возведения военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. За считанные дни до начала Великой Отечественной, в июне 41-го года, училище обретет новое имя, которое потом прославится на всю страну – Высшее инженерно-техническое училище ВМФ. Именно на знания его специалистов будут опираться власти Ленинграда в вопросе обороны. Курсанты и преподаватели проектировали укрепленные полосы на подступах к городу и готовили к обороне промышленные предприятия. В конце 41-го училище эвакуирует в Ярославль, но учеба продолжится, и выпускники военных лет будут отправляться сразу на фронт. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, училище наградят орденом Красного Знамени. После победы выпуск ценных кадров расширяется, рассказывает военный историк Александр Широкорат.
3: Преподавание было на высоком уровне, и эти инженеры требовались и находили применение даже в среднем машиностроении. Не обратим внимания, что среди создателей ядерного оружия было, наверное, треть физиков, а остальные инженеры, которые занимались механикой, электричеством, всевозможными системами, которые обеспечивали взрыв ядерного заряда.
2: В 60-е училище переведут в ведение Министерства обороны. Опыт его выпускников тогда уже понадобится для стратегического перевооружения страны. Военные инженеры участвовали в создании всех ключевых объектов. Также в те годы окрепнет база, которая позже сформирует из училища высшее военное учебное заведение. Название «Военный инженерно-технический университет» вуз получил 30 лет назад, и тогда он стал первым в системе высшего военного образования военным техническим университетом. Выпускник Матвей вспоминает, тяжело ли было поступать, и отмечает сильную спортивную составляющую обучения.
4: В 2001 году было около 20-30 человек на место, практически со всей России. Люди, и очень много было и спортсменов, и медалистов, попадались самые сильные, лучшие. Очень много соревнований выигрывали по всем направлениям, и волейбол, и единоборство. Спортивное ориентирование тоже развито было.
2: Сейчас вуз является филиалом военной академии материально-технического обеспечения. Готовит технических специалистов для военного строительства, систем жизнеобеспечения и противопожарной защиты вооруженных сил. Конкурс по-прежнему высокий. В приоритете знания физики, математики и информатики. Ценность качественного инженерного образования сложно переоценить, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
5: Нынешние боевые действия перешли полностью в фазу, по сути, технического противостояния. У нас есть огромное количество парней с инженерным складом ума, фактически самоучек. И данный вуз будет как нельзя кстати для увеличения количества технических специалистов и военных инженеров в рядах армии России.
2: Интересно здание, в котором вуз расположен. Это бывшие казармы лейб-гвардии кавалергардского полка. Памятник воинской русской архитектуры. Он сохранил не только внешний вид, но и внутренние планировки эпохи классицизма начала XIX века. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Не лают и не кусают, только верно служат. На выставке «Напром» в Екатеринбурге показали робопсов, которые способны понимать мысли человека. А в каких сферах уже используются робопсы и какие задачи они выполняют? Нам рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
6: Бионические робособаки активно применяются в различных гражданских отраслях. Ну, вот, в частности, железнодорожные компании используют робособак для мониторинга непосредственно больших удаленных объектов, ну, в частности, больших станций товарных для формирования состава, где робособака мониторит и решает вопросы безопасности нахождения посторонних лиц на территории закрытого объекта. И второе, мониторит техническое состояние. Нефтегазовые компании начинают использовать робособак. Мониторинг, например, газовой среды около объекта. Есть, например, утечки метана, нефти, нефтепродуктов.
7: Правда, что они способны помогать саперам при разминировании?
6: Если мы говорим про гуманитарное разминирование, пока собаки только тестово используются. Собака как раз-таки может отнести какое-то оборудование из точки А в точку Б через неразминированную зону.
7: А как насчет патрулирования местности? На это робопсы способны?
6: Все современные крупные предприятия испытывают дефицит частных охранников, и вот здесь как раз робособаки могут прийти на помощь и заменить недостающий персонал.
1: В США робособаки проникают под завалы зданий при землетрясениях. Они ищут людей и передают видео спасателям.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России ДОСААФ отметит столетний юбилей. В честь круглой даты Владимир Путин поручил провести праздничные мероприятия в этом и следующем годах. Свою историю организация ведет с 1927 года, когда был образован ОСО «Авиахим» – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Какую роль он сыграл в создании резерва для армии и как затем перерос в массовую оборонно-спортивную организацию? Основные вехи проследила Анна Елисеева.
8: «Опора мирного труда и обороны СССР» – таков был девиз «Асавиахима». Кружки военных знаний открывались по всей стране, где энтузиасты из числа действующих офицеров обучали граждан основам тактики и владению различными видами оружия. Еще один лозунг «От модели к планеру, от планера на самолет» вдохновлял молодежь 30-х пройти летную подготовку. Впоследствии, когда движение преобразуют в ДОСААФ, число технических дисциплин вырастет до 35, рассказывает военный эксперт Игорь Рязанцев и вспоминает, как сам проходил подготовку в оборонном обществе.
9: Готовились ребята, которым предстояло идти в армию. Были водители, туда было сложнее всего попасть, потому что ты получал права. Были направления парашютистов, связистов, всевозможные альпинисты. Я проходил подготовку как подводник. Там нужно было полгода изучать строение аквалангов, разные виды дыхательных систем. А затем, кто прошел эту подготовку, в основном попадали служить на флот в разведывательное подразделение.
8: Организация не является воинским формированием, но ее члены всегда составляли основной резерв для армии. Так, в годы Великой Отечественной войны через школу «Асавиахима» прошли более 9 миллионов человек. Среди них летчики, моряки, снайперы и пулеметчики. В мирное время Общество обороны занималось научно-техническими разработками, став, к примеру, одним из первых создателей отечественных дирижаблей. Здесь же началась дорога в космос, когда Сергей Королев и Фридрих Цандер организовали группу по изучению реактивного движения. Плечо энтузиастам в разное время подставляло государство, но ключевую роль играли членские взносы, продолжает Игорь Рязанцев.
9: «Асавиахим», а затем и ДОСААФ, как добровольное общество, у них были взносы. Ну вот представим, да, 200 миллионов в стране, каждый вносит, ну, сколько-то копеек. Умножаем на 200 миллионов, смотрим, какая получается сумма. Дальше были лотереи ДОСААФ, которые распространялись, были розыгрыши, опять же, это приносило деньги.
8: А еще ДОСААФ с самого начала идет рука об руку с системой ГТО – «Готов к труду и обороне». Его главная заслуга – это развитие биатлона, стрельбы и плавания, то есть тех видов спорта, которые совершенствуют военно-прикладные навыки. Однако в Советском Союзе эти дисциплины оставались в тени более популярных и продвигаемых футбола, бокса и скоростного бега на коньках, отмечает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Потому поддержка ДОСААФ этих видов спорта оказалась решающей в деле будущих побед нашей сборной на мировой арене.
10: Здесь можно назвать олимпийского чемпиона по стрельбе Василия Борисова, который в Мельбурне победил, и многолетнего рекордсмена мира в стрельбе из мелкокалиберного пистолета Александра Милентьева. Это все женщины, наши чемпионки по стрельбе. А второе, это назовем почти всю советскую школу биатлона. Самым известным представителем был Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион.
8: В 90-е правопреемницей ДСААФ стала Российская оборонная спортивно-техническая организация «Роста». В нулевые вернулось прежнее название и осталось богатое наследие из 2000 авиационных и стрелковых клубов и спортивных школ. А еще в историю оборонного общества навсегда вписаны золотыми буквами победы его спортсменов, которые в общей сложности установили более трети мировых рекордов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, кто предал советского разведчика Рудольфа Абеля, чем можно заменить защиту диплома в университете, почему «Жигули» в народе прозвали «Копейкой».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят бескозырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленной.

0: «Вокруг мяча».
1: 1966 год. Массовые демонстрации в США с требованием прекратить войну во Вьетнаме. В СССР судят писателей Синявского и Даниэля. На экраны выходит фильм «Кавказская пленница». В Англии проходит 8-й чемпионат мира по футболу. На этот раз чести принять мировой кубок удостоилась Англия. Не так давно жители Туманного Альбиона считали футбол своей собственностью и высокомерно отказывались участвовать в международных чемпионатах. Но оказалось, что эта игра завоевала весь мир, и сильные команды есть практически во всех уголках планеты. Англичане теперь всерьез хотели завоевать титул чемпионов в честной и равной борьбе. В каждой стране есть свои национальные особенности. Например, начало матча между Англией и Уругваем пришлось отложить. 7 игроков английской сборной забыли свои аккредитационные карточки в отеле. Несмотря на то, что в Англии все знают своих игроков в лицо, полицейские отказались пропустить футболистов на стадион. Почему? Так ведь правило, регламент не положено. Случайность? Не думаем. Матч между Францией и Уругваем должны были сыграть на стадионе Уэмбли. Однако в этот день на арене проводились ежегодные королевские бега борзых собак. Для Британии традиции святы, и игру пришлось перенести на другой лондонский стадион. Что за Англия без детективной истории? Чемпионский кубок выставили на всеобщее обозрение в здании Вестминстерского аббатства. Однако 20 марта золотая статуэтка была похищена, а организаторы получили требование о выкупе приза за 15 тысяч фунтов стерлингов. Неслыханные по тем временам деньги. К чести знаменитого Скотланд-Ярда преступник был вскоре задержан. Вот только кубок золотую богиню Нику обнаружить не удалось. Стартовала общенациональная кампания по поиску похищенного приза. В итоге статуэтку, завернутую в газету, обнаружила собака по кличке Пиклс в зарослях кустарника. Для подготовки к чемпионату сборную Северной Кореи на полгода заперли на высокогорной тренировочной базе. Без выходных, отпусков и права видеться с близкими. Как ни странно, это дало эффект. По ходу турнира КНДР сенсационно обыграла Италию и стала первой азиатской сборной, вышедшей в плей-офф. Корейцы чуть было не вышли в полуфинал. Они вели 3-0 по ходу встречи с португальцами, но те смогли переломить игру и добиться победы. Успешным было выступление и советской сборной. Команда СССР вышла в полуфинал. Ее тренер произнес тогда пророческие слова: «Такого еще 50 лет не повторится». Он оказался прав. 50 лет прошло, российские футболисты не подошли даже близко к результату 1966 года. В финале встретились сборные Англии и ФРГ. Один из голов в ворота немцев был на редкость спорным. Мяч отлетел от верхней перекладины, попал в линию ворот и отскочил в поле. Но арбитр принял решение засчитать гол. Наконец-то Англия чемпион. А победителей, как известно, не судят. Год 1966, Англия, 8-й чемпионат мира по футболу.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, которые задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения. Цели достигнуты, сообщили только что в Министерстве обороны России. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. За один день на столицу может обрушиться почти четверть месячной нормы осадков. Городские службы перешли в режим повышенной готовности. По прогнозам, во второй половине дня циклон принесет ливни, грозы и шквалистый ветер. Автомобилистам советуют быть внимательными на дорогах и не парковаться под деревьями. Накануне вечером смерч бушевал на юго-западе Подмосковья. Очевидцы в соцсетях заявили, что в поселке Никольское под Наро-Фоминском мощный ветер снес крыши и облицовку сразу с нескольких домов. Предварительно обошлось без пострадавших. Хранение рублевых сбережений под подушкой в России ушло в прошлое, утверждает исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Он связывает это с тем, что за счет цифровизации и роста доверия к финансовой системе это удалось сделать. Об этом Свириденко сказал в интервью агентству ТАСС.
2: Те доходы, которые аккумулируются и размещаются на банковских счетах, они все-таки делаются в безналичном формате. Все это видно наглядно. С 2021 года приток депозитов в два раза. Люди, деньги, которые у них появляются, кладут в банк. Это значит, что по сравнению с 90-ми годами, когда все основные средства были под подушкой, у нас существенное увеличение объема этих средств не произошло.
1: Часть населения могла сохранить наличные накопления в валюте еще с 90-х годов, однако их объем, по оценкам, существенно не увеличился, считает эксперт. Центр Москвы сегодня частично перекроют из-за парада ретро-транспорта. Проехать не получится в Белгородском проезде, на Чистопрудном бульваре и в районе Садовнического проезда. Большинство ограничений снимут после 18 часов. Парковка под запретом до 8 вечера на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде. В 11:30 от метро Новокузнецкая стартует парад исторической техники. 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили проследуют до Чистопрудного бульвара. Там с полудня до 6 вечера праздничная программа. Выставка техники, исторические костюмы, концерт. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра.

0: и в 5 часов вечера.
1: Утро на радио «Звезда».
2: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему американские спецслужбы не смогли перевербовать Рудольфа Абеля? Какой российский институт отказался от дипломных работ из-за нейросетей? Как копейка стала символом советского автопрома? 123 года назад, 11 июля 1903 года, родился Вильям Фишер, человек, которому было суждено стать легендой советской внешней разведки. Весь мир его знает под именем Рудольфа Абеля. Во время работы в Соединенных Штатах Фишера предал напарник. Но разведчик не пошел на сделку и даже под угрозой смерти не назвал свое настоящее имя. Ким Андреев восстановил детали его биографии. Это история высочайшего профессионализма и верности долгу.
3: Марк Коллинс Франк Гольдфус Кайотис. Советский разведчик Вильям Фишер служил много лет под разными именами. К 45 годам за его плечами успешные командировки в Британию, США и даже Орден Красного Знамени. Попался Фишер только однажды, в 57-м году в Нью-Йорке. Сотрудникам ФБР его выдал напарник. Но даже в такой критической ситуации разведчик нашел способ сохранить инкогнито и представился американцам именем своего друга Рудольфа Абеля, комментирует писатель, историк спецслужб Александр Бондаренко.
4: Он понимал, в Москве начнут разбираться, кого арестовали, потому что американцы не будут об этом сообщать. То есть надо искать, кто есть. И вот он назвал сотрудника разведки. Человек, который знал Абеля. Ну и дальше уже не так сложно было вычислить. То есть это был дан сигнал о том, что он находится у противника.
3: В Москве этот сигнал декодировали верно. Настоящий Рудольф Иванович Абель тоже был сотрудником внешней разведки и близким другом Фишера. К моменту ареста последнего Абель уже скончался, поэтому советские спецслужбы прекрасно поняли, кого именно задержали в Нью-Йорке. В США Фишера признали виновным в шпионаже и осудили на 32 года. Но он в итоге отсидит меньше 5. После череды определенных событий Фишер получит шанс вернуться на родину, объясняет заместитель главного редактора российской газеты, историк разведки Николай Долгополов.
5: Если бы 1 мая 1960 года над Свердловском не был бы сбит самолет У-2, который пилотировал летчик-шпион Пауэрс, мне кажется, что все-таки обмен мог бы и не состояться. Но когда это случилось, то уже где-то через неделю тюремная почта, да, тюремный телеграф разнесли эту новость, что американский разведчик пойман, дает показания.
3: Ключевую роль в переговорах между Москвой и Вашингтоном сыграл американский адвокат Джеймс Донован. В 57-м он единственный, кто согласился защищать Фишера, а 5 лет спустя стал главным посредником между двумя враждующими сверхдержавами. Для Москвы условия были невыгодными. Фишера обменивали на Пауэрса и еще одного арестованного в Берлине американца. Но исторический обмен состоялся. В феврале 62-го на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом. После возвращения Фишера встретили как национального героя, но до конца жизни он так и не избавился от чужого имени, хотя очень хотел, говорит Николай Долгополов.
5: Его две дочки, приемная родная и жена Эля, они такой маленький устроили бунт и сказали, что нельзя хоронить человека под чужой фамилией. И вот тогда вот его похоронили под такой фамилией Абель Фишер. Только недавно, лет, наверное, 12 назад, его стали официально называть и Фишером.
3: В 2020 году, то есть спустя 49 лет после смерти Фишера, были опубликованы его письма из американской тюрьмы. Оказалось, даже находясь под пристальным наблюдением, он умудрялся передавать ценную информацию, зашифрованную в бытовой переписке. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Филиал Российского университета дружбы народов в Сочи отказался от практики сдачи дипломов для юристов. Причина – нейросети. Они за считанные минуты могут составить выпускную работу, и поэтому студентов проверят, а научились ли они мыслить как профессионалы, заявили в ВУЗе. Как может выглядеть аттестация без диплома и почему мало одних госэкзаменов? рассказывает член правления организации «Трудовая доблесть России», профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
6: Практическая какая-то работа. Если это медицина, то он должен получить оценку тех наставников, у которых он проходил преддипломную практику. Раньше это так называлось. Если это педагог, он перед дипломом проходит практику в педагогических учреждениях. Это должно ложиться в первую очередь в основу, а не то, что он напишет на бумаге трактат. Выпускные экзамены должны принимать в устном варианте. То есть должна собираться комиссия и очень серьезно беседовать с выпускником по предмету той специальности, по которой он обучался в этом вузе.
7: Почему проведение только госэкзаменов мало?
6: Госэкзамен – это разовая акция. А вот когда выпускник проходит преддипломную практику, там его, так сказать, со всех сторон наблюдают. Он проявляет себя в конкретных делах. Кстати, не только это касалось врачей, педагогов, но и инженерные специальности.
2: По мнению эксперта, есть сферы, где дипломы не будут отменять из-за искусственного интеллекта. Это медицина, педагогика, ядерная физика и ряд машиностроительных специальностей.
1: Утро на радио «Звезда».
2: В столице отмечают День московского транспорта. По этому случаю в городе пройдет парад трамваев и откроется большая выставка ретро-автомобилей, куда могут прийти все желающие. Максим Петренко восстановил историю настоящей звезды советского автопрома – ВАЗа-2101, который в народе ласково прозвали «Копейкой».
8: Атаман, директивец, Мадонна, Сокол или Фиалка. Знаменитый ВАЗ-2101 мог получить одно из этих необычных имен. Конкурс на название нового советского автомобиля объявил в конце 60-х журнал «За рулем». Больше всего читателям понравился вариант «Лада» – коротко и патриотично. Чиновники настаивали на более географичном имени – «Жигули», комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
9: Но в Министерстве автомобильной промышленности название «Лада» не понравилось, и выбрали название «Жигули». А затем, когда, соответственно, стал уже автоэкспорт думать о поставке автомобиля на зарубежные рынки, стало ясно, что слово «Жигули» похоже на «Жигало». И на очень многих рынках это название совершенно неприемлемо. И тогда, собственно, обратились к результатам конкурса и выбрали тогда «Лада».
8: Но для советского потребителя все эти тонкости брендинга будут не сильно важны. В народе машину прозовут «Единичка», «01» или «Копейка». Машина, созданная на базе итальянского «Фиата», сразу придется по душе автомобилистам. Во-первых, двигатель и ходовую адаптируют под наши дороги и нашу погоду. Во-вторых, на заводе в Тольятти наладят массовый выпуск – до 600 тысяч авто в год. Для сравнения, «Москвич» выпускал не больше 200 тысяч. И, наконец, приятный эргономичный дизайн как кузова, так и салона. О том, как создателям удалось добиться такого эффекта, рассказывает автомобильный журналист, историк Денис Орлов.
10: Дизайн «Копейки» был удачным по той причине, что им занимались не дизайнеры. Вот это парадоксальная история. Автомобиль создали инженера-конструктора, то есть те люди, которые создают кузов. Не рисуют его, а конструируют, руководствуясь в том числе технологическими соображениями. Вот эти люди, итальянские конструкторы, сделали такой кузов.
8: Первая «Копейка» поступила на советский рынок в 1970 году. Цена была примерно 6 тысяч рублей. При средней зарплате в 120 рублей копить на автомобиль приходилось по 10, а то и по 15 лет. Но для многих советских потребителей даже такое долгое ожидание будет приятным. «Жигули» станут атрибутом успешного человека, в каком-то смысле символом среднего советского класса, где-то между пролетарским «Запорожцем» и номенклатурной «Волгой». Но главное, пожалуй, даже не это. Вместе с ВАЗовской «Копейкой» вырастут и многие смежные отрасли производства, рассуждает Антон Ширяев.
9: Машина была технологичная, современная, появилась масса вещей, которых в Союзе не было. Ну, элементарно производство охлаждающей жидкости не было в Советском Союзе, да, она появилась из-за того, что это было нужно двигателю ВАЗ-2101. Это был колоссальный шаг вперед для нефтяной промышленности, для нефтехимии, для резины, пластмассы, пластиков.
8: А еще в 70-е «Копейка» – хит продаж в Западной Европе. Ее покупают Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и Швеция. Продавать советский аналог «Фиата» по условиям договора запрещалось только в Италии. Большую партию ВАЗ-2101 отправили и на Кубу, где до сих пор можно встретить легендарные «Жигули» с круглыми фарами в качестве такси. И иногда даже с удлиненным кузовом. Максим Петренко, Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: За время производства, которое продолжалось с 70 по 88 год, было выпущено около 5 миллионов автомобилей этой модели, что делает «Копейку» одной из самых массовых машин в истории отечественного автопрома.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, с чего начиналась история военного инженерно-технического университета, какую работу способны выполнять робопсы, зачем в Советском Союзе создали ДОСААФ.
11: Ломоносов дошел до Москвы
12: Бартанцы
11: пешком.
12: Вообще сбрасывали
13: отравился Герингом.
14: А Литинге шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился
2: Керем. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторически.

0: со школы помню. Демократию придумали в Афинах.
1: Да, уже в Древней Греции была настоящая власть народа.
2: А вот и нет.
3: При ближайшем рассмотрении афинская демократия очень своеобразна. Например, она не представительная, а прямая, то есть каждый гражданин, а не избранные политики, был обязан посещать заседание народного собрания и голосовать там по ключевым вопросам. Однако один нюанс – гражданских прав у большинства живших тогда в Афинах не было. Ни у женщин, ни у многочисленных рабов, ни у приезжих.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Отсекался от управления государством и бедный класс. Но невозможно было себе позволить днями напролет дискутировать на собраниях. Кто работать будет?
0: Получается, в обсуждениях судьбоносных тем участвовали только обеспеченные и свободные.
3: Да. И к тому же такая специфическая, но все-таки демократия существовала с 6 по 4 века до нашей эры только в Афинах. В остальных древнегреческих полисах предпочитали другие формы правления – монархии и олигархии.
2: А вот и да.
4: Как развивалась связь?
5: Послание в бутылке – один из самых древних способов отправки сообщения адресату. На листе бумаги пишут нужный текст, сворачивают его, получается свиток, и помещают в некий сосуд, как правило, в стеклянную бутылку. Затем бутылку запечатывают и бросают в море океан. По легенде, подобный вид связи изобрел еще в 310 веке до нашей эры древнегреческий философ Теофраст. Однажды он решил доказать, что вода в Средиземное море поступает именно из Атлантического океана. Для этого ученый взял несколько запечатанных сосудов, к слову, в них хранились несколько его рукописных трудов, и бросил в воду где-то в районе Гибралтара. Спустя пару месяцев послание Теофраста обнаружили возле Сицилии. Ученый оказался прав. В 1852 году капитан американского судна подобрал в Гибралтарском проливе старинный запечатанный сосуд, в котором оказалось донесение Колумба испанской королеве Изабелле о своем путешествии в Индию. Этому письму на тот момент исполнилось 360 лет. Да уж, морская почта не всегда доходила вовремя и по адресу. Причин тому масса. Бутылка с письмом могла застрять в брошенных рыбацких сетях. Во время шторма разбиться о рифы, бутылку могла запросто проглотить акула. Помните роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта»? Поэтому для верности в воду бросали сразу несколько посланий. Хотя бы одно точно доплывет по назначению. И ведь получалось. Хотя послание в бутылке – вещь ненадежная. Кто знает, кому оно попадет в руки, если вообще попадет. А если информация секретная? Трудно себе представить, что кто-нибудь на другом материке стоит себе на берегу и каждый день ждет. А что же сегодня принесет океан? А ведь были такие люди, были. Например, в Англии, начиная с 1590 года и до конца 18 столетия, существовал закон, согласно которому каждого, кто осмелится самостоятельно разбить выловленную в море или найденную на берегу запечатанную бутылку, ожидает смертная казнь. Вот так. Для чтения подобного рода морских посланий в Лондоне даже была придумана особая должность – откупорщик океанских бутылок. Что ж, в наши дни письма в бутылках уже не так актуальны, как раньше. И все же есть еще романтики, которые не страшатся доверить волнам свои, пусть даже самые сокровенные мысли и тайны. Делов-то. Листок бумаги, подходящую стекляшку, и да поможет случай или воля самого Нептуна.
4: Как развивалась связь?
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Дорошенко – Варвары. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
9: Ростов, тебе на «вы».
10: Владимир.
11: На «р». Рыбинск.
9: Ха, Кострома.
10: Арзамас.
11: Суздаль.
12: Подъезжаем.
13: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
14: Остановка Городец. Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
13: Путеводитель по Золотому кольцу России.
15: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, которые задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, которые используются для доставки и хранения грузов военного назначения. Цели достигнуты, сообщили утром в Министерстве обороны России. Украина в Африке действует против дружественных Москве стран. Об этом заявил Сергей Лавров в ходе своего турне по африканским странам. По словам министра иностранных дел России, киевский режим, в частности, поддерживает антиправительственные силы в Демократической Республике Конго.
2: В принципе, украинцев слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам, только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте, ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
1: На днях Сергей Лавров сообщил, что украинских наемников активно привлекают к террористическим вылазкам в Африке. Автобус Самара-Набережные Челны попал в ДТП в Татарстане. Транспорт съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, пострадали 15 человек, трое в тяжелом состоянии. Всего в салоне были 46 человек, включая двоих детей. Малолетние не пострадали. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, передает РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана обвинил Соединенные Штаты в нарушении 9-го пункта меморандума о взаимопонимании. Согласно ему, Вашингтон обязуется не вводить новых санкций и не направлять дополнительные силы в регион. Глава иранского МИД подчеркнул, что Тегеран соблюдает договоренность, в отличие от американцев. С 8 июля стороны обмениваются ударами и обвиняют друг друга в нарушении меморандума о прекращении огня, подписанного 18 июня. Накануне стало известно, что судоходство через Ормузский пролив почти прекратилось после ударов США по Ирану. Сейчас суда фиксируются только в акватории, прилегающей к иранскому побережью. Там проходит так называемый «Северный коридор», который официально разрешен Тегераном для перевозок. О погоде. Уровень погодной опасности в московском регионе повышен с желтого до оранжевого из-за сильных осадков и шквалистого ветра до 25 метров в секунду. В гидрометцентре не исключают, что до воскресенья местами может выпасть до 90% от месячной нормы осадков. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». На радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какой военный университет воссоздадут в России, где можно задействовать собак-роботов, чем занимается ДОСААФ. В России решили воссоздать военный инженерно-технический университет. В последние годы он являлся структурным подразделением военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева. Как прославленный вуз приближал великую победу? Кого он готовит сегодня и легко ли стать его студентом? Максим Петренко собрал самые интересные факты об этом учебном заведении.
5: 10 июня 1939-го. День становления учебного заведения. Тогда в Ленинграде создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. Оно должно было готовить военных инженеров для возведения военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. За считанные дни до начала Великой Отечественной, в июне 41 года, училище обретет новое имя, которое потом прославится на всю страну – Высшее инженерно-техническое училище ВМФ. Именно на знания его специалистов будут опираться власти Ленинграда в вопросе обороны. Курсанты и преподаватели проектировали укрепленные полосы на подступах к городу и готовили к обороне промышленные предприятия. В конце 41-го училище эвакуирует в Ярославль, но учеба продолжится, и выпускники военных лет будут отправляться сразу на фронт. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, училище наградят орденом Красного Знамени. «После победы выпуск ценных кадров расширяется», рассказывает военный историк Александр Широкорат.
6: Преподавание было на высоком уровне, и эти инженеры требовались и находили применение даже в среднем машиностроении. Не обратим внимания, что среди создателей ядерного оружия было, наверное, треть физиков, а остальные инженеры, которые занимались механикой, электричеством, всевозможными системами, которые обеспечивали взрыв ядерного заряда.
5: В 60-е училище переведут в ведение Министерства обороны. Опыт его выпускников тогда уже понадобится для стратегического перевооружения страны. Военные инженеры участвовали в создании всех ключевых объектов. Также в те годы окрепнет база, которая позже сформирует из училища высшее военное учебное заведение. Название «Военный инженерно-технический университет» ВУЗ получил 30 лет назад, и тогда он стал первым в системе высшего военного образования военным техническим университетом. Выпускник Матвей вспоминает, тяжело ли было поступать, и отмечает сильную спортивную составляющую обучения.
7: В 2001 году было около 20-30 человек на место, практически со всей России. Люди очень много было, и спортсменов, и медалистов попадались, самые сильные, лучшие. Очень много соревнований выигрывали по всем направлениям, волейбол и единоборство. Спортивное ориентирование тоже развито было.
5: Сейчас ВУЗ является филиалом военной академии материально-технического обеспечения. Готовит технических специалистов для военного строительства, систем жизнеобеспечения и противопожарной защиты вооруженных сил. Конкурс по-прежнему высокий. В приоритете знания физики, математики и информатики. Ценность качественного инженерного образования сложно переоценить, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
8: Нынешние боевые действия перешли полностью в фазу, по сути, технического противостояния. У нас есть огромное количество парней с инженерным складом ума, фактически самоучек. И данный ВУЗ будет как нельзя кстати для увеличения количества технических специалистов и военных инженеров в рядах армии России.
5: Интересно здание, в котором ВУЗ расположен. Это бывшие казармы лейб-гвардии кавалергардского полка. Памятник воинской русской архитектуры. Он сохранил не только внешний вид, но и внутренние планировки эпохи классицизма начала 19 века. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
9: Не лают и не кусают, только верно служат. На выставке «Напром» в Екатеринбурге показали робопсов, которые способны понимать мысли человека. А в каких сферах уже используются робопсы и какие задачи они выполняют? Нам рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
10: Бионические робособаки активно применяются в различных гражданских отраслях. Ну вот, в частности, железнодорожные компании используют робособак для мониторинга непосредственно больших удаленных объектов, ну, в частности, больших станций товарных для формирования состава, где робособака мониторит и решает вопросы безопасности нахождения посторонних лиц на территории закрытого объекта. И второе, мониторит техническое состояние. Нефтегазовые компании начинают использовать робособак. Мониторинг, например, газовой среды около объекта. Есть, например, утечки метана, нефти, нефтепродуктов.
11: Правда, что они способны помогать саперам при разминировании?
10: Если мы говорим про гуманитарное разминирование, пока собаки только тестово используются. Собака как раз-таки может отнести какое-то оборудование из точки А в точку Б через неразминированную зону.
11: А как насчет патрулирования местности? На это робопсы способны?
10: Все современные крупные предприятия испытывают испытывают дефицит частных охранников. И вот здесь как раз робособаки могут прийти на помощь и заменить недостающий персонал.
4: В США робособаки проникают под завалы зданий при землетрясениях. Они ищут людей и передают видео спасателям.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России ДОСААФ отметит столетний юбилей. В честь круглой даты Владимир Путин поручил провести праздничные мероприятия в этом и следующем годах. Свою историю организация ведет с 1927 года, когда был образован ОСО «Авиахим» – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Какую роль он сыграл в создании резерва для армии и как затем перерос в массовую оборонно-спортивную организацию? Основные вехи проследила Анна Елисеева.
12: «Опора мирного труда и обороны СССР» – таков был девиз «Асавиахима». Кружки военных знаний открывались по всей стране, где энтузиасты из числа действующих офицеров обучали граждан основам тактики и владению различными видами оружия. Еще один лозунг «От модели к планеру, от планера на самолет» вдохновлял молодежь 30-х пройти летную подготовку. Впоследствии, когда движение преобразуют в ДОСААФ, число технических дисциплин вырастет до 35, рассказывает военный эксперт Игорь Рязанцев и вспоминает, как сам проходил подготовку в оборонном обществе.
13: Готовились ребята, которым предстояло идти в армию. Были водители, туда было сложнее всего попасть, потому что ты получал права. Были направления парашютистов, связистов, всевозможные альпинисты. Я проходил подготовку как подводник. Там нужно было полгода изучать строение аквалангов, разные виды дыхательных систем. А затем, кто прошел эту подготовку, в основном попадали служить на флот в разведывательное подразделение.
12: Организация не является воинским формированием, но ее члены всегда составляли основной резерв для армии. Так, в годы Великой Отечественной войны через школу «Асавиахима» прошли более 9 миллионов человек, среди них летчики и моряки, снайперы и пулеметчики. В мирное время Общество обороны занималось научно-техническими разработками, став, к примеру, одним из первых создателей отечественных дирижаблей. Здесь же началась дорога в космос, когда Сергей Королев и Фридрих Цандер организовали группу по изучению реактивного движения. Плечо энтузиастам в разное время подставляло государство, но ключевую роль играли членские взносы, продолжает Игорь Рязанцев.
13: «Осавиахима», затем и ДОСААФ, как добровольное общество, у них были взносы. Ну вот представим, да, 200 миллионов в стране, каждый вносит, ну, сколько-то копеек. Умножаем на 200 миллионов, смотрим, какая получается сумма. Дальше были лотереи ДОСААФ, которые распространялись, были розыгрыши, опять же, это приносило деньги.
12: А еще ДОСААФ с самого начала идет рука об руку с системой ГТО – «Готов к труду и обороне». Его главная заслуга – это развитие биатлона, стрельбы и плавания, то есть тех видов спорта, которые совершенствуют военно-прикладные навыки. Однако в Советском Союзе эти дисциплины оставались в тени более популярных и продвигаемых футбола, бокса и скоростного бега на коньках, отмечает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Потому поддержка ДОСААФ этих видов спорта оказалась решающей в деле будущих побед нашей сборной на мировой арене.
14: Здесь можно назвать олимпийского чемпиона по стрельбе Василия Борисова, который в Мельбурне победил, и многолетнего рекордсмена мира в стрельбе из мелкокалиберного пистолета Александра Милентьевой. Это все женщины, наши чемпионки по стрельбе. А второе, это назовем почти всю советскую школу биатлона. Самым известным представителем был Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион.
12: В 90-е правопреемницей ДОСААФ стала Российская оборонная спортивно-техническая организация «РОСТА». В нулевые вернулось прежнее название и осталось богатое наследие из 2000 авиационных и стрелковых клубов и спортивных школ. А еще в истории оборонного общества навсегда вписаны золотыми буквами победы его спортсменов, которые в общей сложности установили более трети мировых рекордов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, кто предал советского разведчика Рудольфа Абеля, чем можно заменить защиту диплома в университете, почему «Жигули» в народе прозвали «копейкой».
0: Эфира на радио «Звезда».
15: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
16: О предметах и явлениях вокруг нас.
15: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
17: Программа создана

0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о кофе.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Слово «кофе» происходит от арабского термина «кахва», который означал «вино». В Йемене кофе долгое время называли «вином из бобов».
2: Факт второй.
4: Кофе – это фрукт. То, что мы называем кофейными зернами, на самом деле косточки внутри красной или желтой ягоды, которая называется кофейной вишней.
2: Факт третий.
4: Растение вырабатывает кофеин, чтобы отпугивать насекомых-вредителей и привлекать опылителей. Для человека же кофеин стал мощным психоактивным стимулятором.
2: Факт четвертый.
4: Кофе несколько раз пытались запретить. В Мекке его считали одурманивающим зельем. В Европе называли «черной кровью турок». И даже Фридрих Великий в Пруссии пытался заставить немцев пить пиво вместо кофе.
2: Факт пятый.
4: В мире выпивают больше 2 миллиардов чашек кофе ежедневно. Финляндия лидирует по потреблению на душу населения. Финны пьют в среднем 5 чашек в день.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о кофе.
5: Очень важные вопросы.
6: Слышала в новостях, что на самом деле по факту горящих туров нет. Существует только маркетинговый ход. Так ли это?
7: Отвечает руководитель частного турагентства Дмитрий Мир.
8: Действительно, маркетинговый ход. И это значит, что у оператора, именно в чартере, а не в регулярном рейсе, остаются свободные места, и он готов сделать скидку. Соответственно, на хороший отель этого быть не может. Ну и скидка там не очень большая, учитывая, что стоимость перелета, она не очень дорогая. А если люди хотят забронировать люкс-отель по суперскидке, самые крутые отели в мире, они, в принципе, практически не дают никаких скидок. Но у них есть у всех раннее бронирование. То есть, если там за полгода и больше, они могут давать сколько-то номеров для того, чтобы пощупать спрос. Поэтому я бы подытожил так, что горящие туры – это фейк. Раннее бронирование – это то, что действительно существует, и это то, чем надо действительно пользоваться.
5: Очень важные вопросы.
2: Радио «Звезда».
9: 1771 год. В свет выходит первое издание знаменитой британской энциклопедии. Это старейший англоязычный универсальный справочник. В тот же самый год русская армия под руководством генерал-аншефа Долгорукова разбивает турок у Перекопа и занимает все основные крепости Крымского ханства. Ну а во Франции в 1771 году брачный контракт подписывают перспективный ученый и совсем юная девушка из семьи богатого парижского буржуа. Вскоре этот союз подарит миру не просто красивую историю любви, а один из самых крепких научных тандемов.
10: Соратники. Антуан и Мария Анна Лавуазье.
9: Ему 28. Он уже видный ученый и член Парижской академии наук. Ей всего 14. За плечами лишь пансион при монастыре, где она получила довольно формальное по тем временам образование. Казалось бы, они такие разные, но моментально находят общий язык. Язык науки. Антуан часами рассказывает Марии про геологию, астрономию и свою главную страсть – химические опыты. Вскоре определенная химия возникает в отношениях между молодыми людьми. Но, делая предложение руки и сердца, Антуан и не подозревает, что Мария станет для него не только женой, но и верной ассистенткой. Она следит за его делами, распорядком дня, а еще специально учит английский язык, чтобы от имени мужа вести научную переписку с самыми видными британскими учеными.
10: Соратники.
9: Когда Антуан Лавуазье начинал свои эксперименты, Мария была всегда неподалеку. Пристраивалась за небольшим столиком и записывала все результаты и наблюдения. Когда Лавуазье совершил главное открытие и разделил все химические элементы на три группы – окислы, соли и кислоты, Мария тут же бросилась писать портрет своего гениального мужа. А еще госпожа Лавуазье часто принимала у себя дома иностранных ученых – Джеймса Уатта, Бенджамина Франклина и многих других. Пока муж был занят опытами, она на равных общалась с гостями, обсуждая последние достижения науки. А один из видных посетителей однажды произнесет: «Господин Лавуазье, несомненно, гений своего времени. Но как же прелестна его супруга! Такая умная и живая!»
10: Антуан и Мария Анна Лавуазье. Соратники.

0: Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские военные нанесли удар беспилотникам «Герань-4 «Сикер» по энергетической подстанции в городе Шостка Сумской области. Объект использовался в интересах боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. В результате попадания возник пожар, подстанция выведена из строя. Кадры удара опубликовало российское военное ведомство. А операторы ударных беспилотников группировки войск «Север» за ночь уничтожили танк «Леопард», 12 пунктов управления дронами, 5 огневых групп и 5 автомобилей высокой проходимости ВСУ. Сейчас на поле боя происходит большой технологический скачок. Новые технологии для беспилотных аппаратов ставят главные задачи перед программистами, а не инженерами. Такое мнение выразил в интервью информационной службе «Вести» генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
3: Многообразие решений от FPV-дронов, дальнолетов, дронов марсианского типа вот современных, которые сейчас появляются. Это все новая цифровая революция, которая дорвалась до поля боя. И цифровая революция, она определяется в первую очередь не самими изделиями, а тем программным обеспечением, которое на этих изделиях работает. Во многих случаях даже не нужно менять сам дрон, как достаточно изменить на нем прошивку для того, чтобы он сменил сценарий применения.
2: С одной стороны, прогресс дает практически неограниченный круг инструментов для боевого применения дронов, а с другой сильно усложняет задачу по противодействию им, подчеркнул эксперт. Минцифра поддержала идею информировать россиян о новых законах через госуслуги. С инициативой обратились депутаты Государственной Думы. На портале уже есть конструктор рассылок, который позволяет отправлять сообщения всем пользователям или отдельным группам. Остается решить, кто будет готовить тексты – профильные ведомства или Министерство юстиции, сообщает РИА Новости. Центр Москвы сегодня частично перекроют из-за парада ретро-транспорта. Движение остановят в Белгородском проезде, на Чистопрудном бульваре и в районе Садовнического проезда. Большинство ограничений снимут после 18 часов. Парковка под запретом до 8 вечера на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде. В 11:30 от метро Новокузнецкая стартует парад исторической техники. 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили проследуют до Чистопрудного бульвара. Там с полудня до 6 вечера праздничная программа, выставка техники, исторические костюмы, концерт. Уровень погодной опасности в московском регионе повышен с желтого до оранжевого из-за сильных осадков и шквалистого ветра до 25 метров в секунду. Дожди начнутся во второй половине дня субботы. Сегодня максимальная температура воздуха в столице составит плюс 27. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему американские спецслужбы не смогли перевербовать Рудольфа Абеля. Какой российский институт отказался от дипломных работ из-за нейросетей? Как копейка стала символом советского автопрома?

0: 123 года назад, 11 июля 1903 года, родился Вильям Фишер, человек, которому было суждено стать легендой советской внешней разведки. Весь мир его знает под именем Рудольфа Абеля. Во время работы в Соединенных Штатах Фишера предал напарник. Но разведчик не пошел на сделку и даже под угрозой смерти не назвал свое настоящее имя. Ким Андреев восстановил детали его биографии. Это история высочайшего профессионализма и верности долгу.
1: Марк Коллинс Франк Гольдфус Кайотис. Советский разведчик Вильям Фишер служил много лет под разными именами. К 45 годам за его плечами успешные командировки в Британию, США и даже Орден Красного Знамени. Попался Фишер только однажды, в 57 году в Нью-Йорке. Сотрудникам ФБР его выдал напарник. Но даже в такой критической ситуации разведчик нашел способ сохранить инкогнито и представился американцам именем своего друга Рудольфа Абеля, комментирует писатель, историк спецслужб Александр Бондаренко.
2: Он понимал, в Москве начнут разбираться, кого арестовали, потому что американцы не будут об этом сообщать. То есть надо искать, кто есть. И вот он назвал сотрудника разведки. Человек, который знал Абеля. Ну и дальше уже не так сложно было вычислить. То есть это был дан сигнал о том, что он находится у противника.
1: В Москве этот сигнал декодировали верно. Настоящий Рудольф Иванович Абель – тоже был сотрудником внешней разведки и близким другом Фишера. К моменту ареста последнего Абель уже скончался, поэтому советские спецслужбы прекрасно поняли, кого именно задержали в Нью-Йорке. В США Фишера признали виновным в шпионаже и осудили на 32 года, но он в итоге отсидит меньше 5. После череды определенных событий Фишер получит шанс вернуться на родину, объясняет заместитель главного редактора российской газеты, историк разведки Николай Долгополов.
3: Если бы 1 мая 1960 года над Свердловском не был бы сбит самолет У-2, который пилотировал летчик-шпион Пауэрс, мне кажется, что все-таки обмен мог бы и не состояться. Но когда это случилось, то уже где-то через неделю тюремная почта, да, тюремный телеграф разнесли эту новость, что американский разведчик пойман, дает показания.
1: Ключевую роль в переговорах между Москвой и Вашингтоном сыграл американский адвокат Джеймс Донован. В 57-м он единственный, кто согласился защищать Фишера, а 5 лет спустя стал главным посредником между двумя враждующими сверхдержавами. Для Москвы условия были невыгодными. Фишера обменивали на Пауэрса и еще одного арестованного в Берлине американца. Но исторический обмен состоялся. В феврале 62-го на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом. После возвращения Фишера встретили как национального героя, но до конца жизни он так и не избавился от чужого имени, хотя очень хотел, говорит Николай Долгополов.
3: Его две дочки, приемная родная и жена Эля, они такой маленький устроили бунт и сказали, что нельзя хоронить человека под чужой фамилией. И вот тогда вот его похоронили под такой фамилией Абель Фишер. Только недавно, лет, наверное, 12 назад, его стали официально называть и Фишером.
1: В 2020 году, то есть спустя 49 лет после смерти Фишера, были опубликованы его письма из американской тюрьмы. Оказалось, даже находясь под пристальным наблюдением, он умудрялся передавать ценную информацию, зашифрованную в бытовой переписке. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Филиал Российского университета дружбы народов в Сочи отказался от практики сдачи дипломов для юристов. Причина – нейросети. Они за считанные минуты могут составить выпускную работу, и поэтому студентов проверят, а научились ли они мыслить как профессионалы, заявили в ВУЗе. Как может выглядеть аттестация без диплома и почему мало одних госэкзаменов? Рассказывает член правления организации «Трудовая доблесть России», профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
5: Практическая какая-то работа. Если это медицина, то он должен получить оценку тех наставников, у которых он проходил преддипломную практику. Раньше это так называлось. Если это педагог, он перед дипломом проходит практику в педагогических учреждениях. Это должно ложиться в первую очередь в основу, а не то, что он напишет на бумаге трактат. выпускные экзамены должны принимать в устном варианте. То есть должна собираться комиссия и очень серьезно беседовать с выпускником по предмету той специальности, по которой он обучался в этом вузе.
6: Почему проведение только госэкзаменов мало?
5: Госэкзамен – это разовая акция. А вот когда выпускник проходит преддипломную практику, там его, так сказать, со всех сторон наблюдают. Он проявляет себя в конкретных делах. Кстати, не только это касалось врачей, педагогов, но и инженерные специальности.
0: По мнению эксперта, есть сферы, где дипломы не будут отменять из-за искусственного интеллекта. Это медицина, педагогика, ядерная физика и ряд машиностроительных специальностей.
4: Утро на радио «Звезда».
0: В столице отмечают День московского транспорта. По этому случаю в городе пройдет парад трамваев и откроется большая выставка ретро-автомобилей, куда могут прийти все желающие. Максим Петренко восстановил историю настоящей звезды советского автопрома ВАЗа-2101, который в народе ласково прозвали «Копейкой».
7: Атаман, директивец, Мадонна, Сокол или Фиалка. Знаменитый ВАЗ-2101 мог получить одно из этих необычных имен. Конкурс на название нового советского автомобиля объявил в конце 60-х журнал «За рулем». Больше всего читателям понравился вариант «Лада» – коротко и патриотично. Чиновники настаивали на более географичном имени – «Жигули», комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
8: Но в Министерстве автомобильной промышленности название «Лада» не понравилось, и выбрали название «Жигули». А затем, когда, соответственно, стал уже автоэкспорт думать о поставке автомобиля на зарубежные рынки, стало ясно, что слово «Жигули» похоже на «Жигало». И на очень многих рынках это название совершенно неприемлемо. И тогда, собственно, обратились к результатам конкурса и выбрали тогда «Лада».
7: Но для советского потребителя все эти тонкости брендинга будут не сильно важны. В народе машину прозовут «Единичка», «01» или «Копейка». Машина, созданная на базе итальянского «Фиата», сразу придется по душе автомобилистам. Во-первых, двигатель и ходовую адаптируют под наши дороги и нашу погоду. Во-вторых, на заводе в Тольятти наладят массовый выпуск – до 600 тысяч авто в год. Для сравнения, «Москвич» выпускал не больше 200 тысяч. И, наконец, приятный эргономичный дизайн, как кузова, так и салона. О том, как создателям удалось добиться такого эффекта, рассказывает автомобильный журналист, историк Денис Орлов.
9: Дизайн «Копейки» был удачным по той причине, что им занимались не дизайнеры. Вот это парадоксальная история. Автомобиль создали инженера-конструктора, то есть те люди, которые создают кузов. Не рисуют его, а конструируют, руководствуясь в том числе технологическими соображениями. Вот эти люди, итальянские конструкторы, сделали такой кузов.
7: Первая «Копейка» поступила на советский рынок в 1970 году. Цена была примерно 6 тысяч рублей. При средней зарплате в 120 рублей копить на автомобиль приходилось по 10, а то и по 15 лет. Но для многих советских потребителей даже такое долгое ожидание будет приятным. «Жигули» станут атрибутом успешного человека, в каком-то смысле символом среднего советского класса, где-то между пролетарским «Запорожцем» и номенклатурной «Волгой». Но главное, пожалуй, даже не это. Вместе с ВАЗовской «Копейкой» вырастут и многие смежные отрасли производства, рассуждает Антон Ширяев.
8: Машина была технологичная, современная, появилась масса вещей, которых в Союзе не было. Ну, элементарно производство охлаждающей жидкости не было в Советском Союзе, да, она появилась из-за того, что это было нужно двигателю ВАЗ-2101. Это был колоссальный шаг вперед для нефтяной промышленности, для нефтехимии, для резины, пластмассы, пластиков.
7: А еще в 70-е «Копейка» – хит продаж в Западной Европе. Ее покупают Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и Швеция. Продавать советский аналог «Фиата» по условиям договора запрещалось только в Италии. Большую партию ВАЗ-2101 отправили и на Кубу, где до сих пор можно встретить легендарные «Жигули» с круглыми фарами в качестве такси. И иногда даже с удлиненным кузовом. Максим Петренко, Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
0: За время производства, которое продолжалось с 70 по 88 год, было выпущено около 5 миллионов автомобилей этой модели, что делает «Копейку» одной из самых массовых машин в истории отечественного автопрома.
4: утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, с чего начиналась история военного инженерно-технического университета, какую работу способны выполнять робопсы, зачем в Советском Союзе создали ДОСААФ.
10: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
11: От слов к делу.
10: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
11: От слов к делу. Военные училища России.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Честь, знание, сила. Первое в России президентское кадетское училище было создано в Оренбурге в 2010 году. Сюда поступают мальчишки со всей страны. Срок обучения – 7 лет, с 5 по 11 класс. В основе образования – воинские дисциплины, иностранные языки, компьютерные технологии.
1: От слов к делу.
2: В принципе, это обычная школьная программа. Правда, есть одно преимущество. Выпускники-кадетки могут претендовать на внеконкурсное поступление в любые военные вузы, если заканчивают училище успешно или с отличием. Все необходимое для этого есть. Опытный преподавательский состав, современные учебные кабинеты, оборудованные интерактивными досками и проекторами. Что же касается армии, то воспитанники училища регулярно изучают приемы рукопашного боя и проводят учения на реальных воинских полигонах. В дальнейшем каждый из них мечтает стать офицером вооруженных сил.
1: От слов к делу.
2: Честь, знание, сила.
1: Оренбургское президентское кадетское училище.
3: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
4: В 1924 году первый министр финансов Советской России Григорий Сокольников провел в стране денежную реформу. В результате один большевистский рубль был приравнен к 50 миллиардам царских денег. Владимир Маяковский писал тогда: «Равны серебро и новый бумажный билет. Нынче меж ними разницы нет. Бери, какая больше на вкус. Теперь и бумажкам твердый курс». Символика на купюрах – это всегда отражение национальной культуры, исторических традиций, политической идеологии. Для всех, кто успел пожить при советской власти, кажется естественным портрет Ленина на банкнотах. Но вот что удивительно. Впервые образ вождя мирового пролетариата на деньгах появился вовсе не у нас, а в северных провинциях Китая в начале 30-х. А на большевистских рублях в то время можно было увидеть шахтера, работницу и красноармейца. Так большевики подчеркнули роль рабочих и крестьян, новых хозяев страны. И только спустя 7 лет, в 37-м, облик вождя мирового пролетариата все-таки разместили на советских бумажных деньгах.
3: Все деньги мира.
1: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото заводчика Баташова.
5: Про небольшой городок Гусь-Железный в Рязанской области впервые заговорили в середине 18 века, когда знаменитые промышленники-братья Баташовы купили здесь землю и построили чугуноплавильный завод. А в качестве семейной усадьбы возвели орлиное гнездо. Красивое двухэтажное здание с большой парадной лестницей, под которой, по легенде, мог скрываться нелегальный монетный двор.
1: Цена вопроса.
5: Последний обитатель Орлиного гнезда Андрей Родионович Баташов умер в 1799-м. Ходят слухи, что при жизни промышленника в подвале дома чеканили фальшивые золотые и серебряные монеты. Но после смерти почти ничего не нашли. Ни настоящих денег, ни поддельных. Точная сумма пропавшего добра до нас не дошла. Но известно, что во владении Баташова было почти 10 тысяч душ крепостных. А значит, человек он был очень богатый.
1: Кладоискатели.
5: Говорят, когда про нелегальный монетный бизнес Баташова узнали местные ревизоры, то он потребовал заколотить подвал, якобы вместе с рабочим. По одной из версий, это был лишь отвлекающий маневр. На самом деле работяги просто вынесли золото по подземным коридорам. К этой истории, наверное, не отнеслись бы серьезно, если бы в 2007-м при реставрации другой усадьбы Баташовых в городе Выкса не нашли тайник с монетами 18 века. Говорят, после этого число туристов в Орлином гнезде резко выросло. Более того, в 2013 году группа исследователей с георадаром в руках подтвердила, что под усадьбой действительно находятся туннели и целые залы. С тех пор местные жители шутят, что самый продаваемый сувенир у них не магнитик на холодильник, а чертежи.

0: Раскопать можно, найти сложно.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве. На этих объектах производились и хранились беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения. Цели достигнуты, сообщили утром в Министерстве обороны России. Анкара продает приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета «Хюриет». Покупателями, по данным издания, могут стать Объединенные Арабские Эмираты или Катар. Перепродажа С-400 может привести к возвращению Турции в программу поставок истребителей F-35, рассказал радио «Звезда» военный историк Юрий Кнутов.
2: Турция должна была производить отдельные компоненты этого самолета. Кроме того, она внесла предоплату за самолеты F-35. И самолеты не получила, потому что США возражали в связи с приобретением Турции комплекса С-400. Турция приобрела этот комплекс по одной причине, что американские патриоты не имеют самостоятельности. То есть, если американцы передают патриот, то командование США имеет возможность при желании отключить данный комплекс и сделать его нерабочим. С С-400 таких проблем нет.
1: Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что тема продажи Турции российских С-400 относится к области сверхчувствительных. У Москвы были контакты с Анкарой по этой теме, и эти контакты будут продолжены. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае покушения на него со стороны Ирана по Исламской Республике будут применены 1000 ракет. По словам американского лидера, приказы военным уже отданы. Накануне Трамп сообщил, что, по его мнению, он может стать жертвой покушения, но доказательств этому не привел. 4 предмета станут обязательными во всех вузах России. Независимо от специальности, формы и уровня обучения, студентам придется изучать историю, основы российской государственности, русский язык, философию. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что включение русского языка повысит качество преподавания и объединит образовательное пространство страны. Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв Бельгию со счетом 2-1. Голы забили Фабиан Руис и Микель Мерино. В полуфинале 14 июля испанцы встретятся с Францией. В последний раз сборная Испании доходила до этой стадии в 2010 году, когда и стала чемпионом. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какой военный университет воссоздадут в России, где можно задействовать собак-роботов, чем занимается ДОСААФ. В России решили воссоздать военный инженерно-технический университет. В последние годы он являлся структурным подразделением военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева. Как прославленный вуз приближал великую победу? Кого он готовит сегодня и легко ли стать его студентом? Максим Петренко собрал самые интересные факты об этом учебном заведении.
2: 10 июня 1939-го – день становления учебного заведения. Тогда в Ленинграде создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. Оно должно было готовить военных инженеров для возведения военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. За считанные дни до начала Великой Отечественной, в июне 41-го года, училище обретет новое имя, которое потом прославится на всю страну – Высшее инженерно-техническое училище ВМФ. Именно на знания его специалистов будут опираться власти Ленинграда в вопросе обороны. Курсанты и преподаватели проектировали укрепленные полосы на подступах к городу и готовили к обороне промышленные предприятия. В конце 41-го училище эвакуирует в Ярославль, но учеба продолжится, и выпускники военных лет будут отправляться сразу на фронт. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, училище наградят орденом Красного Знамени. После победы выпуск ценных кадров расширяется, рассказывает военный историк Александр Широкорат.
3: Преподавание было на высоком уровне, и эти инженеры требовались и находили применение даже в среднем машиностроении. Не обратим внимания, что среди создателей ядерного оружия было, наверное, треть физиков, а остальные инженеры, которые занимались механикой, электричеством, всевозможными системами, которые обеспечивали взрыв ядерного заряда.
2: В 60-е училище переведут в ведение Министерства обороны. Опыт его выпускников тогда уже понадобится для стратегического перевооружения страны. Военные инженеры участвовали в создании всех ключевых объектов. Также в те годы окрепнет база, которая позже сформирует из училища высшее военное учебное заведение. Название «Военный инженерно-технический университет» вуз получил 30 лет назад, и тогда он стал первым в системе высшего военного образования военным техническим университетом. Выпускник Матвей вспоминает, тяжело ли было поступать, и отмечает сильную спортивную составляющую обучения.
4: В 2001 году было около 20-30 человек на место, практически со всей России. Людей очень много было, и спортсменов, и медалистов, попадались самые сильные, лучшие. Очень много соревнований выигрывали по всем направлениям: волейбол и единоборство. Спортивное ориентирование тоже развито было.
2: Сейчас вуз является филиалом военной академии материально-технического обеспечения. Готовит технических специалистов для военного строительства, систем жизнеобеспечения и противопожарной защиты вооруженных сил. Конкурс по-прежнему высокий. В приоритете знания физики, математики и информатики. Ценность качественного инженерного образования сложно переоценить, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
5: Нынешние боевые действия перешли полностью в фазу, по сути, технического противостояния. У нас есть огромное количество парней с инженерным складом ума, фактически самоучек, и данный вуз будет как нельзя кстати для увеличения количества технических специалистов и военных инженеров в рядах армии России.
2: Интересно здание, в котором вуз расположен. Это бывшие казармы лейб-гвардии кавалергардского полка. Памятник воинской русской архитектуры. Он сохранил не только внешний вид, но и внутренние планировки эпохи классицизма начала XIX века. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Не лают и не кусают, только верно служат. На выставке «Напром» в Екатеринбурге показали робопсов, которые способны понимать мысли человека. А в каких сферах уже используются робопсы и какие задачи они выполняют? Нам рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
5: Бионические робособаки активно применяются в различных гражданских отраслях. Ну, вот, в частности, железнодорожные компании используют робособак для мониторинга непосредственно больших удаленных объектов, ну, в частности, больших станций товарных для формирования состава, где робособака мониторит и решает вопросы безопасности нахождения посторонних лиц на территории закрытого объекта. И второе, мониторит техническое состояние. Нефтегазовые компании начинают использовать робособак. Мониторинг, например, газовой среды около объекта. Есть, например, утечки метана, нефти, нефтепродуктов.
6: Правда, что они способны помогать саперам при разминировании?
5: Если мы говорим про гуманитарное разминирование, пока собаки только тестово используются. Собака как раз-таки может отнести какое-то оборудование из точки А в точку Б через неразминированную зону.
6: А как насчет патрулирования местности? На это робопсы способны?
5: Все современные крупные предприятия испытывают дефицит частных охранников, и вот здесь как раз робособаки могут прийти на помощь и заменить недостающий персонал.
1: В США робособаки проникают под завалы зданий при землетрясениях. Они ищут людей и передают видео спасателям.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России ДОСААФ отметит столетний юбилей. В честь круглой даты Владимир Путин поручил провести праздничные мероприятия в этом и следующем годах. Свою историю организация ведет с 1927 года, когда был образован ОСО-Авиахим – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Какую роль он сыграл в создании резерва для армии и как затем перерос в массовую оборонно-спортивную организацию? Основные вехи проследила Анна Елисеева.
7: «Опора мирного труда и обороны СССР» – таков был девиз ОСО-Авиахима. Кружки военных знаний открывались по всей стране, где энтузиасты из числа действующих офицеров обучали граждан основам тактики и владению различными видами оружия. Еще один лозунг «От модели к планеру, от планера на самолет» вдохновлял молодежь 30-х пройти летную подготовку. Впоследствии, когда движение преобразуют в ДОСААФ, число технических дисциплин вырастет до 35, рассказывает военный эксперт Игорь Рязанцев и вспоминает, как сам проходил подготовку в оборонном обществе.
8: Готовились ребята, которым предстояло идти в армию. Были водители, туда было сложнее всего попасть, потому что ты получал права. Были направления парашютистов, связистов, всевозможные альпинисты. Я проходил подготовку как подводник. Там нужно было полгода изучать строение аквалангов, разные виды дыхательных систем. А затем, кто прошел эту подготовку, в основном попадали служить на флот в разведывательное подразделение.
7: Организация не является воинским формированием, но ее члены всегда составляли основной резерв для армии. Так, в годы Великой Отечественной войны через школу ОСО-Авиахима прошли более 9 миллионов человек. Среди них летчики, моряки, снайперы и пулеметчики. В мирное время Общество обороны занималось научно-техническими разработками, став, к примеру, одним из первых создателей отечественных дирижаблей. Здесь же началась дорога в космос, когда Сергей Королев и Фридрих Цандер организовали группу по изучению реактивного движения. Плечо энтузиастам в разное время подставляло государство, но ключевую роль играли членские взносы, продолжает Игорь Рязанцев.
8: ОСО-Авиахима, затем и ДОСААФ, как добровольное общество, у них были взносы. Ну вот представим, да, 200 миллионов в стране, каждый вносит, ну, сколько-то копеек. Умножаем на 200 миллионов, смотрим, какая получается сумма. Дальше были лотереи ДОСААФ, которые распространялись, были розыгрыши, опять же, это приносило деньги.
7: А еще ДОСААФ с самого начала идет рука об руку с системой ГТО – «Готов к труду и обороне». Его главная заслуга – это развитие биатлона, стрельбы и плавания, то есть тех видов спорта, которые совершенствуют военно-прикладные навыки. Однако в Советском Союзе эти дисциплины оставались в тени более популярных и продвигаемых футбола, бокса и скоростного бега на коньках, отмечает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Потому поддержка ДОСААФ этих видов спорта оказалась решающей в деле будущих побед нашей сборной на мировой арене.
9: Здесь можно назвать олимпийского чемпиона по стрельбе Василия Борисова, который в Мельбурне победил, и многолетнего рекордсмена мира в стрельбе из мелкокалиберного пистолета Александра Милентьева. Это все женщины, наши чемпионки по стрельбе. А второе, это назовем почти всю советскую школу биатлона. Самым известным представителем был Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион.
7: В 90-е правопреемницей ДСААФ стала Российская оборонная спортивно-техническая организация «Роста». В нулевые вернулось прежнее название и осталось богатое наследие из 2000 авиационных и стрелковых клубов и спортивных школ. А еще в историю оборонного общества навсегда вписаны золотыми буквами победы его спортсменов, которые в общей сложности установили более трети мировых рекордов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, кто предал советского разведчика Рудольфа Абеля, чем можно заменить защиту диплома в университете, почему «Жигули» в народе прозвали «копейкой».
10: Ломоносов дошел до Москвы
11: пешком. Спартанцы вообще сбрасывали.
12: О Витинге шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: затравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Царь 17 сатрапий, царь Египта 2 корон.
6: Писал поэт Валерий Брюсов об Александре Македонском, подчеркивая широту его владений. Кстати, выдающегося полководца нередко называют создателем самой огромной империи в истории человечества. Но верно ли это?
4: А вот и нет.
6: Слово «самый» и фамилия Македонского постоянно соседствуют, и не мудрено. Фигура легендарная. Он действительно покорил множество земель, от Балкан до Индии. Историки пишут о завоеванных им 5 миллионах квадратных километров территорий. Однако это рекорд только для античного мира. Потом империи будут в разы крупнее.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Взять Монгольскую империю. По разным оценкам, ее площадь составляла от 24 до 33 миллионов квадратных километров, то есть в 5, а то и 6 раз больше державы Александра Великого.
7: А какой еще пример?
6: Огромна была по площади и Британская империя в начале 20 века. Свыше 30 миллионов квадратных километров.
4: А вот и да.
8: Вокруг меча.
9: 1970 год. Пол Маккартни объявляет о распаде группы «Битлз». Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе. Первый полет «Боинга» 747. В Мексике проходит 9-й чемпионат мира по футболу. За право принять чемпионат боролись Аргентина и Мексика. Выбор пал на Мексику. Понравилось это не всем. Опасения внушали высота над уровнем моря и жара. Тем более стало известно, что многие матчи будут начинаться в полдень, в самый разгар дневного зноя. Такое требование выдвинули телекомпании, выкупившие за огромные деньги права на трансляцию матчей в восточном полушарии. Кому хочется смотреть футбол глубокой ночью? Впервые мир стал свидетелем настоящей футбольной войны. Отношения между Сальвадором и Гондурасом были накалены. 27 июня 1969 года сальвадорцы в решающем матче обыграли гондурасцев и получили путевку на чемпионат мира. В этот же день между двумя странами были разорваны дипломатические отношения. А 14 июля началась война. Активные боевые действия продолжались 6 дней. Число погибших с обеих сторон составило до 3000 человек. Что тут скажешь? Футбол – дело серьезное. На этом турнире впервые у рефери появились красные и желтые карточки. До этого арбитры удаляли игроков устно. Причиной нововведения стал случай на прошлом чемпионате, когда аргентинский игрок сделал вид, что не понимает слов удалившего его судьи и некоторое время оставался на поле. Бразильцы стали настоящими героями чемпионата. Сборная образца 70-го года считается лучшей за всю историю бразильского футбола. Это подтверждается и статистикой. Ни в отборочном, ни в финальном турнирах они не потеряли ни одного очка, одержав в 12 матчах 12 побед. Финал должен был решить не только судьбу футбольной короны, но и кто заберет себе кубок Жюля Реме навсегда. Дело в том, что еще в 1930 году на заре чемпионатов мира было решено, сборная, которая сумеет завоевать чемпионский кубок трижды, заберет его на вечное хранение. И надо же такому случиться. Оба финалиста, и Бразилия, и Италия, уже побеждали дважды. Бразильцев в том году было не остановить. Не смогли этого сделать и итальянцы. Пеле даже позволил себе перед началом финального матча дерзкую выходку. Арбитр уже готовился дать стартовый свисток, как вдруг к нему подошел Пеле и попросил повременить. Естественно, все камеры мира нацелились на великого футболиста. В этот момент он демонстративно начал перешнуровывать бутсы. Оказалось, за пару дней до финала Пеле подписал новый спонсорский контракт с одной торговой маркой и устроил таким образом рекламное шоу. Чемпионат, по общему мнению, удался, став торжеством футбола, атакующего и честного. На мексиканских стадионах судьям даже ни разу не пришлось использовать появившиеся в их арсенале красные карточки. А Бразилия стала чемпионом третий раз подряд, одержав победу красивую и безоговорочную. Год 1970-й, Мексика, 9-й чемпионат мира по футболу.
0: Премьера на радио «Звезда».
10: Как вас звать, величать-то?
11: Не царское это имя!
12: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
11: Не царское это имя!
12: Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности под предприятием военно-промышленного комплекса в Киеве. Поражены, в частности, завод «Аэродрон», который производит тяжелые беспилотники большой дальности, а также предприятие «Фанплит», замаскированное под производство мебели и осуществляющее сборку ударных дронов «Файрпоинт-2». Кроме того, удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле, используемые для доставки военных грузов и горючего. Все цели поражены, сообщили в Министерстве обороны России. Правительство России выделило более 4 миллиардов 300 миллионов рублей на поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Причина — снижения потока путешественников из-за действий ВСУ. Деньги направят на единовременные выплаты сотрудникам более 4500 компаний. С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Более 2 миллионов опасных аккаунтов и групп в мессенджерах заблокировал Роскомнадзор в прошлом году, однако риски распространения деструктивного контента среди детей по-прежнему сохраняются. Это заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Если с детьми в рамках разговора о важном, Министерство просвещения уже проводит большую работу и рассказывают, какие есть угрозы в цифровой среде, то очень часто родители не знают, с чем сталкиваются дети. Огромное количество групп деструктивных по вовлечению молодежи, детей в алкоголизм, наркоманию, азартные игры. Это, кстати, касается абсолютно всех стран мира.
1: Яна Лантратова призвала родителей ответственно отнестись к обсуждению с детьми тематики интернет-угроз. По ее мнению, если мамы и папы сами осознают опасности в сети, они смогут открыто говорить о них с ребенком. Центр Москвы сегодня частично перекроют из-за парада ретро-транспорта. Движение остановят в Белгородском проезде, на Чистопрудном бульваре и в районе Садовнического проезда. Большинство ограничений снимут после 18 часов. Парковка под запретом до 8 вечера на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде. В 11:30 от метро Новокузнецкая стартует парад исторической техники. 18 трамваев разных поколений и ретро-автомобили. Они проследуют до Чистопрудного бульвара. Там с полудня до 6 вечера праздничная программа, выставка техники, исторические костюмы, концерт. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему американские спецслужбы не смогли перевербовать Рудольфа Абеля? Какой российский институт отказался от дипломных работ из-за нейросетей? Как копейка стала символом советского автопрома? «123 года назад, 11 июля 1903 года, родился Вильям Фишер, человек, которому было суждено стать легендой советской внешней разведки. Весь мир его знает под именем Рудольфа Абеля. Во время работы в Соединенных Штатах Фишера предал напарник. Но разведчик не пошел на сделку и даже под угрозой смерти не назвал свое настоящее имя. Ким Андреев восстановил

0: детали его биографии. Это история высочайшего профессионализма и верности долгу. Марк Коллинс Франк Гольдфус Кайотис. Советский разведчик Вильям Фишер служил много лет под разными именами. К 45 годам за его плечами успешные командировки в Британию, США и даже орден Красного Знамени. Попался Фишер только однажды, в 57 году в Нью-Йорке. Сотрудникам ФБР его выдал напарник. Но даже в такой критической ситуации разведчик нашел способ сохранить инкогнито и представился американцам именем своего друга Рудольфа Абеля, комментирует писатель, историк спецслужб Александр Бондаренко.
1: Он понимал, в Москве начнут разбираться, кого арестовали, потому что американцы не будут об этом сообщать. То есть надо искать, кто есть. И вот он назвал сотрудника разведки. Человек, который знал Абеля. Ну и дальше уже не так сложно было вычислить. То есть это был дан сигнал о том, что он находится у противника.
0: В Москве этот сигнал декодировали верно. Настоящий Рудольф Иванович Абель тоже был сотрудником внешней разведки и близким другом Фишера. К моменту ареста последнего Абель уже скончался, поэтому советские спецслужбы прекрасно поняли, кого именно задержали в Нью-Йорке. В США Фишера признали виновным в шпионаже и осудили на 32 года, но он в итоге отсидит меньше 5. После череды определенных событий Фишер получит шанс вернуться на родину, объясняет заместитель главного редактора российской газеты, историк разведки Николай Долгополов.
2: Если бы 1 мая 1960 года над Свердловском не был бы сбит самолет У-2, который пилотировал летчик-шпион Пауэрс, мне кажется, что все-таки обмен мог бы и не состояться. Но когда это случилось, то уже где-то через неделю тюремная почта, да, тюремный телеграф разнесли эту новость, что американский разведчик пойман, дает показания.
0: Ключевую роль в переговорах между Москвой и Вашингтоном сыграл американский адвокат Джеймс Донован. В 57-м он единственный, кто согласился защищать Фишера, а 5 лет спустя стал главным посредником между двумя враждующими сверхдержавами. Для Москвы условия были невыгодными. Фишера обменивали на Пауэрса и еще одного арестованного в Берлине американца. Но исторический обмен состоялся. В феврале 62-го на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом. После возвращения Фишера встретили как национального героя, но до конца жизни он так и не избавился от чужого имени, хотя очень хотел, говорит Николай Долгополов.
2: Его две дочки, приемная родная и жена Эля, они такой маленький устроили бунт и сказали, что нельзя хоронить человека под чужой фамилией. И вот тогда вот его похоронили под такой фамилией Абель Фишер. Только недавно, лет, наверное, 12 назад, его стали официально называть и Фишером.
0: В 2020 году, то есть спустя 49 лет после смерти Фишера, были опубликованы его письма из американской тюрьмы. Оказалось, даже находясь под пристальным наблюдением, он умудрялся передавать ценную информацию, зашифрованную в бытовой переписке. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
0: Филиал Российского университета дружбы народов в Сочи отказался от практики сдачи дипломов для юристов. Причина – нейросети. Они за считанные минуты могут составить выпускную работу, и поэтому студентов проверят, а научились ли они мыслить как профессионалы, заявили в ВУЗе. Как может выглядеть аттестация без диплома и почему мало одних госэкзаменов? Рассказывает член правления организации «Трудовая доблесть России», профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
4: Практическая какая-то работа. Если это медицина, то он должен получить оценку тех наставников, у которых он проходил преддипломную практику. Раньше это так называлось. Если это педагог, он перед дипломом проходит практику в педагогических учреждениях. Это должно ложиться в первую очередь в основу, а не то, что он напишет на бумаге трактат. Выпускные экзамены должны принимать в устном варианте. То есть должна собираться комиссия и очень серьезно беседовать с выпускником по предмету той специальности, по которой он обучался в этом вузе.
5: Почему проведение только госэкзаменов мало?
4: госэкзамен – это разовая акция. А вот когда выпускник проходит преддипломную практику, там его, так сказать, со всех сторон наблюдают. Он проявляет себя в конкретных делах. Кстати, не только это касалось врачей, педагогов, но и инженерной специальности.
5: По мнению эксперта, есть сферы, где дипломы не будут отменять из-за искусственного интеллекта. Это медицина, педагогика, ядерная физика и ряд машиностроительных специальностей.
3: Утро на радио «Звезда».
5: В столице отмечают День московского транспорта. По этому случаю в городе пройдет парад трамваев и откроется большая выставка ретро-автомобилей, куда могут прийти все желающие. Максим Петренко восстановил историю настоящей звезды советского автопрома «ВАЗа-2101», который в народе ласково прозвали «Копейкой».
6: Атаман, директивец, Мадонна, Сокол или Фиалка. Знаменитый ВАЗ-2101 мог получить одно из этих необычных имен. Конкурс на название нового советского автомобиля объявил в конце 60-х журнал «За рулем». Больше всего читателям понравился вариант «Лада» – коротко и патриотично. Чиновники настаивали на более географичном имени – «Жигули», комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
7: Но в Министерстве автомобильной промышленности название «Лада» не понравилось, и выбрали название «Жигули». А затем, когда, соответственно, стал уже автоэкспорт думать о поставке автомобиля на зарубежные рынки, стало ясно, что слово «Жигули» похоже на «Жигало». И на очень многих рынках это название совершенно неприемлемо. И тогда, собственно, обратились к результатам конкурса и выбрали тогда «Лада».
6: Но для советского потребителя все эти тонкости брендинга будут не сильно важны. В народе машину прозовут «Единичка», «01» или «Копейка». Машина, созданная на базе итальянского «Фиата», сразу придется по душе автомобилистам. Во-первых, двигатель и ходовую адаптируют под наши дороги и нашу погоду. Во-вторых, на заводе в Тольятти наладят массовый выпуск – до 600 тысяч авто в год. Для сравнения, «Москвич» выпускал не больше 200 тысяч. И, наконец, приятный эргономичный дизайн, как кузова, так и салона. О том, как создателям удалось добиться такого эффекта, рассказывает автомобильный журналист, историк Денис Орлов.
8: Дизайн «Копейки» был удачный по той причине, что им занимались не дизайнеры. Вот это парадоксальная история. Автомобиль создали инженера-конструктора, то есть те люди, которые создают кузов. Не рисуют его, а конструируют, руководствуясь в том числе технологическими соображениями. Вот эти люди, итальянские конструкторы, сделали такой кузов.
6: Первая «Копейка» поступила на советский рынок в 1970 году. Цена была примерно 6 тысяч рублей. При средней зарплате в 120 рублей копить на автомобиль приходилось по 10, а то и по 15 лет. Но для многих советских потребителей даже такое долгое ожидание будет приятным. «Жигули» станут атрибутом успешного человека, в каком-то смысле символом среднего советского класса, где-то между пролетарским запорожцем и номенклатурной «Волгой». Но главное, пожалуй, даже не это. Вместе с ВАЗовской «Копейкой» вырастут и многие смежные отрасли производства, рассуждает Антон Ширяев.
7: Машина была технологичная, современная, появилась масса вещей, которых в Союзе не было. Ну, элементарно производство охлаждающей жидкости не было в Советском Союзе, да, она появилась из-за того, что это было нужно двигателю ВАЗ-2101. Это был колоссальный шаг вперед для нефтяной промышленности, для нефтехимии, для резины, пластмассы, пластиков.
6: А еще в 70-е «Копейка» – хит продаж в Западной Европе. Ее покупают Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и Швеция. Продавать советский аналог «Фиата» по условиям договора запрещалось только в Италии. Большую партию ВАЗ-2101 отправили и на Кубу, где до сих пор можно встретить легендарные «Жигули» с круглыми фарами в качестве такси. И иногда даже с удлиненным кузовом. Максим Петренко, Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
5: За время производства, которое продолжалось с 70 по 88 год, было выпущено около 5 миллионов автомобилей этой модели, что делает «Копейку» одной из самых массовых машин в истории отечественного автопрома.
3: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
9: премьера

0: кашне. Уставной форменный армейский шарф, предназначенный для защиты шеи и нижней части лица от ветра и холода. Тайник для носа или спрячь нос. Так переводится это слово с французского языка. Форма и содержание.
1: Считается, что первыми кашне стали носить в 17 веке хорватские солдаты-наемники во время 30-летней войны. Впоследствии офицеры многих европейских стран надевали под воротник мундира шелковые платки, а рядовые бойцы – платки хлопчатобумажные. Удобно, красиво и шею не натирает.
0: Кашне.
1: Пилоты самых первых боевых самолетов носили белые шелковые кашне. Они надежно оберегали летчиков от копоти и выхлопных газов двигателя. В современной российской армии уставной военный шарф делают из полушерстяной ткани. Его разрешается надевать под бушлат, зимнее пальто, плащ или демисезонную куртку.
0: Кашне.
1: Его цвет строго регламентирован по родам войск. Защитный, он же оливковый шарф, используется в сухопутных войсках. Черный – на флоте. Синий или васильковый – традиционный цвет для воздушно-космических сил и ВДВ. Женщины в форме также носят кашне. К примеру, синие шейные платки и косынки – важный элемент одежды сотрудниц юстиции. А красные у женщин полицейских.

0: Мундирование.
1: Кашне популярно и на гражданке. В свое время этот элемент одежды очень нравился Антону Павловичу Чехову. Белый или шелковый шарф в его текстах часто становился важной деталью облика благородного и очень хрупкого душой человека. Так, например, в рассказе «Враги» Кашне подчеркивает утонченность доктора Кириллова. В манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество.
2: Форма и содержание. Кашне. Записки врача.
3: Как дать лекарство ребенку, который наотрез отказывается его глотать? Ситуация, к сожалению, распространенная, и ошибок здесь можно наделать легко, особенно на эмоциях.
2: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
3: Начнем с того, что делать не нужно. Хитрить, смешивая лекарство с бутылочкой молока, смеси, сока или воды. Ребенок может просто не выпить все целиком, особенно если вкус жидкости заметно изменился, что приведет к недополучению необходимой дозы лекарства. Кроме того, недопустимы любые насильственные действия. Впихивание ложки, быстрое введение всего объема при помощи спринцовки или иных приспособлений, позволяющих создать избыточное давление, зажимание носа и тому подобное. Дело может закончиться попаданием жидкости в дыхательные пути, а это не самый благоприятный сценарий. Разновидность насильственных действий можно считать и попытку скормить лекарство спящему ребенку. Последствия могут быть примерно такими же. Нельзя доставать содержимое из капсул и измельчать в порошок таблетки, если это напрямую не разрешено в инструкции. Таблетка может быть покрыта кишечно-растворимой обладкой, а в капсулу действующее вещество спрятали из-за крайне неприятного вкуса или раздражающего действия. Ребенку не полегчает, а лекарство может потерять существенную часть своей эффективности. Что можно сделать? Использовать шприц-дозатор, без иглы, естественно, который ввести вдоль щеки ближе к задним зубам, после чего медленно вводить жидкость, позволяя ребенку глотать порцию за порцией. Еще одна рабочая хитрость – сразу после приема лекарства дать ребенку небольшое количество мороженого, замороженного сока, охлажденную ягоду или кусочек фрукта. Холод временно снижает чувствительность вкусовых рецепторов. Одновременно сработает позитивное подкрепление. К слову, можно предварительно охладить и само лекарство, если это не запрещено инструкцией. Обмануть ребенка тоже можно, но в пределах разумного. Например, спросив, из какого шприца он будет пить лекарство, побольше или поменьше, с зеленым поршнем или с белым. Фишку с безальтернативным выбором дети просекают не сразу.
2: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ходе ночных ударов российские военные поразили объекты в трех украинских портах Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами и инфраструктура для военных грузов. В порту Южный поражены объекты хранения и резервуары с ГСМ. В порту Измаил удары нанесены по складам горючего, насосным станциям, местам хранения вооружения и пунктам управления. Все три порта используются украинскими боевиками как ключевые логистические узлы, в том числе для поставок военных грузов, сообщает Министерство обороны России. Также в ходе удара по Киеву военные поразили несколько предприятий, связанных с производством беспилотников, в том числе большой и средней дальности. Дональд Трамп и Соединенные Штаты действительно хотят решить вопрос по Украине, но евронацисты делают все, чтобы мирного урегулирования не было. Это в интервью информационному агентству «Вести» сообщил глава морской коллегии Николай Патрушев.
2: Они делают все, даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло. Конечно, хотелось бы договориться и решить, но мы не можем бросить тех людей русскоязычных на Донбассе, которых неонацистский режим объявил террористами и сказал, что их надо уничтожить. Они же это публично сделали. Как мы их можем бросить? Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции мы их достигнем. Мы не отказываемся от переговоров, но условия обозначены.
1: На недавно завершившемся саммите НАТО в Анкаре европейцы договорились выделить на поддержку Киева дополнительные 70 миллиардов евро. Средства планируется направить на поставки вооружений и подготовку военных. НАТО также намерено сохранить сопоставимый уровень поддержки Киева в 2027 году. Четыре предмета станут обязательными во всех вузах России. Независимо от специальности, формы и уровня обучения, студентам придется изучать историю, основы российской государственности, русский язык, философию. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что включение русского языка повысит качество преподавания и объединит образовательное пространство страны. Дождь в Москве и области начнется сегодня после полудня, сообщили в Гидрометцентре России. Наиболее интенсивные осадки могут пройти в период с 15 до 18 часов. В столице действует предпоследний оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы и шквалистого ветра. Сообщается, что дожди с переменным будет идти до понедельника. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Исследование касаток на Камчатке. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
1: Область знаний.
3: И сейчас я расскажу про то, как работает проект по исследованию касаток на Дальнем Востоке России. Но больше я буду говорить про свой опыт работы в этом проекте, а именно про свои некоторые исследования. И одно из последних, и таких из самых интересных, это про то, как мы исследуем питание у касаток в Авачинском заливе Камчатки. Сам проект, он существует с 99 года. И он именно начал свою работу в Авачинском заливе Камчатки. То есть это такое традиционное место, где уже, ну, больше 20 лет ведутся наблюдения. А если учесть, что касатки – это долгоживущие животные, да, у которых все процессы популяции происходят медленно, и требуется очень много времени, чтобы собрать какие-то данные, этот проект имеет ценность, особую ценность именно благодаря вот такой продолжительности. То, что мы уже знаем родственные связи между касатками, там, пол, возраст многих животных, и можем уже эту информацию исследовать. А если, например, с нуля мы где-то будем начинать, то нам потребуется там, десяток лет, чтобы узнать только вот эту базовую информацию. Когда мы наблюдаем китообразных, ну вот в частности касаток, есть очень много проблем с этим, потому что большая часть жизни их проходит под водой, мы просто не видим, что они там делают. Они используют огромные территории, и мы их видим обычно, их жизнь только в определенной точке какой-то небольшой. Сложно предсказать их перемещение. То, что они долго размножаются и развиваются, это тоже недостаток. И их поведение, в общем-то, до сих пор не описано в таких подробностях, в которых оно описано у наземных млекопитающих. И это только еще предстоит нам сделать. Но есть и плюсы работы с касатками. Во-первых, каждую касатку можно узнать индивидуально. Это достаточно легко сделать, используя метод фотоидентификации по окраске седловидного пятна, по форме плавника, по каким-то шрамам на теле. И многих касаток я узнаю прямо вот находясь в лодке, да, проходит мимо касатки, и я знаю, там, что это за семья, и сразу по ходу могу смотреть, кто с кем ходит, и в этот момент у меня появляются обычно новые идеи или какие-то инсайты по поводу их поведения и биологии. Касатки обычно не очень пугливы, хотя это зависит от района наблюдения. И в целом у нас есть уже какая-то база. И когда мы начинали работать, когда я начинала работать, уже были статьи по биологии касаток, в которых исследования были основаны на современных данных, на современных методах. Дело в том, что до конца прошлого века основные результаты, которые у нас были в наличии, это результаты по данным, собранным в процессе китобойного промысла. И вот современные исследования, именно когда наблюдение в естественной среде, фотоидентификация, записи звуков, они начались не так уж давно. У нас в стране, да, вот мы стали первым таким проектом, который начал такие исследования с касатками. Мне было 20 лет, я приехала на Камчатку, я была студенткой, и первые два года я провела на острове Старичков, это остров в Авачинском заливе, где мы лазили на вершину этого острова и с берега наблюдали за животными. У нас работала лодка, но я помогала одной аспирантке, она собирала данные по питанию касаток, при этом находясь на берегу, мы отслеживали их поведение, то есть поведение хорошо различалось, мы видели, что здесь они там кормятся, здесь они перемещаются, и она смотрела, в каких местах именно они кормятся. Оказалось, что касатки тогда кормились в определенных местах, а именно, чаще всего они охотились в районе мыса Опасного. Он находится южнее от города Петропавловска-Камчатского. Если вы поедете в Авачинский залив, то обязательно увидите мыс Опасный. И дальше, после того, как вот эти два года я проработала на берегу, я решила, что мне надо обязательно работать в лодке. Это первое. А во-вторых, я решила, что я хочу исследовать социальную структуру касаток. У нас тогда шел процесс фотоидентификации, но, в принципе, ну, одна из основательниц нашего проекта, она вообще была японкой. У нее была фотокамера, она фотографировала касаток, и она мне показала, в принципе, как делать фотоидентификацию на тот момент. Но особо никто не изучал социальную структуру, данные не были обработаны, вот, и, а мне была тема это очень интересна. И вот в нашем проекте, какая особенность еще у нашего проекта, когда мы начинали проект, мы были все студентами, и, в принципе, у нас не было опытных специалистов по касаткам, которые бы нам ставили задачи и говорили, что делать. Мы сами эти задачи изобретали, мы читали статьи зарубежных исследователей, чтобы использовать методы, которые они используют. И точно так я в результате исследовала социальную структуру.
2: Исследование касаток на Камчатке.
1: Область знаний.
3: Первый год, когда я работала в лодке, стыдно даже в этом признаваться, но мне в голову не приходило, что надо фиксировать поведение касаток. То есть я их фотографировала, разделяла на группы, чтобы потом исследовать социальную структуру. Но поведение, вот именно систему, как записывать данные, как наблюдать поведение, это все я придумывала уже потом. То есть получается, что во многом с нашим развитием, как бы с получением опыта, развивались разные темы в нашем проекте. И вот одна из таких тем – это питание касаток. Когда мы еще начинали работать, и касатки в основном охотились в районе мыса Опасного, уже тогда мы предположили, что основной их добычей является северный одноперый терпук. Это такая жирная рыбка, но очень маленькая. Но эта рыбка образует очень крупные скопления в определенных местах. И касатки бежали просто на мыс Опасный, как в столовую. Они ели этого терпуга, потом бежали в следующую столовую, тоже ели этого терпуга и бежали дальше. К сожалению, терпуг очень легко ловится на удочке. И тогда, вот когда я начинала работать, это 2002 год, 2003-2004, в Авачинском заливе активно ловили этого терпуга мелкие суда, так называемый москитный флот, очень странные иногда по конструкции такие лодочки, кажется, иногда самодельные. Рыбаки выходили на мыс Опасный, забрасывали лески просто с пустыми крючками, сразу несколько крючков забрасываешь, и через минуту буквально вытаскиваешь сразу несколько этих терпугов. Лов шел очень интенсивный, и прямо на наших глазах вот в течение нескольких лет терпуга не стало. И касатки, они постепенно, ну, тоже, это было видно, во-первых, москитный флот ушел, во-вторых, там местные специалисты, ихтиологи, они выпустили тоже такие статьи, по которым стало ясно, что численность терпуга снизилась. И касатки перестали охотиться на терпуга, они полностью переключились на лосося. И дальше мы уже видели другую картину, изменилась их стратегия охоты. Если перед этим мы видели, что касатки тесными группами несутся конкретно на мыс Опасный и едят, то сейчас они расходятся очень широко и ходят туда-сюда очень долго и ищут этого лосося. Все дело в том, что терпук и лосось распределены в акватории по-разному. И хотя лосось – это очень ценная рыба, он гораздо крупнее, чем терпук, он жирный, но чтобы его поймать, его надо сначала найти. На это надо потратить силы. И касатки, особенно самки, как мы потом выяснили, когда мы сравнивали стратегии охоты между разными годами, мы выяснили, что именно самки, они предпочитали терпуга. Они практически никогда не охотились в одиночку, всегда это был групповой способ загона добычи. А самцы, они и раньше подъедали лосося, то есть они тоже и терпуга ели, и подъедали лосося. Значит, терпуга не стало, касатки стали охотиться на лосося. И тут в 2006 году наши коллеги с другой стороны Тихого океана выпускают статью, где пишут, что их касатки едят не каждого лосося, а именно чевычу. Чевыча – это королевский лосось, самый крупный и самый жирный. Мы, ну, удивились. То есть получается, что вот эти рыбоядные касатки, они не просто на рыбе специализируются, они предпочитают конкретный вид и выбирают еще. Стало интересно, конечно же, а как у нас? Мы прочитали методику, они собирали чешую с места добычи. То есть касатка поймала лосося, они там собирают чешую, и потом по чешуе определяют вид лосося. Мы этой чешуи не видим просто. Мы видим, как касатка охотится, а где эту чешую собирать, непонятно. Но это интересный процесс, я рассказываю так подробно, потому что это не так просто приехать и собрать все нужные данные. Ты должен понимать, куда смотреть, куда ехать. И в моей ситуации, вот моя история это была, когда, я помню, в 2011 году у нас был волонтер, который сделал сачок. Сначала этот сачок, правда, был гигантских размеров, им было невозможно пользоваться. Потом он сделал сачок поменьше, мы взяли этот сачок и ездили и пытались найти чешую. чешую, чтобы ее собрать. А может быть, наши касатки не оставляют чешую, может, они все съедают. И в какой-то момент рядом с нами охотится огромный самец, он уплывает, и мы видим чешую. И все. Меня как перещелкнуло, я стала понимать, в какой момент надо подходить к этому месту, к месту охоты, и куда надо подходить, чтобы собрать чешую. И мы начали собирать чешую очень эффективно. У нас основные виды лососей в Авачинском заливе – это чивыча, нерка, кижуч, кита и горбуша. Мы решили, что вряд ли наши касатки едят чивычу, потому что ее просто очень мало. Если у берегов Америки там большое стадо чивыча, то у нас это очень малочисленное стадо. Было бы странно, если бы они на чивыче специализировались. Мы начали собирать чешую с мест охоты. В результате у нас получилось, что наши касатки, они чаще всего ели киту и кижуча.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Исследование касаток на Камчатке. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
1: Область знаний.
3: Но на этом мы не остановились. Мы стали сравнивать предпочтения между полувозрастными категориями. Тут такой интересный момент, что вообще кижуч, он как раз идет на нерест в конце июля, там, ну, в начале августа, август-сентябрь основной у него ход на нерест. И если касатки в основном едят кижуч, то, наверное, они едят то, что есть. Как бы, может быть, они выбирают, а просто кижуча много, они его едят. Кроме вообще киты и кижуча, в наших пробах была и чевыча, немножко нерки, и даже палтуса они на самом деле могут есть, хотя там особая стратегия охоты. Мы сравнили полувозрастные категории, и оказалось, что диета самцов и диета самок с детенышами отличается. И это, на мой взгляд, один из самых таких интересных результатов. Получается, что приходит семья, в которой есть и самцы, и самки с детенышами, но едят они по-разному. И получается, что выбор все-таки какой-то есть. Ну, то есть кто-то из них, ну, какие-то предпочтения, да, то есть не то, чтобы они едят все подряд. Самцы, они едят и кижуча, и киту одинаково, а самки, они едят именно кижуча, а киту они практически не едят. С чем это может быть связано? Кижуч, он более мелкий, но при этом он более калорийный. И, возможно, самки, которые все время или кормят детеныша, или вынашивают беременности, ну, больше энергии требуется, может быть, они поэтому предпочитают кижуча. При этом самцы, они очень крупные, и, может быть, они вот едят кижуча и догоняются китой, потому что им объем еды просто нужен побольше. Такие у нас объяснения, это уже спекуляция идет. То есть у нас есть какие-то результаты, но мы начинаем придумывать, как проверить, это пока непонятно, просто предполагаем. И вот однажды я снимала на дрон касаток, обычно я снимаю самок с детенышами и детенышей, чтобы исследовать их поведение. И я вижу детеныша, у которого погибла мама, он поймал рыбу, лосося, и он с этой рыбой, короче, не может ее никак победить. Ну, то есть он ее таскает, он пытается ее разорвать, а она огромная, ну, просто она гигантских размеров, и ему не справиться. И тогда я подумала, что, возможно, самки с детенышами предпочитают кижуча, потому что он мелкий, и просто самки ловят этого кижуча, дают детенышам, потому что им проще с ним справиться. Плюс самки, когда детеныши маленькие, самки рвут рыбу, они дают куски. Вот. А самцам им все равно, там, кижуч, кита, какого размера, самцы справляются со всеми. Ну, мы этого точно не знаем, но мы видим, что, во-первых, в Авачинском заливе произошли изменения, да, в диете касаток. Скорее всего, это привело к тому, что самки немножечко пострадали. Ну, то есть, когда раньше они питались вот этим терпугом, они экономили энергию на поиски, потому что они сразу шли вот в эту знакомую столовую, и там было много терпуга, они его ели. Вот сейчас самки вынуждены искать рыбу и тратить больше энергии. Это первый момент, который мы выяснили. И второй момент, то, что вот диеты между самцами и самками различаются, и самки, опять же, тут более избирательны, как будто бы, вот, и, возможно, тоже более уязвимы.
2: Исследование касаток на Камчатке.
1: Область знаний.
3: К сожалению, сейчас мы видим, что в Авачинском заливе происходит старение популяции. Вообще касатки, они взрослее редко умирают, то есть, ну, взрослая касатка в хорошем состоянии, она долго живет и у нее выживаемость высокая. Что мы наблюдаем, это то, что не выживают детеныши, то есть они рождаются и они погибают. Пока вот за последние годы, ну, очень много детенышей, то есть если мы смотрим вот 2004-2005 год, там родилось очень много детенышей, они повзрослели, и сейчас я за ними наблюдаю, да, сейчас они уже рождаются, и детеныши, но вот сейчас детеныши рождаются и не выживают, и это может быть связано, во-первых, с проблемами с рыбой, то, что рыба становится меньше, и второй момент – это развитие морского туризма, если люди, которые наблюдают за касатками, они не соблюдают правил и не относятся к ним бережно, как к хозяевам вообще Авачинского залива, с уважением, то касатки, они находятся в стрессе, потому что катеров сейчас туристических очень много, и одновременно за одной семьей касаток может наблюдать там 15-20 катеров. То есть это может вызывать стресс у животных, и чисто физически катера могут нарушать их покой, то есть они могут мешать отдыхать, они могут мешать охотиться. И одна из таких сейчас, одно из таких важных направлений нашей работы – это объяснение людям правил наблюдения за касатками, бережного отношения, то, что касаткам надо сохранять энергию, то, что стресс – это вообще-то тоже опасно, хронический стресс, и может приводить к истощению, а не только физические травмы, потому что, ну, люди часто думают, что если мы животных не травмируем, там, винтами под винт, если они попадают, то нормально все, но это не так. То есть надо учитывать поведение животных, смотреть, сбегают они, не сбегают. Сейчас мы, ну вот я очень сильно переживаю из-за этого, из-за этой темы, потому что, ну, я снимаю тоже животных на дрон и вижу иногда, как катер заезжает в группу, и касатки просто не могут вынырнуть и сделать вдох и выдох. Так делать нельзя. Кстати, важная тема еще про питание. То, что отлично, мы собирали чешую, определяли виды лососей. Все это было прекрасно. Но потом, в том числе снимая на дрон, стало понятно, что мы чешую собираем только при определенном типе охоты. А есть еще как минимум две других стратегии охоты, при которых мы не можем собрать чешую. Одна стратегия, она как раз похожа очень на охоту на терпуга, когда касатки стаи загоняют рыбу, и они прямо у поверхности так скользят и хватают эту рыбу очень быстро. И, возможно, эта стратегия связана с охотой на мелкую стайную добычу, да, не крупного большого лосося, а одиночного. И вторая стратегия, когда касатки охотятся на глубине, и они просто в одном и том же месте заныривают, потом выныривают, и, ну, мы тоже никаких следов не находим. Вот, и сейчас мы изучаем вот эти стратегии охоты. Более того, с дрона стало видно, что касатка может просто идти, поворачивать голову и хватать рыбу, хотя с лодки ты этого не видишь. И это так отличается от охоты на крупного лосося, когда касатка минут 10 может гонять одного лосося, А если у нее еще детеныш, который перед носом маячит и тоже такой видит этого лосося, такой: «О, лосось, лосось!» начинает за ним бежать. Мне иногда кажется, эти мамы косаток, они, ну, им требуется очень много сил, чтобы выращивать своих детенышей. И я их очень понимаю, потому что я сама мама. Ну вот. И охотятся, кормить себя, да, в первую очередь. И охотятся на лосося. Ну, видно, что вот когда они охотятся на крупного лосося, это требует очень много усилий. Мы исследуем акустическое поведение, эволюцию вокальных диалектов. У нас вот есть студенты, которые этим занимаются. И самое главное, ну вот моя задача, это сохранять работу проекта, потому что такой длительный проект с уже хорошей базой данных, он очень ценен. Я ищу поддержку, в общем, общественности и всех, кто готов нас поддерживать, чтобы продолжать эти исследования.
2: Рассказывала морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Поражены завод «Аэродрон», который производит тяжелые беспилотники большой дальности, а также предприятие «Фанплит», замаскированное под производство

0: По предварительным данным, пострадали 15 человек, трое в тяжелом состоянии. Всего в салоне находились 46 человек, включая двоих детей. Несовершеннолетние не пострадали. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, передает РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана обвинил Соединенные Штаты в нарушении 9-го пункта меморандума о взаимопонимании. Согласно ему, Вашингтон обязуется не вводить новых санкций и не направлять дополнительные силы в регион. Глава иранского МИД подчеркнул, что Тегеран соблюдает договоренности, в отличие от американцев. С 8 июля стороны обмениваются ударами и обвиняют друг друга в нарушении меморандума о прекращении огня, подписанного 18 июня. Накануне стало известно, что судоходство через Ормузский пролив почти прекратилось после ударов США по Ирану. Количество беспилотных трамваев в Москве до конца года увеличится до 15. Параллельно с этим в столице готовятся к старту тестовых поездок с пассажирами первого в стране беспилотного поезда метро. Подробности сообщил в интервью агентству ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов.
1: Мы начали с трамвая, как одного из самых сложных видов транспорта, потому что трамвай пересекает и автодорожную часть, то есть там едут и машины, и пешеходы, и курьеры, и велосипеды, и зимой много снега, и погода меняется. Крайне сложная задача, поэтому начали с самого сложного, с трамваев. Сегодня курсируют уже 4 трамвая полностью в беспилотном режиме. К концу года их будет 15.
0: В январе 26 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестовой эксплуатации первого в России беспилотного поезда метро. Пока поезд «Москва-2024» курсирует на большой кольцевой линии без пассажиров и с машинистом в кабине для обеспечения безопасности. О погоде. Дождь в Москве и области начнется сегодня после полудня. Наиболее интенсивные осадки могут пройти в период с 15 до 18 часов. В столице действует предпоследний оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы и шквалистого ветра. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о бритве.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Бритва существует 30 тысяч лет. Первобытные люди использовали для удаления волос заточенные кремневые ножи, раковины моллюсков и даже акульи зубы.
0: Факт второй.
2: В Древнем Египте бритва...

0: враг не мог схватить их за бороду. Это был реальный тактический прием.
1: Факт четвертый.
0: Мужчина тратит на бритье примерно 146 дней своей жизни.
1: Факт пятый.
0: Волос человека по прочности сравним с медной проволокой той же толщины, поэтому бритье требует невероятной остроты лезвия.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о бритве.
2: Что вы говорите?
3: Перст и палец. Между этими двумя словами для нас, живущих в 21 веке, разницы нет никакой. И правда. Вот рука, на ней 5 пальцев. Что такое перст указующий? Разумеется, это палец, указательный. Или вот, скажем, наперсток. Куда он надевается? Какие могут быть сомнения? На палец, конечно. О чем еще тут говорить? Но нет, не все так однозначно. Если мы посмотрим на другие языки, например, французский или немецкий, то с удивлением обнаружим, что большой палец там принято называть иначе, чем остальные. Трудно сказать, с чем это связано. Наверное, дело в том, что и выглядит он не так, как другие, и расположен отдельно, и предназначение у него особое. Но это у них. А что же в нашем, русском языке? Представьте, все то же самое. Перст может быть и средним, и безымянным, и мизинцем. А вот первым номером на руке идет не перст, но палец. Когда-то его, кстати, называли наладонным. А в его основе корень «пал». Его отголоски слышны в таких словах, как «палица» или «палка». А вот слово «перст» мы теперь почти не употребляем. Впрочем, о нем нам по-прежнему напоминают наперсток, перстень и перчатка.

0: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
1: От слов к делу.
0: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
1: От слов к делу. Военные училища России.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: После нас никого. Химическое оружие. Оно как невидимый убийца. От него не убежать, от него не скрыться. Оно не выглядит как боевой танк. Оно вообще никак не выглядит. Поэтому для борьбы с этим беспощадным врагом и были созданы войска радиационной, химической и биологической защиты. Сокращенно РХБЗ.
1: От слов к делу.
2: Где же готовят таких бойцов? В Костроме. В военной академии имени маршала Тимошенко. Этому учебному заведению больше 90 лет. Его выпускники успешно сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, выполняли задачи при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, защищали мирных граждан в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе. Сегодня Костромская академия – единственный научно-исследовательский центр России по проблемам технологии органических веществ и средств биологической защиты войск. Так что шуточная фраза «Куда дым, туда и ветер» в нашем случае не сработает.
1: От слов к делу.
2: После нас никого.
1: Костромская военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко.

0: чердаке.
1: С большим уважением отношусь к социологам. Они работают в области, которая кажется нам интуитивно понятной, в отличие от какой-нибудь квантовой физики. А оказывается, что нужно быть ученым, чтобы и правда ее понять, эту область.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Вот смотрите, как бурный рост экспорта и импорта влияет на обычного работника, а? Интуиция и здравый смысл подсказывают, наверное, все становятся чуточку богаче. А вот и нет. Научные данные говорят о другом. Происходит процесс, который экономисты называют поляризацией труда. Представьте себе социальную лестницу, у которой вдруг выпиливают средние ступеньки. Остается только низ и недосягаемый верх. Группа исследователей проанализировала колоссальный массив данных. Это опросы китайских домохозяйств за целое десятилетие, с 2010 по 2020 год, сопоставленные со статистикой экспорта и импорта по конкретным городам. И выводы оказались, мягко говоря, тревожными. Успешная международная торговля в Китае провоцирует, внимание, исчезновение среднего класса как экономического явления. Как это работает на практике? Раньше схема была простой и линейной. Низкая квалификация – низкая зарплата. Средние навыки – средний доход. Высокие навыки – высокий доход. Все логично, правда? Есть стимул учиться и подниматься поэтапно. Но глобальная торговля ломает эту схему. Исследование показало парадоксальную вещь. Разрыв в доходах между середнячками и низкоквалифицированными рабочими стремительно сокращается. Грубо говоря, квалифицированный техник на заводе начинает получать почти столько же, сколько разнорабочий без образования. Зато на верхнем этаже происходит взрыв. Разрыв между высококлассными профи, инженерами, разработчиками, топ-менеджерами и средним звеном становится гигантским. Это создает опасную ловушку мотивации, которую ученые называют вымыванием середины.
0: Наука на чердаке.
1: Люди, друзья, существа рациональные. Работник такой сидит и понимает две вещи. Первое. Чтобы вырваться вперед, нужно учиться не просто немного, а очень много и долго. Нужно стать элитой, чтобы попасть в тот самый верхний сегмент с высокими зарплатами. Второе. Получать среднее специальное образование или быть крепким профессионалом средней руки становится экономически бессмысленно. Зачем тратить годы на колледж, если зарплата будет почти такой же, как у неквалифицированного персонала? В итоге мы видим, что амбициозные и талантливые изо всех сил рвутся наверх, а остальные, потеряв стимул, опускаются на ступень ниже или застревают там навсегда. Средний класс, основа стабильности любого общества, гарант потребления и спокойствия, просто тает. Особенно остро, согласно исследованию, это чувствуется в высокотехнологичных отраслях. Ученые доказали, что вся эта история не связана ни с общим старением населения, ни с тем, что люди просто стали образованнее. Причина именно в структуре глобальной торговли. Что же с этим делать? Авторы научной работы предложили план спасения. Не буду про него в деталях, но смысл в том, что система образования должна стать молниеносной. Учебные программы вузов и колледжей должны адаптироваться под запросы современности не за десятилетия или даже годы, а за месяцы. Иначе никто никогда снизу уже не попадет наверх. Финальный вывод исследования такой. В современном мире деградировать стало легко и дешево. Но плата за отказ от развития теперь выше, чем когда-либо. Если вам кажется, что учиться чему-то новому – это долго, сложно и не дает мгновенного результата, помните об эффекте поляризации. Рынок больше не прощает средних результатов. Либо вы стремитесь к вершине мастерства, либо рискуете остаться в той части песочных часов, где песка слишком много, а перспектив почти нет. Наука вас предупредила.
0: Наука на чердаке. Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
2: Зимой 1844 года в нашу страну на гастроли приехала известная немецкая пианистка Клара Жозефина Вик. Она выступала в Царском селе, Петербурге, Москве. Во время концертов за кулисами всегда находился муж Клары, скромный, застенчивый и невероятно талантливый композитор. Но его все равно никто не узнавал, не обращал внимания, не просил автографов, хотя имя этого человека — Роберт Шуман. Он обожал сочинять музыку. Просиживал за фортепиано часами, сутками. Это его изгубило. От постоянного напряжения кисти рук пианиста воспалились. Постепенно развился паралич среднего пальца правой руки и частичный паралич пальца указательного. О профессиональной карьере пришлось забыть. На тот момент Роберту исполнилось всего 20 лет. Его жена Клара часто гастролировала. На концертах всегда исполняла произведения мужа. Ее знали все. Роберта не знал никто. Однажды на выступлении в Царском селе к нему подошел слегка подвыпивший зритель и спросил:
3: «Так, значит, вы и есть тот самый благоверный супруг нашей всеми обожаемой Кларочки. Как говорите, ваша фамилия Шуман? Не слыхал. Музыкой не увлекаетесь?»
2: Это раздражало. Бывший пианист становился мрачным и еще более замкнутым.
0: Приключения иностранцев в России.
2: Петербург ему не понравился вовсе. Снег, холод, слякоть, сильный ветер. Шуман называл путешествие в нашу страну ошибкой. Он еще не знал, что ждет его впереди, а впереди была Москва. Роберт влюбился в этот город с первого взгляда и записал в своем дневнике:
4: «Мы разместились в районе Петровского бульвара. На второй день моих бессистемных прогулок я неожиданно наткнулся на Кремль. Ох, готов остаться там навсегда. Это невероятное зрелище».
2: На концерты жены Роберт больше не ходил. Чего он там не видел? Все свободное время Шуман проводил в Кремле, восхищался архитектурой, изучал историю Москвы. Больше всего его впечатлил рассказ о пожаре 1812 года. Или просто сидел на высоком холме и любовался окрестностями.
4: «Среди великолепных церквей, колоколен, старых и новых зданий из камня и дерева моя душа отдыхает неизменно».
2: Однажды, гуляя по Кремлю, Роберт вспомнил вдруг о своем втором истинном призвании – поэзии. Весной 1844 года композитор напишет поэму «Колокол Ивана Великого». Там будут такие слова:
4: «И встает пасхальным утром солнце над святой Москвой».
2: Шуман отправил поэму своему тестю Фридриху Вику.
4: «Вот мой стихотворный привет из России, который лично я вам не решился бы вручить. Это скрытая музыка, но для музыкальной композиции у меня не было ни времени, ни спокойствия, ни трудолюбия».
2: Семейные гастроли закончились в том же 1844-м. Скрипя сердце, немецкий композитор навсегда покинул нашу страну. Годы спустя Роберт Шуман, этот угрюмый и неразговорчивый человек, оживлялся лишь тогда, когда речь за столом заходила о России. Клара Жозефина Вик вспоминала позже:
5: «Он часто рассказывал мне, что очень любит Москву и что именно с ней связаны лучшие воспоминания всей его жизни».
2: Роберт Шуман.
0: Приключения иностранцев в России.
6: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
7: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения – почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
10: Реклама.
11: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Ростов, тебе на «вы».
13: Владимир.
14: На «р». Рыбинск.
12: Ха, Кострома.
13: Арзамас.
14: Суздаль.
15: Подъезжаем.
16: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
17: Остановка Городец. Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
16: Путеводитель по Золотому кольцу России.
18: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием по объектам военной промышленности Украины. По информации Министерства обороны, в Киеве поражены предприятия «Аэродрон» и «Фанплит», которые занимались производством и хранением беспилотников большой дальности. В Одесской области удары пришлись по портам Черноморск, Южный и Измаил, ключевым логистическим узлам для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады вооружения и инфраструктура перевалки. Киевский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы. При этом западный мир не противодействует этому, указала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя удары украинских боевиков по гражданским объектам.
2: Киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления. Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы. Поэтому для нас важно на универсальном языке международного права показать всему миру, как на самом деле Украина относится к международным нормам, как она относится к мирным жителям, к детям, к тем, кто не держит в руках оружие, кто просто хочет жить.
1: Аппарат Уполномоченного по правам человека в России фиксирует и собирает все доказательства преступлений киевского режима. Эти материалы направляются в ООН, ОБСЕ и другие структуры, подчеркнула Лантратова. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что для решения вопроса о судьбе российских зенитных ракетных комплексов С-400 необходимы конструктивные переговоры с участием России. По его словам, Анкара анализирует возможные варианты, но без Москвы реализация любых договоренностей невозможна. Ранее СМИ сообщали, что Турция может передать С-400 одной из стран Персидского залива, что, по мнению аналитиков, могло бы способствовать отмене американских санкций. В Кремле назвали тему продажи комплексов сверхчувствительной и подтвердили, что контакты с турецкой стороной продолжаются. Общественная палата России предложила ввести для школьников младших классов дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта. По мнению авторов инициативы, дополнительный отдых поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти. Ранее Минпросвещение рекомендовало сделать послабление для первоклассников – дополнительную неделю отдыха в новом учебном году. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: выдуманный проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Флаговский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио «Звезда».
1: Гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
2: Мангазея. Этот город долгое время считался выдумкой, легендой, подобной Китежграду. Не мудрено, в Сибири сейчас-то земля большей частью неведомая, а до 20 века о ней ходили самые разнообразные небылицы. Например, вот как описывали русские путешественники коренных жителей тех мест.
3: «Снизу до пояса заросли они шерстью и живут преимущественно в воде. На суше могут быть беспрерывно не более месяца, потом начинают трескаться. Чтобы излечиться от высыхания, им приходится отмокать большой срок. Рты у мангазейцев находятся на темени. Когда они едят, то крошат рыбу и мясо прямо в шапки, надевают их на голову и равномерно двигают плечами вверх-вниз, жуют».
2: Но за сказками и вымыслом скрывался реальный факт. Вот в эти-то неведомые дебри в 1600 году Борис Годунов послал отряд ктельцов. Зачем? Богатства там были несметные. Пушнина, моржовые бивни, золото. Воевода стрельцов Мирон Шаховской заприметил на берегу реки Таз брошенное поселение поморов и решил основать здесь острог. Так в 1601 году возникла Мангазея. Место оказалось удобным для торговли пушниной. В 1608 году царь Василий Шуйский объявил Мангазею городом. К этому времени здесь уже имелась крепость, Кремль, окруженная стеной с пятью башнями, посад, три церкви, гостиный двор. Все постройки стояли на вечной мерзлоте. Их фундаменты укреплялись на слое скованной льдом строительной щепы. В городе было около 200 жилых домов, население более 1500 человек. Мангазея ведала всеми окрестными инородцами, главным образом ненцами и селькупами. Они уплачивали в казну большого белого царя государев Ясак, то есть налог пушниной. О богатстве города ходили легенды. За Мангазеей прочно закрепилось прозвание «Златокипящее». Товары и золото стекались сюда рекой и все время находились в бурном движении. В лучшие годы из Мангазеи вывозили соболиные шкурки сотнями тысяч. Однако такое положение независимого города не устраивало тобольского воеводу князя Ивана Куракина. Он сообщил в Москву, что иностранцы тайно приплывают по северным морям и рекам в Мангазею и скупают тут беспошлино главный стратегический продукт страны – пушнину. В 1619 году царь Михаил Федорович велел закрыть морской путь из Поморья в Мангазею, отрезав английские и голландские компании от Сибири. Мангазея постепенно приходила в упадок. Вдобавок, охота на пушного зверя велась столь варварски, что через несколько десятков лет соболь ушел на юг. Это была уже катастрофа. В 1642 году в Мангазее случился сильный пожар. Вновь отстроить город уже не было ни сил, ни средств. Мангазея погрузилась в вечную мерзлоту, стала забытой легендой. И лишь сейчас мы понемногу начинаем узнавать ее удивительную историю. Мангазея.
1: Старый город. История России.
4: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
5: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Игры человечества.
2: В битве на зеленых полях он взмахнул палицей так сильно, что голова гоблинского короля слетела с плеч и угодила прямо в кроличью нору. Так была выиграна битва. И заодно изобретена игра в гольф.
3: Роман «Властелин колец», разговор Гэндальфа и Фродо. Хоббиты придумали гольф. Да вы шутник, мистер Толкин. Хотя, какие шутки? Английский писатель хорошо знал, что игру с мечом и клюшками изобрели в 14 веке вовсе не маленькие волосатые человечки, а шотландские пастухи.
1: Игры человечества.
3: Дело было так. Ходишь целый день, ходишь, следишь за овцами. Скукота смертная. Однажды молодой пастух увидел на тропинке маленький камень. От нечего делать юноша размахнулся деревянным посохом и со всей силы ударил по нему палкой. Камень пролетел несколько метров и угодил прямехонько в кроличью нору. А в этом что-то есть, решили горцы-пастухи и стали играть в гоуф, что в переводе шотландского значит «бить». Вскоре эта игра распространилась по всей Англии, а затем и по миру. Но именно в Шотландии была разработана классическая система 18 лунок, и там же прошли первые спортивные турниры по гольфу. Ударил по мячу, загнал его в ямку лунку, одну, вторую, третью, 18-ю, и ты победитель. Казалось бы, на этом можно поставить точку. Но все не так просто. В 15 веке английский парламент решил, что гольф – развлечение вредное. На него тратится слишком много времени, которое можно использовать для тренировок по стрельбе из лука. А это – национальная безопасность. Игру запретить. Не помогло. В гольф все равно играли. Даже королевы. Однажды Мария Стюарт так увлеклась, что в буквальном смысле потеряла голову. На плахе. Говорят, ее арестовали прямо во время игры в гольф. Печальная история. Но на дальнейшую судьбу этого вида спорта она никак не повлияла.

0: Река истории. История реки. Лама. Осень 1918 года. В чайной подмосковного села Ярополец, что на реке Лама, собрался актив местного драмкружка. Слово держал режиссер и по совместительству учитель труда Петр Кириллин.
1: Товарищи, репетировать при свечах больше невозможно. Нужен электрический свет. Его можно получить от мельничного водяного колеса, что стоит на ламе в бывшей усадьбе графа Чернышова.
0: Целый год энтузиасты строили свою маленькую ГЭС. И построили. Мощности в 12,5 киловатт хватило, чтобы осветить не только чайную, но и все село. А в это время в соседнюю деревню Кашино на открытие дизельной электростанции приехал Ленин. А потом, по случаю, и в Ярополец заглянул. Удивился.
2: Молодцы, товарищи! Все сами и никакого топлива. Вода! Говорите, хотите модернизировать? Дело хорошее. Прошу ко мне в Кремль с предложением. Чем смогу, помогу.
0: Вскоре Петр Кириллин сидел в приемной совнаркома. Ленин его внимательно выслушал и снял трубку телефона.
2: Соедините с Крыжановским, пожалуйста. Глеб Максимович, вы же у нас главный по электричеству.
0: По настоянию Ленина в Москве изготовили турбину, которая позволила поднять мощность в 4 раза. В итоге река Лама осветила все соседние населенные пункты, в том числе и Кашино, где местная электростанция работать отказалась. Ярополецкая ГЭС проработала до 1958 года. Сейчас там музей. А Лама? Что Лама? Вода течет себе. Лама. Река истории. История реки.
3: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.
4: «Радио Звезда».
5: 1775 год. Один из храмов Петербурга. Крещение младенца, сына вице-адмирала русского флота, героя морского чесменского сражения Самуила Карловича Грейга, крестные мальчика граф Алексей Орлов и государыня Екатерина Великая.
6: В уважении заслуг отца и с верой, что сын продолжит его дело, Ее императорское величество всемилостивейше пожаловать изволило новорожденного сына вашего первым офицерским званием.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Мичман. Первое офицерское звание русского императорского флота. Так что все адмиралы, в том числе Нахимов и Ушаков, Лазарев и Крузенштерн, были когда-то мичманами. Но нам известны и другие фамилии. Это кинематографический мичман Панин в исполнении Вячеслава Тихонова, военно-музыкальный мичман, композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков и составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль. Да-да, тот самый. Когда он только начал собирать слова, то находился в звании именно мичмана.
8: История воинских званий.
5: Мичман приплыл, вернее, пришел к нам из Англии.
7: потому что корабли не плавают, а ходят. Мидшипмен. Так называли когда-то моряка парусного флота, несущего службу на корабле, примерно посередине палубы. Отсюда, кстати, и название должности. Если сказать простым языком, то стоит мужик в центре фрегата и точка. Спрашивается, зачем? Что он там делает? В былые времена капитан или какой-нибудь вахтенный начальник очень плохо видел среднюю и носовую часть палубы. И не потому, что забыл очки. Нет. Это огромные белоснежные паруса ограничивали командиру весь обзор. Вот и стоял посередине корабля мичман и дублировал команды, а также внимательно следил за их выполнением. Назначали на такую должность исключительно толковых моряков, претендующих на первое офицерское звание. Как правило, это были гардемарины.
8: По случаю присвоения.
7: В царской России императрица могла присвоить первое офицерское звание когда угодно и кому угодно. Вот и Екатерина II заранее точно не знала, кто именно родится у вице-адмирала Грейга. Мальчик или девочка. Поэтому государыня решила, что называется, перестраховаться.
6: Ежели на свет появится особа женского пола, станет фрейлиной. А коли мальчик родится, тут же будет произведен он и в мичманы. Мое слово нерушимо.
7: Родился, как известно, мальчик. Назвали Алексеем. Родился сразу офицером.
8: Мичман. По случаю присвоения.
3: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
9: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
10: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
9: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
10: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
9: В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, заместитель командира мотострелкового взвода Арон Сарипов спас подчиненного, рискуя собственной жизнью. За храбрость и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, Арон Сарипов был награжден Орденом Мужества.
4: Радиозвезда.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. В Казани прошла международная выставка-форум беспилотных технологий «Дрон-экспо-2026». Свои разработки представили более 230 производителей. Среди ключевых новинок – дрон-перехватчик «Малютка» для поражения целей на расстоянии до километра. Беспилотник «Хант» с искусственным интеллектом, способный самостоятельно наводиться на цель. А также перехватчик ИС-09 с пусковой установкой в виде ружья. Для грузоперевозок показан квадрокоптер «Слон» грузоподъемностью до 80 килограммов. В сельскохозяйственном сегменте выделился небесный трактор с полезной нагрузкой 200 килограммов. «Росатом» в сентябре запустит в Липецкой области производство тяговых электроприводов для электротранспорта. Завод будет выпускать электродвигатели, редукторы и инверторы. Мощность предприятия составит до 150 тысяч изделий в год. Производство будет высокороботизированным, на нем создадут около 80 рабочих мест. В госкорпорации подчеркнули, что не планируют становиться автопроизводителем, а намерены быть поставщиком.

0: трансивере на базе фотонных интегральных схем, которые мы запустили буквально несколько месяцев тому назад. Это тоже прорыв, необходимый для обеспечения отходов, банковской системы, системы связи и так далее.
1: Столичный градоначальник подчеркнул, что правительство Москвы и дальше будет оказывать всю необходимую помощь высокотехнологичным предприятиям, предоставлять льготы и инвестиции, помогать в подборе помещений. Яндекс запустил робот-такси между своими московскими офисами в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока сервис доступен только сотрудникам компании. Машину ведет система автономного управления на базе искусственного интеллекта, но в салоне находится водитель-испытатель. До конца года компания планирует вывести на улицы столицы 200 таких автомобилей, половина из которых будет работать с пассажирами. Робот-такси уже перевозит людей в «Сириусе» под Сочи и «Иннополисе». Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывали
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: Говоришь, ты знаток Японии? А назови основное оружие самураев.
1: Легко. Меч, катана. Только она у них и была.
2: А вот и нет.
3: Как обычно, фильмы и литература все упростили. На протяжении долгого времени главным оружием самурая были лук и стрелы, а не меч. Воинское ремесло и образ жизни воина именовали путь коня и лука, потому что воины были конными лучниками. На иллюстрированных свитках о монгольском нашествии 13 века самураи представлены именно так.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Мечи у самураев появятся к следующему, 14 столетию. Но в сражениях самураи-всадники все равно чаще использовали лук и копья. Из практических соображений. Когда в руке копье, противник близко не подойдет. Даже звание существовало «первое копье» для особо отличившихся. А вот если намечался ближний бой, и самурай с лошади спрыгивал, тогда уж в ход шел меч.
1: Тот самый, с длинной рукоятью и изогнутым клинком.
3: Да, который зовется катаной. Возвели в культ это оружие, когда к власти в Японии пришел клан Токугава. Это 16 век, но время тогда было относительно спокойным, и катана станет больше атрибутом, демонстрирующим статус самурая.
2: А вот и да.
4: Вокруг меча.
5: 1974 год. Население Земли достигает отметки 4 миллиарда человек. Группа Абба побеждает на конкурсе Евровидения. Индия испытывает свою первую атомную бомбу с кодовым именем «Улыбающийся Будда». ФРГ проходит 10-й чемпионат мира по футболу. 21 ноября 1973 года на национальном стадионе в Сантьяго происходило нечто странное. На поле вместо двух команд вышла только одна – сборная Чили. По свистку судьи футболисты разыграли мяч и закатили его в пустые ворота. После этого матч был прекращен. В результате чилийская команда получила путевку на чемпионат мира в ФРГ. А кто же оказался за бортом? Сборная СССР. Именно она должна была противостоять чилийцам на их домашнем поле. Но вмешалась политика. Незадолго до этого матча к власти в Чили пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом. Национальный стадион был превращен в лагерь политзаключенных. И советское руководство посчитало, что нашим футболистам нельзя появляться в этом месте. В 1970 году кубок Жюля Реме был передан на вечное хранение трехкратным чемпионам мира бразильцам. Пришла пора изготовить новый футбольный трофей. Был объявлен открытый конкурс для всех скульпторов мира. И среди 53 проектов выиграл эскиз Сильвио Гацанига. Новый приз был назван без затей – Кубок мира ФИФА. Он представляет собой двух торжествующих и счастливых футболистов, подпирающих земной шар. Единственным представителем Африки на чемпионате стала сборная Заира. Черному континенту пока что с футболом не везло. Заир был позорно разгромлен Югославией 9-0. Заирский диктатор Мабуту пообещал устроить веселую жизнь игрокам своей сборной, если в следующем матче те проиграют крупнее, чем 3-0. И несмотря на то, что в соперниках у заирцев оказалась сборная Бразилии, они героически проиграли. Но уже с достойным счетом 3-0. Одним из открытий чемпионата стала сборная Польши. Они смогли занять третье место и забили больше всех мячей на турнире. К тому же полякам удалось одержать верх над Англией, Италией, Аргентиной и даже Бразилией. Такой коллекцией поверженных соперников может гордиться любая команда. Но главной сенсацией турнира стала сборная Голландии. Она продемонстрировала миру так называемый «тотальный футбол», основанный на постоянных сменах позиций игроками. В этой тактической схеме практически любой футболист может быть нападающим, полузащитником и защитником. В зависимости от ситуации на поле. Соперники просто не знали, что можно противопоставить такой игре, и пропустили голландцев в финал. Но в финале на пути у дерзких новичков оказались хозяева турнира. Опытная и несгибаемая сборная ФРГ. Именно эта команда выиграла совсем недавно чемпионат Европы. И разочаровать своих болельщиков на родном стадионе просто не имела права. Итог 2-1 в пользу немцев. Чемпионат ФРГ окончательно доказал, что футбольный кубок – зрелище, способное приковать к экранам весь мир. Матчи турнира освещали 5000 журналистов. По телевидению за играми наблюдали более миллиарда любителей футбола из 100 стран. Год 1974, ФРГ, 10-й чемпионат мира по футболу.
4: Премьера на радио «Звезда».

0: Даламан гусарский. Короткая до талии суконная куртка с воротником-стойкой. Спереди такого гусарского мундира нашивалось несколько рядов шнуров, обычно 15, с металлическими петлями и пуговицами, которые служили в бою дополнительной защитой от ударов сабли. Форма и содержание.
1: Даламан появился в русской армии в 1741 году как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия. Отсюда второе название форменной куртки – венгерка. Даламан должен был плотно облегать тело гусара, для чего сукно предварительно растягивали по фигуре, после чего разглаживали утюгом. Одним из самых дорогих элементов одежды эпохи Елизаветы Петровны считались пуговицы. Для мундира их требовалось 30 штук. Комплект пуговиц выдавался гусару сроком на 20 лет. В случае потери хотя бы одной из них, даже в сражении, боец обязан был сам покупать замену, поскольку казна на это средство не выделяла.
0: Даламан гусарский.
1: Его рукава были узкими и очень длинными, закрывали половину ладони. Тем не менее, сзади шел специальный разрез, около 12 сантиметров, благодаря чему рукава, по необходимости, можно было спокойно закатать. Шнуры на даламане были разными. У офицеров – золотые или серебряные, у низших чинов – желтые или белые. Глянул на куртку, и сразу понятно, кто перед тобой – полковник или рядовой.

0: обмундирования.
1: Цвет гусарского доломана всегда строго определял принадлежность воина к конкретной части. Темно-зеленая куртка – Павлоградский полк, черная – полк Александрийский, желтый цвет доломана – Мариупольский полк. Весьма колоритная армейская форма тех лет выглядела очень даже эффектно. Не зря ведь говорил Козьма Прутков: «Если хочешь быть красивым, поступай в гусары».
2: Форма и содержание. Доломан гусарский.
3: Ростов, тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в 1:00 на радио «Звезда».
8: Птица-ласточка долго летала над бескрайней водной гладью. Наконец увидела кочку, села на нее и снесла яйцо. А оно бах и разбилось. Из желтка появилось солнце, из белка месяц, из скорлупы звезды. Вот так и весь мир получился.
1: И жоры, малые коренные народы России.
8: Часто даже тот, кто родился и вырос в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, знать не знает, ведать не ведает, что живет на земле этого древнего народа. Мало того, некоторые ижоры обитают здесь и поныне. Осталось их чуть более 200 человек. И живут они в низовьях реки Луга, в Кингисеппском районе и в деревне Вистина на Сойкинском полуострове. Считается, что их предками были самые первые люди, пришедшие на берега Финского залива после отступления ледника. Примерно 12 тысяч лет назад. Первые достоверные упоминания об ижорах относятся к 12 веку. Римский папа Александр III в своей булле писал о племени язычников ингров. Так тогда называли ижоров, считавшихся опасным и сильным народом. А в 1240 году именно ижорский староста Пелгусий сообщил о появлении шведской флотилии новгородскому князю Александру. Это послужило сигналом к началу знаменитой Невской битвы, после которой князь и получил свое легендарное прозвище Невский.
1: Не теряя корней, ижоры.
8: По языку ижоры ближе к финнам и карелам. Да, собственно, их понимают и эстонцы, и вепсы, и другие. А вот что касается внешности, ижоры довольно сильно отличаются от родственных народов. Их средний рост около 170 сантиметров, выше русских и других соседей. Волосы чаще светлые, лицо не крупное, но высокое и узкое, с выступающими скулами. А еще у ижоров часто встречаются зауженные глаза монгольского типа. Это у балтийского-то народа. Жили ижорцы в домах с высоким фундаментом. Причем одна стена дома могла быть каменной, а другие – деревянными. Топили по-черному. Крыши крыли соломой, которая поддерживалась длинными жердями, сделанными в виде птичьих голов. Называлось такое оформление «харакат» – «сороки». Вещи они хранили необычным образом – в сундуках, похожих на бочки, чтобы было удобно выкатывать их из дома во время пожара.
1: Малые коренные народы России.
8: Древние ижоры были язычниками. да и ставши православными, сохраняли веру в духов хозяев и духов покровителей, населяющих весь окружающий мир. Любимый женский праздник – Юрьев день. Юрги – день первого выпаса скота, или, как его часто называют, бабий праздник. С утра женщина с ножом в зубах и иконой святого Георгия в руках заходила в хлев, прося у святого защиты. После нож втыкали под порогом и через него животных выгоняли на улицу. А уже вечером в одной избе на своеобразный девичник собирались замужние женщины. Они ели, пили горячительное, пели песни. Славили своих товарок, которые в этом году вышли замуж, впервые родили или стали бабушками. На праздник приглашали единственного мужчину – пастуха. Он играл на свирели, подливал вино и развлекал женщин. Почему именно пастуха? По странному, но интересному обычаю, ему в течение всего лета запрещалось иметь плотскую близость. Поэтому женщины воспринимали его как символическую подругу. Вот такой и жорсткий Юрьев день.
1: Не теряя корней. Ижоры.
8: Свою веру, обычаи и культуру этот народ бережно пронес сквозь столетия. В деревне Вестина, где компактно проживает часть ижор, энтузиастами устроен музей. В нем вся история этого народа, начиная с X века, когда их предки только обживались в Ингерманландии, то есть в будущих границах Петербурга и Ленинградской области.
1: Ижоры. Малые коренные народы России.
8: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что вооруженные силы России ударили по объектам топлива, энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 2 авиабомбы, 2 ракеты большой дальности и 445 беспилотников самолетного типа. Без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой и не выживет в глобальной геополитической конкуренции. Об этом заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, если бы в 1990-е годы страна пошла по пути либералов и пустила советский флот на иголки, ее бы загнали вглубь континента и расчленили. Патрушев подчеркнул, что контроль над стратегическими морскими коммуникациями превращается в ключевой инструмент давления, а будущее за флотилиями безэкипажных кораблей, интегрированными с роями дронов. На поле боя происходит большой технологический скачок. Новые технологии для беспилотных аппаратов ставят главные задачи перед программистами, а не инженерами. Об этом «Вестям» рассказал гендиректор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
2: Многообразие решений от FPV-дронов, дальнолетов, дронов марсианского типа вот современных, которые сейчас появляются. Это все новая цифровая революция, которая дорвалась до поля боя. И цифровая революция, она определяется в первую очередь не самими изделиями, а тем программным обеспечением, которое на этих изделиях работает. Во многих случаях даже не нужно менять сам дрон, как достаточно изменить на нем прошивку для того, чтобы он сменил сценарий применения.
1: С одной стороны, прогресс дает практически неограниченный круг инструментов для боевого применения дронов, а с другой – сильно усложняет задачу по противодействию им, подчеркнул эксперт. Минпросвещение установило рекомендательные нормы просмотра телевизора для детей. Детям от 3 до 7 лет рекомендуется проводить у экрана не более 30 минут в день. В возрасте от 8 до 10 лет время увеличивается до 1 часа. Подросткам с 11 до 14 лет разрешено смотреть телевизор до 1,5-2 часов, а с 14 до 18 лет до 3 часов, но с обязательными перерывами каждый час. В ведомстве отметили, что телевизор находится дальше от глаз, чем экран компьютера, поэтому вред от него меньше. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем!
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка «Городец». Погуляйте по городу мастеров. Откройте для себя музей детства и самовара. Обязательно попробуйте местный пряник, который здесь пекут по старинному рецепту уже 3 века.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, здравствуйте! С вами Евгения Ионкина. Время отправиться в путешествие. Радио «Звезда» сегодня в первом русском городе Нижегородского Поволжья, который так и называется Городец. Мой путеводитель Артем Яранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Артем, мой первый вопрос. О загадках основания города. Вот почему дата 1152 год вызывает столько споров у историков?
3: Ну, Жень, вопрос это очень интересный и одновременно спорный в Городце. Дело в том, что в 20 веке в краеведческой литературе закрепилась версия о том, что Городец основал князь Юрий Долгорукий в 1152 году. Вот эта версия пришлась по душе горожанам, они много говорили и писали, но вот все-таки историки сомневаются в достоверности такой версии. Большинство историков говорят о том, что, скорее всего, Городец был основан в интервале дат между 1164 и 1172 годами. В 1164 году Андрей Боголюбский совершил удачный поход на волжских булгар. Видимо, он проходил мимо Городца, но город упомянут не был в летописях. А уже в 1172 году Городец упоминается впервые в летописи, потому что здесь княжеские дружины идут мимо Городца на волжских булгар. Это территория современного Татарстана, Чувашии и Мариэл. И вот историки считают, что все-таки нет, попозднее возник Городец, и вряд ли его стоит связывать с именем Юрия Долгорукого. Но некоторые историки и краеведы нижегородские по-прежнему придерживаются этой версии. И, в общем, у нас бывают нешуточные споры, как говорится, на эту тему среди краеведов и историков.
2: Вы, как научный сотрудник, как вы считаете, в каком году возник Городец?
3: Ну, коллектив музея традиционно придерживается той точки зрения, что Городец основан вот в интервале дат между 1164 и 1172 годами.
2: Кто основатель тогда города?
3: Если считать, как, ну, если идти по следам как бы большинства историков и архивистов, то тогда Городец основал Андрей Боголюбский, получается. Но у нас, видите, привыкли к Юрию Долгорукому. У нас Юрий Долгорукий стал почти фольклорный герой. Главное, мы говорим о том, что он герой современной истории. Потому что с 1984 года у нас проходят дни города, праздники древнего города, как их стали называть, в 1984 году. И главным героем этого праздника стал Юрий Долгорукий. Придумали о том, чтобы его ладья приставала к берегу Волги. Здесь его встречали горожане, преподносили хлеб-соль, подводили коня и потом торжественно сопровождали его на Городецкое вече, на стадион, где его чествовал весь народ. И вот с 1984 года Юрий Долгорукий у нас стал просто вот такой культовой фигурой своеобразной.
2: Я так понимаю, памятник стоит Юрию Долгорукому в Городце?
3: Памятника пока нет. Про памятник у нас тоже уже заранее уже начались споры насчет памятника. У нас в честь Юрия Долгорукого названа набережная. Вот та набережная, где стоит город мастеров, вот ее стали называть набережной Юрия Долгорукого. С 2018 года это название на карте Городца. В данном случае мы считаем это вполне справедливо, потому что Юрий Долгорукий именно там предстает, на берегу Волги. Он подходит к Городцу, вступает на городецкую землю на берегу Волги. Там его встречают горожане. Сейчас это как раз проходит у города мастеров. Поэтому там у нас есть набережная Юрия Долгорукого. Да, он вошел уже в географию нашего города.
2: А что касается Андрея Боголюбского, ему памятник не стоит в городе? О нем совсем забыли?
3: У нас из князей памятник заслужил, но это справедливо, Александр Ярославич Невский. У нас памятник Невскому украшает Городец 1993 года. Вот так.
2: Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель», раз уж и заговорили об Александре Невском. А он-то каким образом связан с Городцом?
3: Ну, во-первых, Александр Невский бывал в Городце. Есть летописные упоминания даже об этом. Ну, вот, например, в 1256 году Александр Невский вместе со своим племянником Борисом посетили Городец и Нижний Новгород. Вот Борис повез подарки в Орду, а Александр Невский вернулся обратно. И Александр Невский умер в Городце в 1263 году. Это абсолютно точное летописное сообщение из жития князя Александра Невского. 14 ноября 1263 года Александр Невский умер в Городце. Перед смертью успел принять монашеский постриг. Умер с именем монаха Алексия, но вошел как бы в сон православных святых под именем святого благоверного князя Александра Невского. И было это в Городце, это абсолютно достоверный факт.
2: С этим историки, я надеюсь, не спорят. Хорошо, давайте вернемся немножко назад. Меня очень интересует название города. Город Городец. С одной стороны, креативно, но с другой стороны, недалеко ушли. Городец от слова «город»?
3: Да, Городец — это маленькое укрепленное место, крепостица, городок, городец. Городцов, вот таких населенных пунктов, довольно много на территории России, Украины и Белоруссии. Но наш Городец, пожалуй, самый известный из них и самый крупный, и к тому же древний. На это обратили внимание уже историки. Они говорят, что довольно странно, что такая мощная русская крепость, как город Городец на Волге, как бы вошла в историю с таким скромным именем — Городец. Это своеобразная загадка историческая. Есть предположение историков о том, что Андрей Боголюбский начал строить город, но не успел. Андрей Боголюбский был убит заговорщиками в 1174 году, и поэтому как бы город остался без имени. Но это лишь предположение. Достоверных фактов, почему так получилось, почему такой крупный город оказался с таким довольно скромным именем, вот осталось загадкой.
2: И никогда не менялось название, да, города? Или пытались переименовать?
3: Нет, переименовать его не пытались, но в краеведческой литературе вы можете встретить упоминание, что Городец Радилов и горочане-радиловцы. Об этом тоже любили писать одно время наши авторы, краеведы. Есть одно летописное упоминание, что был Городец Радилов. Но историки все-таки выяснили, что вряд ли это было так. Скорее всего, это летописная ошибка. Летописец мог просто перепутать Городцы и Радиловы. На территории Нижегородской области Радиловых нет населенных пунктов. Но есть Радилов в Тверской земле. И, возможно, новгородский летописец, когда составлял летописные своды, редактировал их, он мог допустить ошибку. В 1216 году князь Георгий Всеволодович отправляется в ссылку из города Владимира в город Городец Радилов. Вот одна летопись об этом говорит, и потом начинает повторять другие, но историки считают, что, вероятнее всего, это ошибка. Лаврентьевская летопись, самая как бы основная летопись по истории Северо-Восточной Руси, и тем более Нижегородского княжества, она называет наш город только Городцом, без уточнений, там Радилов или что-либо иное. Поэтому это скорее все-таки литературный такой феномен. Городец Радилов и Радиловцы особенно. Нет, мы городчане. Городец — городчане.
2: А если мужчина-женщина, вот как называют жительниц и жителей города?
3: Городчанка. Городчанин и городчанка.
2: Вы городчанин, Артём Яранцев, да?
3: Да.
2: Вы коренной,
3: да,
2: житель города?
3: Коренной.
2: Вы знаете, Артём, я еще слышала, что Городец называют Малым Китежем. Мы знаем, что такое Китеж, да, вот это мифический русский город, который исчез. Почему?
3: Ну, это уже более, как бы, более объемная история и более интересная, и более привязанная к нашему городу, чем Городец Радилов. Если там все-таки летописная ошибка, то здесь действительно небольшая традиция в этом есть, в названии города Малым Китежем. Эта традиция идет из литературного памятника «Сказание о городе Китеже», из китежского летописца. Там говорится о том, что князь Георгий Всеволодович путешествовал по Волге, вошел в город Малый Китеж. Здесь ему явилась икона Федоровской Божьей Матери. Горочане попросили внести эту икону в город, и потом был основан на этом месте Федоровский монастырь. Далее продолжается рассказ китежского летописца, что из Городца Георгий Всеволодович поехал через реки Узолу, Санду, Санахту, Керженец до озера Светлояр. И на озере Светлояре он основал город Большой Китеж. И в этом городе Большом Китеже он и погиб спустя время, в дни Батыева нашествия. Китежский летописец получил большую популярность в XIX веке, и этот рассказ про Малый Китеж, фактически про Городец, и про Большой Китеж, и про Георгия Всеволодовича, он очень часто цитировался и рассказывался и в литературе, и в экскурсиях. Поэтому мы привыкли, что Городец называется Малый Китеж. У нас даже легкоатлетический марафон летний тоже называется Малый Китеж. Ну и другие фестивали тоже бывают, нас китежами называют.
2: Как и когда Городец стал купеческой столицей Поволжья? Ответ на этот вопрос через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол – Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Продолжаем наше путешествие по Городцу. Мой путеводитель Артем Яранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Артем, я знаю, что считается, что после монгольских нашествий Городец как бы исчез почти на 2 века, а потом возродился.
3: Да.
2: Расскажите вот об этом периоде и когда Городец стал купеческой столицей Поволжья.
3: Ну вот нашествие хана Батыя зимой 1238 года Городец перенес относительно легко. Нет подробных летописных рассказов, разумеется, о том, как происходило нашествие, как пострадал город, сколько было погибших. Но, судя по всему, город довольно быстро восстановился, и у него была долгая и яркая история после этого. Здесь были городецкие князья, даже был сын Александр Невского, князь Андрей Городецкий. Но вот в 1408 году история города резко прерывается. Городец сжигает ордынский воевода Едигей, и после этого город приходит в упадок на долгое время. 15-16 век – это темные века в истории Городца, о нем очень мало упоминаний. Нет, он не исчез абсолютно, он упоминается в грамотах княжеских. Но о жизни Городца в 15-16 веке мы очень мало что можем сказать. Ну, очень мало. Единичные факты. А вот с 17 века Городец уже возрождается фактически. И с 17 века историки могут опираться на источники, потому что появляются доступные историкам переписные книги на Городец, где мы узнаем имена наших отчинников, имена жителей. Появляются даты, события. Вот с 17 века мы уже непрерывно отслеживаем нашу историю буквально до наших дней.
2: И именно тогда, с 17 века, он становится уже купеческой столицей, Городец.
3: Ну, купеческой столицей, конечно, это он еще не был далеко, потому что в 17 веке это начинает подниматься Нижний Новгород, как один из крупнейших городов Поволжья и один из богатейших. Мы, в общем, для Нижнего конкурентами уже не были. Если в эпоху Древней Руси Городец соперничал с Нижним Новгородом и был даже главнее его одно время, то позднее, увы, все-таки Нижний Новгород с его знаменитой Нижегородской ярмаркой, он затмевал здесь все остальные города. Но современники в XIX веке писали, что Городецкий базар очень большой, многолюдный, он напоминает Нижегородскую ярмарку в миниатюре. Мельников-Печерский писал о Городецком базаре. Ну и вообще путешественники отмечали, что Городец — это богатая хлебная пристань. Фактически это богатый купеческий город в Нижегородском Поволжье. Но формально мы были очень скромны. У нас был очень скромный статус. Мы были волостным селом Балахнинского уезда. Буквально до Октябрьской революции.
2: Я так понимаю, что огромную роль Волга сыграла в судьбе города.
3: Конечно. Особенно вот вторая половина XIX века Городец быстро идет вперед, потому что развивается интенсивно волжское судоходство. Появляются пароходы, начинает активно развиваться речное судоходство. У нас в Городце затон. В этом затоне зимовал речной флот. Суда ходили не пустые, они возили по Волге хлеб. Здесь был большой привоз хлеба в Городец. И хлебом, зерном и мукой особенно торговали городецкие купцы и быстро на этом разбогатели. Ну и потом и настроили суда. И баржи строили, когда-то строили расшивы, потом баржи для купеческих буксирных пароходов, беляны даже спускали на воду. И даже пассажирские пароходы у нас были. И об этом писали газеты. Ну, своей городецкой постройки.
2: Угу. Кроме Волги, я знаю, что огромная роль старообрядцев в формировании города. Какую они роль сыграли, старообрядцы, в развитии, не знаю, ремесел, торговли, судостроения?
3: Ну, у нас нет точной статистики по жителям городца, но вот если мы берем богатые городецкие фамилии, то как минимум половина из них, и даже больше, это фамилии городецких старообрядцев. Почти все богатые городецкие купцы на рубеже 19-20 века были либо старообрядцами, либо выходцами из старообрядческих фамилий. Любопытно, что старообрядцы держали пряничный промысел. О нем известно с конца 18 века, со времен Екатерины II, приводятся в документах фамилии городецких пряничников, и большинство из них являются старообрядцами. Бахаревы, Щербаковы, Беляевы, ну и другие городецкие фамилии оказываются старообрядцами. Вот это факт любопытный. Пряничниковы, конечно, у них и фамилия говорящая. Старообрядцы сильно повлияли на городец, но не надо думать, что вот здесь только одни старообрядцы жили. Конечно, нет. Главный храм нашего города, Троицкий собор, был обычной как бы православной церковью. И у нас был городецкий мужской Федоровский монастырь, оплот официального православия, центр миссионерской работы. Это очень важно.
2: Было, а сейчас есть. Остается.
3: Да, его возобновили, воссоздали в 2009 году. Одновременно с городом мастеров. Вот у нас в 2009 году большие события в городце произошли. Был построен город мастеров, и благотворители восстановили нам мужской Федоровский монастырь.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: По поводу архитектуры города. Ведь считается, что городец – это чуть ли не музей под открытым небом.
3: Вот это точно можно сказать, да. Это абсолютно верно.
2: Что заставляет туристов останавливаться чуть ли не перед каждым домом в городце?
3: Интересное и богатое архитектурное наследие. Ну, надо сказать, что вот вокруг Нижнего Новгорода сложились города небольшие, с очень интересной городской средой. Это и Арзамас, и Павлово, и Городец. Но Городец особенно привлекателен, потому что буквально вот он на Волжском пути стоит, и все, кто проходит мимо городца по Волге, останавливаются в городе. Мы немножко привыкли к тому, что у нас много резьбы. Гости этим восхищены. Они говорят, мы редко видим города, где так много резьбы на домах. И спрашивают нас, городчане, почему у вас так? Но мы объясняем, что в городце традиции судостроения. Борта волжских расшив богато украшались резьбой издавна. И вот эта традиция, она сохранилась в городце и до 20 века включительно. И сегодня продолжается. У нас строятся дома с резными наличниками, реставрируются наличники, восстанавливаются. Манеры резьбы разные у нас. Самые дешевые — это пропильная резьба, самая трудоемкая и довольно архаичная — глухая. Ну и вот нечто среднее между ними — моделированная резьба, тоже очень интересная. Ну а кроме резьбы, кроме резного убранства наших домов, они привлекают именно такой купеческой архитектурой. Купцы строили богатые особняки с флигелями, со службами, с главными домами. Вот это очень интересная архитектура, и она, в общем, является достойным примером для подражания современным строителям.
2: У вас же еще разноцветные фасады.
3: Да. Дело в том, что на рубеже веков был популярен в России кирпичный стиль, когда фасады домов просто выкладывались кирпичом без штукатурного убранства. Это такой дешевый и довольно интересный вариант. Но горожане не выдерживали. Рядом с богатыми купеческими усадьбами, с богатой хорошей штукатуркой, вот эти дома в кирпичном стиле, их стали выбеливать. Либо просто в белый цвет, либо в два цвета, например, голубой белый или розовый белый. И это тоже стало такой своеобразной манерой городецкой. Но здесь нет злоупотреблений, дома не пестрые, не кричащие, но такие очень приятно бывает, когда они хорошо побелены в два цвета, там, например, белый и розовый.
2: Вот сейчас в каком состоянии вот эти вот купеческие дома? Они отреставрированы или они нуждаются в реставрации?
3: Конечно, они нуждаются в реставрации, потому что работы очень много, усадьбы довольно старинные, некоторые датируются середины XIX века, большинство из них — это конец XIX века. Но вот, к счастью, в последние год-два идет активная работа по реставрации и ремонту фасадов наших домов. В общем, горожане обрадовались, что наконец-таки обратили внимание на городец и поддержали жителей города, выделили средства, это правительство Нижегородской области, на реставрацию наших домов. Поэтому город вот сейчас похорошел, музейный квартал. У нас давно не было такой кампании по наведению порядка во внешнем облике наших домов, в их украшении. Вот, к счастью, сейчас они обновлены заметно.
2: Над музейный квартал, он где? Он в центре города находится? Это вот исторический центр, я как я понимаю.
3: Да, музейным кварталом мы называем самое сердце старой части городца. Это улица Ленина, бывшая Купеческая, улица Андрея Рублева, бывшая Панинская, и набережная Революции, бывшая Александровская площадь. Постепенно сейчас музейный квартал стал выходить и на улицу Александра Невского, бывшую Ворохановскую. То есть 3-4 улицы у нас вот входят в наш музейный квартал. Ну, если брать еще одну улицу, то улица Мопра, бывшая Никольская. Вот по этому кварталу, как правило, у нас и гуляют туристы. И организованные группы, и сами.
2: Мы сегодня в Городце. Мой путеводитель Артем Яранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
6: Продолжим после новостей. Премьера на радио «Звезда».
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
6: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
9: Не царское это имя!
6: Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Правительство выделило более 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Средства направят на единовременные выплаты сотрудникам более 4,5 тысяч компаний, пострадавших от снижения турпотока из-за действий украинских вооруженных формирований. В регионах также действуют меры поддержки, льготное кредитование, реструктуризация долгов и снижение арендных ставок. Ряд отелей Анапы приостановил бронирование на некоторые летние даты из-за максимальной загрузки, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Спрос на туры в Анапу по сравнению с прошлым годом вырос на 17%. Основные факторы – открытие пляжей и большой выбор отелей, работающих по системе не только «все включено», но и «ультра все включено». Гостиницы активно развиваются, улучшается сервис, расширяется ассортимент питания. При этом о системном дефиците номеров говорить пока рано. Стало известно, во сколько обойдется россиянам летний отдых на Черноморском побережье. Цены поднялись в среднем на 5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Подробнее рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: В Краснодарском крае это обходится в среднем в июле порядка 50 тысяч, 60 тысяч на 10 дней на человека. Это с размещением комфортной 3- или 4-звездочной гостиницы на базе завтраков, либо вообще без завтрака.
1: Спрос на направление Черноморского побережья на лето этого года увеличился на 4% по сравнению с прошлым. Стремительно растет число российских туристов во Вьетнам. Если в 2024 году страну посетили около 3

0: туризма до 2030 года. Спрос на речные круизы в России в этом году примерно соответствует прошлогоднему с тенденцией к небольшому снижению. Наиболее популярны маршруты Москва-Санкт-Петербург, путешествия в Карелию, на Соловки и круизы по Волге. На июль-август приходится около 2/3 всех летних круизов. Загрузка на востребованных направлениях достигает 90-100%. Как отмечают операторы, снизился средний чек. Путешественники все чаще выбирают короткие круизы вместо продолжительных. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
2: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики – герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
3: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
1: Чай брать будете?
2: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
7: Радио «Звезда» сегодня в Городце. Мой путеводитель Артем Яранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Артем, вы ярко перечисляли улицы Андрея Рублева, Александра Невского, Набережной Революции, да, если я не ошибаюсь. Все эти улицы, они компактно находятся друг с другом, пересекаются и, не знаю, параллельно идут. Я это к чему? Обойти вот этот центр города можно пешком быстро или все-таки потребуется какое время?
8: Это вы легко обойдете это пешком, без усилий. Быстрым шагом это примерно полчаса, ну, заглядывая, так сказать, в музеи и фотографируя памятники архитектуры. Это примерно полчаса. Но торопиться не стоит. Здесь как бы можно и погулять, и отдохнуть, и присесть. Есть где место в скверике Ленина и в сквере Пионерии. Примерно час хорошей пешей прогулки. Это очень рядом. Вот буквально от площади Кольцо в колодец вы начинаете движение. Улица Кирова, улица Ленина, бывшая Купеческая, улица Андрея Рублева, бывшая Панинская, Александровская площадь, ныне Набережная Революции, и улица Александра Невского, бывшая Ворохановская. С нее сворачиваете на улицу Мопра, на Никольскую, и возвращаетесь на самый центр города, на площадь Кольцо в колодец. Вот такой маршрут.
7: Там сосредоточены все главные объекты города. Все старые объекты, на которые стоит посмотреть.
8: Не все, но многие, многие. И музеи, главное, сосредоточены на музейном квартале. А кроме музейного квартала с музеями, у нас есть еще точки притяжения в городе. Обязательно туристам показывают Городецкий крепостной вал, и паломников и туристов возят, показывают им Городецкий мужской Федоровский монастырь. Но это недалеко. Это пешком идти 10-15 минут от музейного квартала, а на автомобиле еще быстрее.
7: Давайте вернемся в центр. Вот как вы считаете, какие

0: какие главные музеи Граца туристу стоит посетить? А может быть, какие-то оригинальные есть музеи в городе?
1: Трудно выбрать лучший музей или там самый популярный музей Граца, самый лучший, самый знаковый. У нас 8 музеев открыто на музейном квартале и город мастеров. То есть 9 таких музейно-туристических учреждений. Каждый имеет свое лицо, каждый музей необычен. Ну вот самый старейший музей у нас — это краеведческий музей. Там достойно показана тема купечества. Пропустить такой музей, конечно, нельзя. И он как бы задает тон, можно сказать, всему музейному кварталу. Вот, задает эту планку музейную, историческую. Да и все остальные музеи очень интересные. Музей городецкого печатного пряника, музей детства, музей дом графини Паниной, тоже очень разноплановый музей краеведческий. Музей городец на Волге, где я вот в данный момент работаю. Очень популярен у туристов музей самоваров. Музей Александра Невского, галерея добра. Каждый музей имеет свою изюминку. Можно рекомендовать все.
0: Мне понравилось название «Музей детства». Что там?
1: «Музей детства» — это музей, созданный уже довольно давно, в 2004 году, с акцентом на музейную педагогику и на обслуживание детских музейных групп. Сейчас самым большим спросом там пользуются мастер-классы. Мастер-классы по жбанниковской свистульке, мастер-классы по городецкой росписи, ну и некоторые другие.
0: Я поняла. Вы несколько раз произносили «город мастеров». Что такое город мастеров? Вот как он связан с древними традициями Граца?
1: Город мастеров – это учреждение, созданное в 2009 году на берегу Волги. Достоинство города мастеров, во-первых, это его внешнее убранство. Это резные терема, они воспроизводят стиль традиционной русской архитектуры деревянной, с резьбой, с наличниками резными, с воротами. Они богато украшены глухой домовой резьбой. Нижегородское Поволжье — это центр глухой домовой резьбы, а Городец — признанный центр этого народного искусства. В 2009 году был построен город мастеров, и фасады его украшены той резьбой, которая действительно есть на городецких и на нижегородских домах. Буквально мастера использовали фотографии, музейные экспонаты. То есть сделано все очень исторически точно и достоверно. Это внешнее резное убранство. И внутри для туристов показывают все традиционные городецкие промыслы, ну, большинство из них. Городецкая роспись, городецкая вышивка, городецкое гончарное дело, жбанниковская свистулька, лозоплетение. Единственное, что там кузницы нет. Но все-таки деревянное здание, поэтому кузницы там нет. А все остальное показывается.
2: Путеводитель. На радио «Звезда».
0: Артем, раз уж мы заговорили об уникальных промыслах, вопрос. Чем роспись Городца покоряет? Чем она отличается, не знаю, от росписи, может быть, в других городах? Что уникального в этой росписи?
1: Городецкая роспись – это самобытное крестьянское искусство народное. Оно возникло, ну, сложилось, сформировалось в конце XIX века на городецкой земле, в городецком районе, в деревнях на берегах речки Узолы. В середине XX века роспись перешла в Городец, на мебельную фабрику. Ее так назвали — фабрика «Городецкая роспись». И вот получила на этой фабрике свое второе дыхание. Городецкая роспись, она очень праздничная, нарядная. Пишутся нашими художниками на больших плоскостях, на декоративных панно, на мебели, на тарелках. Пишут сюжеты из народного быта, из богатого мещанского быта, купеческого и крестьянского. Семейные праздники, застолья, посиделки, приемы гостей, гуляния барышни кавалеров, выезды троек зимой и летом, кареты, запряженные с дамами и кавалерами. Очень праздничное, народное, настоящее русское искусство. В отличие от хохломы, например, в городецкой росписи нет термической обработки. Нет каких-то канонических узких цветов, нескольких, допустим. Она пишется на плоскостях, пишется легко, машисто, и она очень праздничная и разноцветная. И надо отметить еще, Женя, что в городецкой росписи нет модерна, как бы в плохом понимании этого слова. Там нельзя увидеть героев там, с мобильными телефонами, с автомобилями и так далее. То есть наши мастера придерживаются такого хорошего народного вкуса и народного быта.
0: Можно, наверное, какой-нибудь сувенир увезти с росписью городецкой, да, из вашего города?
1: Сувенир можно увезти и нужно взять с собой. Это хлебницы расписные, декоративные панно. Мастера на фабрике расписывают даже мебель на заказ. Вот. Ну и, конечно, даже маленькие дощечки, маленькие сувениры тоже есть украшенные городецкой росписью. Даже свистульки жбанниковские тоже могут расписываться городецкой росписью, хотя не обязательно. Жбанниковская свистулька имеет свою манеру письма, к тому же.
0: Еще о промыслах. Кухня городецкая. Чем может удивить Городец?
2: Приятного аппетита!
1: Чем может удивить городец? Конечно, городецкими печатными пряниками. Уже с конца XVIII века городецкие пряники стали упоминаться как настоящий промысел с конца XVIII века. А в XIX веке был расцвет пряничного дела. У нас выпекали пряники 30 сортов, было 15 пряничных заведений. И фишкой наших пряников было изюминкой. То, что их печатали большого размера, большого веса, до пуда и более. Самый большой городецкий пряник весил 1,5 пуда. В 1885 году его преподнесли брату русского царя, великому князю Владимиру Александровичу в Нижнем Новгороде. Вот такие у нас были пряники. Ну и сегодня тоже пряники замечательные. Самый большой пряник весит 5 килограмм, его можно заказать на фабрике. Всегда в продаже пряники килограмм весом, это тоже довольно много. А вот на День города выпекается пряник весом 20 килограмм. Но правда, он делается не одним пряником, а из долек. Но, тем не менее, все равно это наш любимый городецкий печатный пряник.
0: Чем отличаются, например, от тульских пряников городецкий пряник?
1: Отличаемся. Наша традиционная начинка, вот в 20 веке мы привыкли, что наши печатные пряники имеют такую кисловато-сладковатую фруктовую начинку. Это фруктовое повидло и изюм. Начинка тульского пряника немножко другая. Потом тульские пряники, в них мед кладется. Городецкие пряники делаются чуть по более дешевому рецепту. В них патока. Причем активное употребление патоки у нас отмечалось уже в XIX веке. Наши пряники очень много продавались на Нижегородской ярмарке, и наши пряничники сознательно использовали вместо меда патоку. И современный рецепт городецкого печатного пряника, он тоже с патокой. И еще такой технологический момент. Специалисты говорят о том, что тульские пряники покрываются сахарной глазурью только снаружи, сверху. А наши пряники еще и с донца покрываются. То есть весь пряник покрывается вот и до, и сверху, и снизу. Вот это тоже особенность наших пряников. Наши пряники мы очень любим, всем рекомендуем. Без пряников у нас туристы не уезжают из Граца.
0: А есть какая-то традиция, может быть, употребления пряника? Например, пряник только с самоваром или только с таким чаем?
1: Нет, такого нет. Не до такой степени мы гурманы, чтобы так разделять пряник и вот подразделять его по разным ритуалам и так далее. Нет, пряник для нас — это просто любимое праздничное лакомство, и по любому поводу, и как бы он употребляется с любым напитком, и с чаем, и так далее. Как угодно.
0: Артём, что вы еще рекомендуете обязательно попробовать туристу в вашем городе из еды? Пряник – понятно.
1: Пряник – понятно. Ну, у нас недавно стали выращивать и активно продавать иван-чай. Вот. Ну, разумеется, это народный напиток, но вот сейчас он тоже стал популярен среди туристов, наряду с пряником. Пряник – это издавна у нас. Но вот, пожалуй, два продукта. Городецкий иван-чай и городецкие печатные пряники. А про продукты я вам что еще скажу. У нас очень хорошая молочная продукция. И городецкое молоко – это тоже стал современный бренд Городца. И гости города с удовольствием покупают нашу молочную продукцию и рекомендуют остальным.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
0: А как, Артём, добраться до Городца? Ну, например, из Москвы. Аэропорта, я так понимаю, в вашем маленьком городе нет.
1: Да, мы мечтаем о том, чтобы у нас был дирижабль. Ну, это шутка. Чтобы на дирижабле летать, хотя бы в Ивановскую область. Да, ну, это шутка у нас первоапрельская, городецкая. А так, у нас автомобильные дороги. Главная автомобильная дорога у нас через Борский мост и по левому берегу Волги из Нижнего в Городец. Это самый короткий путь. Немножко дольше будет путь по правому берегу Волги. Это Нижний Новгород через Сормово, Балахну, город Заволжье и через плотину Горьковской ГЭС на наш берег Волги, в Городец. На правом берегу удобство то, что там есть железная дорога. То есть те, кто любит железную дорогу, и могут проехаться этот отрезок Нижней Заволжья на электричке. Но на автомобиле самый короткий путь – это через Борский мост по левому берегу Волги. А автобус – Нижний Новгород, Зеники, Городец.
0: Хорошо, а по Волге к вам добраться можно?
1: По Волге, ну а как же мы про Волгу? Я забыл, прошу прощения. Конечно, по Волге у нас ходят валдаи. Можно сказать, что бегают очень быстро. В годы нашей юности была ракета, а сейчас ее достойным преемником стал валдай. Буквально за 50 минут валдай добегает из Нижнего до Городца.
0: Ага. То есть мы в Нижний можем приехать и из Нижнего в Городец отправиться, я поняла. Артём, вы коренной житель Городца. Вот скажите, есть ли у вас самое любимое место в городе, куда вы либо сами приходите отдохнуть от всего, либо друзей туда приводите? Какое оно?
1: У нас в городе два любимых места для такой тихой прогулки романтической. Это Городецкий крепостной вал, поросшее вековыми соснами, очень красивое место. И самое любимое жителями города и туристами — это набережная, особенно верхняя набережная, набережная Революции, как она у нас называется. Там открывается очень красивый вид на Волгу, там мы любуемся закатами каждый вечер в хорошую погоду. Нижегородцы называют себя столицей заката, в свой город, а мы говорим, что у нас закаты не хуже, чем в Нижнем. В Нижнем берег выше, а у нас берег ближе. У нас очень красивый пейзаж, вот с верхней набережной вниз мы смотрим, у нас город мастеров, гладь Волги, город Заволжье, городецкий гидроузел, очень красиво. Я думаю, что те, кто побывают, не пожалеют об этом.
0: Спасибо вам большое, Артем, за вашу экскурсию. Напомню, что сегодня мы были в Городце. Мой путеводитель Артем Еранцев, научный сотрудник Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Артем, до встречи в Городце.
1: До встречи, Женя. Будем рады видеть вас.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: Очень важные вопросы.
6: Слышала в новостях, что россияне стали чаще менять инициалы. А кто и когда придумал фамилии?
7: Отвечает основатель информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов.
8: Мы не сможем с вами сказать, кто это первый придумал, потому что сама идея использовать вот такое семейное прозвище, наследуемое, она известна еще со времен Древнего Рима. Собственно, оттуда и слово «фамилия» пришло, хотя оно означало там «семья». Вот такие семейные прозвания, они были у многих народов. Не везде они рано утвердились как фамилии. Вот в Центральной Европе, да, вот уже там к XI веку вот эти, в итальянских городах там уже встречались такие наследственные семейные прозвания. Мы их не называли фамилиями. Фамилиями это мы с вами называем. Там фамилия – это семья, как оно было в латинском языке. К XIV-XV веках в Центральной и Западной Европе вот так вот, да, фамилии уже стали такими обычным явлением. Крестьяне там тоже получали и в 18-м, и в 19 веке фамилии. Поэтому в целом они немножко раньше нас начали, но закончили мы примерно одинаково в 19 веке.
5: Очень важные вопросы.
9: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Вся приплыли».
9: Когда находишься на строительной площадке, обязательно нужно соблюдать правила безопасности. Каску не забыть надеть, потому что в 9 случаях из 10 именно вам на голову кирпич и упадет. Закон подлости. Рассказываю. Отставной майор британской армии Пейди Рой Бейтс эти самые правила безопасности, мягко говоря, игнорировал. В результате его голову с дружественным визитом посетил кирпич. Да-да-да, скорее всего, так и было. Иначе как объяснить дальнейшие поступки военного, которые логике вообще не поддаются? Судите сами.
10: во второй половине 20 века. Этот самый поэт-герой Бейтс самовольно захватил в Северном море заброшенную военную платформу «Рафс Тауэр», которая находилась в 10 километрах от побережья Великобритании. И что самое главное, за пределами английских территориальных вод. Можно было предположить, что майор в отставке так соскучился по родной армии, что решил сам с собой войнушку поиграть. Но нет, все-таки ему на голову упал кирпич. Сомнений быть не может. В 1967 году Пэдди Рой Бейтс объявил о создании на территории захваченной платформы государства Силен, после чего провозгласил себя любимого князем Роем Первым. Про кирпич больше сомнений нет, а ведь это только начало. Маразм крепчает. Совсем скоро Рой Первый назначил свою семью правящей династией. Так княжество Силенд стало конституционной монархией, потому что у него, у государства, есть своя конституция. Да что там конституция? В стране выпускаются собственные монеты, марки, есть герб, флаг и даже целых три министерства. Внутренних дел, иностранных дел и Министерства по делам технологий и телекоммуникаций. А все распоряжения монарха оформляются в виде приказов, декретов. Думаете, я сказки рассказываю? Ничего подобного. Приблизительно в 1968 году британские власти попытались оккупировать молодое государство. К платформе подошли военные патрульные катера, и тут же раздался сигнал тревоги, а княжеская семья ответила на вторжение предупредительными выстрелами в воздух. Начался суд. Английское правосудие признало, что это весьма щекотливое дело находится вне британской юрисдикции, поскольку сама платформа расположена за пределами территориальных вод страны. И сегодня крохотное княжество Силенд, дословно княжество морской земли, мечтает о суверенитете, хотя до сих пор оно не признано ни одним государством мира. Вот, друзья, что случается с теми, кто не соблюдает правила безопасности. Так что каску на голову и вперед! Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли. Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
11: Первые русские пятирублевые ассигнации появились в 1787 году, во времена правления Екатерины Великой. По оформлению новые деньги были похожи на английские банкноты, но в отличие от них печатались не на белой, а на синей бумаге. Это помогало неграмотным крестьянам безошибочно определять номинал купюры по цвету. Не случайно в народе ее стали ласково называть «синенькой» или «синицей». 5 рублей в дореволюционной России – очень приличная сумма. Так, например, в 1911 году проезд на извозчике через весь город стоил в среднем 15 копеек. Блины со свежей зернистой икрой и водкой в трактире, как тогда говорили, до отвала, всего 1 рубль. А роскошный ужин из 3 блюд и живой музыкой в ресторане «Славянский базар» – рубль 75. Поэтому синенькую купюру берегли и старались по пустякам не разменивать. А тут еще и поговорка древнегреческого поэта Эзопа пригодилась. Народ ее перефразировал. Лучше пятирублевая синица в руках, чем недосягаемый журавль в небе.
5: Все деньги мира.
12: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
13: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
14: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
17: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем

десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием по объектам военной промышленности Украины. По информации Министерства обороны, в Киеве поражены предприятия «Аэродрон» и «Фанплит», которые занимались производством и хранением беспилотников большой дальности. В Одесской области удары пришлись по портам Черноморск, Южный и Измаил, ключевым логистическим узлам для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады вооружения и инфраструктура перевалки. Россия может эффективно защищаться от атак украинских дальнобойных беспилотников благодаря созданной комбинированной многослойной системе защиты. Об этом «Вестям» рассказал гендиректор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
2: Есть набор средств противовоздушной обороны, которые мы используем. Это мобильные огневые группы, это перехватчики-дроны, это классические наши инструменты типа панциря. Комбинируется это все в виде такой сложной цепочки многоуровневой защиты. На сегодняшний день вряд ли какая-нибудь страна в мире, включая Соединенные Штаты и Китай, не дай бог, если бы они столкнулись с такого рода атаками, хотя бы даже там процентов на 20 от того, что мы получаем от противника каждый день, они бы не справились даже там с 1%. А работа по противодействию ведется с не меньшей скоростью, чем ведется работа со стороны противника по созданию новых дальнобойных инструментов.
1: Специалист добавил, что война с дронами ведется и в киберпространстве. Дроны взламывают прямо в воздухе, им меняют полетные задания или вызывают программные сбои. Направление киберперехватчиков активно развивается. В МВД назвали признаки, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. В их числе оформление кредита и снятие денег в течение суток, перевод на свой счет через систему быстрых платежей более 200 тысяч рублей, а также смена номера телефона для входа в онлайн-банк. К подозрительным операциям также относятся нетипичное время, необычная сумма или местонахождение банкомата. В МВД призвали граждан быть бдительными при совершении финансовых операций. Общественная палата России предложила ввести для школьников младших классов дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта. По мнению авторов инициативы, дополнительный отдых поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти. Ранее Минпросвещение рекомендовало сделать послабление для первоклассников в дополнительную неделю отдыха в новом учебном году. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Англичанка гадит. Чаще всего эту фразу приписывают Суворову. По мне, если этот остров провалится в море, я даже не охну. А это уже Михаил Илларионович Кутузов сказал. О сложных, неоднозначных взаимоотношениях России и Британии расскажет доктор исторических наук Наталья Капитонова.
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: радиозвезда. Архивные тайны.
1: Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Владимир Туз. В гостях доктор исторических наук, профессор МГИМО Наталья Капитонова. Здравствуйте, Наталья Кирилловна.
2: Добрый день.
1: Тема нашей беседы – история российско-британских отношений. Если начинать от Ивана Грозного, то мы никогда не закончим. Поэтому мы сегодня берем временной промежуток от момента возникновения фашистской угрозы в Европе по 90-е годы, то есть практически по нашу современность. Скажите, когда появилось ощущение общей угрозы фашизма у лидеров мировых держав? Во что это вылилось? Как это повлияло на отношения?
2: А можно мне такое небольшое вступление сделать?
1: Пожалуйста.
2: Да. Рассматривая наши отношения, в целом можно сказать, что они никогда стабильными не были. Они развиваются по принципу маятника. Значит, туда-сюда вот так вот ходит, от плюса к минусу. Еще можно это сравнить с американскими горками, вверх-вниз. Это было всегда, это прослеживается на протяжении всей истории наших отношений. И особенно четко это видно после войны. И обычно связано с тем, что там приходят консерваторы, отношения не очень хорошо развиваются. Приходят либористы, сразу получается какой-то мощный такой импульс, и отношения начинают развиваться. Важно еще знать причины этого. Вот британские аналитики считают, что это влияние революции, которую в Великобритании не восприняли никаким образом. Потом это судьба Романовых, значит, которая тоже сыграла роль. Но мы знаем, что
1: Роль короля Георга тут отвратительна.
2: Да,
1: он их не принял.
2: Да, он их не принял, так что это и мы не принимаем этот вот аргумент. Вот, что вот это вот повлияло. Ну и идеология, конечно. Кроме всего прочего, еще действует следующий фактор. Великобритания озабочена тем, чтобы Соединенные Штаты постоянно присутствовали в Европе. Для нее это чрезвычайно важно. А каким образом можно это обеспечить? Ведь Черчилль с содроганием вспоминал, как на Ялтинской конференции Рузвельт вдруг сказал, что американские войска через 2 года он выведет. И это было так неожиданно, без всяких консультаций, выйдет из Европы, я имею в виду. И, конечно, он был к этому не готов и очень сильно встревожился. В общем, англичане заинтересованы, чтобы войска все время находились в Европе. Как это можно осуществить? Под каким соусом? Советская или российская военная угроза. Все безотказно действует.
1: Или имперская угроза России там на Балканах. Ну, угроза Османской империи.
2: Ну, угроза.
1: Угроза Японии.
2: Да, угроза. Я имею в виду послевоенный период. И это, так сказать, обеспечивает сплочение НАТО. А с другой стороны, конечно, Великобритания всегда была заинтересована в том, чтобы иметь все-таки какие-то контакты с Москвой и строить более или менее конструктивные отношения. Вот отсюда и маятник. Когда они ставят во главу угла, значит, одну задачу, то отношения с нами ухудшаются. Потом они начинают улучшать отношения с нами, тогда НАТО там развал, разброд, шатание, так сказать. И вот они туда-сюда. Но при этом надо сказать, что Великобритания, как правило, это видно тоже на протяжении всей истории, особенно послевоенной, первой начинала движение в ту или иную сторону. Если уровень напряженности поднимался и становился сильно таким угрожающим, она первой делала шаг
1: к сближению
2: к энергичному диалогу там, и так далее. И напротив, когда слишком уж начиналось братание, ну, условно говоря, конечно, никакого братания не было, но слишком хорошо развивались и быстро развивались наши отношения с европейскими странами, она первой делала шаг в противоположном направлении и призывала...
1: Дирижер Европейского оркестра.
2: Да.
1: Мы вот сейчас сделали экскурс, ну, в будущее, в настоящее, скажем так. Угу. Вернемся все-таки к 30-м годам, когда коричневая угроза созрела и явственно обозначила себя на карте Европы. Это 1933 год. Угу. Это приход Гитлера к власти. Радиозвезда, программа «Архивные тайны». Пожалуйста, Наталья Кирилловна.
2: Ну, что тут можно сказать? В принципе, предвоенный период Но вообще-то официально считается с 1937 года, когда во главе страны стал Чемберлен. Но на самом деле это раньше уже наблюдалось. Великобритания проводила политику умиротворения агрессора. Суть ее состояла в том, чтобы идти на нескончаемые уступки агрессору, принося в жертву малые страны, в надежде отвести угрозу от себя. Черчилль очень четко сравнил это с кормлением крокодила в надежде, что тот съест тебя последним. И вот эта вот политика проводилась, и ярким свидетельством такой политики была, во-первых, ремилитаризация Рейнской зоны в 1936 году, затем, так сказать, аншлюс Австрии в 1938, потом Мюнхен, конечно, это кульминация.
1: Аннексия чешских судет, немецких судет, Чехословакии, я понимаю.
2: Да, Чехословакии. Поэтому, ну, из, так сказать, представителей истеблишмента только Черчилль рано почувствовал, раньше других он почувствовал вот эту вот германскую угрозу, он оседлал эту тему, и он постоянно будировал общественное мнение и призывал к перевооружению Великобритании, но на это смотрели, так сказать, относились к этому снисходительно, он, конечно, будоражил, так сказать, народ, и в конце концов он переломил, надо сказать, общественное мнение, а также то, что стало происходить в Европе, и оно изменилось. Но руководство по-прежнему считало, что эта политика умиротворения должна дать свои плоды, и самое главное, чего они добились, что Гитлер устремлялся на восток, а желание столкнуть его с Советским Союзом, оно тогда превалировало не только у Чемберлена, но и у всего его окружения.
1: То, о чем мы говорим сейчас, это до 1939 года. Как я понимаю, до 1939 года были многократные попытки создать систему коллективной безопасности в Европе, включая туда Францию, Англию, Советский Союз, как-никак страны Антанты в свое время, да, естественные союзники в Первой мировой, а тут назревает Вторая. А почему эти попытки оказались безуспешными?
2: Дело в том, что никто не собирался с нами серьезно договариваться, и Сталин это понял. А что произошло? Значит, когда отдали Судетскую область, буквально через полгода Гитлер занял всю Чехословакию. И тогда вот гарантии, которые давали, значит, Великобритания и Франция, они оказались недействительными. Черчилль выступил в Палате общин, сказал, а что тут гарантировать, какие границы, уже государства нет, значит, его Германия захватила. Но поскольку реакция общественного мнения была такая серьезная, в общем, люди были недовольны, он, так сказать, начинает делать такие шаги, которые должны были произвести впечатление, что правительство отказалось от политики умиротворения и перешло к политике гарантий. Ну, во-первых, он, значит, стал давать гарантии разным странам.
1: Договор о ненападении?
2: Нет, договор о ненападении был подписан с Германией, и Чемберлен считал это своим главным достижением. Угу. Все помнят, это, так сказать, эту хронику.
1: Вы хотели избежать позора, вы получите и позор, и войну, что-то в этом.
2: Нет, это сказал Черчилль. Он так оценил. Да, он сказал, что Великобритания была поставлена в положение, когда ей пришлось выбирать между бесчестием и войной. Она выбрала бесчестие и получила потом войну.
1: Да, спасибо за точную цитату, я подзабыл, да.
2: Вот, и, собственно говоря, он вдруг, Чемберлен, появился в советском посольстве, чего никогда никто до него не делал. То есть все это должно было произвести такое впечатление, что Великобритания все поставила крест на прежней вот этой умиротворенческой позиции политики и переходит сейчас к сопротивлению. Но ничего подобного не было. Переговоры с Советским Союзом... Да, и еще было сделано предложение Советскому Союзу подписать декларацию четырех: Польша, Советский Союз, Великобритания и Франция. Мы ответили буквально через два дня на это предложение и сказали, что да, предложение замечательное, но, конечно, лучше было бы привлечь еще сюда и скандинавские страны, и балканские, и там балтийские, в общем, вот это. И 17 апреля Советский Союз представил свой план подписания трехстороннего договора. Почему трехстороннего? Потому что Польша категорически отказалась иметь с нами дело. Никаких деклараций, никаких договоров, вообще никакой...
1: Крайне враждебная была страна.
2: Да, она не скрывала своей враждебности, и, в общем... И, кстати говоря, на заседании британского кабинета, это зафиксировано, когда обсуждался вопрос с этим договором, то, в общем, многие высказывались в том плане, что Польша более важна для Великобритании, чем Советский Союз.
1: Понятно.
2: Да.
1: Разговор о российско-британских отношениях будет продолжен, друзья. слушатели. Оставайтесь с нами.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Профессор МГИМО Наталья Капитонова у нас в студии. Мы разговариваем о российско-британских отношениях, советско-британских отношениях, если уж быть совсем точным, в предвоенные и уже в военные годы. Итак, вы сказали, что создать систему коллективной безопасности накануне войны не удалось. 1939 год – это начало Второй мировой. Вот после 1939 года как складывались отношения между СССР и Великобританией, учитывая, что пакт Молотова-Риббентропа был подписан?
2: Хотела бы еще вот по поводу предыдущего вопроса заметить, что да. Мы же вели переговоры и по дипломатическим каналам, и потом непосредственно переговоры были в Москве, и потом о заключении военной конвенции, но Великобритания отнеслась к этому крайне несерьезно. Переговоры ей с Советским Союзом были нужны для того, чтобы оказать давление на Германию, потому что шли в это время тайные переговоры с Германией о заключении всеобъемлющего соглашения, по которому Британская империя предоставляла свободу рук в империи, Гитлеру свободу рук на Востоке, вместе они собирались осваивать, значит, Африку, Россию, сотрудничать в Азии и так далее. Там широкое такое было соглашение. И поэтому переговоры с Москвой нужны были для того, чтобы сделать Гитлера более сговорчивым. Вот для этого, собственно. И, конечно, Москва, в общем, это поняла, и поэтому мы сделали, когда уже убедились в том, что Великобритания подходит к этому совершенно несерьезно и не собирается ничего делать, а они просто тянули время до середины сентября, когда начнется осень и пойдут дожди, и тогда Гитлер не начнет никакие военные действия против Польши, потому что дороги развезет, это будет невозможно. И тогда сделали выбор в пользу пакта Молотова-Риббентропа.
1: Кстати, вот говоря, договор они нападали. Уинстон Черчилль к этому пакту отнесся очень здраво, трезво, да. И, в общем-то, не осуждал и не критиковал Советский Союз. Буквально было сказано такое: будучи поставленным в безвыходное положение, советский лидер сделал свой выбор. Ему некуда было деваться.
2: Вот я как раз и хотела привести слова Черчилля, который сказал, что для Советского Союза крайне важно было отодвинуть свои границы как можно дальше. Если эта политика и была холодной и расчетливой, то она была в высшей степени реалистичной. Вот что он сказал. Мы бы предпочли, чтобы советские армии стояли на границах Польши как друзья Польши, но для интересов Советского Союза важно и было необходимо, чтобы они там стояли. Вот именно на этих вот новых рубежах. Так что он отнесся с большим пониманием.
1: Да, да, да, да. Что произошло 22 июня 1941 года? Потому что ситуация в международных отношениях меняется практически мгновенно. Черчилль называет нападение на Советский Союз циничным надругательством и предлагает нашему лидеру всю возможную военную и экономическую помощь мгновенно, день в день. Прозрел?
2: Ну, про Черчилля так нельзя сказать, что он прозрел, потому что он накануне войны, он призывал заключить союз с Советским Союзом, и он не просто призывал, он требовал, он звонил.
1: Тогда он еще не был премьером.
2: Нет, он еще не был премьером. И он звонил на Даунинг-стрит, и он завалил письмами, и он выступал везде. То есть вот он, собственно, будировал вот общественное мнение. Поэтому для него тут ничего нового не было. Он понимал, что если Германия победит в этой войне с Советским Союзом, то тогда после она обрушится всеми своими силами на Великобританию, и Великобритания не сможет устоять и уцелеть вот в этой войне. Вот что он понимал. Но он, конечно, не хотел поражения Германии полного, и он не хотел мощной победы Советского Союза, потому что он понимал...
1: Извилисто.
2: Нет, он...
1: Система сдержек и противовесов, да.
2: Он понимал, что тогда Великобританию оттеснят вообще, что и произошло, собственно говоря, что ее оттеснят на второй или третий план. Ведь он после конференции в Тегеране сказал, что мне сейчас стало понятно, какая мы маленькая нация. С одной стороны был огромный русский медведь, с другой огромный американский буйвол, а посередине маленький бедный английский английский ослик.
1: Вот какой же ослик? Лев у них?
2: Он уже считал, что это ослик.
1: Наталья Кирилловна, напомню, друзья, что вы слушаете «Радио Звезда». Это программа «Архивные тайны». Вот 70-е годы, английский турист, богатый турист по классу люкса Протамен к нам приезжает. Я встречаю его в аэропорту Домодедово, вижу на пиджаке медаль «За отвагу». Я обомлел, спрашиваю, за что? Догадайся, за проводку северных конвоев? Ага. Exactly. Ленд-лиз. Это очень спорная, очень дискуссионная тема. Это было много, это было мало, это было средне. Это определило исход войны, не определило. Английская техника – это что? Это ленд-лиз, который шел из Америки, который они перегоняли нам? Или это вот... объясните мне, что такое английский ленд-лиз?
2: Нет, но они... Основной, конечно, поток шел из Соединенных Штатов Америки, да, но они сами тоже участвовали в этом. Но я хочу сразу сказать, что не надо преуменьшать значение ленд-лиза и не надо его преувеличивать. Мы присоединились к этой программе осенью 41-го года, но мы бы выстояли и без ленд-лиза, но здесь вопрос о цене победы. Тогда это было бы гораздо...
1: Положили бы еще 1 миллион, а то и полтора.
2: Этого. Да больше, наверное.
1: Это Алексей Исаев сказал. Я у него спросил, если бы не было ленд-лиза, он говорит, кончили бы войну на год раньше, и где-то 1,5-2 миллиона еще сверху.
2: Вот, например, по паровозам. Они нам поставили по ленд-лизу 1900 паровозов. А у нас за 3 года войны, там, с 42 по 45, сделали только 92. Это, конечно, существенная помощь. А ведь надо было вести арктические конвои. Это были не единственные конвои. Технику и вооружение гнали еще. И самолеты из Соединенных Штатов Америки, значит, там...
1: Транспортные самолеты, высокооктановый бензин, пороха. Да, все это шло.
2: Потом стратегическое сырье. У нас было критическое положение. Мы, правда, тоже поставляли Соединенным Штатам там и золото, и платину, и там, и так далее. Но и они нам очень много чего поставляли, и без этого было бы очень тяжело. Но что я хочу здесь, на что обратить внимание? Ведь конвои шли очень нерегулярно. И вот это, конечно, доставляло очень много беспокойства и серьезно осложняло отношения Черчилля со Сталином. Потому что после знаменитого этого PQ-17, который летом, да, там много, там 23 судна было потоплено, причем по вине англичан, потому что они вдруг увели все свои военные корабли сопровождения на базу. И конвой остался совершенно беззащитным, и его немцы с помощью подводных лодок и с воздуха его фактически разбомбили. После этого был серьезный перерыв до сентября. В сентябре пошел следующий конвой, там 10 с чем-то, с небольшим судов тоже потопили. После этого опять перерыв до декабря. А у нас в это время Сталинградская битва. А как вообще? А мы без поставок, понимаете? А потом у них в 43-м году высадка в Сицилии, значит, вооружение нам самим нужны, как говорил Черчилль. Потом подготовка к второму фронту, к открытию выставки в Нормандии тоже нужны. Потом арктические льды мешают, значит, там, так сказать, проходу. И поэтому это было совершенно не так, как должно было быть, потому что поначалу было записано, что раз в 10 дней один конвой, потом, значит, весной 42-го года это 3 конвоя за 2 месяца, и все равно это не соблюдалось. И Черчилль незадолго до открытия второго фронта, он написал Сталину, что, собственно, ну, мы постараемся так уж и быть, еще там несколько конвоев вам отправить. И, конечно, получил резкую отповедь, что это не жест доброй воли, а вы это все ваши обязательства записаны в соответствующих документах. Думал, что это вы одолжение такое делаете. Поэтому, если бы они шли регулярно, это было бы другое дело.
1: Английская карикатура. Наверное, из журнала «Панч». Заснеженное поле, сожженные танки, немецкие каски на крестах, Наполеон верхом на коне спрашивает у Гитлера, который сидит в автомобиле. «Я хотя бы взял Москву. А у тебя что получилось?» Подпись. «Сталинград, 42-й год». Это, видимо, был пик наших союзнических отношений. Это меч короля Георга, врученный защитникам Сталинграда. Российско-британские отношения от 30-х до 90-х годов – наша тема сегодня.
0: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.
3: Вокруг тысячи вопросов. а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
3: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой и не выживет в глобальной геополитической конкуренции. Об этом заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, если бы в 90-е годы страна пошла по пути либералов и пустила советский флот на иголки, ее бы загнали вглубь континента и расчленили. Патрушев подчеркнул, что будущее за флотилиями без экипажных кораблей, интегрированными с роями дронов. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что для решения вопроса о судьбе российских зенитных ракетных комплексов С-400 необходимы конструктивные переговоры с участием России. По его словам, Анкара анализирует возможные варианты, но без Москвы реализация любых договоренностей невозможна. Ранее СМИ сообщали, что Турция может передать С-400 одной из стран Персидского залива, что, по мнению аналитиков, могло бы способствовать отмене американских санкций. Международная федерация гимнастики приветствовала решение исполкома Международного олимпийского комитета о снятии санкций с российских спортсменов. В заявлении World Gymnastics подчеркивается, что спорт должен оставаться независимым от политики и быть нейтральной платформой для единства и честности. Федерации также выразили приверженность ценностям мира и сотрудничеству с МОК. Участие в мюзикле «Норд-Ост» стало важным этапом в карьере актрисы Екатерины Гусевой и повлияло на ее отношение к музыкальному театру. Об этом сама актриса рассказала в беседе с агентством ТАСС.
2: В общем-то, музыкальное образование свое я получила в мюзикле «Норд-Ост», когда был оркестр, живые музыканты, живое исполнение, очень сложные партии вокальные, которыми нужно было овладеть и овладеть голосом в первую очередь. Это такие вот мои музыкальные университеты. Ну и, конечно, бродвейские мюзиклы «Красавица и чудовище», «Звуки музыки». Я сейчас говорю о музыкальном театре, в котором я себя очень чувствую комфортно. Потому что, наверное, там в таком формате музыкального театра может пригодиться все. Но это не значит, что я с меньшей любовью отношусь к драматическим ролям.
1: На днях артистка отметила 50.

0: новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда». Архивные тайны.
1: Историк, профессор МГИМО Наталья Капитонова в гостях у нас. Сейчас мы, ну, наверное, пройдемся по ключевым моментам российско-британских отношений в послевоенные годы, да? Зацепим чуточку войну, потому что это весна-лето 45-го года, когда появляется проект операции Unthinkable, немыслимое. Вот и сейчас трудно поверить, что это была за операция, проект операции.
2: Этот проект Черчилль выдвинул от отчаяния, потому что в Польше ситуация развивалась совсем не так, как он хотел. Ведь он пошел навстречу Сталину по всем вопросам, касающимся границ, восточных и западных границ Польши, потому что для него главным вопросом было вернуть правительство, вот то самое эмигрантское польское правительство, которое всю войну сидело в Лондоне, добиться его возвращения в Варшаву. Этому он подчинил абсолютно все. Поэтому он говорил, что главное для него, чтобы Советский Союз был доволен границей, вот чтобы ему нравилась граница. Поэтому и Львов отдали, с чем поляки никак не собирались соглашаться и там стояли, так сказать, насмерть. Вот. И если почитать его мемуары, он ведь на поляков оказывал очень сильное давление, Черчилль, чтобы они приняли вот эти вот требования Сталина. Его потом, впоследствии, когда были напечатаны уже мемуары, даже попросили убрать некоторые такие жесткие выражения в адрес поляков, потому что они были оскорблены вот таким вот отношением. Для него был очень важен польский вопрос, и он впоследствии признавался, что он собирался устроить демарш на Потсдамской конференции именно по польскому вопросу. Но случились выборы, как мы знаем, в работе конференции был объявлен перерыв, Черчилль вернулся в Великобританию, чтобы послушать результаты выборов, и он был уверен, что он победит и вернется на следующий день опять в качестве премьер-министра, но не случилось. И его заменил лидер лейбористов Эйтли, а Эйтли, как говорил Черчилль, он человек такой неопытный, не очень хорошо разбирающийся в этих делах, и поэтому, в общем, как говорил Черчилль, я не несу ответственности за вот эти вот решения, принятые в Потсдаме.
1: Я понимаю, можно очень долго с переменным успехом вести политические торги, мы вам отдаем Грецию на откуп, там вы нам что-то еще, но тем не менее, операция немыслимая 45-го года, которая предполагала прямое вооруженное столкновение наших союзников с Красной армией. Вот это реальность. Это выдумка, это какой-то злой анекдот. Что это было? Я вот у вас
2: пытаюсь... Нет, это был план, идея была Черчилля, но я не знаю, как бы он мог это осуществить. Это было абсолютно неосуществимо, и надо отдать должное Объединенному комитету начальников штабов, которые, изучив эту вообще идею и то, что он предложил, сказали, что это полностью оправдывает свое название, что это немыслимое абсолютно.
1: Ну да, 11-миллионная армия раскатала бы Европу в блин,
2: ну,
1: гусеницами танков до Ла-Манша. Вот
2: ну,
1: и все дела.
2: Конечно, да. Но дело в том, что даже вот общественное мнение, оно настолько полевело, это отмечал даже Оруэлл, что и средства массовой информации, и ну, все были проникнуты вот этим духом сотрудничества с Советским, да, Советским Союзом. Почему и не приняли вот сразу, было такое отношение отрицательное к тому, что предложил Черчилль в Фултонской речи. Потому что говорили, что это нанесет удар по Союзу с Советским Союзом. Никто не хотел от этого отказываться. То есть это вот это отчаяние от того, что он ничего не мог сделать. Изменить эту ситуацию он не мог.
1: Наталья Кирилловна, я читал эту речь трижды, она меня совершенно не испугала. Там речь ведется о противодействии экспансии коммунизма. Эта экспансия была. У любой великой державы, так или иначе, ну, есть экспансия, это инстинкт империи. Ладно, больше ничего ужасного и угрожающего там я не обнаружил. Мы приветствуем флаг Советской России на морях. Мы ценим ее вклад в нашу великую победу. Что там было плохо?
2: Ну, это такая дымовая завеса и о том, что вот у нас англо-советский союзный договор есть, и что, значит, давайте сделаем его, продлим еще до 50 лет и все такое. Но тут же он говорит о железном занавесе. Кстати, это не он придумал, но...
1: Над всей Европой опустился железный занавес, да. Опустил его Советский Союз, отрезав столицы да, стран Восточной Европы от
2: Запада. Это не та Европа, за которую мы боролись, да. Вот это вот все. Но, значит, он там...

0: Он говорит такую важную вещь. Он призывает к созданию братской ассоциации англоговорящих народов, да, при этом говорит, что русские, что он убедился на своем опыте, что русские больше всего уважают силу. Поэтому он предложил, опираясь на, так сказать, силу англоговорящих стран, решить с русскими все вопросы, разобраться. И вот в 1946 году как можно было опираться? На какую силу? На ядерное оружие. Монополия, на которой принадлежала Соединенным Штатам и Великобритании. То есть нам фактически угрожали применением ядерного оружия. И ведь были такие планы, как стало известно впоследствии, в 1946 году.
1: Самый известный – это дропшот, да. Так называемый. Вы знаете, Пентагон пришел к выводу, что примерно половина американских стратегических бомбардировщиков не вернутся на базы. Они не подавят главные города Советского Союза ядерной бомбардировкой. Война выиграна не будет. План ядерного нападения на СССР бессмысленный. Вот, собственно, и все.
0: Ну, Черчилль предлагал в 1946 году вообще сбросить одну бомбу на Москву. Он говорил, что вся промышленность Советского Союза сосредоточена в центре и в Москве, и одной бомбой мы все это сразу уничтожим. И в 1951 он говорил, но уже говорил, что надо поразить атомным оружием 20-30 советских городов. То есть он от этого не отказывался, при том, что он восхищался Сталиным, и что он, так сказать, говорил ему комплименты, дифирамбы, и его действительно... Действительно многое восхищало, и его окружение даже говорило, что слава богу, что Сталин не знает о том, с каким восхищением к нему относится Черчилль, потому что иначе он бы скрутил его просто в бараний рог.
1: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Распад Британской империи, это, наверное, все-таки точнее сказать, самоликвидация. Отношения Британии и СССР на фоне этих событий. Британия стремительно утрачивает силу и свое влияние в мире, как мне кажется, влияние может только через старшего брата проецироваться, через США. Вот как выстраиваются отношения?
0: Ну, конечно, Великобритания была очень сильно обеспокоена выступлениями наших руководителей, осуждавших, значит, колониализм. Особенно вот Хрущев никогда себе не отказывал возможности, так сказать, заклеймить британский империализм и колониализм, его особенно поездки вот в 50-е годы в Индию, в Бирму, туда, в Афганистан, и он везде об этом говорил, и это даже поставило под угрозу осуществление его визита в Великобританию в апреле 56-го года, а это было очень важный визит, впервые вообще ехал на Запад, в западную страну, и при этом, так сказать, Великобритания. Это была очень представительная организация, и я имею в виду с визитом, потому что до этого было еще совещание в Женеве в 55-м году. Из-за того, что он делал такие резкие заявления, английская сторона пыталась, ну, во всяком случае, у нее было желание у того же Черчилля отменить вообще визит и отложить на какое-то другое время.
1: Мне один старенький британский парламентарий рассказывал, как это у них происходило. Значит, лорд-спикер говорит: «Господа, сегодня мы должны предоставить независимость нашей колонии, там, острова вечного блаженства». Это где? Покажите на карте. Нет, это не шутка, это всерьез. Скажите, отношения времен перестройки и гласности, мы просто проскакиваем эпоху 70-х годов, уже нам спешить надо. Как вы оцениваете роль Маргарет Тэтчер в ту короткую эпоху, подчеркиваю, очень короткую эпоху взаимных надежд?
0: Если в двух словах, я высоко оцениваю роль Маргарет Тэтчер, потому что она вот в сфере взаимоотношений Восток-Запад, она играла главную роль, причем американцы добровольно, у нее были очень хорошие отношения с Рейганом, они отдали ей пальму первенства, и она, можно сказать, она вычислила Горбачева, и это действительно так, потому что она как раз вот после 83-го года, когда уровень конфронтации зашкаливал, когда мы ушли со всех переговоров военных в Европе, когда был сбит Боинг, вот это все произошло.
1: Южнокорейский, да-да.
0: Да, и она выступила за проведение энергичного диалога с Советским Союзом. И она сообщила через посольство в Москву, что она готова разморозить отношения, которые были разморожены с 79-го года из-за Афганистана, готова разморозить отношения и принять нашу парламентскую делегацию в Лондоне в том случае, если ее возглавит Горбачев. То есть она прямо назвала вот этого человека. До этого она провела совещание у себя там советологов, поставила вопрос так, кто может перейти к власти в Советском Союзе, и назвали несколько фамилий, среди них был Горбачев, и они решили, что Горбачев – самая подходящая фигура.
1: Ну да, далее последовали достаточно грустные вещи. Да. Беспрецедентное одностороннее разоружение Советского Союза, распад ОВД, вывод войск из Восточной Европы, вывод евроракет, так называемых. Мы все это прекрасно помним. Скажите, пожалуйста, распад СССР, это 91-й год, в Британии восприняли как победу в холодной войне или каким-то образом проявили сочувствие?
0: Ну, во-первых, конечно, как победу.
1: Победа.
0: Да, это победа, это несомненно. И для этого было очень много сделано, той же Тэтчер. И я лично сама слышала, присутствовала на обеде в Соединенных Штатах Америки, где выступала Тэтчер, меня туда пригласили, и она громогласно объявила, что она способствовала, значит, уничтожению коммунизма в Советском Союзе. Но она не ожидала и не надеялась, что будет уничтожен Советский Союз. Просто события развивались так стремительно, что, значит, это уже происходило помимо нее. Она наоборот.
1: Ну, это как горная лавина, достаточно
0: да,
1: выбить.
0: Да, это уже невозможно было.
1: Покатился один камень, за ним все остальные, да.
0: И она же, собственно говоря, выступала за то, чтобы сохранился Варшавский договор и НАТО, и чтобы они контролировали Германию оба, особенно вот в этот переходный период, когда Германия...
1: Она боялась
0: очень.
1: И Франция боялась.
0: Да, и Франция... Но Франция не могла позволить себе выступать открыто, а Тэтчер, надо отдать ей должное, она не побоялась испортить отношения с немцами. Она выступила открыто за то, чтобы этот период занял лет 15, по крайней мере, чтобы были укреплены европейские структуры, которые будут сдерживать Германию. И она шла нам навстречу, даже, так сказать, ее не просили, но она что предлагала? Особый статус ГДР в Объединенной Германии, нахождение там до 7 лет советских войск. Вот это все были ее предложения, понимаете? И чем это закончилось? Закончилось тем, что...
1: Мы знаем, чем это закончилось. Знаем, а почему так закончилось?
0: Ну, почему?
1: Черчилль премьером оставалась до какого года?
0: Тэтчер вы имеете?
1: Да, Тэтчер.
0: Тэтчер до 90-го. Она в 90-м ушла осенью.
1: А, ну все-таки да. Все-таки да.
0: В 90-м она ушла, к сожалению. И она, кстати, в своих мемуарах назвала объединение Германии поглощением. И с таким немножко презрением написала, что Горбачев согласился на какую-то жалкую, так сказать, подачку.
1: Со стороны Коля.
0: Да, Коля. Хотя немцы готовы были на порядок больше заплатить.
1: Но Коль потом сказал, я получил Восточную Германию по цене двух гамбургеров. Я думаю, что пора поблагодарить мне вас за беседу. Наталья Кирилловна с нами была, профессор МГИМО, доктор исторических наук Наталья Капитонова. В Британии есть медаль за победу в холодной войне. Вы видели ее когда-нибудь?
0: Нет.
1: Смотрите, на этой медали британский лев атакует русского медведя. Сверху на него пикирует американский белоголовый орлан. Когти выпустил. Мишка огрызается и крепко прижимает к груди ракету. Но скажите, какая же это победа, если стратегического ядерного оружия Россия не отдала и, что характерно, никогда не отдаст? По-моему, они погорячили с медалью победы в холодной войне. Как вам кажется?
0: Трудно сказать. Они воспринимают именно так, что они
1: именно
0: победили,
1: так.
0: Да, и отсюда это объясняет то, как они строят свои отношения с нами впоследствии, вот после этой. Они считают, что они вправе, так сказать, диктовать нам, как нам дальше жить, и что нам делать, и какую политику мы должны проводить. Вот. Мы, конечно, не считаем это поражением таким.
1: Нет, но в мире нету ничего незыблемого. Да. Времена, как известно, меняются. С вами был Владимир Туз. До встречи. Еще раз наша благодарность Наталье Кирилловне за разговор.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
2: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: выходишь здесь, ну будь здорова. Привет.
1: Радиозвезда. Вокруг мяча.
2: 1958 год. Кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро вступили в бой с правительственными войсками. Главный хит года – итальянская песня «Валаре». Впервые в магазинах появляется кукла Барби. В Швеции проходит 6-й чемпионат мира по футболу. Наконец, в чемпионате мира участвует сборная СССР. Победа наших футболистов в Олимпийском Мельбурне 1956 года убедила советское руководство, что у страны есть команда, за которую стыдно не будет. Из Стокгольма впервые были организованы телетрансляции турнира. Тогда еще никто и представить не мог, какое влияние на мировой футбол окажет телевидение. И какие колоссальные деньги оно будет приносить ФИФА и самим футболистам через 2-3 десятилетия. Команда СССР попала в так называемую группу смерти. Судите сами. Неподражаемые бразильцы, бронзовый призер прошлого чемпионата сборная Австрии и родоначальники футбола англичане. Впрочем, советская команда сумела доказать, что олимпийское золото получила не случайно. Ей удалось выйти из этой группы в четвертьфинал, оставив за бортом и Англию, и Австрию. Именно на этом чемпионате впервые была зафиксирована игра со счетом 0-0. Так в сухую сыграли Англия и Бразилия. После этого тренер бразильцев решил перестроить свою команду и усилить нападение. В результате в основном составе появился никому неизвестный юнец, 17-летний Пеле. Для советской сборной чемпионат мира закончился в четвертьфинале. Команда шведов оказалась сильнее. На родине поражение было воспринято очень болезненно, и вскоре тренер был отправлен в отставку. Финальный матч состоялся между хозяевами чемпионата и Бразилией. Первыми в матче захватили инициативу именно шведы, забив уже на 4-й минуте. Но их радость была недолгой. Бразильцам удалось сравнять счет, а дубли Пеле и Вова поставили жирную точку. На том чемпионате было столько всего впервые, что его по праву можно считать турниром открытий. Дебют советской сборной, восход звезды Пеле, начало телетрансляции. И главное, в первый раз сборной Бразилии удалось завоевать заветный кубок. К этому она шла уже очень давно, но все время что-то мешало. Год 1958, Швеция, 6-й чемпионат мира по футболу.
1: Всемирная энциклопедия еды. Кулинария и физика всегда идут рука об руку. И когда кажется, что все уже придумано, обнаруживается еще одно открытие. Так, благодаря французскому повару Жоржу Пролю, в 70-е годы прошлого века появилась новая техника приготовления еды – сувид, что по-французски означает «под вакуумом». Продукты, например, мясо или рыбу, помещают в вакуумный пакет, а затем погружают в кастрюлю с водой, температура которой постоянно поддерживается на одном значении с помощью термостата. При длительном нахождении в жидкости еда в пакете по закону теплообмена становится той же температуры, что и вода, и тем самым идет процесс приготовления. Он довольно длительный, занимает порядка 2 часов для хорошего куска мяса. Но и плюсов много. При использовании метода сувид нельзя пережарить или переварить продукт. Для него выбирается оптимальная температура. Плюс все готовится в собственном соку. А значит, сохраняются полезные вещества и внешний вид, что особенно актуально для нежных продуктов. Морских гребешков, мяса птицы или гусиной печени фуа-гра. Последнее и подтолкнуло повара Пролю к открытию. Продукт дорогой и капризный. При запекании жир вытапливался, масса уменьшалась, что было невыгодно для хозяина ресторана, в котором работал Пролю. Француз попробовал заворачивать печень в пленку и варить на водяной бане. Эксперимент превзошел все ожидания. Позднее пленку заменили на пакет, из которого удалялся воздух. Совсем недавно блюдо по технологии сувид можно было попробовать лишь в дорогих ресторанах. Сегодня же, обладая небольшим количеством оборудования, каждый может приготовить их дома. Любителям жареной корочки сувид явно не подойдет, ведь при этом методе она просто не образуется.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндли. «Стоп-кадр» на самом интересном месте.
3: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделение беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадьяра» нанесло целенаправленный удар по междугороднему автобусу в Запорожской области. По данным силовых структур, атака не была случайной. Киев стремится посеять панику среди жителей освобожденных территорий. Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что ночью ВСУ повредили несколько пассажирских автобусов при обстреле региона. Западные санкции, направленные против России, не работают, заявил в интервью «Вестям» глава морской коллегии Николай Патрушев. Он подчеркнул, что сложившаяся из-за ограничений Запада ситуация играет России на руку.
2: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более, я считаю, что и слава богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество. Посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались.
1: Ранее Владимир Путин назвал способность российских конструкторов самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов одним из ключевых показателей технического и научного суверенитета страны. Тегеран заявил, что не планирует контактировать с американской стороной до тех пор, пока Вашингтон не изменит свой подход. Об этом сообщает иранское информагентство «Фарс». Чего именно ожидает Исламская Республика от Вашингтона, агентство не уточняет. Ранее, в ночь на 8 июля, США возобновили обстрелы иранской территории, что в Тегеране назвали серьезным нарушением достигнутых в июне договоренностей. В ответ Иран наносит удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Российским триатлонистам вернули право выступать в престижной серии «Айронмен» в нейтральном статусе. Об этом сообщили в Федерации триатлона России. Решение принято организаторами соревнований на основе обновленных рекомендаций Международного олимпийского комитета, который ранее восстановил членство Олимпийского комитета России. Теперь наши спортсмены смогут участвовать во всех гонках серии, включая чемпионаты мира. Федерации поблагодарили организаторов за готовность следовать принципам справедливости. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
4: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прозвища королей. Они зарождались в роскошных дворцовых коридорах и в грязных сельских тавернах. Прозвища – своего рода творение народа. Их придумывали знатные придворные и простые бедняки. Второе имя правителя отражало наиболее заметную для окружающих черту или особенность государя. Например, Хакон II широкоплечий. Все ведь сразу понятно, правда? Или Людовик Толстый. Тоже объяснять не нужно. Но это, так сказать, внешние признаки монарха. Они видны невооруженным глазом. Но были и другие королевские прозвища. Их давали за какие-то важные для страны свершения, достижения, великие победы или же за горькие поражения. Например, английский самодержец Эдгар Миротворец. Он, кстати, не то чтобы повсюду ходил и всех-всех мирил. Нет, он просто воевать не любил. Поэтому старался всячески избегать вооруженных конфликтов и предпочитал договариваться с предполагаемым противником. Или вот Карл V Мудрый. Здесь тоже все понятно. Умелая внешняя политика, удачные реформы, справедливые указы и распоряжения. Вот откуда такое красивое второе имя и любовь всего французского народа. Дальше идем. Возможно, самое известное монаршее прозвище в истории – «Львиное сердце». По легенде, второе имя английскому королю Ричарду дали арабы за его воинственность, а также отвагу и смелость в бою. Подробности находим в историческом романе Вальтера Скотта «Талисман».
7: В большинстве случаев непреклонная решимость и неутомимая энергия короля Ричарда спасали крестоносцев от поражения. Вместе со своими лучшими рыцарями он всегда был на коне, готовый ринуться туда, где была наибольшая опасность. Он не только часто оказывал неожиданную помощь христианам, но и наносил поражение и расстраивал ряды мусульман в тот момент, когда они уже были уверены в победе. Но даже железное здоровье львиного сердца не могло безнаказанно выдержать перемен этого губительного климата при таком умственном и физическом напряжении. Его поразила одна из изнурительных и ползучих лихорадок, столь характерных для азиатских стран. Несмотря на большую силу и еще большее мужество, он уже не мог сесть на коня. Позднее он уже не мог и посещать военные советы, временами созываемые крестоносцами. И когда военный совет принял решение заключить с султаном Саладином перемирие на 30 дней, трудно сказать, почувствовал ли английский монарх облегчение или его вынужденное бездействие стало для него еще более нестерпимым. И если, с одной стороны, неизбежная задержка в осуществлении великой миссии крестоносцев приводила Ричарда в ярость, с другой, его немного успокаивала мысль, что и остальные его соратники, в то время как он оставался прикованным к постели, тоже не пожнут лавров.
5: Мало кто сегодня знает, у Ричарда «Львиное сердце» было еще и второе прозвище — «Король». И да, и нет. Оно означало, что английского монарха легко можно склонить как в одну, так и в противоположную сторону.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Любой, подчеркиваю, абсолютно любой король мог получить прозвище, что называется, на пустом месте. К примеру, за определенное, не обязательно важное, событие в жизни страны. Так датский монарх Эрик ввел в своем государстве налог с плуга. И что в результате? Народ тут же придумал правителю второе имя – Эрик Плужный. Дальше идем. Скандинавский король Харальд Прекрасноволосый. Здесь вроде бы никаких загадок. Однако этот конунг, то есть наместник, занимался не только своей роскошной шевелюрой, но и много воевал. Именно он, Харальд, впервые объединил Норвегию в единое государство. Его бы назвать победоносным, но нет. Прекрасные волосы и все. А ведь этот человек столько сделал для своей страны.
8: Теперь так не принято. История правил поведения.
9: В 872 году нашей эры скандинавский король Харальд Прекрасноволосый объявил себя единовластным правителем Норвегии. В честь этого события викинги устроили праздничный пир, соблюдая при этом строгий застольный этикет.
10: Пользы для смертных от пенного пива меньше, чем многие мнят. Чем больше ты выпьешь, тем меньше ты можешь.
9: Длинный стол, вдоль него деревянные лавки, на столе только еда. Все напитки ставили в углу помещения. Конунг, он же король, всегда садился на почетном месте возле южной стены дома. Напротив него располагался самый знатный гость. Гуляли, как правило, ночь напролет.
10: Лучший запас в дорогу для странника – смысла запас и ума. Помни, если пиво заходит, уходит рассудок.
9: Все пиры того времени назывались пивом в честь основного напитка торжества. Его наливали специальные слуги, они же подносили глубокие чаши с водой и полотенца, чтобы гости в любой момент могли вымыть руки. Женщины никогда не пировали вместе с викингами. Им накрывали в отдельном помещении или в стороне от мужчин. Выпивали скандинавские воины всегда из одной чаши. Она обходила стол по кругу. Пить в одиночку мог только почетный гость. Ему предназначался отдельный, только его, кубок. И не дай бог пригубить из чужой чаши. Тебе тут же подносили штрафную. Так называемый «рог наказания» вместимостью 1,5 литра. Каждый уважающий себя викинг, если, конечно, у него был собственный дом, обязан был закатывать пиры не менее 3 раз в год. Вечеринки разрешалось устраивать во время весенних или зимних праздников, в дни жертвоприношений, после возвращения из морских походов, когда рождался ребенок или справлялась свадьба.
10: Дозволяется также угощать гостей в складчину. Яства и напитки собирать по домам и ставить на единый стол. Но записывать при этом, кто сколько принес.
9: Но не все скандинавы были викингами. Существовали и так называемые мирные северяне. Рыболовы, торговцы, охотники. Вот они-то гуляли, так гуляли. Женщины и мужчины садились за столом попарно и даже пили из одного кубка. Женам разрешалось также подносить супругам мясо, рыбу и праздничные рога. Проще говоря, рог с пивом.
10: Человек в пьяном виде часто болтает много безумного, чего никак не исполнить ему, когда протрезвеет.
9: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Во время застолья даже простому, не очень знатному викингу разрешалось говорить о чем угодно, с кем угодно, когда угодно. Можно было запросто оборвать на полуслове самого короля. И ничего. Именно так скандинавский владыка узнавал всю правду о себе, о своей стране, о своих реформах и о своих ближайших помощниках. Современные норвежцы часто вспоминают этот древний обычай. Они искренне сожалеют, что...
8: Теперь так не принято.
11: Реклама.
12: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвище королей. Вторые, я бы сказал, народные имена существовали почти у всех правителей Европы. Англии, Франции, Германии, Швеции, Австрии и России, конечно. Юрий Долгорукий, к примеру. Интересно, откуда у основателя Москвы такое прозвище? У него были длинные руки, как у футбольного вратаря или профессионального баскетболиста? Нет. Тогда почему? Дело в том, что Юрий Владимирович основал немало русских городов, не только Белокаменную. Его изрядно помотало по различным странам и весям. Он боролся за Переяславль, становился великим князем Киевским. В народе говорили, мол, длинная рука Юрия достанет кого угодно и где угодно. Отсюда и прозвище, по одной из версий. Дальше идем. Английский король Гарольд по прозвищу «Заячья лапа». Звучит иронично, не правда ли? Даже обидно. Государь что, был настолько трусливым, что от страха лапки поджимал, словно крохотный зайчик? Ничего подобного, все как раз наоборот. Гарольд правил 5 лет и в основном занимался охотой. Король бегал за дичью так быстро, что, по легенде, мог угнаться даже за самым шустрым зайцем. Отсюда и прозвище. Что тут скажешь, в Англии вообще живут большие выдумщики.
8: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
14: Британскому шиллингу почти 500 лет. Сегодня эта монета выведена из обращения, а жаль. Такая она была красивая, почти всегда серебряная. Название «старый медный нос» тому подтверждение. В 1509 году на английский престол взошел король Генрих VIII. Веселый, ленивый, беззаботный человек. Жил на широкую ногу. Часто воевал, много пировал. 6 раз был женат, отмечая каждую свою свадьбу с невероятным размахом. Казна быстро пустела. Тогда Генрих приказал придворным ювелирам снизить содержание серебра в британских шиллингах с 90 до 40%. А чтобы сохранить стандартные размеры и массу монет, повелел чеканить их из меди и лишь сверху покрывать тоненьким слоем серебра. На лицевой стороне новых серебряных денег поместили портрет самого Генриха. Только не в профиль, а амфас. Красиво, достойно, по-королевски. Одна беда. Шиллинги были самой ходовой разменной монетой того времени, а потому быстро изнашивались. Тонкий серебряный слой легко стирался. Причем в первую очередь стиралась самая выступающая часть на портрете английского монарха – королевский нос.
8: Все деньги мира.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Людовик благочестивый, Пипин короткий. Был еще французский король Карл VI возлюбленный. Его любили все – придворные, иностранные послы, народ. Но всеобщее обожание продолжалось недолго. В 1392 году на Карла, что называется, нашло. Он перестал узнавать близких, забывал собственное имя, бросался на людей с оружием. Говорил всем, что его тело якобы состоит из очень хрупкого стекла и вот-вот разобьется. В общем и целом, у монарха появились признаки серьезного психического расстройства. От любви до ненависти, как известно, один шаг. И французы придумали королю новое прозвище – Карл Безумный. Печальная история. Опять Париж и Филипп Красивый. Как он выглядел в реальной жизни, не знаем. Старинные портреты и гравюры не показатель. Да и средневековый эталон красоты был совсем иным, чем сейчас. Но наворотил этот Филипп таких дел, что прозвище ему подошло бы совсем другое. Вот послушайте.
11: Пророчество, видение, предсказание. Они не раз меняли ход истории. Английскому лорду Оливеру Кромвелю перед решающей битвой с Карлом II пророчили, что он проживет всего 7 лет. О возможном появлении в Париже орлеанской девы Жанны д'Арк знал каждый француз. Но самым известным предсказанием до сих пор считается проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Франция. Париж. Здесь в марте 1314 года завершился громкий судебный процесс над рыцарями ордена храма. Тамплиеры обвинялись в ереси, богохульстве, поклонению дьявольскому божеству Бафомету. Пленников пытали больше года, и они признали свою вину. Приговор был суров. Сожжение на костре. Во время казни магистр ордена Жак де Моле отрекся от своих показаний и проклял главных обвинителей – короля Франции Филиппа IV Красивого и папу римского Климента V. «Я проклинаю вас и весь ваш род до 13-го колена. Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий». Климент V рассмеялся. А зря. Через 3 недели он скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Вслед за ним всего через 7 месяцев умер Филипп Красивый. Что это? Простое совпадение? Может быть. Но как тогда объяснить тот факт, что вслед за королем при весьма загадочных обстоятельствах ушли из жизни все его сыновья? Людовик X, Карл IV и Филипп V. Великий род капетингов прервался. Но это было только начало страшного суда. Жуткое пророчество Жака де Моле обрушилось на династию Валуа, родственников проклятых королей. Иоанн II умер в плену у англичан. Карл V сошел с ума. Именно 13 правителей Франции должны были по очереди сменить друг друга, прежде чем проклятие магистра ордена тамплиеров Жака де Моле сбылось.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. Госдума приняла закон о поддержке искусственного интеллекта. Он определяет ключевые понятия в сфере нейросетей, а также фиксирует право отечественных ИИ-моделей на государственную поддержку. Подробнее рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: В законопроекте отражено право разработчиков как моделей искусственного интеллекта, так и сервисов на меры поддержки со стороны государства. Необходимо стимулировать отечественное. Речь идет о цифровом суверенитете. И в этом плане каждая страна делает так, чтобы отечественные свои разработчики были конкурентоспособны. Законопроект был разработан, исходя из обсуждений и с бизнесом, и с разработчиками, и в том числе с депутатами Государственной Думы. На сегодняшний день это некий компромисс по рынку, который позволяет делать следующий рывок с точки зрения развития технологий искусственного интеллекта.
1: Документ вступит в силу с 1 сентября. В Казани прошла международная выставка-форум беспилотных технологий «Дрон-экспо-2026». Свои разработки представили более 230 производителей. Среди ключевых новинок – дрон-перехватчик «Малютка» для поражения целей на расстоянии до километра. Беспилотник «Хант» с искусственным интеллектом, способный самостоятельно наводиться на цель. А также перехватчик ИС-09 с пусковой установкой в виде ружья. В сельскохозяйственном сегменте выделился небесный трактор с полезной нагрузкой 200 килограммов. «Росатом» в сентябре запустит в Липецкой области производство тяговых электроприводов для электротранспорта. Завод будет выпускать электродвигатели, редукторы и инверторы. Мощность предприятия составит до 150 тысяч изделий в год. Производство будет высокороботизированным, на нем создадут около 80 рабочих мест. В госкорпорации подчеркнули, что не планируют становиться автопроизводителем, а намерены быть поставщиком высокотехнологичных компонентов. Журналисты BGR перечислили домашние устройства, от которых стоит избавиться. В списке проводные наушники, которые лишь занимают место, старые планшеты, которые, скорее всего, пылятся без дела. Их можно передать детям или пожилым родственникам, но предварительно удалив все данные. Также авторы советуют избавляться от устаревших игровых консолей. Редкие экземпляры можно продать. Не стоит хранить и старые зарядные кабели и провода, которые давно не используются. Главный принцип, если техника не используется, освободите место. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Вы слушаете...

0: численных постановках, играя, в частности, роль бога Аполлона.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: Французский король Людовик XIV. Он правил страной 72 года и 110 дней. Дольше, чем любой другой монарх в истории Европы. И все это время неукоснительно соблюдался один и тот же придворный этикет – Версальский.
3: Хорошие манеры, знание иностранных языков, умение петь, танцевать, рисовать, играть не только в карты, но и на музыкальных инструментах – вот отличительные черты моего истинного верноподданного.
2: Король Солнца просыпался рано утром. В опочивальню тут же заходил главный камердинер. Он раздвигал полог кровати, а камерлакей запускал в спальню придворных, которым разрешалось присутствовать в момент пробуждения.
4: Умывальник короля!
5: Халат короля!
4: Туфли короля! Расческа короля! Зеркало короля!
2: Гардеробмейстер снимал с Людовика ночную рубаху, а главный камердинер помогал ее держать. В это время офицер при гардеробе доставал и передавал дневную рубашку обычному камергеру. Тот переадресовывал ее дальше, герцогу Орлеанскому, и уже он протягивал рубаху королю. Затем Людовику подавали на золотом подносе три вышитых платка на выбор. Потом
4: шляпа короля, перчатки короля,
5: трость короля.
2: В этом ежедневном спектакле участвовали по меньшей мере человек 20, и у каждого своя роль. Вечером в точности повторялась утренняя церемония, но только в обратном порядке, словно кинопленка, прокрученная назад. 36 стольников, 16 дегустаторов, 13 управляющих. Персонал кухни Версаля насчитывал 448 человек, не считая слуг персонала и учеников этих слуг. Во время завтрака, обеда или ужина все придворные должны были стоять, соблюдая тишину. Людовик восседал в кресле. Королева и принцы имели право сидеть на стульях. Другие члены монаршей семьи – на табуретах. А вот жареным поросятам, салатам, оленине, куропаткам и лососине оказывалась честь особая. Справа и слева вдоль стола расхаживала, чекани шаг, специальная охрана, лейб-гвардейцы с ружьями на плече. И только попробуй возьми что-нибудь прежде короля. Первые 20 лет своей жизни из 77 Людовик учился танцевать. Он даже слегка подпрыгивал при ходьбе. Придворные старались королю подражать, стали подскакивать прямо на ходу. А слуги, даже стоя на месте, всегда занимали первую или третью балетную позицию. Никто не мог стучаться в комнату французского монарха. Поэтому многие дамы и кавалеры отпускали длинные ногти на мизинцах, чтобы в эту самую дверь царапаться. А еще каждому придворному выдавали особые памятки. В них перечислялись все без исключения нормы поведения. Печатались памятки на небольших листах бумаги. По-французски «этикет». Кроме того, на лужайках Версаля повсюду стояли еще и таблички, что-то вроде «по газонам не ходить». И назывались эти таблички точно так же – этикетами. Когда-то и у нас было нечто подобное.
1: Теперь так не принято.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Шведский король Эрик XI – шепелявый, с ним все понятно. Английский монарх Иоанн – безземельный, здесь тоже вроде бы ребусов нет. Он и вправду растерял все территории династии Плантагенетов. Правда, у Иоанна было еще одно второе имя – «Мягкий меч».

0: полководец из него вышел совсем уж никудышный. А вот прозвище следующего монарха, некогда правителя Галисии и Леона, Альфонса IX Макробородова, придется объяснить. Во гневе он был страшен, орал без устали на всех подряд, без разбора. От таких припадков у короля время от времени буквально шла пена изо рта. Отсюда и второе имя – Мокробородый или Слюнявый. Правитель гуннов Атилла. Этот человек вызывал ужас у многочисленных народов Европы. Он оставил разрушительный след в истории своими вторжениями в Галлию и в Северную Италию. Отсюда и прозвище соответствующее.
1: Венгрия, Будапешт. Здесь в 2014 году во время строительства нового моста через Дунай было обнаружено богатое захоронение племени гуннов. Золотые украшения, драгоценные камни, древние боевые щиты, ножи и огромных размеров двуручный меч с надписью «Бич Божий». Историк Будапештского университета Альбрехт Румштейн не поверил своим глазам. «Бич Божий!» Так за невероятную жестокость называли только одного гунна – полководца Аттилу. Неужели могила великого завоевателя найдена? О загадочной смерти Аттилы ходят легенды. В середине V века его войска подошли к Риму. Папа Римский Лев решил лично встретиться с предводителем варваров. Беседа длилась больше часа, после чего Аттила вернулся в свой шатер и приказал армии гуннов отступать за Дунай. Что заставило его так поступить? Он мог без труда захватить и разрушить вечный город. В 453 году войска Аттилы стали лагерем на левом берегу Дуная. В честь благополучного возвращения вождь гуннов в очередной раз женился на одной из своих наложниц. Пир длился всю ночь, а рано утром охрана нашла Аттилу мертвым. По одной из версий, его убила молодая жена. Траурная церемония продолжалась несколько дней. Тело Аттилы было захоронено в трех гробах по принципу матрешки. Сначала в железном, затем в серебряном гробу, а после в золотом. Чтобы ни один смертный не потревожил покой вождя, могилу вырыли на дне Дуная. Для этого соорудили огромную дамбу и на время погребения отвели воду в другое русло. Убийцу Аттилы, его супругу, похоронили рядом с мужем, заживо, после чего вернули реку. И вот уже больше 15 веков никто в мире не знает, где именно захоронен Аттила по прозвищу «Бич Божий». Возможно, археологические раскопки в Будапеште ответят на этот вопрос.
0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах королей. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, и наши праздники,
3: и каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-то
5: нужно. Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
7: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милл, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
0: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Вместе победить и вместе умереть. Первая в мире атомная электростанция была построена в 1949 году в Обнинске. И уже совсем скоро советское правительство приняло решение о создании первой в СССР атомной подводной лодки. Однако новейшей секретной субмариной должен был кто-то управлять. Так началась история современного учебного центра военно-морского флота России.
1: От слов к делу.
2: За время своего существования, а это более 60 лет, в Обнинске подготовили около 1000 экипажей атомных подводных лодок. Они совершили сотни дальних походов в различные районы Мирового океана, на Северный полюс, многократные переходы между Северным и Тихоокеанским флотами. 47 подводникам, выпускникам учебного центра, присвоено звание Героя Советского Союза и Героя России. Сегодня в Обнинске готовят не только специалистов, которые умеют управляться с атомной установкой, но и представителей других морских профессий – штурманов, специалистов оружейных комплексов, химиков и, собственно, командиров боевых кораблей.
1: От слов к делу.
2: Вместе победить и вместе умереть.
3: Обнинский учебный центр военно-морского флота России.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов об арбузах.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Арбуз не фрукт и не овощ, а тыквина. По происхождению схож с ягодой, но отличается от нее твердой кожурой и большим количеством семян.
4: Факт второй.
6: Арбузы бывают квадратными, пирамидальными и даже сердцевидными. В Японии их выращивают в специальных формах, чтобы удобнее было хранить и перевозить.
4: Факт третий.
6: Жители Древнего Египта любили арбузы. Изображения арбуза и семена находили даже в гробнице Тутанхамона. Египтяне верили, что арбуз обеспечит умершего влагой в его долгом путешествии в загробный мир.
4: Факт четвертый.

0: доступных районах пустыни Калахари.
1: Факт пятый.
0: Арбуз бывает черным. Редкий японский сорт Денсуке выращивают исключительно на Хоккайдо. У него почти черная кожура, арбуз безумно сладкий и невероятно дорогой.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об арбузах.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Вся приплыли».
2: В 1479 году к западным берегам Центральной Африки причалили корабли португальских мореплавателей. Европейцы под руководством опытного путешественника Фернана ду По и капитана Руя де Сигейры отправились вглубь материка. Основная цель – найти для начала хотя бы немного еды и только потом совершить географическое открытие. Экспедиция началась. День идут отважные ребята. Второй, третий, голодные, уставшие. Они уже едва передвигают ноги, а вокруг, как назло, ни души. Хоть бы слон поблизости пробежал, что ли. Зебра, носорог или жираф какой. Эх, замечательное бы вышло барбекю. Но сафари не получилось. И вот тогда один из португальцев, а видать ему первому голову хорошенько напекло, так вот лег он на землю солнцем ударенный и начал что-то там бормотать. «Креветка, креветка, а где твои детки? Гуляют по дну, никого не найду». А затем на своем родном португальском как брякнет: «Рио, дош, камаройш». Все, решили сотоварищи. Беда, пропал парень, поэтом заделался. И вдруг крик: «Смотрите, вон там впереди река!» И точно, река или мираж. Да нет же, глаза не врут. Бросились европейцы к воде, а в ней креветок. Видимо-невидимо. Прямо кишит ими все. Вот это был пир. И тогда назвали ту реку португальцы правильно: Рио дош Камаройш, или река креветок. А вот дальше было совсем интересно. Впоследствии слово «камаройш» трансформировалось в «камерун». Именно так сначала назвали западную прибрежную часть Центральной Африки, а затем и целое государство. Камерун, или река креветок. Эх, бедные камерунцы! Кто только их не колонизировал. Немцы, голландцы, англичане, французы. Поэтому один из самых главных праздников в Камеруне – День независимости. И отмечается он, нет, не в день креветки, а в самом начале Нового года, 1 января. Вот так дальше плывем. Снова Африка, на этот раз юго-западная, государство Намибия. Вот где не стали изобретать велосипед. Свое название эта страна получила от практически безлюдной, очень жаркой и сухой пустыни Намиб. Как результат, Намибия в переводе с языка народа «нама» значит «место, где ничего нет». А что, очень даже самокритично, прямо в точку. Истории с географией.
3: «Бросай якорь! Все, приплыли!»
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Министерство обороны России подтвердило высокую эффективность применения высокоточного оружия большой дальности. По данным ведомства, удары гарантированно преодолевают любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные Украине западными странами. В ходе последних атак поражены объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, а также портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле. Успешные удары подтверждают способность российских вооруженных сил поражать любые цели на всей территории Украины. В ходе зачистки Красного Лимана российские военнослужащие фиксируют, что украинские боевики переодеваются в гражданскую одежду и маскируются под мирных жителей. Об этом сообщил начальник службы беспилотных систем группировки войск «Запад» с позывным «Буржуй». Также, по его словам, противник действует скрытно, используя наземные робототехнические комплексы для обеспечения. Однако российские подразделения ведут круглосуточную разведку с помощью дронов с тепловизорами. При обнаружении врага сразу наносится огневое поражение. Анкара планирует продажу приобретенных у России зенитных ракетных комплексов С-400 одной из стран Персидского залива. Перепродажа может привести к возвращению Турции в программу поставок американских истребителей F-35. Об этом рассказал радиозвезда военный историк Юрий Кнутов.
2: Турция должна была производить отдельные компоненты этого самолета. Кроме того, она внесла предоплату за самолет F-35. И самолета не получила, потому что США возражали в связи с приобретением Турции комплекса С-400. Турция приобрела этот комплекс по одной причине, что американские патриоты не имеют самостоятельности. То есть, если американцы передают патриот, то командование США имеет возможность при желании отключить данный комплекс и сделать его нерабочим. С С-400 таких проблем нет.
1: Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что тема продажи Турции С-400 относится к области сверхчувствительных. Москва контактирует с Анкарой по этой теме. В Турции в ближайшие дни ожидается аномальная жара, которая может представлять серьезную опасность для здоровья. Туристов призывают быть осторожными. После 17 июля страну накроет сильный зной, пришедший из Европы. На популярных курортах Средиземного и Эгейского побережья температура воздуха может превысить 40 градусов. Врачи предупреждают о риске тепловых ударов и обезвоживания, особенно для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется избегать солнца в полуденные часы, пить больше воды и носить легкую, светлую одежду. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Андрей Еременко.
1: Он родился в 1892 году в Луганской губернии в многодетной крестьянской семье. Работал конюхом, пастухом. Какая там школа, когда у тебя, самого старшего ребенка, еще три сестры и три брата. Родителям нужно было помогать. Но тут началась Первая мировая, и Андрея Еременко зачислили рядовым в 168-й Миргородский пехотный полк. На фронт провожали всей слободой, как положено. Больше всех веселился и дурачился его дядя, унтер-офицер в отставке.
2: «А ну-ка, хлопец, держи ранец армейский. Держи, держи, пригодится. А теперь давай, пошукай на дне. Может, найдешь там маршальский жезл?»
1: Какой такой жезл? Этого слова он не знал, но все равно под оглушительный хохот окружающих и вправду полез в сумку искать неведомый доселе символ полководцев. Не нашел. Но шутка оказалась пророческой. Андрей Иванович Еременко действительно станет маршалом. Правда, не Российской империи, а Советского Союза. В 41-м году он был тяжело ранен и эвакуирован в Москву. До столицы оставалось всего-то 100 километров, когда внезапно забарахлил мотор самолета. Он просто рухнул на землю. Но не разбился и не взорвался. «Повезло», утверждала дочь маршала Татьяна.
3: Удар был такой силы, что папа потерял сознание. Его доставили на Арбат в Серебряный переулок, в военный госпиталь. Сейчас имени Мандрыки, а тогда сам Мандрыка был начальником. Сделал отцу операцию. Вытащил осколки, но с правой стороны одного легкого один так и остался на всю жизнь. Операция тяжелая. У папы наркоз, он в палате, а у него день рождения, между прочим. Именно в этот день, 14 октября, 49 лет. И вдруг за полночь какой-то шорох, какая-то возня, открывается дверь и...
1: И входит Сталин. Он приехал лично проверить состояние своего полководца.
4: «Лежите, лежите, все будет хорошо. Что ж вы себя не бережете?»
1: Так Андрей Еременко стал единственным военачальником, которого после ранения лично навещал в госпитале верховный главнокомандующий. Навещал, потому что ценит.
0: Андрей Еременко. Маршалами не рождаются.
5: Слова особого назначения.
6: Каска. Слово это мы позаимствовали во Франции. Во время Первой мировой войны голова солдата стала главной мишенью. Тело укрыто окопом, но голову высовывать все равно приходится. Первыми это поняли французы. В итоге ими была разработана стальная каска «Адриана». Результаты превзошли всякие ожидания. Число раненых и убитых снизилось, а травм головы стало меньше в 8 раз. Русский военный атташе во Франции, полковник граф Игнатьев, немедленно сообщил в Петроград о новинке и настоял на введении таких шлемов в русской армии. Сделать это оказалось нелегко. Царь Николай II, когда ему продемонстрировали каску, высказался отрицательно. Ему, видите ли, не понравилось, как она выглядит. все-таки Россия заказала 1 миллион касок «Адриана». Ура здравому смыслу! В 1934 году в СССР было выдано задание на разработку стального шлема нового образца. Каска получилась что надо. Прочная, созданная по всем правилам баллистики. А дальше опять комиссия из высших военных чинов. Маршал Будённый решил лично испытать каску. Выхватил шашку и давай рубить! Каска выдержала, но легендарный кавалерист все равно остался недоволен. Шашка, соскальзывая, попадала на плечи манекена. Ведь в грядущей войне какая будет основная ударная сила, а? Что, не знаете? По мнению маршала, конечно же, конница. Вот и порубят всех шашками. Пришлось каску переделывать. Ей увеличили поля и добавили гребень. Но бои под Халкинголом выявили ее недостаток. Из-за больших полей ее перекашивало на бок при любом ветре. Здравый смысл вновь победил. В Красную армию вернули первый вариант каски. И правильно! В Великую Отечественную войну советских солдат меньше всего беспокоило, что налетит немецкая конница, размахивая саблями. Сейчас каски состоят на вооружении всех армий мира. Современная каска — это настоящий боевой компьютер. Тут тебе и защищенная линия связи, и видеокамера, и электронный дисплей с картами местности и мощной оптикой. Но и про самую первую задачу — защищать голову солдата — не забывают. Одна голова хорошо, а в каске лучше. Каска. Слово особого назначения.
5: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
7: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
8: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
7: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
8: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
7: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, заместитель командира взвода обеспечения 106-й дивизии ВДВ Кирилл Звягин должен был доставить боеприпасы на передовую. По дороге его автомобиль попал под сильный минометный обстрел. Военнослужащий сумел вывести машину из-под огня и добраться до места назначения. В результате парашютно-десантный батальон смог выполнить поставленную боевую задачу. За проявленную храбрость и мужество замком взвода Кирилл Звягин был награжден медалью за отвагу.
5: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
10: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
5: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Вечером 30 мая 1942 года в Кольский залив в составе каравана «Пик-Ю-16» пришел из Америки советский теплоход. Израненный и обожженный, с изуродованной трубой, без грузовых стрел и части надстройки, транспорт «Старый большевик» приковылял в Мурманск своим ходом. Он выжил и доставил такие необходимые фронту боеприпасы, самолеты и топливо.
0: Экипаж.
1: «Старый большевик» построили в 1933 году на северной верфи в Ленинграде. Судно относилось к разряду крупнотоннажных лесовозов, имевших палубу повышенной прочности и усиленный корпус для плавания в северных морях. Перед началом Великой Отечественной войны «Старый большевик» вошел в состав северных конвоев. Чтобы обеспечить защиту теплохода от атак вражеской авиации, на нем смонтировали два зенитных орудия, пушку на корме и несколько зенитных пулеметов.
0: Техническая справка. Крупнотоннажный лесовоз «Старый большевик». Водоизмещение 8130 тонн. Длина 112 метров. Ширина 16. Осадка 6,6 метра. Двигатель дизельной мощностью 1800 лошадиных сил. Скорость 10 узлов. Грузоподъемность 5700 тонн генеральных грузов или 5100 тонн лесоматериалов.
1: Немцы налетели на конвой со всех сторон. Подводные лодки с моря, торпедоносцы и бомбардировщики с воздуха. За три дня боя команда «Старого большевика» отбилась от 47 атак противника. На победу работал весь экипаж. Даже буфетчицы набивали пулеметные ленты и подносили к орудиям снаряды. Капитану Афанасьеву удалось мастерски увернуться от бомб и трех торпед. И все-таки одна бомба достигла цели. Взрыв уничтожил зенитку вместе с расчетом. Капитана контузило. Вышло из строя рулевое управление. Начался пожар.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Огонь подбирался к трюму с боеприпасами. Старпом с рулевым организовали вынос снарядов из горящего отсека в безопасное место. От эвакуации с судна они отказались. Передали на английский корабль раненых и остались одни посреди океана. Юнкерсы решили было добить объятый огнем транспорт. Но ушли, когда рулевой матрос, а казенок, встал к орудию и сбил один из них. Неимоверными усилиями всего экипажа за 8 часов пожар удалось потушить, пробоины заделать, руль починить и, в конце концов, догнать своих. Позже командир конвоя, капитан второго ранга Онслоу, заявил советскому командованию: «Разрешите передать вам мое личное восхищение. Восхищение всех английских моряков героическими действиями экипажа теплохода «Старый большевик». Так могли поступить только русские».
0: Экипаж.
3: Радио «Звезда».

0: берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Мундирование.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну, а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы. Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
2: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
2: Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Правительство выделило свыше 4 миллиардов рублей на помощь туристическим компаниям Крыма и Севастополя, пострадавшим от снижения туристического потока. Об этом сообщили в кабинете министров. Там уточнили, что из этой суммы Крым получит более 3,7 миллиардов рублей, а Севастополь почти 600 миллионов. Средства из резервного фонда предназначены для единовременных выплат сотрудникам более 4500 туристических компаний, добавили в правительстве. Новосибирская область рассчитывает удвоить число мест размещения в туристической отрасли к 2029 году. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Травников.
2: Поток растет, спрос растет, и, соответственно, нам новые проекты необходимы. Прошло удивительное изменение психологии поведения после пандемии. Открытие России для россиян, более активное перемещение. В период где-то 21-22 годов мы увидели прям острейший дефицит гостей. Приезжающие, особенно москвичи, жаловались, что гостиниц не хватает.
1: По данным губернатора, в перспективе до 2029 года на территории Новосибирской области будет введено более 10 проектов на 6 тысяч номеров. Сейчас они находятся на стадии реализации. Общий объем номерного фонда практически в два раза увеличит текущие показатели. В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона. Еще 14 проходят проверку. Завершается отсыпка чистого песка на участках, пострадавших от мазута. С начала работы очищено свыше 3500 километров берега. Вывезено около 185 тысяч тонн загрязненных песка и грунта, сообщили местные власти. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют воду и песок на всех пляжах. Превышение норм пока не обнаружено. Власти надеются, что к середине июля все 97 пляжей курорта будут готовы к приему отдыхающих. Разлив мазута произошел в декабре прошлого года после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений российских туристов, связанных с отравлениями в отелях Египта. Ранее сообщалось, что турагенты массово рассылают клиентам памятки с рекомендациями не пить воду из-под крана и отказаться от напитков со льдом, а туристы жалуются на отравления в египетских отелях. В Российском союзе туриндустрии заявили, что массовой рассылки подобных предупреждений турагентствами не зафиксировано. Туристов призвали соблюдать базовые санитарно-гигиенические рекомендации, например, использовать бутилированную воду для питья там, где это советуют туроператоры или принимающая сторона. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Мистер Ватсон, это что, роман?
4: Это рассказы.
3: Вы что, читаете рассказы?
4: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
3: Не читал, не читаю, не собираюсь читать. В руки не беру.
4: Это же Конан Дойль.
3: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
4: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступления и логике.
3: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старшина Петрова.
1: Нина Павловна Петрова. Советская спортсменка, чемпионка по хоккею с мячом и пулевой стрельбе. Полный кавалер Ордена Славы. Миниатюрные женщины часто выглядят гораздо моложе своих лет. Вот и болельщики женской сборной по хоккею с мячом Ленинградского военного округа даже не подозревали, что их новому капитану уже за 40. Хрупкая, со светлыми кудрями, задорный, дерзкий, но добрый.

0: Первый взгляд. Когда она только пришла в команду в 1933-м, тренер, заглянув в ее анкету, изумился.
1: Иди ты, не может быть. Но не поздно ли ты, товарищ... товарищ Нина, в большой спорт собралась?
0: Женщина скромно ответила.
2: Раньше не было времени, нужно было кормить семью.
0: Кажется, она работала всегда. Рано оставшись без отца, Нина оказалась самой старшей из детей в многодетной семье. Девчушке пришлось бросить гимназию, поступить в торговое училище. Однако этих курсов оказалось слишком мало, чтобы найти хороший заработок в царском Санкт-Петербурге. Она отправилась на Дальний Восток. В глубинке были рады и такому специалисту. Считай, весь свой скудный доход Нина отправляла домой. Себе оставляла лишь на скромное пропитание. А тут еще на свет появилась дочка. Беззаботной такую жизнь точно не назовешь.
2: Мне очень много чего хотелось, о чем мечталось. Что там, платьице, сапожки. Хотелось дерюшку свою хотя бы на ватник сменить. Да валенки новые, девушка все-таки. Днем вела бухгалтерию в конторе, вечером ходила в школу, уроки слушала, ночью полы мыла. Потом на завод устроилась, потом на верфь.
0: Вот и вся ее молодость. Лишь когда выросла дочь, стали самостоятельными братья и сестры, Нина вспомнила о себе. Но только молодость уже прошла. Она вернулась в Ленинград в 34 года. Нужно было наверстывать жизнь. И Петрова ударилась в спорт.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старшина Петрова.
0: Инструктор по пулевой стрельбе, майор с подходящей фамилией Меткий, увещевал:
4: ты не дрожи, не дрожи. Язычок прикуси и целься. Придерживай дыхание и с выдохом плавно жми курок. Стреляй, как дышишь, спокойно.
0: Курсант Петрова оказалась не лучшим учеником, но Меткий был терпеливым наставником. Да и ученица старалась. Ведь удалось же ей стать среди самых-самых и в плавании, и в баскетболе, и на коньках, и на лыжах, в велосипедном спорте и в верховой езде. Ее небольшую комнату быстро заполняли вымпелы и кубки, а на груди гордо блестел значок ГТО наивысшей степени. Один из первых, что был выдан в Ленинграде. У Нины все получалось. И вот она уже сама инструктор. Тренирует будущих ворошиловских стрелков. Всего за 2 года обучила 200 высококлассных снайперов. Некоторые из них впоследствии станут героями Советского Союза в Великой Отечественной войне.
5: Внимание! Говорит Москва!
0: 22 июня 1941 года она и несколько ее воспитанников пришли в Ленинградский военкомат. Парней сразу записали в добровольцы. А вот к Петровой у комиссара возникли вопросы.
6: Женщинам, конечно, неприлично напоминать про возраст, но, простите, Нина Павловна, вам же почти 50.
0: Нина Павловна рассказала, что 2 года назад она уже слышала такие слова, когда просилась на финскую войну. Но все ж таки взяли, пусть медсестрой, но взяли. И она достойно прошла ее всю.
6: Медсестрой, говорите? Что ж, сестренкой, пожалуй, можно. Припишем вас к ленинградскому ополчению, но дальше на фронт не пошлем по возрасту. У вас, я вижу, и внучка уже.
0: Так бабушка стала сестрой. Однако бойцы стали сразу звать ее мамой. С материнской заботой и нежностью мама Нина ухаживала за ранеными, кормила с ложечки, утешала, подшивала воротнички. А Ленинград очень быстро стал фронтом. И даже страшнее, чем фронт. В ноябре 41-го Нина Петрова пришла к командиру стрелкового батальона Тартусской дивизии. Она показала ему свою наградную винтовку и твердым голосом произнесла:
2: «Я в совершенстве владею оружием. В бою я смогу сделать больше, чем в медсанбате».
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Старшина Петрова.
0: Их было всего 4 в истории. 4 женщины, собравшие на своих гимнастерках полные комплекты из 3 степеней боевых орденов славы. Нина Петрова защищала Ленинград до последнего дня блокады. А когда кольцо удалось прорвать, двинулась вместе со всеми на запад. Маме Нине уже исполнилось 52. Казалось бы, силы совсем не те. Но Нина Петрова была и разведчицей, и командиром, и, конечно же, снайпером. Одним из самых результативных за всю Вторую мировую войну. Из ее писем с фронта узнаем подробности, которые трудно даже представить.
2: «Вчера я подняла солдат в атаку. Они меня уважают и поднялись как один. Пошли в наступление. И немец не выдержал. Решил, видно, что целый полк на него наступает. Тут уж мы их здорово били. Я чуть отстала, смотрю, 3 фрица, целехонькие. Я винтовку на них, хэндехох, обыскала и повела к комбату. Да двое то ли от усталости, то ли от страха идти уже почти не могли. Первого взял на плечи пленный фашист, а второго несла я. Они и пикнуть не смели».
0: К весне 45-го на личном счету мамы Нины было уже 122 ликвидированных фрица. Война шла к концу. В штабах готовили списки агрономов, строителей, зоотехников, всех, чьи профессии в первую очередь понадобятся в отвоеванном мире. Приближался 1 мая, и настроение было приподнятым. Сидя в землянке, старшина Петрова писала очередное письмо домой.
2: «Дорогая моя родная дочурка, устала я воевать, детка, ведь уже 4-й год на фронте. Скорее бы закончить эту проклятую войну и вернуться. Как хочется обнять вас, поцеловать милую внученьку. Может, и доживем до этого счастливого дня. Скоро мне вручат орден славы 1-й степени, так что бабушка будет полным кавалером, если доносит свою голову до конца».
0: Это письмо еще было в пути, когда следом за ним полетели другие. В строчках расплывшихся от капавших слез сослуживцы Петровой сообщали, что 1 мая 1945 года грузовик, в котором ехала мама Нина, рухнул в обрыв. Погибли все, кто в нем был. До победы оставалось всего 8 дней. Ее тело нашли и предали земле в братской могиле недалеко от польского города Щецин. Там покоится более 7 тысяч русских воинов, погибших при освобождении Европы. Никто из них поименно на этом кладбище не обозначен. Но имя мамы Нины навсегда золотыми буквами выбито в мраморе монумента героическим защитникам Ленинграда. Вечное имя матери, бабушки и сестры.
3: Старшина Петрова. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
7: Радиозвезда.
8: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 17:00 на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.
7: Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Тайная война.
2: История мирового шпионажа.
3: В 1943 году на территории оккупированной Украины фашисты разыскивали советского разведчика, переодетого в немецкую форму. Знали гитлеровцы немного, только звание русского шпиона – обер-лейтенант. Однажды в городе Ровно патруль остановил подозрительного на первый взгляд офицера вермахта. У него проверили документы и отпустили. Немцы так и не смогли отличить подделку от оригинала. Они не подозревали, что документы того самого обер-лейтенанта были оформлены и не в Берлине вовсе, а в Москве. Изготовил их сотрудник секретного отдела госбезопасности
4: Павел Громушкин.
3: Рисовал он великолепно. После семилетки стал учеником гравера Московской типографии и рабочей газеты. Поступил на заочное отделение в полиграфический институт, был знаком с кукрыниксами. Но тут последовало неожиданное предложение – работать в органах госбезопасности. Он дважды говорил «нет», но в третий раз отказывать было глупо. Его просто взяли и привезли на Лубянку, где зачитали приказ.
5: Вы зачислены в иностранный отдел НКВД младшим оперуполномоченным. И точка.
1: Тайная война.
3: 1941 год. Болгария. Первая служебная командировка. Павел Громушкин изучает документы, которые тайком поступают из Берлина, Рима и Токио. Его интересует все. Какими чернилами выполнены подписи? Какие применялись краски, печати? Основная цель – самостоятельное изготовление паспортов для работы наших разведчиков за границей. В Москву он приедет не просто талантливым художником. Он вернется непревзойденным мастером подделки. В 1943 году на территории оккупированной Украины обер-лейтенант Пауль Зиберт, он же советский разведчик Николай Кузнецов, находился на грани провала. На помощь пришел Павел Громушкин. Всего за сутки он переделал фашистское удостоверение, повысил Кузнецова до гауптмана и тем самым сбил немцев со следа. На различных блокпостах этот документ проверяли более 100 раз, но никто ничего не заподозрил.
1: Тайная война.
3: В 1948 году известный советский разведчик Вильям Фишер, он же Рудольф Абель, должен был въехать в США по своему подлинному английскому свидетельству о рождении. Да вот беда. В этом самом документе был штамп о советском гражданстве. Его поставили в милиции в 1920 году, когда Фишер переехал из Англии в Россию. Павел Громушкин помог и на этот раз. Он вытравил советскую печать так, как будто ее и не было. По этим документам Фишер проработал в Америке 10 лет и только после предательства был разоблачен. В 1950 году в Нью-Йорке американская контрразведка задержала молодого человека, которого считала русским шпионом. Юноша предъявил паспорт, и оказалось, что он гражданин США и вообще никогда не покидал пределы не то что страны, города. Документ отправили на экспертизу. Вскоре пришел ответ.
6: Паспорт подлинный, но кто его оформлял, неизвестно.
3: Подозреваемого отпустили. А в это время на Лубянке довольно улыбался опытный сотрудник 5-го отдела советской разведки. В его кабинете была особая картотека. Альбомы различных образцов печатей, бумаги, красок, чернил, карандашей, перьев, скрепок и фотографий. Все самое необходимое. Он был сотрудником КГБ до 1979 года, но даже сегодня многие его работы засекречены. Зато известно имя этого человека.
1: Павел Громушкин. Тайная война.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда». «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киевский режим систематически нарушает основные гуманитарные нормы. Западный мир не препятствует этому, отметил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, комментируя атаки украинских боевиков на гражданские объекты.
2: Киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления. Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы. Поэтому для нас важно на универсальном языке международного права показать всему миру, как на самом деле Украина относится к международным нормам, как она относится к мирным жителям, к детям, к тем, кто не держит в руках оружие, кто просто хочет жить.
1: Аппарат, уполномоченного по правам человека в России, собирает доказательства преступлений киевского режима и передает их в ООН, ОБСЕ и другие международные организации, добавила Яна Лантратова. В России готовится к запуску новый промышленный проект «Черногорский горно-обогатительный комбинат». Вице-премьер Дмитрий Григоренко посетил строительную площадку и оценил внедрение IT-технологий в производство.
3: Уже на сегодняшний день более 1500 человек работает на этой фабрике. Фабрика дает возможность добывать такие важные для всего мира элементы, как палладий, никель, платина. Эти элементы используются в микроэлектронике. Строятся дороги, тянется электричество, планируется модернизация аэропорта, увеличивается количество рейсов, количество людей, и жизнь вокруг начинает бурлить совершенно по-другому, совершенно с другой скоростью, совершенно с другим качеством.
1: На предприятии активно внедряются отечественные информационные технологии. Среди них разработка трехмерной модели карьера, система управления карьерной техникой и горными работами, а также система мониторинга оборудования. Российские триатлонисты вновь могут выступать на престижных соревнованиях Ironman в нейтральном статусе. Об этом сообщила Федерация триатлона России. Организаторами было принято решение на основе новых рекомендаций Международного олимпийского комитета, который ранее восстановил членство Олимпийского комитета России. Теперь наши спортсмены смогут участвовать во всех этапах серии, включая мировые чемпионаты. Федерации выразили благодарность организаторам за стремление к справедливости. Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений российских туристов, связанных с отравлениями в отелях Египта. Ранее сообщалось, что турагенты массово рассылают клиентам памятки с рекомендациями не пить воду из-под крана и отказаться от напитков со льдом, а туристы жалуются на отравления в египетских отелях. В Российском союзе туриндустрии заявили, что массовой рассылки подобных предупреждений не зафиксировано. Туристов призвали соблюдать базовые санитарно-гигиенические рекомендации, например, использовать бутилированную воду для питья. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Гроза 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
3: Сложным отношениям между Александром и Наполеоном способствовали династические интересы последнего. Жозефина, супруга Наполеона, имела сына и дочь от первого супруга Багарне, но в браке с Наполеоном детей не было. Она не могла порадовать наследникам Францию. Тучи сгущались и над репутацией Бонапарта, поэтому Наполеон хотел усилить свое влияние, заручиться поддержкой статусных европейских династий и принял незаурядное решение. Он хотел просить руки у сестры императора Александра, красавицы великой княжны Екатерины Павловны. Можем себе представить, что в то время ни Александр I, ни его сестра, и уж тем более их матушка, вдовствующая императрица Мария Федоровна, не желали себе в качестве родственника члена семьи корсиканского чудовища. Российский монарх дипломатично отказал Наполеону. Его сестра уже обещана другому, и был немедленно устроен брак Екатерины и принца Георга Альденбургского. В то время, во время войны 1812 года, Екатерина Павловна на свои средства устроила егерский батальон своего имени, и воины проявили себя в борьбе с Наполеоном, но это произойдет позже. А в 1809 году официально Наполеон развелся с Жозефиной, сохранил за ней статус императрицы, резиденцию, дворец Мальмезон. Теперь внимание Наполеона устремлено в сторону младшей из Романовых, сестры Александра, Анны Павловны. Теперь Александру вновь пришлось очень осторожно искать формулировки, чтобы вежливо отказать своему союзнику. Анне Павловне всего 15 лет, она слаба здоровьем, и вообще в России девушки сами выбирают себе супругов. Такие отказы и потраченное время привели Наполеона в ярость. Мы вспоминаем, что кроме Романовых, в то время была еще одна весомая династия, это Габсбурги. И Наполеон выбирает в качестве супруги дочь своего бывшего противника в Аустерлице, Франца Иосифа I, эрцгерцогиню Марию Луизу. Их свадьба состоялась в 1810 году. Торжества проходили как в Вене, где Наполеон не присутствовал, его замещал родственник невесты, военный эрцгерцог Карл, а светская церемония прошла в Сен-Клу, дворце во Франции. Через год брака Мария Луиза подарила долгожданного наследника Наполеону, которого назвали в честь отца, Наполеоном II, а еще называли Орленком. Долго Наполеон II не прожил. Он умирает в Вене, на родине своей матери, от тяжелой болезни легких. Но если мы возвращаемся к политической истории и обстановке того времени, мы напоминаем, что

0: курс на войну с Россией Наполеон взял примерно с 1810 года. И ключевую роль в подготовке к масштабной войне с Россией играла роль разведки. Наполеон осознавал, что будущий поход – серьезная военная кампания. Она требует и ресурсов, и важной информации. Такую разведку сам Наполеон курировал. Французы хотели не только добывать сведения о России, но и распространять пропаганду, разные негативные, ложные мнения о том, что якобы Наполеон освободит людей от крепостного права. Но на самом деле в его планы это отнюдь не входило. Кроме того, французы тайно доставили в Париж 100-листовую карту Российской империи. Сегодня ее можно увидеть в Музее Отечественной войны 1812 года в Москве. Карту перевели на французский язык, печатали большим тиражом, и даже один из подчиненных дивизионных генералов и дипломатов Наполеона, знаменитый Лористон, добыл гравировальные доски для этой карты, чтобы распространять их среди французского генералитета. Еще важно упомянуть, что французы проводили диверсию в экономике. Под руководством Наполеона и начальника полиции Шарля де Море была организована деятельность по созданию фальшивок русских ассигнаций. В то время в ходу были бумажные ассигнации разного номинала. Производство французы устроили в Париже и Варшаве. И с помощью таких фальшивок Наполеон планировал расплачиваться со своими солдатами, находясь в России, платить им жалования, делать закупки, продовольствие и фуража. О том, какой урон это могло бы принести и принесло российской экономике, вполне очевидно. Острый вопрос в 12 году стоял по территории Польши, а именно Великому герцогству Варшавскому. Для Наполеона эта земля была удобным плацдармом, гигантской тыловая база для сил своей армии. Наполеон даже инспектировал там войска, следил за организацией, логистикой армии. Можем себе представить, что в то время приграничные крепости в Польше были для французов местами, где они хранили зерно, продовольствие, фураж, провиант. Кроме того, много солдат из герцогства Варшавского вступило в ряды армии Наполеона. Представьте себе, что численность наполеоновской армии более 600 тысяч солдат. По численности на первом месте были французы, а на втором месте поляки, почти 100 тысяч человек. Беспрецедентная по масштабам того времени была и материально-техническая подготовка к войне. Наполеон был артиллеристом, опытным военным и прекрасно понимал, что производство качественного ружья, пушек и зарядов необходимо военной кампании. Можем себе представить, что в то время Сент-Этьен, это главная кузница Наполеона, Шарльвиль, старейшая мануфактура на северо-востоке Франции, увеличивается производство артиллерии и орудий. Одновременно с этим Наполеона раздражала Россия и ее успехи на юге. Петербург и Александр I диктуют свои условия на Балканах после победы в русско-турецкой войне. И одновременно с этим Россия не хочет терять торговых отношений с Великобританией и тайно проводила торговлю в обход Тильзитским соглашениям, подписанных еще в 1807 году, и вела торговлю через нейтральные суда.
1: Гроза 1812 года.
2: Область знаний.
0: Наполеон желал царствовать в Европе, и для этого ему мешала сильная Россия. В своей победе Наполеон был абсолютно уверен, и уверенность ему давала численное превосходство. Армия более 600 тысяч солдат, армия 12 языков, и французы, и поляки, и пруссаки, и австрийцы, и испанцы, и итальянцы, и португальцы. И при этом Наполеон планировал быстрый военный поход. Например, в одном из письме Марии Луизе, своей супруге, он писал, что, по его мнению, за 3 месяца все это завершится. Можем себе представить, что обычное течение жизни людей в 12 году, людей в деревнях или аристократии, прервала гроза 12 года. Пехота, кавалерия и артиллерия Наполеона с боеприпасами, с повозками, продовольствием двигается несколько недель из Франции к Висле и Неману. В этот момент Александр I немедленно покидает Петербург и направляется в Вильно. Официально это был визит для инспекции, но на самом деле мы предвидели надвигающуюся угрозу со стороны французов. В июне 12 года начинается переправа армии Наполеона через реку Неман. По его приказу инженерами были сооружены понтонные мосты для переправы. Сам император обратился с воззванием к армии. Этот документ можно сегодня увидеть в Музее Отечественной войны 1812 года. В этом документе Наполеон призывает свою армию идти с войной в Россию и свершить ее судьбу. Мы представляем, что Наполеон пытался разжечь ненависть в сердцах своих солдат к России – И большинство из них, из этих солдат, действительно в его армии были как наемники, которые вынужденно вступили на службу. Спустя сутки весть о переправе достигает самого Александра. Вильно в этот день проходил небольшой бал, это был прием в загородном имении генерала Бенниксона. Министр полиции Балашов сообщает Александру о вступлении французов. Можем себе представить, что идет мероприятие, много нарядных дам, играет музыка, танцы в самом разгаре, но Александр проявил невероятное хладнокровие. И чтобы не смутить присутствующих, не вызвать панику людей, он не стал останавливать мероприятие. Александр позже покидает бал, направляется в штаб-квартиру и на следующий день направляет Балашова к Наполеону с письмом от Александра вступить в переговоры и уйти с территории России. Но Наполеон принимает дипломата свысока, и есть легенда о том, что когда Наполеон захотел спровоцировать Балашова, иронично спросил у него, а какой дорогой лучше идти на Москву? А русский дипломат не растерялся и проявил находчивость в своем ответе. Сказал ему так: у нас много дорог есть, а вот Карл XII шел через Полтаву. И, конечно, этим ответом Балашов напомнил Наполеону о победе русской армии под командованием Петра Великого в годы Северной войны со шведами. Еще раз подчеркнем, что Наполеон был абсолютно уверен в своей победе, и среди его гвардейцев даже была шутка о том, что в 15 августа, это день рождения Наполеона, они отметят в Петербурге. Но французы не осознавали, в какую войну втягиваются, находясь в России. Июнь 12 года Александр издает манифест о создании ополчения. Был объявлен призыв объединяться всем сословием людей всех сословий, всех социальных статусов, чтобы каждый нашел в себе Минина и Пожарского. Что касается расположения русской армии, нужно подчеркнуть, что на первом этапе мы стремились защищать западную границу России. Первая западная армия под командованием военного министра генерала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли, это 120 тысяч человек, он защищал направление на Петербург. Вторая западная армия, 50 тысяч солдат под командованием Петра Ивановича Багратиона, закрывала направление на Москву. И третья западная армия, тоже почти 45 тысяч человек, защищала направление на Киев под командованием генерала Александра Петровича Тармасова. Солдаты Великой армии, когда вступили на территорию России, принялись за грабежи и первыми узнали о том, кто такие французы, жители территории Литвы, о том, какие проходили грабежи на этих землях и какое разорение хозяйств знали литовские крестьяне.
2: Область знаний.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
3: Военнослужащие, инженер-трамбан, страны Евросоюза.
1: Радио «Звезда». Это исторические и познавательные программы.
4: 1340.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются в
1: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
9: События, происходившие в мире.
10: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Гроза 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
2: Область знаний.
0: Чего не ожидал на первом этапе Наполеон, это стремительного отступления русских войск, что было обеспечено благодаря Барклаю-де-Толли и Багратиону. Отступление проводилось сложно, и вспомним, что на первом этапе русское командование опиралось на военную доктрину генерала Карла Фуля. Это был пруссак на русской службе, советник императора. План заключался в следующем. Наши основные силы должны были отступить к Дрисскому лагерю, занять обороны, взять на себя основную часть армии Наполеона. И укрепления вокруг этого города были защищены как редутами, рядом находилась Сирика. На штурм лагеря у французов ушло бы много времени и ресурсов, и одновременно, согласно этому плану, через несколько часов вторая западная армия должна была зайти французов во фланг и тыл и уничтожить противника. Но в действительности, когда первая западная армия под командованием Барклая перешла в Дрийский лагерь, стало понятно, что осуществить этот план невозможно. Позиция неудобная и даже опасная. Наполеон мог вполне себе перерезать коммуникации, имея численное превосходство. Александр понимает и соглашается с доводами своих генералов о невозможности исполнения плана Пфуля, поэтому немедленно в этот момент было принято решение отступать далее вглубь страны. Мы вспомним, что в этот момент очень тяжелое положение испытывала вторая западная армия Багратиона, против которой Наполеон перебросил корпус своего брата Жерома и маршала Даву, чтобы препятствовать Багратиону и не дать ему возможности выйти на армию Барклая и соединиться. Однако, маневрируя, Петр Иванович, ученик Суворова, он сделал все, чтобы избежать этого окружения и вывести армию к Могилеву. Еще один эпизод, невозможно не вспомнить, это сражение при Клястицах. Сегодня это территория Беларуси, Витебская область. Наполеон направил корпус маршала Удино на север, чтобы прорваться по этой линии на Петербург. Против стоял корпус русских войск под командованием Петра Витгенштейна, в авангарде которого воевал генерал Яков Петрович Кульнев. Его портрет сегодня тоже можно увидеть в музее Отечественной войны 1812 года. Яков Петрович Кульнев со своими гусарами нанес поражение противнику и на следующий день решил продолжить успех, развивая его. Бросился преследовать отступающих французов, но был очень тяжело ранен и фактически лишился ноги из-за пушечного ядра. Умирающий генерал находился в сознании, осознавал, что происходит. Он умирал на руках своих сослуживцев, товарищей и срывает с своей шеи высшую награду. Это орден Святого Георгия. Он передает ее своим сослуживцам и сказал, чтобы они сделали все, чтобы противник не увидел, как умирает русский генерал. Пол Кульнева в будущем со своей задачей справится, подоспеются силы Витгенштейна, французов отбросят. Но по правилам того времени, когда военный умирал, семья возвращала ордена государству в казну, чтобы этими знаками вновь провести пожалование. Для семьи Кульнева было сделано исключение. Награду оставили семье как реликвию, и сегодня ее тоже можно увидеть в музее войны 1812 года. Наконец, июль месяц, две русские армии соединяются под Смоленском. То случилось, чего так не хотел Наполеон, который желал навязать русской армии генеральное сражение. Мы вспоминаем, что Смоленск расположен по обе стороны Днепра, обнесен мощной и высокой стеной с башнями и устройствами для орудий. В главной части города на левом берегу реки располагались войска 7-го пехотного корпуса Раевского. Конечно, долгое время ждали подкрепления. С юга подходили уже войска противника, это Мюрат, Ней, Даву. Вскоре прибыл и сам Наполеон. Конечно, силы были неравны. Войска Наполеона вошли в Смоленск, и потери, конечно, нужно подчеркнуть, у Наполеона тоже были колоссальными. Но, вступив в Смоленск, французы увидели, что мы город оставляем.
1: Гроза 1812 года.
2: Область знаний.
0: Нельзя не упомянуть и о доблести жителей Смоленска, как воинов, так и народного ополчения. Один из этих сюжетов запечатлел французский художник Фабер Дюфо. Он служил артиллеристом в армии Наполеона, был рисовальщиком. И в одном из своих иллюстраций он сохранил образ русского героя. И даже воспоминание сохранилось Фабера Дюфо. Вот он пишет о том, что когда шло сражение, французы хотели попасть на правый берег Днепра, овладеть этим регионом. С противоположного берега не умолкали выстрелы. Французы делали все, чтобы заставить замолчать русских. Используют огонь ружей, пушек. Схватка длится несколько часов. И только к вечеру тишина. И на следующий день французы решили переправиться на берег и из любопытства посмотреть, кто же так защищал этот регион. Но каково было их удивление, когда увидели они там не полк, не несколько человек, а обнаружили одного единственного русского стрелка, который лежал убитый в груде деревьев и несколько часов вел ответ на огонь, мужественно пал на своем посту. Действительно, это произвело на художника и вообще на французов колоссальное впечатление, и уже тогда они понимали, что победы в этой войне им не видать. Но мы с вами вспоминаем, что оставить Смоленск было очень тяжелым решением как для самого Барклая де Толли, так и для общественности. Смоленск – это город, который располагается близко к Москве, к Петербургу, это древний русский город. И сам военный министр Михаил Богданович Барклай де Толли – это немец, с шотландскими корнями, да, на русской службе, но действительно ли он так родил за Отечество или отступал он намеренно? В армии наступает ропот, разговоры по поводу личности самого Барклая-де-Толли. Внутри генералитета отношения напряжены были до предела. Вот, например, Петр Иванович Багратион, ученик Суворова, был в ярости и с горечью писал, что болен от непостижимых отступлений Барклая-де-Толли. И, наконец, Александр I созывает совет, где выбирали, кто может возглавить все русские армии. Среди кандидатов были разные фамилии, в том числе и Докторов, Тормасов и Багратион. Но только одно имя устроило всех, имя которого уже тогда было известно и вписано золотыми буквами в историю России. Это имя Михаила Кутузова. В августе 1812 года Александр I издает рескрипт о назначении Кутузова командующим над всеми тремя действующими армиями. В своем рескрипте Александр обратился к Кутузову со словами о том, что его военные достоинства, любовь к Отечеству, опыты отличных подвигов приобрели право на доверенность императора. Но мы с вами вспоминаем, что до этого времени Кутузов возглавлял петербургское ополчение и справлялся с этой работой блестяще. В армию его провожал весь город. Он отправился в Казанский собор, где молился перед чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери и направляется в действующие войска. На тот момент Кутузову 68 лет, участник трех русско-турецких войн, ученик Суворова, и прибытие такого опытного человека приободрило солдат. Один из участников Бородинской битвы даже вспоминает, что минута радости была неизъяснима. Имя этого полководца произвело всеобщее воскресение духа в войсках. Есть даже изображение одного художника, когда Кутузов на коне осматривает действующие войска, и над его головой парил орел. И по легенде, действительно, в этот день произошло это событие. А Василий Андреевич Жуковский описывал, что у древних парящий орел был почитаем предвестником победы. И Василий Андреевич напишет: «О, как с израненным челом пред строем он прекрасен, и как он хладен пред врагом, и как врагу ужасен». Но нужно сказать, что когда Кутузов прибывает командовать над действующими армиями, именно тогда начинается решающий период Отечественной войны 1812 года.
1: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
2: Область знаний.
4: Улетай по небу, улетай.

Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио «Звезда».

0: жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство обороны подтвердило высокую эффективность применения высокоточного оружия большой дальности. По данным ведомства, удары гарантированно преодолевают любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные Украине западными странами. В ходе последних атак поражены объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, а также портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле. Успешные удары подтверждают способность российских вооруженных сил поражать любые цели на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Западные санкции, направленные против России, не работают, заявил в интервью «Вестям» глава морской коллегии Николай Патрушев. Он также отметил, что ограничения Запада, наоборот, помогают России.
3: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более, я считаю, что и слава богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество. Посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались.
2: Владимир Путин ранее отметил, что разработка всей линейки военных и гражданских самолетов российскими инженерами является важным показателем технического и научного суверенитета страны. В Роскачестве разъяснили, какие лекарства нельзя брать в самолет. Пассажирам разрешено перевозить медикаменты как в ручной клади, так и в багаже. Но важно учитывать состав препарата и другие нюансы. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал представитель пресс-службы Роскачества Николай Гаврилов.
4: Если речь идет об обычных лекарственных средствах, то их можно провозить как в ручной клади, так и в багаже без специальных разрешений. Правила воздушных перевозок разрешают взять их в салон сверхустановленные нормы и без дополнительной оплаты. При этом с лекарствами в жидкой форме действует общее правило для всей жидкости в салоне. Каждая емкость не больше 100 мл, а суммарно не более литра. Исключение составляют препараты, которые жизненно необходимы прямо во время полета. Их можно взять в объеме более 100 мл. На досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача, подтверждающую необходимость.
2: Минздрав в конце прошлого года исключил 20 лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых. Вместо них список пополнился новыми препаратами для лечения анемии, панкреатита и различных онкологических заболеваний. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
5: Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам, по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милл, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
1: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
8: 6 июля 1812 года в лагере Первой Западной Армии близ Полоцка Александр I подписывает манифест о защите Отечества и создании народного ополчения. Можно привести несколько цитат из манифеста. Так, например, император Александр призвал объединиться и встать на защиту Отечества, найти в себе Минина и Пожарского. Народ русский.

0: русской патриотической публицистики эпохи войны. Сегодня он представлен в Музее Отечественной войны 1812 года. Его можно найти в многих библиотеках. Это «Разговор двух россиян». История рассказывает, что в Петербурге на Невском бульваре, близ Казанской площади, встретились два знакомых. Одного зовут Наум Исакович Правдухин, а другого Алефант Калинович Откупщиков. Между ними завязалась беседа. Они вместе идут в сторону Казанского собора и обсуждают события войны. Откупщиков спросил у Правдухина, видел ли тот манифест императора. Тот отвечает, что, безусловно, слышал о нем, но хотел бы прочитать. И Откупщиков достает бумагу, подает товарищу, и они вместе остановились, начинают читать положение документа и обсуждать его. Когда Правдухин дочитал часть манифеста о вторжении Наполеона, он обтер свое лицо платком и не выдержал, и в сердцах произнес про Наполеона, какой он злодей и варвар, и сей злой изверг утешается смертями людей. Он сделал возмущение в Европе. Ежегодно несколько тысяч человек соделывает жертвою своего честолюбия. Его товарищ призывает ознакомиться с полным текстом манифеста, убедиться в том, что далее слова императора Александра заставят содрогнуться. И когда Правдухин обращается к Александру, говорит: «Милосердный монарх, ты взываешь нас ополчиться против общего врага, и наш есть священный долг, услышав отеческие веления твои, повиноваться». Товарищ с ним соглашается, продолжает обсуждать, как началась война, и объясняет, что другого выбора у нас нет, это наш долг. Но мы с вами вспоминаем военную историю уже позже. 18 июля Александр подписывает еще один манифест о составлении временного внутреннего ополчения. Государь подчеркивает, что в первые дни войны был найден отклик колоссального количества людей, поэтому нужно регулировать работу ополчения. Сам Александр прибудет в Москву, воодушевлял людей, общался с дворянами, купцами, которые хотели внести свой вклад в победу в фонд, который выделял средства армии. Возвращаясь к манифесту от 18 июля, отметим, что ополчение созывали не из всех губерний, а ограничили 16, чтобы сохранить районы для проведения рекрутских наборов и также сохранить развитие сельского хозяйства и экономики. Ополчение делили по трем округам. Главным был первый. Он включал в себя Москву и города, примыкающие к ней. Это Владимир, Калуга, Рязань, Смоленск, Тула, Ярославль, Тверь. Второе ополчение – это Петербург и Новгород на севере, а третий округ – это Казань, Симбирск, Вятка, Пенза, Нижний Новгород и Кострома. Третий округ был как резервом. Это были регионы, которые помогали армии ресурсами, занимались сельскими работами, давали помощь, кров жителям Москвы, когда был пожар в сентябре 1812 года. Были учреждены специальные комитеты, которые собирали информацию о ратниках, приемом воинов, выдаче финансов, отбирали в действующую армию мужчин, чаще всего молодых, без каких-либо физических изъян, здоровых, способных действовать оружием против врага, о количестве воинов, которые давали. Одним из вопросов для дворян стала норма выделения ратников. Если взять в качестве примера губернии первого округа, то в среднем со 100 человек выделяли 4-5 ратников. Москва оставалась исключением, потому что выделяли больше, со 100 душ примерно 10 человек. Воины обеспечивали униформой, жалованием на несколько недель или на 3 месяца и провиантом. Что касается внешнего вида, ополченцы носили традиционные в то время серые суконные кафтаны до колена, рубахи, шаровары, сапоги, пояс-кушак и головной убор. Это могла быть шапка или фуражка, а к ней крепился унифицированный знак в виде ополченского креста, на котором была надпись «За веру и за царя». Обучение проходило в ускоренном формате. Их учили маршировать, выстраиваться в колонны, быстро заряжать и стрелять из ружья.
1: Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года.
2: Область знаний.
0: Нужно отметить решительные действия Михаила Кутузова, который в то время был начальником петербургского ополчения. Он лично утверждал комитеты, это устроительный и экономический, которые занимались приемом новобранцев и распределением финансов. Действовали очень быстро. В одном из положений устроительного комитета Кутузов указал, что нужно немедленно ему сообщать каждый день в 9 часов вечера, сколько поступило воинов и их характеристики. Например,

0: Например, адъютант Кутузова, будущим еще видный историк Александр Иванович Михайловский-Данилевский, написал так, что Кутузов командовал тогда петербургским ополчением и занимался им от всей своей души. Присутствовал на приеме ратников, вооружении, обмундировании, делал им личное наставление и увещание. Ну, можно вспомнить памятник Михаилу Кутузову в Москве, рядом с музеем панорамы «Бородинская битва», где стоит величественная фигура полководца на коне, постамент украшает скульптуру, и фигурные изображения участников войны 1812 года. Среди них есть как известные генералы, партизаны, солдаты, а также рядовые ополченцы. И к сентябрю 1812 года петербургское новгородское ополчение выступают как уже готовая, боеспособная сила, и во многом это произошло благодаря стараниям Кутузова. Всего 3 округа, 16 губерний России дает более 190 тысяч ополченцев. Невозможно не сказать про героизм ратников московского, смоленского ополчений, особенно в период Бородинского сражения. Еще до генеральной битвы инженерную подготовку позиции тоже проводили ополченцы. Они строили редуты, устанавливали люнеты, флеши и дополнительные укрепления на правом фланге Бородинского поля. Выделим и особый вклад всех сословий Российской империи во время вторжения Наполеона. И дворянство, купечество, казачество, духовенство, крестьяне, люди разные, разных возрастов, положений, все объединяются против французов. Вот в частности, определенные примеры. Кто не может вступить в армию, делая все, чтобы помогать ей. Вот, например, ремесленники и мещане Нижнего Новгорода приняли решение на восстание против врага пожертвовать 52 тысячи рублей. Московский университет выделил более 6 тысяч рублей. Троица Сергиева Лавра – 72 тысячи рублей. В Царском селе слесарь пожертвовал 100 рублей, трубачист – 25 рублей, столяр – 25 рублей, еще один мастер и его ученики – 10 рублей. Или еще один момент, когда простые горожане помогали своему народу. Это московские купцы Василий и Петр Усачевы отправили в ополчение 25 пудов сахара. Александр Коренныкин и Иван Лобков по одному ящику чая. Иван Борисовский – 2 ящика рома и водки. Семен Бородин – 1000 пар сапог пехотных. Иван Лукьянов – 14 чугунных пушек. Помогали каждый, чем мог.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
2: Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
0: Конечно, мы вспомним, что в войне 1812 года храбрость проявляли абсолютно все. И воины, и полковые священники. Священники были вооружены крестом молитвой, благословляли солдат перед боем, причащали раненых, вдохновляли павших духом. Можно вспомнить одного героя, Василия Васильковского. Священник прошел всю войну 12-го года, служил он в составе егерского полка. Первые периоды войны – это кровавое сражение у деревни Островна. Отец Василий находился в гуще сражения и помогал раненым, умирающим воинам. Рядом с ним в землю врезается ядро, и щека была изранена, лицо залито кровью. Через некоторое время он чувствует острую боль в руке и сильный удар в грудь. Пуля попадает в его крест. Таким образом, крест ему спасает жизнь, хотя он был ранен, часть его руки была повреждена, и раненого без сознания отца Василия выносят с поля боя. В итоге сражения 19-й егерский полк со своей задачей справится и отбросит противника дальше. Еще позже отец Василий участвовал в битве под Малым Ярославцем. Он шел с иконой и крестом в первых рядах егерей, но получил еще одно тяжелое пулевое ранение в голову и чудом выжил. Васильковский дойдет до Парижа со своим полком, но, к сожалению, он умирает от полученных ран в возрасте 35 лет, не дожив до нескольких месяцев до торжественного входа войск в столицу Франции. Узнав о подвиге отца Василия, в докладной записке Кутузову генерал Докторов ходатайствовал о награждении Василия Васильковского, выделив его как пример мужества, и Кутузов согласился и подает Александру, императору, рапорт о подвиге Васильковского. А в 1813 году Кутузов подписывает приказ по армии номер 53. И в этом приказе впервые был пункт о том, что священник будет награжден орденом святого великомученика Георгия Победоносца 4 класса. Это был первый в истории георгиевской награды случай. В 2014 году в центре Малоярославца Калужской области, вблизи храма Казанской иконы Божьей Матери, был установлен памятник Василию Васильковскому, а надпись на пьедестале «Полковому священнику» напоминает нам о многих героях. Мы можем вспомнить, что служители церкви, которые отправились на войну для защиты Отечества, они не были вооружены. У них была только вера, Слово Божье, и они высказывали мужество и отвагу. За все это время войны около 40 тысяч награждений священнослужителей.
2: Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года.
1: Область знаний.
0: Война 12-го года показывает врагу, что такое Россия, и показывает нам самим в том числе. Мы вспомним, что в это время участвует весь народ, люди не только разных сословий, но и разных происхождений, разных народов. Татары проводили разведку и рейды по тылам противника. Чуваши состояли в пеших конных отрядах. Марийцы, удмурты в ополчениях Казанской губернии, Вятской губернии охраняли тыл. А народы Поволжья поставляли ресурсы – это зерно, мясо, хлеб, фураж, медикаменты, ткань, кожа – все, что необходимо было войскам. Багратион скажет, что эта война не обыкновенная есть, а национальная. И действительно, в то время плечом к плечу в армии сражались и башкиры, и татары, белорусы, русские, буряты, калмыки, народы Северного Кавказа и многие-многие другие. Один француз вспоминал, что в 12-м году он был ранен стрелой из лука. Можете себе представить, что в это время это последняя в Европе война, в которой использовалось такое оружие. Безупречно луком и стрелами владели отважные башкиры. За это они получили прозвище «Северных Амуров». В войске всегда башкир была дисциплина, сплоченность, организация. Среди башкир были очень опытные, решительные командиры, и поэтому они вполне себе с успехом противостояли европейской коннице в 12-м году. Прославил себя еще один селенгинский полк. Он был сформирован по указу Павла I в конце 18 века в городе Селенгинске. В Смоленском сражении полк понес крупные потери. Был убит шеф, полковник Димит Иванович Мещеряков. А в полку состояло очень много бурят, которые тоже проявили свою доблесть. А в музее Отечественной войны 1812 года можно увидеть личную вещь полковника Мещерякова. Это его курительная трубка. Она изготовлена из фарфора, и на ней есть портретное изображение императора Александра I. В частности, воины-селенгинцы отличились в Бородинском сражении. За это они получили особое право в виде награды. Это право идти не под обычный армейский барабанный бой, а под гвардейский. И название полка также вы можете увидеть в храме Христа Спасителя в Москве и также в Георгиевском зале Московского Кремля. Главная сила в отражении нашествия наполеоновской армии – это народ России. Наполеона победил не генерал Мороз, а мотивация и то, что мы стремились освобождать нашу страну от захватчиков. В сердцах людей агрессия Наполеона вызвала особое чувство. Виссарион Белинский сказал, что 12-й год потряс всю Россию, пробудил спящие силы в ней и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил, возбудил народное сознание и народную гордость. Объединяются в войне 12-го года бедные и богатые, мужчины и женщины. И вклад женщин действительно высоко оценить, необходимо подчеркнуть и вспомнить. Многие крестьянки пекли хлеб, когда армия, русская армия находилась в Тарутинском лагере и поставляли продовольствие из Калуги в Тарутино, привозили продовольствие, изготавливали масло для бойцов, многие шили мундиры. Можно вспомнить героиню, национальную героиню Василису Кожину. Сегодня часто историки называют ее полулегендарным персонажем, но сохранилась одна запись из журнала «Сын Отечества», где ее представили к награде медаль 1812 года. Легенда, народная молва рассказывает, что это была супруга старосты одной из губерний, это Сычевский уезд, и якобы на глазах Василисы и ее супруга французы зарубили саблей. Видели это и маленькие дети, и с этого момента Василиса испытывает не просто чувство несправедливости, а ненависти к захватчикам. Когда французы приближаются к ее деревне, старостиха Василиса, русская женщина, не растерялась. Она пригласила несколько французов в избу, угостила и встретила их хлебом и солью. И по легенде, избу она запирает и подожгла ее. По разным сведениям, могла уничтожить от 10 до 18 французских захватчиков. Неизвестно, правда это или нет, но то, что чувство ненависти противнику и их агрессии по отношению к местным жителям вызывали действия наполеоновской армии, очевидны. И многих имен, к сожалению, до нас сегодня не дошло и не сохранилось. Однако подвиг этих людей мы ценим и всегда о нем вспоминаем.
2: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: От слов к делу. Военные училища России. Всегда и везде. Это учебное заведение было создано в 1940 году. С началом Великой Отечественной войны фронту срочно потребовались пилоты-планеристы для выполнения специальных заданий в тылу противника. Авиационная школа в Саратове подготовила сотни летающих бойцов, которые участвовали в Сталинградской битве, доставляли партизанам боеприпасы и вооружение.
4: От слов к делу.
3: После войны училище расположилось в Сызрани и тут же перешло на освоение принципиально новой авиационной техники – вертолета. Выпускники Сызранского авиационного училища сражались в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня будущих офицеров обучают на специальных тренажерах. Управлять вертушкой не так-то просто. Винтокрылая машина требует внимательного подхода и мгновенного принятия решений.
4: От слов к делу.
3: А еще в нашей стране очень популярны вертолетные и парашютные виды спорта. Невероятно, но факт. До сих пор не побит, да и вряд ли будет, рекорд 50-кратного чемпиона мира, отважного офицера Анатолия Осипова. Он выполнил 15,5 тысяч прыжков с парашютом, а его достижения занесли в книгу рекордов Гиннесса.
4: От слов к делу.
3: Всегда и везде.
5: Филиал учебно-научного центра Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в городе Сызрань.
6: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
6: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
8: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
6: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
11: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики – герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
1: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
10: Чай брать будете?

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киевский режим систематически нарушает основные гуманитарные нормы. Западный мир не препятствует этому, отметила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, комментируя атаки украинских боевиков на гражданские объекты.
2: Киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления. Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы. Поэтому для нас важно на универсальном языке международного права показать всему миру, как на самом деле Украина относится к международным нормам, как она относится к мирным жителям, к детям, к тем, кто не держит в руках оружие, кто просто хочет жить.
1: Аппарат уполномоченного по правам человека в России собирает доказательства преступлений киевского режима и передает их в ООН, ОБСЕ и другие международные организации, добавила Яна Лантратова. Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД России заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство. Страны Балтии также обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность. Ранее в Латвии по причине инцидентов с дронами ушли в отставку министр обороны, а затем премьер страны. В Кремле уже заявили, что подобный сценарий может повториться и в других прибалтийских государствах, если те не прекратят пропускать через свою территорию беспилотники, которые атакуют Россию. 4 предмета станут обязательными для всех студентов вузов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета по поддержке русского языка. Так, все студенты, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать историю, основы российской государственности, русский язык и философию. По словам главы Министерства образования и науки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны. Иран не просил США возобновлять переговоры и не собирается вступать в них, пишет агентство «Фарс» со ссылкой на источник. США должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратит войну, а также урегулировать судоходство через Ормузский пролив и соответствие с договоренностями. Кроме того, по условиям Тегерана должен быть восстановлен экспорт нефти из Ирана, отмечает «Фарс». В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы иранской территории, что в Тегеране назвали серьезным нарушением достигнутых в июне договоренностей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда». Шпионами они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло. Кого-то интересовали только деньги, а кто-то пришел сам, по зову сердца. Грибоедов, Тютчев, Бабель и Тургенев. Алан Милл, Редьярд Киплинг, Дефо и Бомарше.
4: Писатели-разведчики. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Шпионы шпионят потому, что имеют такую возможность. Британский романист Джон Ле Карре.
5: Что ж, ему виднее. Сегодня мы поговорим о писателях-разведчиках. Грибоедов, Тютчев, Бабель, Тургенев, Даниэль Дефо, Ян Флеминг, Грэм Грин, Бомарше. Агентами секретных служб они стали по разным причинам. Кто-то случайно, кому-то откровенно повезло, кого-то интересовала только финансовая сторона дела, а кто-то пришел сам, что называется, по зову сердца. Многие известные писатели были кадровыми сотрудниками разведки, а кто-то всего лишь неофициальными мальчиками на побегушках. Встречались и специально завербованные литераторы. Сомерсет Моэм, например. Но были и те, у кого просто не было другого выбора. Проще говоря, их заставили.
7: Тайная война.
8: История мирового шпионажа.
9: Маленькая барабанщица. Убийство по-джентльменски. Шпион, выйди вон. Эти книги известны во всем мире. Но далеко не все знают, что во второй половине 20 века автор этих популярных романов был штатным сотрудником британской разведки.
7: Джон Ле Карре.
9: Очаровательный балбес, так говорили о нем в школе. За девчонками не ухаживал, футболом не интересовался, сочинял глупые стишки, писал наивные детективные рассказы. В 1948 году тайком от родных уехал в Швейцарию, потому что хотел учиться именно там, в университете Берна. Беглеца быстро нашли, призвали в армию, после чего отправили служить в британский разведывательный корпус. Так началась карьера английского шпиона Дэвида Джона Мура Корнуэлла. Это настоящая фамилия писателя. После армии учеба в Оксфорде. По заданию Ми-5 Дэвид внедрился в коммунистический университетский клуб. Подслушивал, записывал, после чего докладывал начальству обо всех антибританских настроениях.
10: Как второстепенный клерк, я оказался в самом центре событий, которые называют «холодной войной». Что же это за бред? Каждый день я натыкаюсь на не всегда адекватное поведение по отношению к России. Видимо, это кому-то нужно.
9: Он быстро разочаровался в контрразведке и перешел в Ми-6 на якобы дипломатическую работу. 5 лет провел в ФРГ. Ежедневно посылал в Лондон информацию о численности советских войск в Восточном Берлине.
10: Это какой-то кошмар. Ну хорошо. Двое приехали, трое уехали. 4 в отпуске, 5 на гауптвахте. Ой, как страшно. Берегись, капиталист.
9: От нечего делать Корнуэлл стал писать шпионские романы. Когда были опубликованы первые 3 его книги, начальник вызвал Дэвида в Лондон и потребовал, чтобы подчиненный взял себе псевдоним.
11: Лучше всего, если это будут 2 односложных англосаксонских слова.
9: Корнуэлл поступил с точностью до наоборот. Он взял себе фамилию на французский манер – Ле Карре. А потом был грандиозный скандал. Во время официального приема руководитель Ми-6 прилюдно обругал писателя-шпиона. Брошенные агенты, проваленные операции, бездарные чиновники. Разве можно рассказывать простым людям такое? Это ведь государственная тайна. Дэвид Корнуэлл, естественно, расстроился и записал в своем дневнике.
10: Никто не умеет загнивать всем коллективом незаметнее, чем разведчики. И никто не знает лучше, как создать иллюзию загадочного всеведения.
9: На его дальнейшей агентурной работе был поставлен крест.
7: Тайная война.
9: На гражданке он написал 22 шпионских романа. Многие из них были экранизированы. В 1987 году Дэвид Корнуэлл приезжал в Советский Союз.
10: Я думаю, что Западу тоже нужна перестройка. Как можно рассчитывать, что джинсы, газировка и доллары способны превратить Россию в равноправного партнера? Это невозможно!
9: Он никогда не перечитывал собственные произведения. А когда ему на глаза попадался очередной рассказ о супершпионе Джеймсе Бонде, всегда снисходительно улыбался, потому что знал, где правда, а где вымысел.
8: Джон Ле Карре.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Литературный отец Робинзона Крузо – Даниэль Дефо. Точные обстоятельства его сотрудничества с английской разведкой до сих пор окутаны завесой тайны. По одной из версий, писатель был рядовым агентом, которого выпустили из тюрьмы при условии, что он будет выполнять секретные поручения властей. Основные задачи – сбор и обработка политической информации, создание крупной журналистской сети в Эдинбурге.
12: «Я каждый день меняю облик. Часто переодеваюсь. В Глазго я рыботорговец, в Абердине продавец шерсти, в других городах добытчик соли. Шотландцы все время говорят о союзе с Англией, и я буду не я, если не добьюсь этого союза».
5: Весной 1707 года шпионская миссия Дефо благополучно завершилась. Парламент двух народов стал единым. Писатель вернулся в Лондон, мечтал о новом задании, но оказался никому не нужен. Он просил, умолял, каждый день ходил в Тауэр, требовал агентурной работы. Ему вновь предложили отправиться в Шотландию, следить за сторонниками короля Якова Стюарта. Дефо нехотя поехал, но очень скоро вернулся.
12: «Я отработанный материал. Теперь меня знает в лицо каждая собака. Какой из меня шпион?»
5: Но тут Дефо вспомнил о своем истинном призвании – литературе. И знаете что? Помогло.
8: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Даниэль Дефо. Моль Флендерс. Дефо жил так давно, что никто точно не знает не то что дату, а даже год его рождения. Пишут 1660-й и ставят вопрос. Точно известно только, что фамилия его не Дефо, а в два раза короче. Просто Фо. Звучит как возглас, а поэтому не солидно. Тем более для человека, который был одним из основателей британской разведки. А с другой стороны, чем еще заниматься на досуге английскому писателю, когда тайным агентом быть уже совсем надоело? А на седьмом десятке жизни Дефо решил завести моль. Моль выпорхнула из-под его пера и полетела по миру в твердой обложке. Роман так и назывался «Моль Флендерс». И добавлен был краткий подзаголовок в несколько строк, где рассказывалось о том, что ждет читателя в этой книге и, собственно, чем все это закончится. Но люди читали. Все равно читали. Тогда еще это умели делать. Хоть и немногие. А что же моль? Что было ее радостями и горестями? Что было труднее, 8 лет провести в ссылке или 12 лет быть воровкой? Вопрос, конечно, звучит не очень современно. Точно так же непонятна сегодня и сложность пятикратного замужества. Ну и что? 5, не 6. А еще моль Флендерс дюжину лет была содержанкой. Ужас какой! Но кого сейчас этим можно удивить? Многие по-другому и жизнь-то не понимают. Закончила-то моль хорошо, в богатстве и раскаянии. Что по нашим меркам тоже не очень правдоподобно. Наверное, поэтому роман переиздавали 60 лет, а потом и вовсе забыли. Вроде бы даже и запрещали кое-где. Но он все равно остался одной из полутысячи книг, написанных Даниэлем Дефо. Курсивом.
4: Исторические заметки.
5: В 1719 году, всего за 2 месяца, он создал своего знаменитого Робинзона Крузо. Успех был колоссальным, но из долговой ямы выбраться не удалось. Писатель боялся конфискации имущества, оставил все деньги детям и ушел из дома. А в середине 20 века в небольшой лондонской библиотеке обнаружили старинную рукопись. Это была схема организации секретной службы в Англии. Предполагаемый штат осведомителей по всей стране, правила вербовки королевских особ и государственных деятелей, способы подкупа должностных лиц, мировых судей и церковных служителей. Автор рукописи – Даниэль Дефо.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о писателях-разведчиках. Редьярд Киплинг, Артур Конан Дойл. В разное время они работали в отделе военной пропаганды Ми-7. Звезды британской литературы придумывали то, что сейчас мы называем фейками, то есть что-то ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное с целью ввести в заблуждение. Взамен английские сочинители-выдумщики получали спонсорскую поддержку от государства и всяческую помощь в издании и продаже своих книг. Что ж, сделка очень даже выгодная. Да вот только особые секретные задания радовали далеко не всех авторов.
9: В 1983 году сотрудники британской разведки проводили плановую инвентаризацию архивных материалов. Очередной, четвертый по счету старинный шкаф не предвещал ничего хорошего, кроме двухчасовой пыльной работы. А тут, как назло, еще одна напасть. На самой верхней полке обнаружилась никем не зарегистрированная папка, в которой хранились секретные документы времен Первой мировой. Что ж, в архиве подобное уже случалось. Кто-то в очередной раз забыл пронумеровать страницы, а затем внести их в общий каталог. Обычное дело. Вот и в этом случае вроде бы ничего странного. 150 листов мелко-размашистого почерка. Разве что подпись. Крайне неразборчива.
15: Алан Милн.
9: Это была сенсация. Автор Винни-Пуха и вдруг разведчик. И не просто разведчик, а секретный агент тайного отдела Ми-7, проще говоря, подразделения спецпропаганды. Когда «Таймс» опубликовала эту информацию в 1983 году, англичане пребывали в шоковом состоянии. Любимый всеми Алан Милн – шпион. Добыть того не может. Наивные люди. Он не хотел быть разведчиком. Во всяком случае, не планировал. Шла Первая мировая война. 1 февраля 1915 года Алана Милна призвали в Королевский Йоркширский полк, и уже совсем скоро во Франции в битве при Сомме писатель был ранен и отправлен домой на лечение. В то тяжелое для страны время Британии нужны были все солдаты, любая помощь. О литературных талантах Милна знали все, в том числе сотрудники Ми-7. Они и пригласили Алана на секретную службу. Он согласился, даже не подозревая, чем ему придется заниматься.
7: Тайная война.
9: Бывает, что одна маленькая газетная статья бьет по врагу сильнее полковой артиллерии. Спецпропаганда – страшное оружие. Великобритании нужна была правдивая ложь. Требовалось срочно ослабить мощные антивоенные настроения после первых больших потерь в войне. Алан Милн задание Родины выполнил, а потом записал в своем дневнике.
16: То, что я сделал, омерзительно. Я ненавижу себя за это.
9: В 1915 году специальные газетные репортажи Алана Милна рассказывали всему миру о якобы секретных немецких фабриках, которые перерабатывали павших солдат собственной армии на мыло, свечи и другие продукты. Якобы из-за экономической блокады в Германии возник острый дефицит жира, Это была ложь. Все компрометирующие Алана Милна документы планировалось уничтожить в ходе распуска разведслужбы в 1918. Однако одному из сотрудников Ми-7 удалось их спасти.
7: Тайная война.
9: Лживая пропаганда на время изменила писателя. Он стал раздражительным, замкнутым, сторонился людей. На секретной службе Алан Милн безмерно страдал. Он писал своему брату:
16: «Я обнаруживаю, что у слова «хороший» 14 значений, но ни одно из них не передает того, что вкладывают в это слово нормальные люди».
9: Он ушел из разведки после завершения Первой мировой. Через некоторое время написал книгу «Мир с честью», в которой осуждал войну. До рождения Винни-Пуха в 1926 году оставалось меньше 10 лет. И потом, очень долгое время, никто не догадывался, что историю про веселого, добродушного медвежонка сочинил разведчик-пропагандист.
7: Алан Милн. Тайная война.
15: Кстати, именно там, в отделе военной пропаганды Ми-7, на свет появился некий специальный символ – английская буква «Си» в кружке для обозначения уникальности документа. Первыми такой знак стали применять британские разведчики-писатели. Намного позже этот секретный символ вошел в обиход и стал известен всем как копирайт или обозначение авторского текста.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
15: Продолжаем наш рассказ о писателях-разведчиках.
17: Одни учатся мосты взрывать, другие — быть водолазами. Третьи на балах соблазняют генералов, четвертые отправляют шифровки, пятые занимаются аналитикой, а она могла все.
15: Так говорили об этой советской разведчице ее современники.
18: Эта женщина, совершившая немыслимое количество невидимых миру подвигов, дважды представлявшаяся к ордену Ленина и ни разу его не получившая, потому что Берия говорил: «Что бы она ни сделала, бабе никогда не дам высшую награду страны».
19: Агентурный псевдоним Ирина. Разведчицей стала в 14 лет во время гражданской войны. Числилась в штабе армейских частей особого назначения Смоленской губернии. Выполняла секретные задания в Китае, Германии, Австрии, Швейцарии, Турции, Латвии, Финляндии и Швеции. В совершенстве владела немецким языком. В служебных командировках выдавала себя за русскую мигрантку-баронессу и ни разу даже близко не оказалась на грани провала. В это трудно поверить, но настоящее имя отважной разведчицы и талантливой детской писательницы...
20: Зоя Воскресенская-Рыбкина.
9: В иностранное отдело ГПУ ее приняли в 1929 году. Молодая, красивая, эффектная женщина работала аналитиком особого направления «Затея», где занималась сбором и обработкой информации о Германии. В мае 41 года Зоя Воскресенская под видом сотрудницы Всесоюзного общества культурных связей пришла на прием в немецкое посольство в Москве. Пришла и произвела на гостей несгладимое впечатление.
21: Хорошенькая я тогда была, чего уж скрывать. До того хорошенькая, что на тур вальса меня пригласил сам посол Вернер фон Шуленбург. Во время танца он рассказывал какие-то неприличные анекдоты, я хохотала, а сама мельком обратила внимание на светлые прямоугольники на стене, оставшиеся от снятых картин. А через приоткрытую дверь служебного помещения заметила груду чемоданов. В отчете я доложила: немцы готовят эвакуацию посольства, а следовательно и войну. Но мое сообщение проигнорировали. А зря.
7: Тайная война.
9: Незадолго до Второй мировой войны она вышла замуж за советского резидента Финляндии Бориса Рыбкина. Тот, кстати, получил агентурный псевдоним Кин. Впоследствии именно эту фамилию носили в романе Юлиана Семенова и в фильме Татьяны Лиозновой радистка Кэт и ее муж Эрвин. Совпадение? Кто знает. К слову, у самой реальной разведчицы в паспорте отныне значилась
20: Зоя Воскресенская-Рыбкина.
9: В годы Великой Отечественной войны она занималась подготовкой разведчиков и диверсантов.
21: Двух комсомольцев-добровольцев хотели забросить к немцам под видом членов якобы существующей в Куйбышеве антисоветской религиозной организации. Когда одного из них на экзамене я спросила, а выучил ли он молитвы, доброволец взял и выдал как на духу: «Отче наш, блины намажь, иже еси, на стол неси». Но что тут скажешь? Этого весельчака я отправила на все четыре стороны. Дурачок. А в разведке дурачкам не место.
19: Талантливую советскую шпионку начальство ценило. Как-то Воскресенская Рыбкина получила задание стать любовницей прогермански настроенного швейцарского генерала. Зоя доложила руководству, что приказ, конечно же, выполнит, но после этого она застрелится. Операцию решили отменить. Из разведки она ушла в середине 50-х. Ушла, когда ее многолетнего шефа, генерала-лейтенанта Павла Судоплатова, арестовали за контрреволюционную деятельность. Но и в отставке на пенсии нашла применение своему таланту. Воскресенская стала писать книги для детей. Все свои рассказы и повести она подписывала девичьей фамилией «Воскресенская». Ее часто приглашали на творческие встречи в школы. И никто из ребятишек не знал, что с ними общается разведчица в звании полковника.
20: Зоя Воскресенская-Рыбкина. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия, Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Бачевск в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны. Российские войска нанесли удары по топливным, энергетическим и транспортным объектам противника. За сутки российские средства ПВО сбили две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 беспилотников. Ночью российские войска ударили высокоточным оружием по военным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия «Аэродрон» и «Фанплит» по производству беспилотников большой дальности. В Одесской области атакованы порты Черноморск, Южный и Измаил. Повреждены топливные резервуары, склады вооружений и инфраструктура. Правительство выделило свыше 4 миллиардов рублей на помощь туристическим компаниям Крыма и Севастополя, пострадавшим от снижения туристического потока. Об этом сообщили в кабинете министров. Там уточнили, что из этой суммы Крым получит более 3,5 миллиардов рублей, а Севастополь почти 600 миллионов. Средства из резервного фонда в первую очередь предназначены для единовременных выплат сотрудникам более 4,5 тысяч туристических компаний, добавили в правительстве. Российская теннисистка Анна Пушкарева впервые за 10 лет выиграла юниорский Уимблдон. В финале турнира «Большого шлема» в Лондоне она обыграла соперницу из Китая Синь Жань Сунь. Последний раз российская спортсменка побеждала на юниорском Уимблдоне в 2016 году, когда Анастасия Потапова выиграла у украинки Даяны Ястремской, пишет чемпионат. Таким образом, Анна Пушкарева прервала десятилетнее затишье для российских теннисисток на одном из главных теннисных турниров в мире. Школьник, который набрал 99 баллов на ЕГЭ и пошел на пересдачу, чтобы взять максимум, отметил, что новый вариант задания оказался сложнее. Подробностями он поделился в беседе с телеканалом «Звезда».
2: Был более сложный вариант, нежели в основной волне, но писать было примерно так же, потому что было меньше волнения, и я был готов лучше. Ошибся глупо, захотелось показать себе, что я реально знаю математику на 100 баллов. Я сдавал еще физику и русский, физику я сдал на 92 балла, русский на 72 балла. Поступаю в Московский физико-технический институт на направление общая прикладная физика в физтехшколу ЛФИ.
1: Выпускник Московской школы номер 57 Александр Шаницын, который набрал на ЕГЭ по профильной математике 99 баллов, решил пересдавать экзамен, чтобы добиться идеальной оценки 100 баллов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
3: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ. В годы Первой мировой войны известный прозаик и драматург Сомерсет Моэм был завербован британской разведывательной службой МИ-6, после чего писателя отправили в далекую Россию. В Петрограде Моэм, агентурный псевдоним Сомервиль, разместился в отеле «Европа». В английском посольстве узнал свою основную задачу – деньгами поддерживать меньшевиков, чтобы не дать русским выйти из военного конфликта. Но как это сделать? Помог случай. На улице Сомерсет неожиданно встретил Сашу Кропоткину, с которой познакомился еще в Лондоне. Именно она, Кропоткина, дочь известного русского анархиста, и представила Моэма Керенскому. И совсем скоро в Тауэр стали поступать действительно важные сведения.
8: Сепаратного мира не будет. Будет хаос и пассивное неповиновение на русском фронте. Казаки планируют мятеж. Керенский вряд ли удержится на посту.
7: Но тут позвонил Керенский. Он попросил разведчика срочно отправиться в Лондон и передать важную информацию британскому правительству. Когда премьер-министр Ллойд Джордж прочел секретное письмо из Петрограда, то воскликнул в сердцах: «Это невозможно! На это мы никогда не пойдем! Я не могу сделать этого!» И тут же бросил письмо в камин. О чем именно просил Керенский Англию, так и осталось тайной. После всех этих событий агент Сомервиль понимает: его секретная миссия в Россию завершена. Он навсегда покидает британскую разведку, зато преуспевает на другом поприще – литературном. Его книги «Рождественские каникулы», «Карусель», «Бремя страстей»

0: разведчиц. К примеру, Стелла Римингтон – первая женщина в истории Великобритании, которая возглавляла некогда Ми-5. Сразу вспоминается шефиня Джеймса Бонда из сериала об агенте 007. Так вот, Римингтон занимала пост генерального директора спецслужбы больше 4 лет. После ухода в отставку решила посвятить свою дальнейшую жизнь литературе. И уже совсем скоро начали выходить в свет ее остросюжетные шпионские романы, выдержанные в лучших традициях Яна Флеминга и Джона Ле Карре. На сегодняшний день Римингтон считается одной из самых популярных английских писательниц, книги которой гарантированно становятся бестселлерами не только на родине, но и в других странах. Еще одна разведчица – просто божий одуванчик какой-то. Ее знают и любят во всем мире. А как же? Такая сложная судьба. А сколько препятствий она преодолела на жизненном пути, и не сосчитаешь.
1: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Астрид Лингрен. Пеппи Длинный Чулок. Известная шведская сказочница Астрид Анна Эмилия Линдгрен любила повторять, что она стала писательницей только благодаря капризам скандинавской погоды. И это отчасти правда. До замужества Линдгрен работала журналисткой в газете. Когда у нее родились дети, Астрид стала домохозяйкой, попутно подрабатывая в различных изданиях корректором. В 1941 году в семью Линдгрен пришла беда. Ее маленькая дочь Карен простудилась. Астрид ухаживала за дочерью и днем, и ночью. Не отходила от больной ни на шаг, вызывала врачей. Все без толку. Девочка медленно угасала. Однажды она попросила маму рассказать сказку. Линдгрен спросила, о ком? И тут же получила ответ, о Пиппи Длинный Чулок. Так на свет появилась одна из самых популярных детских сказок. Кстати, в оригинале главную героиню действительно зовут не Пеппи, а Пиппи. Ошибки нет. Эта советская переводчица Лилианна Лунгина решила не провоцировать наших детей на, мягко говоря, неадекватное фонетическое восприятие. Так Пиппи стала Пеппи. Говорят, что в этом образе легко можно узнать саму Астрид Лингрен. Только в детстве. Те же косички, непоседливость и порванные чулки. Плюс ко всему, писательница наделила свою героиню совершенной и полной свободой. Неудивительно, что после выхода книги Пеппи или Пиппи объявили своим идеалом все шведские феминистки. Но Линдгрен не раз заявляла, что феминисткой никогда не была. Что же касается дочери писательницы Карен, то она выздоровела и всю свою жизнь помнила историю о веселой и озорной девчушке, спасшей ей жизнь. Девочке, которая так была похожа на ее маму. Астрид Анну Эмилию Линдгрен.
2: Курсивом. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Это только одна сторона жизни известной скандинавской писательницы. Но была и другая, от которой у многих мурашки по телу пробегут. От ужаса. А, казалось бы, такая милая, безобидная старушка.
3: Тайная война.
4: История мирового шпионажа.
5: Ослабленная Германия означает для нас, шведов, лишь одно. Сталин сядет нам на шею. И если уж на то пошло, то лучше я буду всю оставшуюся жизнь кричать «Хайль Гитлер», чем русские навсегда останутся в Швеции. Ничего более отвратительного я не могу себе представить.
6: Трудно поверить, но эти слова принадлежат известной скандинавской писательнице, сотруднице особого отдела военной цензуры
3: Астрид Линдгрен.
6: Ее девичья фамилия... Нет, не Карлсон, Эриксон. В начале Второй мировой войны работала на шведскую разведку. Вскрывала, читала, после чего анализировала всю перехваченную в Стокгольме частную переписку. Норвежцев, финнов, немцев, в том числе военных, а также датчан, пленных русских, французов, англичан и евреев. Астрид Линдгрен, на тот момент ей исполнился 31 год, и она уже вышла замуж. Так вот, Астрид Линдгрен ежедневно оценивала ситуацию в оккупированной Европе и готовила для начальства так называемые прогнозы.

0: материалы.
1: Германия похожа на злобного монстра, который вылезает из своей пещеры с одинаковыми интервалами, чтобы ухватить новую жертву. Что-то должно быть не так с народом, который противостоит всему человечеству каждые 20 лет.
2: Тайная война.
3: В свободное от работы время она сочиняла короткие сатирические рассказы. Получалось откровенно плохо. Ее книги никто не покупал. Тогда Астрид стала вести дневник, где комментировала все, что происходило на Восточном фронте.
1: 30 ноября 1942 года. Поражение от русских под Сталинградом. Какое невероятно безумное количество крови пролито там. Я не знаю, что означает наступление красных, но тот факт, что им удалось прорвать немецкий фронт в нескольких местах, впечатляет. Остается только сочувствовать солдатам Гитлера, ожидающим русской зимы. И я им как раз сочувствую. Но какие же они все-таки сволочи.
3: Она хранила дневник в тайне от всех. Было что скрывать. На удивление, точная информация об уничтожении евреев, ужасы концлагерей, результаты ночных бомбардировок. А на другой странице подробное описание велосипедных прогулок Лингрен с перечнем рождественских подарков или кратким меню праздничного стола.
1: К черту войну! Кто там голодает, а? А мне-то что? Сегодня у нас окорок весом в 3,5 килограмма, домашний паштет, жаркое, телячья печень, копченый угорь и оленина. Красота!
3: Она работала на шведскую разведку всю Вторую мировую войну. Но еще в 1944-м в творчестве Астрид произошел самый настоящий прорыв. Ее книги неожиданно стали популярными.
1: Я поднаторила в литературе, читаю чужие письма. Теперь я совершенно точно знаю, чего хотят люди.
3: Так говорила писательница, раздавая многочисленные автографы. Однако в своем тайном дневнике Лингрен сделала несколько иную запись.
1: 16 апреля 1944 года. Союзники рассержены на Швецию и другие нейтральные страны, что мы торгуем с немцами. Посылают нам строгие внушения на этот счет. Но нам пофиг.
3: Вот тебе и Фрекен в бок. До публикования повести «Пеппи Длинный Чулок» оставалось всего 9 месяцев.
2: Астрид Линдгрен. Тайная война.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о писателях-разведчиках. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, наши праздники.
6: И каждому дано яблоко.
7: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусть будет.
8: Пред нами огромные, разнообразные работы.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
4: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят бескозырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

0: самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ затопленных кораблей.
1: Форма и содержание. Бескозырка. Вокруг мяча.
2: 1962 год. США ввели полное эмбарго на торговлю с Кубой. В СССР начала вещание молодежная радиостанция «Юность». В результате Карибского кризиса мир оказался как никогда близок к атомной войне. В Чили проходит 7-й чемпионат мира по футболу. Принять этот чемпионат хотели три страны – Чили, Аргентина и ФРГ. Немцы сошли с дистанции первыми. Проводить третий подряд турнир в Европе ФИФА не захотела. Из двух южноамериканских кандидатов фаворитом выглядела Аргентина. А тут еще в Чили произошло мощное землетрясение, унесшее 5000 жизней. Казалось, теперь там должны позабыть о футболе. Но все получилось наоборот. Чилийцы заявили: «Теперь у нас нет ничего, отдайте нам хотя бы чемпионат мира». И ФИФА откликнулась на эту просьбу. Удивительно, но все работы по строительству инфраструктуры Чили выполнила в срок. Любовь к футболу порой творит чудеса. Чемпионат оказался неудачным для двух самых знаменитых игроков – Пеле и Яшина. У Пеле, героя предыдущего турнира, обострилась старая травма, и он выбыл из строя. Лев Яшин, один из лучших вратарей мира, был в плохой форме из-за сотрясения мозга, полученного в матче с Колумбией. Один из эпизодов турнира стал знаменитым примером честной игры. В матче СССР-Уругвай мяч влетел в ворота уругвайцев с внешней стороны – через дырку в сетке. Арбитр, не заметив этого, собирался засчитать гол. Но капитан сборной СССР Игорь Нетте подтвердил судье, что гола не было, при том, что эта игра имела решающее значение для определения ситуации в группе. И все равно советские футболисты добились победы в этом матче. По-честному. В финальном турнире сошлись сборные Чехословакии и Бразилии. Впервые матч такого уровня судил советский арбитр Николай Латышев. Бразилия победила. А чехословацкие игроки потом упрекали судью. Он не дал пенальти за явно умышленную игру рукой бразильца Нилтона Сантоса. По мнению чехословаков, в этом эпизоде арбитр проявил непонимание задач социализма. Главной звездой чемпионата стал бразильский форвард Гаринча. Чилийская газета даже вышла с заголовком: «С какой планеты Гаринча?» Журналисты не уставали удивляться. То, что он выделывает с мячом своими кривыми ногами, не смогли бы повторить даже баскетболисты руками. Бразильцы явно наверстывали упущенное. До футбольной короны они добрались лишь на своем 6-м чемпионате мира. И вот уже на следующем стали двукратными победителями, повторив успех уругвайцев и итальянцев. И останавливаться на этом, похоже, не собирались. Год 1962, Чили, 7-й чемпионат мира по футболу.
3: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
4: Видите ли, Ватсон?
3: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
4: Бельгийский першерон.
3: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
4: Да, Ватсон, какой?
3: Выходит, вы собираете макулатуру, но, черт возьми, зачем?
4: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Бачевск в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны. Российские войска нанесли удары по топливным, энергетическим и транспортным объектам противника. За сутки российские средства ПВО сбили две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 беспилотников. Ночью российские войска ударили высокоточным оружием по военным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия «Аэродрон» и «Фанплит» по производству беспилотников большой дальности. В Одесской области атакованы порты Черноморск, Южный и Измаил. Повреждены топливные резервуары, склады вооружений и инфраструктура. Западные политики ведут против России войну, будучи воспитанными на идеях неонацизма. Об этом в интервью информационному агентству «Вести» сообщил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев.
2: В настоящее время они также участвуют и в террористической деятельности и стараются снизить наш суверенитет, наш потенциал. Вот все говорят сегодня о специальной военной операции. Это очень важная вещь, и обязательно мы должны и одержим здесь победу. Но нужно посмотреть чуть шире. Неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты.
1: По словам помощника президента, одним из ключевых направлений этого противостояния становится мировой океан. Николай Патрушев выразил уверенность, что западные страны стремятся ограничить России доступ к международным морским маршрутам. Правительство выделило свыше 4 миллиардов рублей на помощь туристическим компаниям Крыма и Севастополя, пострадавшим от снижения турпотока. Об этом сообщили в кабинете министров. Там уточнили, что из этой суммы Крым получит более 3,5 миллиардов рублей, а Севастополь почти 600 миллионов. Средства из резервного фонда предназначены в первую очередь для единовременных выплат сотрудникам более 4500 туристических компаний полуострова, добавили в правительстве. Российская теннисистка Анна Пушкарева впервые за 10 лет выиграла юниорский Уимблдон. В финале турнира «Большого шлема» в Лондоне она обыграла соперницу из Китая Синь Жаньсунь. Последний раз российская спортсменка побеждала на юниорском Уимблдоне в 2016 году, когда Анастасия Потапова выиграла у украинки Даяны Ястремской, пишет чемпионат. Таким образом, Анна Пушкарева прервала десятилетнее затишье для российских теннисисток на одном из главных теннисных турниров в мире. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: По большому счету, хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
0: И он разобрался. Океанолог, доктор физико-математических наук Александр Осадчев открыл два новых течения в Карском море. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и, конечно, меняют мир. К нам сегодня в гости пришел как раз такой человек. Он открыл два новых течения в Карском море. Итак, приветствуем. Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Даниил.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот, может быть, не все представляют себе, как выглядят океанологи. Но вообще Александр человек известный. Зайдите в интернет, посмотрите. У вас просто изменится представление об океанологии и об океанологах.
1: Александр, давайте вернемся к сути вашего открытия. Так что же это за течения такие?
3: У нас в океане вода находится в непрерывном движении. И часто это непрерывное движение какое-то такое, длинные участки получаются протяженными. И мы это называем течениями. Мы с детства смотрели на глобус, там нарисованы красные, синие стрелочки. Это холодные, теплые течения. И на самом деле почти все течения давно уже открыты, скажем, на поверхности, которые океана, потому что у нас есть космическая съемка. У нас есть большое количество космических аппаратов, которые разные характеристики поверхности воды измеряют, изучают. И в целом все течения, ну, открыты уже. Осталось два места, где течения существуют. Первое место – это глубины океана, куда не проникает космическое зондирование. И там действительно периодически открывают какие-то новые течения, но тоже не часто. И второе место – это область океана, скрытая под морским льдом. Потому что спутниковые измерения, они тоже под лед проникнуть не могут. И, соответственно, под морским льдом нас еще ждут неоткрытые разные течения.
2: Терра инкогнита такая, или правильно сказать, аква инкогнита.
3: Совершенно верно. Или даже крио инкогнита. Аква-крио инкогнита, то есть морской лед и неизвестные, неизведанные. Вообще, стоит сказать, что в Северно-Ледовитом океане очень тяжело работать и логистически, и из-за льда, и из-за того, что спутники туда не доплывают, и, так сказать, не добивают, и дрейфующие буи у нас там не появляются, потому что им нужно всплывать.
2: Это они из-за льда не могут всплыть.
3: Да, представляете, вот было два прорыва в океанологии последние, скажем, лет 50. Первый прорыв, связанный с запуском спутников. Спутники стали очень хорошо измерять поверхность океана. И мы столько всего нового узнали. Мы как океанологи, как вот представители профессии. И второй прорыв был на рубеже 20-21 веков, когда сделали достаточно дешевый дрейфующий буй, который измеряет вокруг себя параметры. Его идея в том, что он периодически погружается на 2 километра, поднимается с 2 километров до поверхности, и вот верхние 2 километра измеряет. Ну, сейчас в океане плавает порядка 4000 таких буев, и в целом весь океан мы закрыли, верхние 2 километра, но этому бую надо всплывать на поверхность, потому что его измерение надо отправить на, так сказать, на приемную станцию. И это можно сделать только по радиосвязи, через воздух. Вот проблема до сих пор океанологии, что через воду мы очень плохо, сложно, дорого посылать сигналы.
2: А из-за чего эти буи погружаются и всплывают, когда нужно?
3: Их так запрограммировали. Там есть двигатель, который, так сказать, увеличивает его плавучесть, уменьшает его плавучесть. И он, ну, как, так сказать, как беспилотник, вверх-вниз ходит. Раз в 10 суток это происходит, так он 9 суток из 10 он дрейфует на определенной глубине, а потом он делает профиль, измерение отправляет. И в Арктике, когда он всплывает, он втыкается в лед, он не может отправить данные. Поэтому Арктика, вот она и спутникам она недоступна из-за льда, и измерением этих буев.
1: Как же вам-то их удалось открыть, эти течения?
3: Да,
1: если это со спутника их не видно, буем их не достать, а вы открыли.
3: Да, значит, собственно, мы подходим к вопросу, мы разобрались с тем, почему их до этого не открыли, что так случилось, как, почему мы такие умные и вдруг открыли течение, а когда все остальные открыли. Оно было скрыто льдом, оба их скрыто льдом. А как нам это удалось сделать? В первом случае, в случае первого течения, нам очень повезло в том плане, что в Арктике становится меньше льда.
1: То есть
3: в среднем
1: тает,
3: меньше,
1: лед,
3: да, лед
1: тает,
3: тает. Летом освобождаются у нас большие области, которые раньше были почти всегда покрыты льдом. И мы пришли в очень удачный год, когда льда в этой акватории было, в акватории, где мы, собственно, нашли течение, было очень мало.
1: Какой это год?
3: Это был 2021 год. Более того, удалось провести две экспедиции в 2021 году. Одна в августе была, а другая была в октябре. И за счет того, что разом удалось, так скажем, консолидированно собрать очень большой материал, хорошее покрытие удалось сделать измерениями этого района, удалось увидеть течение.
1: Увидеть течение – это невооруженным глазом увидеть?
3: Нет, по измерениям. Вот океанологи, они, когда мы делаем судовые измерения, мы приходим в какую-то точку моря, океана, и проводим измерения от поверхности до дна моря.
1: С помощью чего проводите?
3: С помощью приборов.
1: Специальные приборы.
3: Угу. Они измеряют базово, они измеряют температуру, соленость и давление. Если мы поймем, как у нас в океане, где какая температура, где какое давление, на каких глубинах.
1: Разница, да?
3: Вот эта разница, она дает течение. Собственно, почему вода в океане течет? Потому что она немножко разной плотности.
1: Понятно.
3: Да?
2: И разная температура.
3: Ну вот температура и соленость влияют на ее плотность, то есть на ее вес. У нас вода соленая тяжелая, а пресная легкая. И также вода холодная у нас тяжелая, а теплая у нас легкая. Как мы, когда кипятим воду. Там холодная опускается, теплая поднимается. И примерно то же самое происходит в океане. Там...
1: И вот из-за этой разницы температуры вам понятно, что это и есть течение.
3: Именно так. Мы видим по температурным и по соленостным, вот, так сказать, разрезам, распределениям, что вот здесь вот течет течение.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Но получается, что в науке все равно важен элемент везения. Вы приходите, с экспедицией льдов нету, и вот именно это, ну
1: то
2: или вернее,
1: в том числе,
2: позволило открыть течение.
3: Да, все правильно. Тут два фактора сходятся. Конечно, есть везение, а вторая есть готовность к этому везению. Вот вы, например, идете по необитаемому острову и находите карту, где нарисован клад. Да, и если вы подготовлены к этому, если вы умеете читать и можете прочитать, что там написано клад, у вас есть лопата, и вы можете взять и выкопать этот клад, и у вас есть там возможность увезти этот клад, да, к себе домой, тогда вы подготовлены. То есть на ваше везение наслоилась ваша возможность взять этот клад.
1: Вот и вопрос у меня отсюда, Александр, а почему тогда вы выбрали именно Арктику? Вы уже заранее, еще будучи, там, не знаю, в лаборатории, рассчитали, что там должны быть новые течения.
3: Да, вы совершенно правы. В Арктике я работаю достаточно давно. Первый раз я пошел в арктическую экспедицию в 2011 году. Это уже почти 15 лет назад. И Арктика вообще ужасно интересна, значит, потому что Арктика меняется. Ученому очень важно в своей работе делать что-то новое. Вот, для работы ученого важно, чтобы он делал сложное и новое. Если вы делаете что-то сложное, но это уже сделали, в этом уже разобрались, это неинтересно.
1: То есть вы хотите сказать, важны открытия?
3: Да, важны открытия и важны перемены. Поэтому Арктика, которая сильно трансформируется за последние 20 лет, Арктика там в 2000 году, 2010 и вот 2025, это три разных состояния.
2: Три разных Арктики.
3: Три разных Арктики, совершенно верно. Особенно разница сильно проявляется в Баренцевом море и в Карском море, в котором, собственно, мы и работали, и нашли это течение, оба, кстати, течения. Понятно, что если вы работаете, например, там в Черном море, оно там сильно более стабильно, много народу что-то измеряет, много народу понимает, вот нет такой динамики. А когда вот в Арктике там 10 лет прошло, все заново, надо все заново смотреть.
2: То есть
3: поле для открытий.
2: И открытия там будут продолжаться, учитывая, что Арктика постоянно меняется.
3: Да, 100%. И открытия будут продолжаться, Арктика будет открываться ото льда, будут найдены 100% новые течения, новое понимание, что там происходит. И второй вопрос, что эти изменения сильно влияют на нашу погоду, на наш климат. Вот в том числе там, в Москве, в России, в средней полосе, в северном полушарии в целом. Поэтому понимать, что происходит в Арктике, важно с точки зрения вот, предсказания климатических изменений.
1: То есть, Александр, вы-то понимали, куда вы идете? Вы, грубо говоря, хитренькие ученые, потому что вы знали, вот Арктика, там точно я сделаю открытие,
2: не
1: как ученые.
2: Не хитренькие, а настоящие ученые.
3: Да, совершенно верно, но для этого пришлось сходить, ну вот уже сколько, не знаю, 10 экспедиций пришлось сходить, чтобы найти что-то такое, вот сделать открытие. А в этом месте измерения проводятся с конца 70-х годов активно. Последние лет 15 в этом месте измерения проводятся каждый год, даже бывает, что по несколько раз в год. Действительно, эти измерения были не такие масштабные, как провели мы, но то течение, которое мы увидели, вот мы смотрим сейчас данные, мы обрабатываем, мы сейчас пишем, собственно, мы написали статью про это течение и, так сказать, немножко его застолбили. Мы все хорошо обдумали, мы взяли данные прошлых измерений, и мы можем сказать, что с 1977 года каждая экспедиция, которая работала в этом районе, регистрировало это течение, регистрировалось как следы этого течения. Но почему-то никому из них не пришло в голову посмотреть дальше это течение на всем его протяжении, увидеть, что это не какой-то артефакт, а это действительно такое протяженное течение, ну и им заняться. Почему-то от них это ускользнуло.
1: Александр Везучий – настоящий ученый. А вот как Александру удалось запатентовать свои течения, мы узнаем через небольшую паузу.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда».
2: У нас сегодня в гостях ученый-океанолог, доктор физико-математических наук, первооткрыватель подводных течений Александр Осадчиев.
1: Александр, ну вот можно все-таки запатентовать свои течения?
3: Это очень правильный вопрос, потому что действительно, если вы пришли в какое-то место, там, сделали открытие, поняли для себя, что вот здесь течение, даже, может, коллегам рассказали, но никаких следующих дополнительных действий не сделали, не обнародовали, как вы говорите, не запатентовали это ваше открытие, то но его как будто бы не существует. Как ученые патентуют свои результаты, они пишут научные статьи.
2: Важна публикация. Сделали открытие, опубликовали, после этого открытие засчитывается.
3: Да, совершенно верно. Важна публикация. Есть большой пул научных журналов. Если там вышла статья под вашим авторством, с вашей фамилией, где написано, что вы сделали это и это, это, собственно, основание для первенства в чем-то, основание для того, что вы вот автор этого результата. Бывает такое, что там, скажем, Нобелевскую премию вручили какому-то химику, а вот другой химик опоздал там на 2 недели с публикацией своей статьи. По похожей истории люди шли нога в ногу, там прям рядом, но одному вот удалось это сделать немножко быстрее.
2: Как обидно-то, наверное.
3: Конечно, потому что бывает, что ну, какие-то научные прорывы происходят, и люди, которые в теме, ученые, они сразу реагируют, и кто-то успел, кто-то не успел. В океанологии не такая жесточайшая гонка, конечно, потому что океанология очень сильно привязана к географическому объекту. Если в химии вы взяли и пробирки, взяли реактивы и что-то сделали в любой точке мира, то в океанологии вам, конечно, нужно сделать измерение конкретно в этом самом районе Мирового океана, куда сложно попасть, вам нужны суда, вам нужна команда, вам нужны приборы, и это, так скажем, даже за большие деньги все равно это, может быть, невозможно сделать.
1: Хорошо, вы запатентовали. А назвали как-то течение свои?
3: Мы написали первую статью по горячим следам. Течение нашли в 21-м году, статью написали в начале 22-го года. И потом возникла такая идея, что действительно вот у течения же есть название, и в Баренцевом море, совершенно недалеко от этого течения, которое мы нашли, есть течение Персей. Оно названо в честь первого советского научного судна Персея, которое в 20-е, 30-е, 40-е годы работало как раз в этих районах. А есть еще одно легендарное судно, академик Мстислав Келдыш, который флагман нашего научного флота, который был носитель миров. С Келдыша снимали «Титаник». Начинаются кадры первой «Титаника», там вот вертолет пролетает именно на Келдыш, и на этом Келдыше мы работали. И, собственно, одна из двух экспедиций 21-го года, где мы нашли это течение, была на Келдыше. И мне так нравится это судно, и это просто вообще мое любимое судно.
1: И, соответственно,
3: судно.
1: Как будет течение? Келдыш?
3: Течение Келдыш, да. Течение сейчас называют в честь судов, а суда уже в честь людей. И мне еще нравится и личность самого Мстислава Келдыша, и судно.
2: А в честь первооткрывателя можно назвать своим именем?
1: А что, Осадчиев?
3: Это слишком.
2: Течение Осадчиева.
1: Да.
2: Ну, в космосе же называют и там астероиды, кометы именами астрономов.
3: А, мне кажется, что называют именами умерших людей, поэтому, слава богу, я покажу в честь меня не надо называть течение. Но вот видите, у Келдыша какая как бы сложная история. Человек был выдающийся, умер, в честь него назвали судно, и потом на судне
1: но
3: назвали
1: вы...
3: течение.
1: Но точно будет Келдыш называться?
3: Да,
1: или
3: я
1: вы
3: сейчас
1: думаете?
3: Пишу статью, и там я уже напишу. Это течение мы называем течение Келдыш. А дальше вопрос, будет ли научное сообщество использовать это название. Потому что если я один буду так писать про течение Келдыш, и больше никто не будет это воспроизводить, то это течение умрет со временем, это название. Наверное, его не переназовут, но просто как-то будет существовать безымянное течение.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Саша, А вот чем опасны эти течения? Ну вот вы их открываете, идет какой-то процесс глобального потепления, из-за этого образовываются течения подводные, неизвестные ранее. А чем они для нас-то, для простых людей опасны или полезны?
3: Да, течение было всегда, оно может стать сильнее или слабее, но его, так сказать, мы его нашли, лед ушел, и течение мы увидели. А так-то оно, конечно, было до этого. Но это течение конкретно, и это течение, это теплое течение, и оно топит лед вокруг себя. И чтобы нам хорошо понимать вот климатический процесс, процесс потепления, происходящий в Арктике, нам надо хорошо понимать, какое течение, куда, какую воду и в каком объеме переносит, теплую или холодную. И конкретно это течение нам с точки зрения судоходства полезное, потому что это течение промывает лед, там лед встает позже осенью, и лед сходит раньше весной. То есть это течение нам немножко пробивает дорожку, правда, не совсем туда, куда нам надо, оно уходит на север, но тем не менее, с точки зрения Севморпути, это течение положительное.
2: Слава Богу, потому что я, честно говоря, ожидал, что вы сейчас скажете, поднимается уровень Мирового океана, и скоро будет потоп, мы все утонем. Слава Богу, что это не так.
3: Мы все подготовимся. Мы как ученые, мы скорее должны изучать этот процесс, помогать, прогнозировать, сказать, как к нему адаптироваться. Кстати, еще хотел добавить маленькую, вставить ремарку. А благодаря тому, что это течение теплое, и лед там встает позже, это течение позволило нам себя хорошо измерить и фактически открыть. Потому что вторая экспедиция, которая у нас была в 21 году, в октябре, она проходила уже очень поздно, это был конец октября, вокруг везде встает лед, и капитан очень не хотел идти в тот район, потому что, ну, по всем признакам, вокруг везде образуется лед, и
2: может,
3: этот район...
2: Можно не выйти.
3: Да, должен тоже закрыться льдом, можно действительно не выйти. Он очень, значит, был против, удалось его уговорить, и мы стали работать в месте, где мы пытались, собственно, ожидали найти течение, продолжение этого течения дальше на север, и лед и не встает, и не встает, и все уже вокруг закрылось, а вот этот там район, 100 километров шириной, он так и не замерзает. Потом, когда мы вернулись, уже проанализировали данные, мы поняли, что это теплое течение не дает встать льду, он встает, так сказать, на несколько недель позже, и из-за того, что оно растапливает вот этот лед, оно и дало нам там поработать и себя найти.
1: Это мы все говорим о течении Келдыш.
3: Да.
1: Но было еще второе течение.
3: Было и второе.
1: В то же самое время?
3: Второе течение было найдено позже. Оно было найдено в 22-м году. Но предпосылки его поиска, так скажем, были как раз в те же самые годы. 20-21 год. Сейчас вам расскажу небольшую историю про это течение. Второе. У нас есть большие реки, которые впадают в Северный Ледовитый океан, в российскую часть. И есть, собственно, Карское море, про которое мы говорим. В него впадают две очень крупные реки. Это Обь и Енисей. Огромные реки. Каждая из них там в 2-3 раза больше, чем Волга. 4 или 6 Волг у нас впадает в маленький участок Карского моря. И формируется огромная область опреснения в море. Речная вода не сразу перемешивается с морской. Речная вода более легкая, и она сверху вот формирует слой, может быть, толщиной 10-15 метров, а площадью 250 тысяч квадратных километров, то есть там 500 километров на 500 километров, примерно вот такая у нее площадь. Каждую весну у нас на реках половодье, северные реки зимой, у них небольшой сток, они такие сильно замерзшие, а летом половодье огромное, значит, выносятся объемы воды, и формируется это опреснение. Мы его видим, когда лед сходит, мы его видим летом, осенью, потом наступает зима, все закрывается льдом, и весной это объем воды пресной куда-то пропадает. Вот представьте себе, 250 тысяч квадратных километров, толщиной 10 метров, объем пресной воды, его нет весной.
2: Он куда-то неизвестно, исчезает. Неизвестно было, куда.
3: Было неизвестно, куда оно исчезает. И первый этап поиска течения был постановка вопроса. Вот люди там ходили, измеряли, но даже не ставили себе такой вопрос, а куда же оно исчезает? И вот с чего мы начали, мы вот в какой-то момент мы задумались, вот мы летом и осенью видим эту огромную область опреснения, а где она происходит? Почему она не накапливается там? Почему она не раздувается?
2: Ну
3: год
2: да,
3: от
2: действительно.
3: Года? Что происходит? Но тут варианта два. Либо это объем пресной воды перемешивается с водами, те, которыми лежат ниже, и просто, так сказать, водный столб уходит, вниз уходит. Либо этот объем пресной воды, как блинчик, там, я не знаю, как течение, утекает куда-то вбок, да, на север или на восток. И что мы сделали? Мы сказали, мы будем ловить это течение. Измерять надо подо льдом что-то происходит, оно куда-то подо льдом утекает, его надо поймать, как вот ловец зверя ловит. Значит, что мы сделали? Мы поставили за якорные станции, которые работают в том числе подо льдом. Вы ставите груз на дно моря, сверху поплавок, поплавок и груз соединены веревкой, и у вас такая вертикальная линия получается. И вы ставите датчики на эту веревку, так приматываете, прикручиваете, датчики меряют температуру, соленость и давление. Они автономные, у них внутри память, батарейка, и вот они там, скажем, раз в час, в течение 10 лет, например, могут проводить измерения. Проблема в Арктике с тем, что нам надо было поймать самый верхний слой. То есть нас верхние 10 метров нас интересуют, куда они утекают. Надо вывести датчик, соответственно, в верхние 10 метров. А вторая проблема, что в верхних 10 метрах образуется лед. И если у вас этот датчик закусит льдом, то есть несколько метров льда, а потом этот лед таросится, то есть лед, льдины сталкиваются, образуются ледяные горы, так называемые торосы. И вот эти торосы, они могут просто сорвать, оторвать, зацепить ваш датчик, и вы все, вы никогда больше не найдете. И мы стали ловить это течение, поставили датчики заякорные, и по ним мы увидели, что вот этот огромный объем пресной воды действительно утекает на восток в соседнее море Лаптевых. Так мы нашли второе течение.
1: А вот второму течению, у второго течения есть название?
3: Пока нет, но мы обязательно дадим ему название, когда мы уже окончательно подтвердим, что оно существует, его хорошо изучим, и обязательно дадим ему какое-нибудь название.
1: У нас сегодня в гостях Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство обороны России подтвердило высокую эффективность применения высокоточного оружия большой дальности. По данным ведомства, удары гарантированно преодолевают любые средства противовоздушной и противоракетной обороны противника, предоставленные Украине западными странами. В ходе последних атак поражены объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, а также портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле. Успешные удары подтверждают способность российских вооруженных сил поражать любые цели на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Посольство Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД России заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство. Страны Балтии также обвинили в Москву в распространении недостоверной информации. Ранее в Латвии по причине инцидентов с дронами ушли в отставку министр обороны, а затем премьер страны. В Кремле уже заявили, что подобный сценарий может повториться и в других прибалтийских государствах, если те не прекратят пропускать через свою территорию беспилотники, которые атакуют Россию. Российские триатлонисты вновь могут выступать на престижных соревнованиях «Айронмен» в нейтральном статусе. Об этом сообщила Федерация триатлона России. Организаторами было принято решение на основе новых рекомендаций Международного олимпийского комитета, который ранее восстановил членство Олимпийского комитета России. Теперь наши спортсмены смогут участвовать во всех этапах серии, включая мировые чемпионаты. Федерации выразили благодарность организаторам за стремление к справедливости. Участие в мюзикле «Нордост» стало поворотным моментом в карьере актрисы Екатерины Гусевой. Это событие повлияло на ее отношение к музыкальным театральным постановкам, рассказала актриса в интервью ТАСС.
3: В общем-то, музыкальное образование свое я получила в мюзикле «Нордост», когда был оркестр, живые музыканты, живое исполнение, очень сложные партии вокальные, которыми нужно было овладеть и овладеть голосом в первую очередь. Это такие вот мои музыкальные университеты. Ну и, конечно, бродвейские мюзиклы «Красавица и чудовище», «Звуки музыки». Я сейчас говорю о музыкальном театре, в котором я себя очень чувствую комфортно. Потому что, наверное, там в таком формате музыкального театра может пригодиться все. Но это не значит, что я с меньшей любовью отношусь к драматическим ролям.
2: Недавно актриса отпраздновала свой 50-летний юбилей. Она активно работает в театре, кино и на телевидении. В фильмографии Екатерины Гусевой более 70 ролей. Свой день рождения звезда отметит осенним концертом в Кремле. Там она исполнит любимые стихи и песни. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук, человек, который открыл целых два новых течения в Карском море.
2: Саш, вот такой вопрос. Экспедиция. Но это же не неделя, наверное, даже не две недели. Насколько вы выходите в море на огромном судне, проводите работы? Сколько продолжается вот такая вот научно-исследовательская экспедиция в море?
3: Экспедиции в Арктике бывают разные, бывают от нескольких недель до нескольких месяцев. Может быть, в Арктике были бы экспедиции полгода длиной, но там все зимой закрывается льдом, поэтому сезон там, 3-4, может быть, 5 месяцев. Я никогда не ходил в экспедицию больше, чем полтора месяца. Несколько раз ходил на полтора, на месяц. Хотелось бы сходить, может быть, в более длинные экспедиции, но это и средств требует определенных, это и на паузу надо все свои дела в городе поставить.
2: В более долгую экспедицию, в более теплое море.
3: Ой, в более теплое море тоже было бы интересно сходить, потому что в Арктике, конечно, холодно. И эти экспедиции бывают весьма героические. Бывает, что, собственно, экспедиция октября 2021 года была супер холодная, супер ветреная. Знаете, ветер, на который можно опереться, когда у вас там ломаются лебедки, оборудование, вы там под снегом, под дождем их чините, когда вокруг льды плавают, и они могут оторвать ваши приборы. В той экспедиции сломалось просто все. Могу пример привести, короче.
2: А чините вы? То есть нет специального техника, который этим занимается?
3: Есть специальный техник, но он не все успевает делать, и чиним мы очень сильно в этом участвуем. У нас была такая проблема, собственно, в том рейсе, что мы выкатывали

0: таких сложных условиях. Это тоже часть той подготовки, которая должна быть у океанолога, чтобы сделать какие-то открытия.
1: Александр, а если немножко отмотать назад, каким образом происходит вот этот процесс подготовки к экспедиции?
0: Подготовка к экспедиции начинается сильно заранее. Мы ходим за бюджетные деньги. Значит, у нас есть в России, в Министерстве науки и высшего образования, есть план по экспедиционной деятельности, есть некий конкурс на экспедиции. И в мае мы посылаем программу, так сказать, на конкурс,
1: заявку,
0: на экспедицию,
1: да?
0: Заявку на следующий год. То есть больше, чем за год, мы уже должны все точно знать, где мы будем работать, каким оборудованием, какие люди пойдут, какие работы будут сделаны, какие результаты будут получены, чем они важны. В данном случае эта экспедиция была очередная. Мы действительно получили какие-то дополнительные ресурсы, дополнительное судовое время и придумали вот сходить в этот новый район.
2: А судно должно быть какое-то специальное, или это может быть любое судно, на которое вы просто устанавливаете нужную вам аппаратуру?
0: На специальном судне гораздо удобнее работать. Это может быть теоретически любое судно. Есть ограничение, что на судне должна быть лебедка, устройство, которое опускает ваш зонд на глубину в сотни и даже, может быть, в тысячи метров. Но на специальном научном судне все гораздо удобнее. Там хорошие, удобные троса, которые позволяют получать данные сразу, а не, там, сказать, в режиме онлайн, потому что внутри троса кабель. Там есть лаборатории, где вы можете разместиться, там, провести анализы, потому что на обычном судне лаборатории нет, а лаборатория, можно в каюте сделать лабораторию, но это неудобно. Множество всяких нюансов, и главное, там, капитан и штурманы знают, как правильно удерживать судно в точке, какие надо правильно делать действия при
1: заходе. Как правильно работать с учеными.
0: Ну, то есть, в том числе, кстати, это очень важно.
2: То есть получается, что судовая команда, она становится частью этой научной экспедиции.
0: Совершенно верно. Они очень сильно помогают, и они вносят огромный вклад в научные результаты. Поэтому бывает, что мы ходим на неподготовленных судах, но, конечно, надо ходить на судах специальных научных, которые всю жизнь этим занимаются.
1: Их вот эти специальные суда вам предоставляют по заявке?
0: Да, специальных судов не очень много, желающих гораздо больше, чем суда суток и возможностей, и бывает, что суда какие-то внеплановые ремонты, суда у нас возрастные. Бывает, когда много заявок, а судно работает одно, там, из пяти, и тогда конкуренция обостряется. Вообще конкуренция, конечно, жесточайшая, но если ты все хорошо делаешь, то в целом тебе дают суда, дают возможность работать и делать свои, получать результаты.
1: Из какого порта вы выходили? Откуда?
0: В тот год мы выходили из порта Архангельск и шли назад в Калининград.
1: И сколько по времени длилось, вот именно напомните?
0: В 21-м году экспедиция длилась, ну, примерно полтора месяца она
1: полтора
0: длилась.
1: Полтора месяца. Да. Вот за эти полтора месяца, пока вы работали, какие-то ситуации, может быть, опасные или, наоборот, приятные случались?
2: Экстраординарные что-то, может быть.
0: Тот рейс, это был рейс плавучего университета, такая программа, которая привлекает студентов, чтобы они оставались в науке, в морских науках, в самых разных, не только физика, но там биология, геология и другие. И этот рейс был полон молодежи. Там было, по-моему, два человека старше 40 лет среди научного состава, и были молодые ученые и научные руководители, и еще более молодые студенты, аспиранты, которые попали в эти научные команды. И вот благодаря вот этому молодежному драйву, благодаря какому-то сплоченности, собственно, и удалось интенсивно, напряженно работать и, в частности, найти эти течения.
1: Весело и легко.
0: Весело и легко, да. Знаете, вот на судах бывает разное настроение, в экспедициях бывает разное настроение. Очень это сильно зависит от начальника экспедиции, от старшего состава научного, потому что, конечно, все копируют то, как ведут себя начальники. И бывает очень тяжелая обстановка в коллективе. Бывает, что начальник экспедиции просто караул. И вот как бы люди ходят, работать надо, но ужасно. Вот. А бывает наоборот, и мы стараемся, чтобы была легкая, но при этом рабочая обстановка, обстановка взаимопомощи, обстановка настроена на какие-то научные результаты, а не на какие-то неправильные, так скажем, действия.
2: А вы не начальник экспедиции, разве?
0: Я начальник научных работ. Я замначальник экспедиции и научный руководитель экспедиции.
2: То есть настроение во многом зависит и от вас тоже.
0: Конечно, да. У нас очень сплоченная команда. Начальник экспедиции Наталья Степанова, с которой мы работаем вот уже порядка 10 лет вместе, на пару, рука об руку, и у нас прекрасный тандем, и мы закрываем. Собственно, в экспедиции есть огромное количество административных, технических, организационных мероприятий, и есть какой-то научный пул, и мы вот поделили между собой обязанности.
1: Я так понимаю, образом. Все проходило гладко.
0: Да, эта экспедиция была очень хороша.
1: А вторая?
0: Вторая была очень тяжелая, потому что по погодным условиям. Было очень холодно, штормило, лед. Надо было уговаривать капитана идти в то место, потому что вот шанс вот он один. Вот сейчас в этом году открылось, и две подряд экспедиции, и мы сделаем.

0: значит, открыть. А если нет, если не уговорить капитан, то ничего не выйдет. Ломалось оборудование, ты его чинишь. Вот это ужасно было тяжело. Но компания была очень хорошая, команда была тоже хорошая, научная группа, прям замечательно.
1: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Досуг. Как проводите? Ведь в штормовом море научное судно идет куда-то на свое задание. И вот по вечерам океанологи собираются в кают-компании. Что они там делают? Играют во что-то или обсуждают открытия, сделанные в течение дня?
0: И то, и другое. В океанологии мы живем, условно говоря, всю жизнь, потому что у нас не так много организаций, где мы можем поработать, поэтому мир океанологов как одна большая семья. Вы вместе работаете в одной организации 40 лет, 50 лет, ну, собственно, так сказать, от начала и до смерти. Поэтому и отношения там выстраиваются соответствующие. Если кто-то что-то сделал не то, это помнит потом в течение 50 лет. Или наоборот, если что-то кто-то сделал то. И особенно это обостряется в экспедициях. В экспедициях все на одном корабле, все рядом, все друг у друга на виду, и ты очень хорошо и узнаешь людей, и сходишься, сдруживаешься с людьми. И вот когда ты идешь со своими друзьями и добрыми знакомыми в экспедицию на полтора месяца, вы все рядом, вам нет никакой проблемы собраться, и там, конечно, общественная жизнь, социальная жизнь кипит вообще. И игры, и какие-то сложные игры, и какие-то там вечеринки, дискотеки.
2: Даже
0: и,
2: так?
0: Да, и, конечно, но вы же, у вас огромный корабль. Корабль
3: с молодежью это... же с молодежью. Отправлялся, конечно, дискотеки.
2: Как жаль, что для того, чтобы попасть в такую экспедицию, нужно столько учиться.
0: Это правда. И... экспедиции очень дорогие, и случайных людей там обычно не бывает, потому что судосутки стоят 2 миллиона рублей в сутки, 3 миллиона рублей в сутки. Такие порядок цен, ну, в зависимости от судна. Поэтому на судне нет выходных, нет праздников, нет дня и ночи в плане работы. Если вы пришли в точку, и вам надо работать... вы работаете, у вас есть время на переходах между станциями, где проводятся измерения, вы можете поспать, бывают переходы длинные, бывают короткие, бывают экспедиции, когда у вас по 2 часа переход, там, в течение недели, например, по 2-3 часа вы можете спать, ну, вы там на какие-то вахты, смены делитесь. Во всяком случае, экспедиция – это концентрированное рабочее время.
3: А по пути вы какие-то еще попутно открытия не сделали ли?
0: Попутно, значит, у нас, когда мы за год, за полтора года подаем разрешение на работы, мы получаем разрешение на измерение. Мы подаем конкретные полигоны в компетентные органы, так скажем, и они нам говорят, вот здесь мы вам делать измерение разрешаем, а здесь вот мы по каким-то причинам не разрешаем. Соответственно, мы работать можем только в разрешенных местах. Но это в территориальных, так сказать, в экономической зоне Российской Федерации. В открытом океане работай где хочешь, делай что хочешь, там, так сказать, это вода ничья и общее достояние. Но мы работаем в экономической зоне России. Поэтому на перегонах, там, где у нас не заявлены работы, мы, соответственно, ничего не делаем. Мы обрабатываем данные или ходим на вечеринки, на дискотеки, придумываем, думаем. Вообще, когда вы вместе со своими коллегами находитесь, так сказать, в запертом коллективе в течение полутора месяцев делаются самые лучшие научные результаты, потому что вы постоянно в контакте, вы постоянно думаете, общаетесь, и не только про то, что вы делаете в рейсе, а вообще про то, чем вы в науке занимаетесь, самые разные бывают, вообще другие районы обсуждаются, но из-за того, что вы все время рядом, такой эффект резонанса получается.
2: Мозговой штурм.
0: Мозговой штурм на протяжении полутора месяцев. И главное, что людям это нравится. Вот эти океанологи, ученые, они вообще очень любят свою науку, и в свободное время на вечеринке обсудить какую-нибудь научную историю, научную проблему, это просто сплошь и рядом происходит.
3: Правильно ли я поняла, Александр, что... о, вот эти вот новые течения, о том, что вы их открыли, вы поняли уже, находясь там на судне.
0: Так скажем, первые намеки на это мы увидели на судне. Но серьезно понять, что мы их открыли и доказать, это получилось только на суше. Но да, действительно, на судне, когда мы...
3: уже вернувшись в Москву, я так понимаю.
0: По пути назад. Собственно, вот этот перегон был от района работы до Калининграда. Примерно неделю мы шли, работали со студентами, обрабатывали данные, их обучали. И один из студентов, Кирилл Витинг, он сказал, а вот смотрите, здесь какая-то интересная вот аномалия прослеживается на всех разрезах, которые мы сделали. Мы с ним посмотрели и подумали, неужели течение? Да не может такого быть. Чтобы здесь течение было новое и не открыли, и его посмотрели, что нет нигде никакого описания, не может такого быть, надо допроверить. И вот когда мы уже в октябре шли в рейс, мы уже знали, что искать, и если мы вот это вот увидим, то да, это течение.
3: И что так... вы, вот вы воскликнули как-то, что вы испытали? Когда
0: я
3: да, есть!
0: Да, вот примерно так. Я испытал огромный восторг. Я могу сказать, что мне кажется, что люди в науке вообще работают из-за этого чувства, из-за чувства сделанного открытия. Потому что это... мало с чем сравним вот эта эйфория от того, что никто не знал, а ты вот разобрался, пусть это даже что-то небольшое, не самое значительное, но вот никто не знал, а ты узнал и разобрался, рассказал и очень доволен собой.
3: Что еще хотите открыть? Какие ваши планы?
0: Да хочется дальше идти в Арктику, в центральную часть, так как она, как мы говорили, освобождается ото льда, льда все меньше и меньше, и есть прогнозы, что там в ближайшие десятилетия летом почти вся Арктика вообще будет свободна ото льда. Например, Северный полюс будет без льда. Понятно, что зимой все закроют льдом опять, но тем не менее, если получится попасть в сильно безлёдную Арктику с экспедицией, ну вот это моя мечта, посмотреть, что там будет, как там, собственно, все же, те же наши течения себя чувствуют. По большому счету хочется разобраться, что происходит в Арктике подо льдом.
2: Все равно в Арктику. Вот смотри, какое стойкое сердце у ученого. Я понимаю, сейчас сказал, ну, а мечта у меня в Индийском океане работать. Нет, в Арктике.
0: У нас есть шутки, что мы обязательно проведем какой-нибудь рейс с Сейшел на Мальдивы, но когда-нибудь потом. Пока в Арктику.
3: Александр, как вы считаете, для чего открывать вообще новые течения?
0: Океанология очень близка народному хозяйству, потому что в океане мы получаем огромное количество ресурсов. Это и рыбные ресурсы, которые для Баренцева моря особенно актуальны. Это очень рыбное, очень, так сказать, плодовитое море. И это и ледовые условия, чтобы наши корабли ходили по Севморпутину, а надо делать ледовые прогнозы. И это вот наше теплое течение, это просто вот прямой ключ к этим ледовым прогнозам. И это история с распространением загрязнений, это история с... вообще с животными, охраняемыми редкими видами, белые медведи, например, что с ними будет. В общем, это история с тем, чтобы разобраться, какая будет польза человеку, и как вот из океана эту пользу извлечь, эти ресурсы, и как бы при этом не навредить, чтобы экосистемы остались либо в неизменном виде, либо в минимально измененном виде. И вторая есть, второй ответ на этот вопрос. Ученым это просто нравится, потому что, ну вот, есть вещь, которой вы занимаетесь, вы ей можете заниматься хорошо и там получать новые знания. И оно само по себе для ученого ценно. Если убрать эту всю историю с пользой народного хозяйства, я думаю, что большинство ученых прекрасно продолжат заниматься тем же самым, чем они занимались, просто потому что они это любят.
3: Александр, спасибо вам большое, что вы к нам пришли, рассказали свою историю поиска и открытий. Я лично зарядилась от вас энергией любопытства, не знаю, какого-то познания и смелостью определенной.
2: А я как будто в Арктику вместе с вами сейчас сходил на судне.
3: Мы желаем вам новых открытий.
0: Большое спасибо.
3: У нас сегодня в гостях был Александр Осадчиев, океанолог, доктор физико-математических наук, лауреат премии президента для молодых ученых, человек, который открыл два новых течения в Карском море. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграме».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Где мы? Там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
1: От слов к делу.
2: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера — 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
1: От слов к делу.
2: Где мы? Там победа.
1: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
3: Игры человечества.
4: Эта игра родилась в американском спортивном колледже благодаря обычному учителю физкультуры. Мы даже знаем его имя – Джимми Нейсмит. Это он как-то повесил на противоположных стенах спортзала пару корзин из-под персиков и придумал правила. Две команды должны забить как можно больше мячей в корзину соперников. Так, 21 декабря 1891 года появился баскетбол. Несложная, но азартная и быстрая игра моментально стала популярной. И не только в Америке. Появились различные приемы вроде дриблинга, и правила стали ближе к современным. А вот корзина для фруктов так и висела. И провисела целых 22 года, пока ее не поменяли на хорошо знакомые нам щиты с сетками. В России первый международный баскетбольный матч состоялся в Санкт-Петербурге в 1909 году, когда в нашу столицу приехала любительская команда из США. Удивительно, но факт. Американцы, родоначальники баскетбола, проиграли спортклубу «Маяк». Тренер нашей команды вспоминал.
5: Самым главным недостатком соперников была игра на себя. Каждый игрок по отдельности был у них хорош. Но справиться в одиночку с нашей командной игрой они не могли. И потом мы впервые применили прессинг, даже не подозревая об этом.
4: Радость победы у баскетболистов «Маяка» длилась недолго. На следующий день им предстояла встреча с мальчишками-любителями. Дети победили.
3: Игры. Игры человечества.
6: Радиозвезда представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радиозвезда». «Жизнь замечательных людей».
7: Слушайте сегодня за час до полуночи.
8: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство обороны России подтвердило высокую эффективность применения высокоточного оружия большой дальности. По данным ведомства, удары гарантированно преодолевают любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные Украине западными странами. В ходе последних атак поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле. Успешные удары подтверждают способность российских вооруженных сил поражать любые цели на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Россия успешно отражает атаки украинских дронов благодаря многослойной системе защиты. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью «Вестям».
2: Есть набор средств противовоздушной обороны, которые мы используем. Это мобильные огневые группы, это перехватчики-дроны, это классические наши инструменты типа панциря. Комбинируется это все в виде такой сложной цепочки многоуровневой защиты. На сегодняшний день вряд ли какая-нибудь страна в мире, включая Соединенные Штаты и Китай, не дай бог, если бы они столкнулись с такого рода атаками, хотя бы даже там процентов на 20 от того, что мы получаем от противника каждый день, они бы не справились даже там с 1%. А работа по противодействию ведется с не меньшей скоростью, чем ведется работа со стороны противника по созданию новых дальнобойных инструментов.
1: Специалист отметил, что борьба с дронами идет не только на физическом уровне, но и в киберпространстве. Враги взламывают дроны прямо в воздухе, изменяя их полетные задания или вызывая программные сбои. Развитие киберперехватчиков становится все более актуальным, добавил эксперт. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что для решения вопроса о судьбе российских зенитных ракетных комплексов С-400 необходимы конструктивные переговоры с участием России. По его словам, Анкара анализирует возможные варианты, но без Москвы реализация любых договоренностей невозможна. Ранее в медиа сообщали, что Турция может передать С-400 одной из стран Персидского залива, что, по мнению аналитиков, могло бы способствовать отмене американских санкций против Турции. Российские триатлонисты вновь могут выступать на престижных соревнованиях «Айронмен» в нейтральном статусе. Об этом сообщила Федерация триатлона России. Организаторами было принято решение на основе новых рекомендаций Международного олимпийского комитета, который ранее восстановил членство Олимпийского комитета России. Теперь наши спортсмены смогут участвовать во всех этапах серии, включая мировые чемпионаты. Федерации выразили благодарность организаторам за стремление к справедливости. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Алиса Фрейндлих. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Немецкая родня.
2: 8 декабря 1934 года родилась одна из самых светлых и ярких советских и российских актрис Алиса Бруновна Фрейндлих. Связать свою жизнь с подмостками девочка была обречена, потому что появилась на свет в театральной семье. Нет, мама ее так и не стала профессиональной актрисой. Но еще в юности, в родном Пскове, постоянно участвуя в разных самодеятельных постановках, заболела сценой. Поэтому, переехав в Ленинград, сразу поступила на драматические курсы первого в стране драма – театра рабочей молодежи, где, собственно, и познакомилась с будущим мужем, актером Бруно Фрейндлихом, этническим немцем. Предки которого еще в 18 веке перебрались из Германии в Россию, что, увы, не уберегло их потомков от открытой германофобии, разыгравшейся накануне Второй мировой войны. За несколько месяцев до нападения Гитлера на СССР Фрейндлих уехал в Ташкент, окончательно расставшись с женой и дочерью. И это спасло Бруно жизнь. Вскоре после его отъезда немцев начали массово выселять из Ленинграда, а потом и арестовывать.
3: Многие родственники с папиной стороны очень пострадали. Папин брат с женой были арестованы. Позже мы узнали, что их расстреляли. Бабушка, тетушка, мои двоюродные братья и сестры, всем им пришлось уехать из Ленинграда.
1: Дважды рожденная.
2: Но детство, в какое бы смутное время оно ни проходило, остается детством. Имя, больше похожее на сценический псевдоним, дала новорожденной немецкая родня. Ксении Федоровне, маме малышки, больше нравилась привычная русскому уху Наташа. Но когда прикинули, как это будет сочетаться с отчеством и фамилией, на семейном совете единогласно утвердили Алису. Слова «выступает Алиса Фрейндлих» звучали в доме с малых лет будущей артистки.
3: Мне было 3 года, когда я впервые попала на дипломные спектакли маминой сестры и ее мужа. Они оканчивали консерваторию, и это была опера. Меня взяли в театр просто потому, что не с кем было оставить. Конечно, я ничего не поняла, но потом, несколько дней, как мне рассказывали родители, ходила и напевала какие-то мелодии из этой оперы. А вообще, я в детстве очень любила играть в театр. Тайком от мамы наряжалась в ее платье, когда ее не было дома, надевала ее туфли на каблуках, и вся нога уходила туда.
2: А потом началось страшное. Блокада Ленинграда, и всем стало не до театра.
3: Я в Питере 2 раза родилась. Первый раз как биологическая единица, а второй раз как выжившая во время блокады.
1: Нужна была фактура.
2: Как и мама, первые шаги в профессии Алиса сделала в школьном театральном кружке. Ей очень повезло. Коллективом этим руководила актриса БДТ Мария Александровна Призван-Соколова, которая сразу распознала в юной студийке недюжинный дар. Они подружились. Будущая звезда пропадала у первого педагога все свободное время. Мария Александровна начала готовить ее к поступлению в институт. Какой? А вот это главный вопрос. У девушки с малых лет обнаружился сильный голос, достойный оперной певицы, высокая меццо-сопрано. Поэтому выбор приходилось делать между драматической и музыкальной сценой. И сначала чашу весов перевешивало поступление в консерваторию. Окончательно определиться Алисе помог Бруно, который, хоть и вернулся в Ленинград после войны с новой семьей, с дочерью связь не терял. Как ни странно, подействовал его совершенно неожиданный аргумент.
4: «Ты же кроха, а там фактура нужна».
2: Чем оперная сцена отличается от драматической, он не объяснил. Но довод сработал.
1: Амплуа травести.
2: Так или иначе, но в 1953 году Фрейндлих поступила в Ленинградский театральный институт имени Александра Островского на курс профессора Бориса Зона, много сил потратившего на создание в стране театров юного зрителя. Может быть, поэтому Борис Вульфович сразу обратил внимание на бойкую девчушку с ярко выраженным амплуа травести и даже не дал отчислить студентку, когда над ней нависла такая угроза. Да-да, было в биографии отличницы и обладательницы многочисленных грамот и такое темное пятнышко. Но мастер встал за нее горой, категорично заявив:
0: «Если кто-то посмеет коснуться моих студентов, я тут же ухожу из института».
1: Служебные романы.
2: В студенческие годы случился в жизни девушки бурный роман с сокурсником Владимиром Карасевым, закончившийся первым, по словам самой же Алисы Бруновны, пробным браком. Жили молодые в доме Фрейндлихов. Окончив институт, вместе пришли в знаменитый драматический театр имени Комиссаржевской. Но довольно быстро расстались, поняв, что оба не готовы к настоящей семейной жизни. Сказать, что Алиса Бруновна сразу стала блистать на сцене, нельзя. Примой тогда считалась неизвестная сегодня Эмма Попова. Ей доставались лучшие роли. Молодой же коллеге преподали объедки с барского стола, все, от чего Попова отказывалась. Сначала это были, помните, про амплуа, мальчики-подростки. Постепенно их сменили второстепенные женские роли. Фрейндлих, хотя на ее счету было уже порядка 15 спектаклей, сделать что-то заметное в театре Комиссаржевской так и не дали. Она очень из-за этого переживала, но уйти из престижного театра все как-то не решалась.
1: Время любить.
2: Однажды, в качестве приглашенного для постановки режиссером, появился в стенах театра Игорь Владимиров. Начались репетиции спектакля «Время любить». Алиса Бруновна, Алиса, влюбилась в ловеласа, интеллектуала. Влюбилась, да что там влюбилась, попала под гипноз бурлескного юмора и успокаивающей, завораживающей мудрости мастера, его человеческого и профессионального опыта. Владимиров был на 16 лет старше подопечной, поэтому вначале относился к ней несколько снисходительно, но сам не заметил, как с головой провалился в ее огромные глаза, в обаяние молодой энергетики, и увлекся не на шутку. Название постановки оказалось пророческим. Для них наступило время любить.
1: Актриса маленького роста и большого таланта.
2: Сразу поняв, с кем имеет дело, Игорь Владимиров предложил Алисе перейти на службу в театр Ленсовета, где он служил главным режиссером. Влюбленная женщина готова была идти за избранником хоть на край света. Перешла, не раздумывая. Тем более, помните, она ведь очень переживала о том, что никогда не дождется своей настоящей роли в тени бессменной Примы Поповой. Перешла и ни на минуту не пожалела об этом. Владимиров, который вскоре сделал предложение возлюбленной, стал ставить спектакли конкретно под нее. Так в репертуаре появились пьесы «Таня» Арбузова и «Варшавская мелодия» Зорина. И Фрейндлих наконец-то дождалась своего звездного часа.
1: Тишина на площадке.
2: Если к 60-м годам прошлого столетия ярые театралы уже успели оценить работы Фрейндлих, то с кино у нее отношения не складывались. Сказать, что актрису не приглашали на главные роли, это ничего не сказать. Хотя, положа руку на сердце, жаловаться на невостребованность в кино Фрейндлих не может. Даже при том, что Игорь Владимиров заметно подкорректировал фильмографию любимой жены. Без него список золотых картин был бы значительно богаче. Но уж очень не нравилось ему, что Алиса Бруновна растрачивает талант на такое низменное занятие, как кино. А может быть, в нем говорила обычная ревность, мужская, и что еще более вероятно творческая, кто знает. Кстати, именно Владимиров попытался запретить жене сниматься и в служебном романе. Не получилось.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».
0: Реклама.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Алиса Фрейндлих. Бог Троицу любит.
8: Эльдар Рязанов к тому времени уже сделал две попытки поработать с ленинградской примой. Пробовал ее на главную роль в «Гусарскую балладу». Но несмотря на то, что Фрейндлих великолепно отработала на площадке, ее поразительная женственность ни на секунду не позволяла поверить в то, что перед нами юноша. Времена амплуа травести давно прошли. Роль досталась Ларисе Голубкиной. Второй раз даже не дошло до проб. Рязанов хотел пригласить Фрейндлих на роль Нади в «Иронии судьбы». Но наверху уже утвердили Барбару Брыльску. И приговор пересмотру не подлежал. Но в третий раз Эльдар Александрович сдаваться не собирался. И лично полетел в Ленинград на мужской разговор с Владимировым. Беседа состоялась, как и незабываемый образ Людмилы Прокофьевны Калугиной.
7: Странная внешность.
8: Первое же появление некрасивой начальницы родного статистического учреждения, женщины, нет, существа, бесполые возраста, с старомодными очками в грубой оправе, которая вся скрючится и скукожится, как старый рваный башмак, и чешет на работу, вызывало у зрителей оторопь. Они вроде бы узнавали исполнительницу роли, а вроде бы и нет. Трудно было поверить, что женщина может позволить себя так изуродовать, да еще предстать в таком виде перед миллионной аудиторией. Женщина нет, не может. Но актриса, настоящая, с большой буквы, не просто может, а считает подобную работу своей профессиональной удачей. И это была действительно удача. Фильм принес Фрейндлих всесоюзную славу и первую награду – звание лучшей актрисы года. Эльдар Александрович, приветствовавший на площадке любую талантливую импровизацию, ни в чем не ограничивал разыгравшуюся фантазию Алисы Бруновны. И, за что она была ему отдельно благодарна, дал проявиться музыкальным способностям. В фильме она прекрасно спела две песни: «У природы нет плохой погоды», на стихи, между прочим, самого режиссера, и «Моей душе покоя нет». Сразу после премьеры фильма песни ушли в народ. При всех своих непростых отношениях с кино Фрейндлих буквально купалась в атмосфере творчества во время съемок у Рязанова. Поэтому, не раздумывая, согласилась поработать с ним еще. Когда мастер пригласил ее на роль Хариты Игнатьевны Агудаловой, вдовы потомственного дворянина, матери трех дочерей, в своей новой работе, в фильме «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница».
7: Вторая кабаниха.
8: Тут тоже не обошлось без препирательств с чиновниками. Какая Фрейндлих? Агудалова – вторая кабаниха, деспот в юбке. Не понимали они выбор постановщика. Но он сумел убедить, что хочет уйти от стереотипного прочтения классика и создать образ усталой, тянущей на себе семью, несчастной, разорившейся женщины, последняя надежда которой на благополучную старость – удачные партии дочерей.
7: Смейся.
8: Главная же роль досталась красавице Ларисе Гузеевой. Несчастную бесприданницу и опытной актрисе было бы играть нелегко. Не так много красок потратил на ее портрет драматург. А молоденькой девочке, в впервые попавший на съемочную площадку и совершенно растерявшийся в ее броуновском движении, было просто страшно. Особенно, когда режиссер требовал от нее невозможного. Например, Рязанов хотел добиться, чтобы Лариса, героиня истории, в одном из ключевых эпизодов на крупном плане плакала и смеялась одновременно. Ну, как это возможно? Глядя на мучения актрисы, Фрейндлих не выдержала. Резко подошла к ней и за всей силы влепила несчастной девочке оплеуху. Слезы моментально брызнули из ее глаз.
9: «Смейся!»
8: — скомандовала киномама и так же быстро вышла из кадра. Эпизод был снят. После съемок Алиса Бруновна подошла к коллеге, попросила прощения за импровизацию. Но та воскликнула:
10: «Что вы! Огромное вам спасибо за школу!»
7: «Королева и мушкетеры».
8: Еще одной жемчужиной, точнее, подвеской в бриллиантовом ожерелье образов, стала роль королевы Анны в фильме Георгия Юнгвальд Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». Фрейндлих потом говорила об этой работе:
3: «Я никогда не видела живую королеву, разве что по телевизору или в прессе. Мы с режиссером хотели сделать абсолютно земную женщину, мимо которой ничто не прошло. Ни любовь, ни ревность, ни страх, ни торжество победы».
8: Кстати, перед тем, как согласиться, Алиса Бруновна немного помучилась сомнениями. Ей казалась неправдоподобной сама суть истории. Как королева решилась сделать герцогу такой рискованный подарок? Передарить презент самого короля, очень дорогой и очень заметный. Неужели она настолько безрассудна? Только нащупав мотивацию, королева сознательно или подсознательно мстила нелюбившему и неуважающему ее мужу, она решила взяться за роль. Вообще, актрисе страшно везло на режиссеров. На долгие годы ее гуру в профессии стал Игорь Владимиров. Но и работа с такими мастерами, как Рязанов и Юнгвальд Хилькевич, многое дали. Что уж говорить о пусть и небольшой, но встрече с легендарным Тарковским.
7: От зеркала до сталкера.
8: Как-то Анатолий Солоницын, партнер по спектаклю «Варшавская история», ошарашил Алису Бруновну.
11: «В зале Тарковский. Он пришел посмотреть на тебя».
8: Сердце актрисы, надо сказать, уже любимое зрителями и признанной критиками, ушло в пятки. Но, слава богу, на игре это никак не сказалось. Андрею Арсеньевичу понравился и спектакль, и Фрейндлих. И он, опять же через Солоницына, с которым дружил, передал ей приглашение сняться в небольшой роли в запускавшемся тогда фильме «Зеркало». Алиса Бруновна была на седьмом небе от счастья. Но работа не состоялась. Ее не отпустили из театра. И все же встреча с классиком советского кино произошла. Через несколько лет. Приглашение передал, как и в прошлый раз, Солоницын. Так, как бы между строк, он бросил, что Тарковский снова хочет попробовать актрису. Теперь на роль жены сталкера.
3: «Роль маленькая, всего несколько появлений в начале и монолог в конце. Приехав на съемки, я была совершенно ошеломлена декорацией. Каждая паутинка была настоящей. Они терпеливо выращивали ее, они мастерили, предположим, из тюля или какой-то химии. Они устраивали настоящие подтеки на стенах, гноили воду в лужах. Тарковский считал, что это создает атмосферу. А атмосфера уже полдела. Тарковский добивался нужной ему эмоциональной наполненности с помощью многократных дублей. Поскольку играть нужно было истерику, и напряжение с каждым дублем нагнеталось, под конец мне стало плохо. Меня просто унесли, и какое-то время я еще приходила в себя».
7: БДТ.
8: Практически сразу после развода Алису Фрейндлих пригласили в Большой драматический театр. Георгий Товстоногов, художественный руководитель, был уверен, что актриса не захочет работать с бывшим мужем. И оказался прав. Предложением легендарного режиссера Алиса Бруновна воспользовалась. Правда, не сразу. Зато теперь служит в Большом драматическом театре уже не один десяток лет. Сотни театральных ролей, десятки кинообразов. До сих пор ее имя на афише или в титрах – залог успеха проекта. Алиса Бруновна всегда любила гулять по родному городу. Ее миниатюрную фигуру поклонники безошибочно замечали в любой толпе. И от этого она начала уставать, предпочитая последние годы шумным тусовкам, прогулки по берегу Финского залива в живописном дачном Комарово. Одна. С неизменной сигаретой в руке.
7: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

каточек сид, целые слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Минздрав стремится сделать анти-эйдж не просто хайпом, а системным научным движением. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Для комплексных мер по замедлению старения и профилактике возрастных заболеваний были сформированы важные специальности в области здоровья. Это касается, в частности, консультаций по питанию. Так, Минздрав утвердил специальность нутрициолог, которому необходимо базовое медицинское образование. Ученые рассказали о пользе изучения языков для мозга. Люди, владеющие несколькими языками, демонстрируют признаки более молодого мозга. Как рассказал радиозвезда психофизиолог МГУ Вячеслав Лебедев, за знание языков отвечает определенная система из нескольких мозговых отделов.
2: В нее входит слуховая кора, которая улавливает звуки, окружающие нас, и в том числе человеческую речь. Сюда же входит моторная кора, то есть двигательная, которая управляет движением языка и губ. Сюда относится также и префронтальная кора, которая удерживает в памяти контекст и речевое высказывание. Да? То есть мы в своем языке одним образом строим фразу, а в английском языке фраза строится немного иначе. Например, если мы задаем вопрос, мы местами меняем некоторые слова. Это нужно в голове удержать.
1: По мнению исследователей, владение несколькими иностранными языками замедляет старение мозга на срок от 6 до 13 лет. Впервые в мире два телеуправляемых антропоморфных робота успешно провели хирургические операции на животных в рамках доклинических испытаний. В ходе одного из вмешательств робот работал вместе с человеком-ассистентом, в другом два аппарата действовали самостоятельно. Обе манипуляции, включая удаление желчного пузыря, прошли успешно. Точность движений сопоставима с дорогими специализированными системами. В ближайшем будущем такие устройства могут стать автономными помощниками хирургов в операционной. Научных исследований о правильном питании гораздо меньше, чем, например, об атоме. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на сессии форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». По ее словам, это парадокс. Наука детально знает устройство атома, но очень мало о том, как правильно питаться. Сейчас все рекомендации сводятся к общим правилам. Не переедать, получать достаточно белка, жиров, витаминов и минералов, а также избегать токсинов и патогенов в пище. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
4: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики – герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Чай брать будете?

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс.

0: Атомоход идет по ним со скоростью до 30 км в час. Сильная вибрация, постоянная тряска в режиме 24/7. Это Северный морской путь. И теперь он работает круглый год. И полярной ночью тоже.
1: Пути сообщения. Северный морской путь.
0: Поморы еще в 13 веке предполагали, что через север можно добраться до восточных рубежей мира. Им подсказывала интуиция. Плавание в Ледовитом океане на деревянных в те времена суденышках было связано с большими опасностями. Да и позже, уже в век пароходов, многие герои-первопроходцы за попытку пройти северным путем заплатили жизнями. Об этом говорят многочисленные обелиски на безлюдных берегах и названия на географических картах. Мыс Дежнёва, мыс Челюскина, море Лаптевых, Берингов пролив. Последней неудачей стал раздавленный льдами в Чукотском море пассажирский пароход «Челюскин», 1934 год. Глава управления Северного морского пути Отто Шмидт хотел доказать, что морская ледовая дорога по силам обычному судну. Не получилось. Пароход затонул. Зато Советский Союз приобрел бесценный опыт спасения людей с дрейфующей льдины. 14 апреля 1934 года на первых страницах центральных газет был опубликован текст телеграммы от руководителей советского государства полярным летчикам.
2: «Восхищены вашей героической работой по спасению челюскинцев. Гордимся вашей победой над силами стихии».
0: Именно тогда летчики Лепедевский, Ливаневский, Молоков, Водопьянов, Каманин, Слепнев и Доронин стали первыми в истории героями Советского Союза.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Новый этап в освоении Севморпути начался в конце 50-х годов прошлого века. 3 декабря 1959 года был передан Министерству морского флота советский атомный ледокол «Ленин». Первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Вторым стала «Арктика». За ней еще 5 атомных ледоколов, способных преодолевать льды 3-метровой толщины. На сегодняшний день северные караваны водят более 40 ледоколов, 7 из которых – атомные гиганты. Начальной точкой Северного морского пути у нас обычно считают незамерзающий порт Мурманск, конечный – Владивосток. Однако для европейцев в качестве отправного порта часто указывают Роттердам в Нидерландах, а финальный – японскую Йокогаму. И даже в этом случае длина северного маршрута составляет 7300 миль, тогда как через Суэцкий канал – 11 200, ну или 20 суток против 33. Разница существенная. Правила «время – деньги» никто не отменял. И если раньше навигация в наших северных морях длилась всего 2-4 месяца в году, то сегодня с ростом ледокольного флота России движение судов стало возможным круглый год. Понятно, что желающих пройти по нему становится все больше. Кстати, о ледоколе «Ленин». 30 лет он водил караваны судов по арктическим морям. А теперь он заслуженный пенсионер. Подрабатывает музеем у причальной стойки в Мурманске.
1: Северный морской путь. Пути сообщения.
3: Премьера на радио «Звезда».

0: как вас звать величать-то?
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
1: Не царское это имя!
2: Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Сбрасывали.
3: Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: Да не спорь с ним. Не открывай этот ящик Пандоры.
1: Да уж, это будет всем ящиком ящик.
2: А вот и нет.
3: Пандора, согласно греческой мифологии, открыла вовсе не ящик. Это был пифос. Огромный глиняный сосуд высотой чуть ли не с человека. В таких греки хранили продукты. А иногда пифос закапывали в землю. И получался аналог холодильника.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Ящиком такой сосуд стал из-за неточности перевода мифа про Пандору на латынь. Гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский принял слово «пифос» за «пиксис». Последнее с греческого и есть «ящик». Ошибку подхватили художники и еще сильнее ее закрепили, рисуя Пандору именно с ящиком.
1: А кто вообще такая Пандора?
3: Согласно мифу, это первая женщина на Земле. Невзирая на предупреждение не прикасаться к подаренному Зевсом пифосу, она из любопытства открыла его крышку, и по миру разлетелись беды. Так ее руками громовержец наказал людей.
2: А вот и да.
4: Вокруг меча.
5: 1978 год. На экраны выходит фильм «Супермен». Главный советский хит – песня Аллы Пугачевой «Все могут короли». Окончательно побеждена одна из самых страшных болезней – черная оспа. Ее вирус больше не встречается в природе. В Аргентине проходит 11-й чемпионат мира по футболу. Число стран, желающих участвовать в чемпионате мира, впервые перевалило за сотню. В Африке конкуренция получилась особенно острой. За единственную путевку спорили 22 сборные. Стало окончательно ясно, что интерес к чемпионату мира перерос в существующий формат. 16 команд в финальном туре – это слишком мало. Для Африки, кстати, этот чемпионат может считаться историческим. Впервые представитель континента добрался так далеко по турнирной таблице. Сборная Туниса обыграла Мексику 3-1, а вдобавок добилась нулевой ничьи в матче с действующими чемпионами мира и завершила турнир с весьма достойными показателями, заняв почетное 9-е место. В одном из матчей произошел казус. Сборные Франции и Венгрии вышли на поле в одинаковой форме. Матч пришлось задержать, пока французы переодевались в форму местного футбольного клуба «Атлетико Кимбейра». Новый имидж оказался для французов счастливым. В поединке они одержали победу 3-1. Сборная Англии сенсационно не смогла пройти отбор на чемпионат. Поэтому перед командой Шотландии ставили весьма амбициозные цели. Но надежды не оправдались. Шотландцы вылетели из группы. На пресс-конференции тренер горцев Али Маклауд из последних сил отбивался от жесткой критики. Вдруг в помещение зашла собачка. Али грустно заметил: «Похоже, это мой единственный друг в этом зале». Но когда он захотел погладить песика, тот злобно укусил тренера. Похоже, в тот момент Маклауд понял: он остался без друзей. К последнему туру Бразилия и Аргентина набрали одинаковое количество очков. Им осталось сыграть по одному матчу. В финал должна была выйти команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Но аргентинцы проводили свою игру против Перу позже конкурентов и уже знали, что им нужно не только побеждать, но и делать это с разницей в минимум 4 гола. Многие убеждены, что команду Перу подкупили. Писали о 250 тысячах долларах взятки игрокам. Один британский писатель даже издал книгу, в которой уверял, что военная хунта Аргентины передала военному руководству Перу 50 миллионов долларов и 35 тысяч тонн зерна. Говорят, что когда сборная Перу возвратилась на родину и футболисты спускались по трапу самолета, болельщики раздраженно свистели и бросали им под ноги монетки. Железных доказательств договорного матча, конечно, нет. А факт остается фактом. Сборная Аргентины победила Перу со счетом 6-0 и вышла в финал. В решающем матче встретились Аргентина и Нидерланды. Невезучие голландцы снова, как и 4 годами ранее, проиграли в финале хозяевам чемпионата. А сборная Аргентины, наконец, завоевала Кубок мира. Год 1978, Аргентина, 11-й чемпионат мира по футболу.
6: Радио «Звезда».
7: Кто так строит?
8: Энциклопедия домов мира.
7: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
9: Солдаты, раненые, военнопленные, заключенные, рабочие, строители, колхозники.
7: Что?
9: Барак. Временное, быстро возводимое жилье. С итальянского слова переводится просто «жилище».
7: Где?
9: Слово кажется нам родным и хорошо знакомым. Однако родиной бараков считается Франция. Первое письменное упоминание о подобных строениях относится к концу 17 века. В то время солдаты французских войск нередко проводили зимы в ямах-хижинах, покрытых соломенной крышей. В студеные месяцы такое жилье наносило серьезный ущерб здоровью военных. Тогда, по решению командования, французские служивые стали сами возводить себе временные казармы из подручных материалов. Это были длинные одноэтажные постройки, около 10 метров в длину и 5 в ширину, с несколькими печами для обогрева. Их и стали называть бараками. Вскоре такие строения начали возводить при госпиталях и в лагерях для военнопленных. Из Франции бараки распространились по всему миру. Во время наполеоновских войн попали они и в Россию. Особенно много их было в Советском Союзе. Везде, где открывались массовые стройки или новые колхозы и совхозы, возводилось это временное жилье, которое год за годом постепенно превращалось в постоянное.
7: Из чего?
9: В основе строения был прочный деревянный каркас, на который крепились доски. Сначала это были временные одноэтажные постройки на деревянных сваях, ножках или настилах. А со временем бараки стали расти вверх и превратились в двухэтажное жилье на постоянном фундаменте.
7: Как?
9: В солдатских бараках французской армии разделения на комнаты не было. Всю площадь занимали места для лежанок, которые обогревались несколькими печами. В офицерских бараках дело обстояло иначе. Вход в здание располагался посередине, где была общая кухня и умывальня. В стороны от него шли длинные коридоры с многочисленными дверями. Каждая дверь ввела в отдельную комнату или квартиру, внутри которой непременно была печь. Нередко она примыкала к внутренней стене. Печные дверцы находились снаружи, дрова закладывались из коридора во избежание пожара. Удобства сначала располагались на улице, затем специальные комнаты были организованы в концах коридора. Душевых и ванн в бараках не было. Офицеры, как и солдаты, мылись в общих банях. В дальнейшем принцип внутреннего расположения комнат офицерских бараков стал использоваться и при возведении гражданского жилья для строителей, шахтеров и рабочих колхозников. Такие бараки считались временным жильем повышенного комфорта.
7: А что теперь?
9: Судьба бараков во всем мире неоднозначна. Где-то их давно вытеснило постоянное благоустроенное жилье, а где-то бараки существуют и поныне. Очень много их сохранилось на территории бывшего Советского Союза. В деревнях и местах не столь отдаленных и сейчас можно встретить бараки, которые используются как постоянные жилища и фактом своего существования подтверждают старую поговорку о том, что нет ничего в мире постояннее временного. Барак.
7: Кто так строит?
10: Мистер Ватсон. Это что, роман?
11: Это рассказы.
10: Вы что, читаете рассказы?
11: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
10: Не читал, не читаю, не собираюсь читать. В руки не беру.
11: Это же Конан Дойль.
10: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
11: Да ведь это он описал дедукцию. Когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
10: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
12: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киевский режим систематически нарушает основные гуманитарные нормы. Западный мир не препятствует этому, отметила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, комментируя атаки украинских боевиков на гражданские объекты.
2: Киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления. Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы. Поэтому для нас важно на универсальном языке международного права показать всему миру, как на самом деле Украина относится к международным нормам, как она относится к мирным жителям, к детям, к тем, кто не держит в руках оружие, кто просто хочет жить.
1: Аппарат уполномоченного по правам человека в России собирает доказательства преступлений киевского режима и передает их в ООН, ОБСЕ и другие международные организации, добавила Яна Лантратова. Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД России заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство. Страны Балтии также обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность. Ранее в Латвии по причине инцидентов с дронами ушли в отставку министр обороны, а затем премьер страны. В Кремле уже заявили, что подобный сценарий может повториться и в других прибалтийских государствах, если те не прекратят пропускать через свою территорию беспилотники, которые атакуют Россию. 4 предмета станут обязательными для всех студентов вузов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета по поддержке русского языка. Так, все студенты, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать историю, основы российской государственности, русский язык и философию. По словам главы Министерства образования и науки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны. Иран не просил США возобновлять переговоры и не собирается вступать в них, пишет агентство «Фарс» со ссылкой на источник. США должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратит войну, а также урегулировать судоходство через Ормузский пролив и соответствие с договоренностями. Кроме того, по условиям Тегерана должен быть восстановлен экспорт нефти из Ирана, отмечает «Фарс». В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы иранской территории, что в Тегеране назвали серьезным нарушением достигнутых в июне договоренностей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
4: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Чай брать будете?
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Родители известного русского поэта Николая Некрасова были людьми строгими, но справедливыми. Отец – отставной майор, помещик Алексей Сергеевич. Мама – представительница древней дворянской фамилии Елена Андреевна, урожденная Закревская. В этой дружной семье родились 13 детей. Больше всех Николай Некрасов обожал свою сестру Анну. «Ты одна мой настоящий друг», – неоднократно писал он ей. Аннушка была хороша собой. Девушка редких достоинств и глубокого ума, советчик и литературный критик своего талантливого брата. Одаренная прекрасной памятью, она была очень начитана и хорошо знакома с выдающимися произведениями не только европейских, но и древнегреческих писателей. Анна свободно владела французским, немецким и английским языками. Некрасов был очень привязан к ней и даже посвятил сестре поэму «Мороз, красный нос». «Ты опять упрекнула меня, что я с музой моей раздружился». После смерти горячо любимого брата Анна издала едва ли не самое полное собрание его сочинений и настояла на том, чтобы свет увидел еще один сборник стихотворений «Некрасов русским детям». Некрасовы, Закревские.
8: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
9: Программа «Радио «Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на радио «Звезда».
11: Константин Коровин. Рассказ «Железнодорожный случай». Читает Алексей Войтюк.
12: Давно это было, в дни беспечной младости. Мне один мой приятель рассказал про нечаянный случай из своей жизни, с ним происшедший, называя его железнодорожным случаем. Приятель мой, Николай Петрович Собакин, которого прозывали мы просто Кокоша, был симпатичный молодой человек. Другие говорили про него: ничего себе, говорливый молодой человек. Он был брюнет, лицо такое веселое, черные усики, черные глазки, выражение несколько испуганное. Ротик, когда говорил «дудочкой», несколько сисюкал. Выражение лица было такое, что будто в чем-то оправдывался. Фигура стройная, подвижная. Когда говорил, то вынимал изящно длинными пальцами толстый серебряный портсигар с желтым шнуром и браво закуривал папиросу. Был он помощник присяжного поверенного. Увлекался и часто влюблялся, как полагается молодым людям. И вот однажды рассказал он нам, приятелям своим, что случилось с ним на железной дороге. «Такой железнодорожный случай», как сказал он нам. Случилось то, что патрон его, присяжный поверенный, послал его из Москвы в Петербург по делу курьерским поездом. В вагоне поезда, в купе второго класса, он увидел, что рядом с его купе ехала очаровательная молодая пассажирка. В то время, когда кондуктор приготовлял в купе постели, Коля Собакин вышел в коридор вагона и увидел, что соседка по купе тоже вышла в коридор и смотрела в темное окно вагона, за которым была ночь и летели искры паровоза. Соседка, несмотря на позднюю осень, пыталась открыть окно. Оно не открывалось. Коля предложил услуги и помог открыть окно. По этому случаю соседка и Коля разговорились, но из другого купе вышла полная немолодая дама и тоже хотела открыть окно. Коля, как галантный кавалер, помог открыть окно и полной даме. Но Коля разговорился с первой молодой дамой. Кстати, ей попала искра от паровоза в волосы, и он тушил эту искру и сидел у ней в купе. Она рассказала ему, что это ее поездка в Петербург последняя свободная, так как в Петербурге она выходит замуж за человека, и этот человек очень похож на него. Но что Коля Собакин веселее, так как ее жених очень серьезный человек. В эти последние часы свободы вышло так, что она с Колей Собакиным в купе так разговорилась, что села к нему на колени, курила папиросы и целовалась с ним по случаю прощания со свободой. «Но она такая хорошенькая», — говорил Коля Собакин, «то есть прямо игрушка, как куколка». Но на остановке у какой-то станции носильщик принес багаж в это купе, и входила высокая старуха занять второе место в купе. Коля Собакин ушел в свое купе рядом. В своем купе Коля увидел, что над ним уже поместился пассажир на верхнем месте и спал. Коля Собакин лег, не раздеваясь. В темноте он думал о своей знакомой очаровательной соседке. «Я так влюбился, понимаете ли, — говорил он нам, — что все на свете забыл. И так страдал, что она выходит замуж. Лежу и думаю, — говорил он, — принесло это черт пассажирку, если б не она!» Долго думал Коля Собакин. Спать не может. Красавица-соседка не идет из головы. Случай такой редкий. Поезд летит. Остановится на станции и опять мчится. И думает Коля, а что если я тихонько открою дверь? Наверное, эта старая пассажирка уже дрыхнет. Я тихо зайду в дверь. Ох, как она нравится мне! И Коля, встав, вышел в коридор. Он тихонько открыл дверь соседнего купе и ползком снизу влез в купе. Она лежит. Он слышит ее дыхание. Темно. Он тихо говорит прямо ей в лицо. Я пришел. Я сосед, милая, люблю. Как я вас увидел, я уже любил. Кто вы? Спрашивает тихо лежащая. Я ваш сосед. Да, шепчет лежащая. Я помню, вы отворили окно, молодой человек, вы меня видели, вот, да, что же? Я так страдаю, шепчет Коля, успокойтесь, зачем? Вы так молоды и такой бедовый, не бойтесь, наверху спит.
13: Только, понимаете, я чувствую что-то не то, говорит Коля, целую не то. Руки какие-то толстые и голос что-то другой. Я думаю, что это с просонья, что ли?
14: Нет, батюшки, да ведь это другая.
15: Понимаете ли, говорит нам Коля Собакин, я не в то купе попал. На силу от нее отделался, да к себе скорее. А она за мной, куда вы, говорит.
14: Тут я увидел ее. Батюшки, думаю, это другая, ужас. Я закрываю купе скорей, а она говорит, «А нет, я не позволю, молодой человек, вы сами!» Я захлопнул скорее купе и запер.
13: Лежу да думаю, что делать? Она мне сделает сцену, когда в Петербург приеду, и при той, а там еще жених встречает. Лег я это, и сердце-то колотится, скверно себя чувствую. Думаю, вот что, вылезу на станции и поеду со следующим поездом. Жалко ту не увижу. Хотя она мне указала в Петербурге кондитерскую, где ее можно видеть. Все равно жених встречать будет. Недаром она говорила, кончаются дни моей свободы. Верно, говорила. И Коля Собакин встал, выпустил воздух из дорожной подушки, которая называлась почему-то «Думка», положил ее в свой чемодан, надел калоши, пальто. И как только поезд подошел к станции, он спустился со ступеньки вагона на платформу, увидал толстую даму, которая закричала ему «Куда?». Коля Собакин бегом бежал по перрону на станцию. Там заспанный буфетчик посмотрел на него. Коля выбежал со станции, видит площадь. Стоит извозчик, спит. Он к нему говорит «Вези меня в гостиницу».
16: «Вам в какую?»
13: «Это Тверь?» — спросил Коля. «Чего, Тверишь ты? Это волочок. А вам в Тверь? Чего вы?» «Поезжай скорее в гостиницу», — приказывает Коля. «Тут петербургские номера есть, али кукуевские. Все равно, поезжай скорее». «Чего вы, барин? Тверь, говорить, может, вы деньги не отдадите?» «Сколько?» «Да ей, почитай, версты с две. Надо 2-то рублика, с вашей милости. Ночное время». «Хорошо, вези. Давайте деньги вперед». Коля вынимал деньги. «Скорее!» — кричал он извозчику. «Прибавить надо будет, барин». «Скорей, прибавлю!» — горячился Коля. Ехав, он глядел назад, никто не ехал за ним.
14: «О, боже!» — говорил Коля. «Надо же мне было попасть в другое купе! Вот уж не везет-то!»
13: Ночь была холодная, руки озябли, мороз, кругом покрыто белым инеем. Лезет Коля в карман — нет перчаток. В боковом кармане что-то жесткое. Достал — молоточек, чем выстукивает доктор. Думает, что такое, кто это ему положил? Должно быть, в Москве. Паспорт тоже темненький, это его. В кукуевской гостинице заспанный коридорный отвел ему номер и спросил паспорт. Коля приказал его разбудить в 8:00 утра. В 8:00 коридорный разбудил Колю Собакина, подал самовар, баранки, и на подносе около стакана лежал Колин паспорт в темном рябинкой переплете. Коля посмотрел паспорт и ахнул. Написано в паспорте «Доктор Сергей Николаевич Голубков». Коля бросился к пальто. Похоже, барашковый воротник, синеватый, как у него. «Ах», — думает Коля, — «боже, что же это такое?» В это время кто-то постучал в дверь, и вошел полицейский пристав. Коля Собакин несколько растерялся.
16: «Будьте так добры, доктор», — говорит пристав. «У нас тут нет, почитай, докторов. Есть один, ничего, да в отъезде. Я по соседству здесь живу. Окажите такое одолжение. Жена заболела, кашель. Посмотрите, рядом живу, сделайте милость. Паспорт я ваш прописывал, вижу, доктор. Вот, думаю, обращусь. Помогите, прошу».
13: «Я прям не знаю, как быть. Думаю, латынь я учил». «Пойдемте», — говорю. «Сам думаю, молоточек у меня есть, буду слушать». «Больная такая худая женщина. Ну, я ее стукаю молоточком. Говорю так нарочно, важно. Ничего особенного». «А муж, пристав, уж приготовил чернила, бумагу, лекарство прописывать, рецепт». «Черт-те что», — думаю. И вспомнил я, принимал гимназистом калибраматум аквадистиллятум и прописал. «Он мне рублевку сует. Я, говорю, не беру». Пришел в гостиницу, взял чемодан, да на вокзал. Приехал, вижу, какой-то поезд отходит. Носильщик говорит: «Видно, барин, опоздали». «Опоздал», — говорю. «А когда поезд на Петербург идет?» «Долго», — говорит, — «вечером». «Вы, знать, Малюхин будете?» «А что?» — говорю.
16: «Ваши-то все уехали на Осеченку, на охоту с собаками. Говорили мне, что ежели приедет Малюхин, посади его до Осеченки на товарный. Вот сейчас товарный пойдет, так я вас устрою».
13: «Ладно», — говорю, — «все равно, с Осеченки я уеду до Петербурга». Взяв мой чемодан, он понес его на платформу. Кондуктор посадил меня в вагон товарного поезда. Когда я вылез на первой же станции Осеченко, то увидел, что станция маленькая. Сзади идет большой лес. Ко мне подходит возчик с кнутом.
16: «Пожалуйте, барин», — говорит. «Вы, знать, к Ялычеву на охоту приехали».
13: «Да», — говорю. «Только скажи-ка, любезный, когда поезд на Петербург идет?»
16: «Прошли поезда-то. Теперь ночью пойдет».
13: «А на Москву?»
16: «А на Москву-то 6:00».
13: «Вот», — говорю я, — «скажите Ялычеву, что я телеграмму получил. Нужно ехать мне дальше».
16: «Ладно», — говорит. «Барин, на чаек бы с вас, я ведь ждал».
13: Дал я ему на чай. Долго дожидался поезда.
15: Взял билет на Москву и сел в вагон, когда подошел поезд. Сижу я в купе второго класса. Против меня такой с проседью симпатичный человек закурил папиросу, посмотрел на меня и сказал: «Вот я вчера ехал в Петербург с курьерским. Какие жулики бывают! Или растяпы! Я, понимаете, спал. А пассажир, сосед, мое пальто надел и ушел. Вот на этой станции, кондуктор говорил. Главное, у меня паспорт в кармане был.
14: Вот, думаю я, черт что! Батюшки! А пальто-то его на мне надето, а мое висит тут, рядом». А сосед говорит: «Далеко еще до Москвы-то, вздремнуть надо». «Хорошо, — говорит, — просторно, одни едем». Лег он и спит, всхрапнул. Я пальто его снял, оставил паспорт его в кармане, надел свое пальто, взял чемодан и тихонько вышел из купе и сел в другое. Место было свободное.
15: «Ну и что же, все так и кончилось?» — спросили мы Колю Собакина.
14: «Нет, — сказал Коля, — это еще не все.
15: Жена доктора Голубкова, которой муж рассказал чудесный случай с его пальто, на другой день была сама не своя. Ну, женщина, конечно. Вы, — говорит она мужу, — изволили в Петербурге быть, да?»
17: Доктор удивился тону супруги.
16: «В Петербурге? А что?»
14: «Вы лжец! Я несчастная!» Упала в истерику, как полагается.
15: Доктор не понимал, в чем дело, а жена ему кричала: «Лжец! Лжец!» А у него прием, больные, он в отчаянии. Жена уехала с дочерью к своей мамаше. Написала ему, что он скрыл от нее, что был в волочке, в паспорте отмечено.
16: Доктор был поражен.
15: Ездил в волочок, узнал у пристава, что был у него доктор Голубков, хвалил ему доктора пристав. Говорил:
16: «Вот доктор, вот доктор! Лекарство такое, калибраматум, что болезнь как рукой сняла».
15: «Как же это ты, Кокоша, все узнал?» — удивились мы.
14: «Узнал. Да я лечился у него. Так расстроился, пришел к нему и рассказал все. Он был рад, жена тоже, только удивлялся, как это калибраматом от кашля помогло».
11: Мы читали рассказ Константина Коровина «Железнодорожный случай».

Радио «Звезда». Александр Иванович Куприн. Рассказ «Начальница тяги». Читает Александр Курицын.

Этот рассказ, который я сейчас попробую передать, был как-то рассказан в небольшом обществе одним знаменитым адвокатом. Имя его, конечно, известно всей грамотной России. По некоторым причинам я, однако, не могу и не хочу назвать его фамилией. Но вот его приблизительный портрет. Высокий рост, низкий и очень широкий лоб, как у Рубинштейна, бритое точно у актера лицо, но ни за актера, ни за лакея его никто не осмелился бы принять. Сидеющая грива, львиная голова, настоящий рот оратора, рупор самой природы, как будто бы созданный для страстных потрясающих слов. Среди нашего разговора он вдруг расхохотался. Так искренно расхохотался, как даже старые люди смеются своим юношеским воспоминанием. «Ну, конечно, господа», — сказал он, — «так пародировать святочные рассказы, как мы сейчас делаем, можно до бесконечности. Не устанешь смеяться. А вот я вам сейчас, если позволите, расскажу, как мы однажды втроем...» «Нет, виноват. Вчетвером. Нет, даже и не вчетвером, а впятером встречали Рождество. Уверяю вас, что это будет гораздо фантастичнее всех святочных рассказов. Видите ли, жизнь в своей простоте гораздо неправдоподобнее самого изощренного вымысла. Мы трое были приглашены на елку к владельцу меднопрокатного завода Щекину в окрестностях Сиверской. На утро нам обещали облаву на лисиц и на волков с обкладчиками-костромичами, а если бы не удалось, то простую охоту с гончими. В этом приглашении было много соблазнительного. Елку предполагали устроить в лесу. Настоящую живую елку, но только с электрическим освещением. Кроме того, там была целая орава очаровательных детишек, милых, свободных, ничем не стесненных, таких, с которыми себя чувствуешь в 100 раз лучше, чем со взрослыми, и сам незаметно для себя становишься мальчуганом 12 лет. А еще, кроме того, у Щекиных в эти дни собиралось все, что только бывало в Петербурге талантливого и интересного. А мы трое были ваш покорный слуга, тогда помощник присяжного поверенного, один начинающий бас, теперь он мировая известность, и третий ныне покойник. Он умер 4 года тому назад, или вернее, не умер, а его съела служебная карьера. Ехали мы в самом блаженном, в самом радужном настроении. Накупили конфет, тортов, волшебных фонарей, фейерверков, лыж, микроскопов, коньков и прочей дряни. Были похожи на дачных мужей. Но настроение наше начало портиться уже на вокзале. Огромная толпища стояла у всех дверей, ведущих на платформу. Едва-едва ее сдерживали железнодорожные сторожа. И уже чувствовалась между этими людьми та беспричинная взаимная ненависть, которую можно наблюдать только в церквах, на пароходах и на железной дороге. По второму звонку все это стадо ринулось на дебаркадер. Опасаясь за наши покупки, мы вышли последними. Мы прошли весь поезд насквозь, от хвоста до головы. Мест не было. В третьем классе нас встретили сравнительно спокойно какие-то добродушные мужички. Даже потеснились, чтобы дать нам место. Но было совсем стыдно злоупотреблять их гостеприимством. Они и так сидели друг у друга на головах. Во втором классе было почти то же самое, но уже с оттенком недружелюбия. Например, один чиновник ехал явно по бесплатному билету. Я попробовал намекнуть ему, что железнодорожный устав строго требует, чтобы лица, едущие по бесплатному билету, уступали свои места пассажирам по первому требованию.
Но он почему-то назвал меня нахалом и дураком и сказал: «Вы сами не знаете, с кем имеете дело». Я подумал, что это переодетый министр, и мы перешли в первый класс. Тут нам сразу повезло. Конечно, все купе были закрыты, как это и всегда бывает, но случайно одна дверка отворилась, и один из нас, именно третий товарищ, успел просунуть руку в створку, помешав двери захлопнуться. Оказывается, в купе сидела дама, так лет 30-32, прихорошенькая, но в ту секунду очень озлобленная и похожая на пороховую бочку, под которую только что подложили фитиль. «Куда вы лезете? Разве вы не видите, что это купе занято?» «Ах, боже мой! Все мы хорошо знаем, как нелепо, нетактично и жестоко ведут себя дамы, особенно чиновные, в первых двух классах поездов и пароходов. Они занимают вдвоем пол вагона с надписью «Дамское отделение», в то время, когда в следующей половине мужчины стиснуты, как сардины, в нераскупоренной коробке. Но попробуйте попросить у них гостеприимства для больного старика или утомленного дорогой шестилетнего мальчика. Сейчас же крики, скандал, полное право и так далее. Однако такая же дама способна влезть со своими баулами, картонками, зонтиками и всякой дрянью в соседнее мужское отделение, стеснить всех своим присутствием, заявить: «Я, знаете, не переношу дамского общества», и завести на целую ночь утомительную трескотню с визгами, игривым хохотом, ахами, ломанием и кокетством, от которых наутро чувствуешь себя разбитым гораздо больше, чем тряской и бессонницей. В сопровождении Бонны, кормилицы и четырех орущих чад она входит в купе, где вы сидите тихонько, с послушным, скромным ребенком, останавливается на пороге и с отвращением фыркает: «Фу! И здесь каких-то детей напихали». Словом, все это и многое другое мы прекрасно изучили и были уверены, что никакие меры кротости, увещевания и логика не помогут. Но, как и всегда, в 500-й раз пробовали тронуть сердитую даму. Федор Иванович приложил руку к сердцу и на самой обольстительной ноте своего изумительного голоса сказал: «Прелестная сеньора, нам только 3 станции. Если прикажете, мы будем сидеть у ваших ног». Это оперное вступление нас и погубило. Почем знать, если бы он был один, может, она и смилостивилась бы. Но нас было 3, и, вероятно, поэтому фитиль достиг своей цели, и бочка разорвалась. Откровенно

0: Честно говоря, я никогда не слышал ни раньше, ни позже такой ругани. В продолжении 2 минут она успела нас назвать железнодорожными ворами, безбилетными зайцами, убийцами, которые в своих гнусных целях прибегают к хлороформу, и даже, простите, барыня, поставщиками живого товара в Константинополь. Потом в своем гневе она закричала: «Кондуктор!» Но разве мог прийти ей на помощь кондуктор? Вероятно, в эту минуту он с трудом прокладывал себе дорогу в самом заднем вагоне по человеческим головам. Тогда, ошеломленный ее бурным натиском, я позволил себе робко спросить: «Сударыня, вы едете одни. Может быть, вы знаете, случайно, кому принадлежат вот эти вещи? 4 картонки, 2 чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти горшки с гиацинтами, игрушечные ружья, барабаны и сабли, этот портплед, наконец, этот торт и банки с вареньем». «Не знаю», — сухо ответила она и отвернулась к окну. «Сударыня», — продолжал я тоном рабской мольбы, — «вы сами видите, что мы нагружены, как верблюды. Мы падаем с ног от усталости. Мы не обеспокоим вас долго своим присутствием. Всего лишь 3 станции. Не позволите ли вы положить эти чужие вещи наверх, в сетки, но хотя бы из христианского милосердия?» «Не позволю», — ответила дама. «Но ведь все равно вещи не ваши, не так ли? Если бы мы сами попробовали их переместить». Опять на нас повернулось красное пылающее лицо. «Ого! Попробуйте! Попробуйте только! Да вы знаете, с кем вы имеете дело, нахалы! Вы сами не знаете, к кому пристаете! Я начальница тяги! Я вас в 24 часа!» Мы не дослушали. Мы вышли в коридор для небольшого совещания. К нам присоединился какой-то милый, чистенький, маленький серебряный старичок в золотых очках. Он все время был свидетелем наших перекоров. Он-то нам и дал один очень простой, но ехидный совет. Когда поезд стал замедлять ход перед 2-й станцией и дама начала суетиться, мы торжественно вошли в купе. Старичок злорадно шел за нами. «Итак, сударыня, вы все-таки подтверждаете, что эти вещи вам не принадлежат?» — спросил 3-й, умерший. «Дурак! Я вам сказала, что эти вещи не мои!»
1: «Позвольте узнать, а чьи?» — спросил старичок голосом Малиновки.
0: «Не твое дело!» В это время поезд остановился. Убежали носильщики. Дама велела одному из них, она даже назвала его Семеном, взять вещи. Ну уж тут мы горячо вступились за чужую собственность. Мы все 4 были свидетелями того, что вещи принадлежат вовсе не даме, а какой-то забывчивой пассажирке. Конечно, это дело нас не касается, но принципиально и так далее. Вчетвером мы проследовали в жандармскую контору. Дама извивалась как уж, но мы ее взяли в настоящие тиски. Она говорила: «Да, вещи мои». Тогда мы отвечали: «Не угодно ли вам заплатить за все места, которые вы занимали? Железной дороге убыток, а мы, как честные люди, этого не можем допустить». Тогда она кричала: «Нет, это вещи не мои, а вы хулиганы». Тогда мы говорили: «Сударыня, вы на наших глазах хотели присвоить эти вещи. Повторяю же вам, болваны, что это мои собственные вещи, а вы обращались с беззащитной женщиной, как свиньи». Но тут уже вступал ядовитый старичок, пел соловьем и в качестве беспристрастного свидетеля удостоверял наше истинно джентльменское поведение, а также и то, что мы 2 часа слишком стояли на ногах. Воображаю, как ему в его долгой жизни насолили дамы 1-х 2 классов. Кончилось тем, что она растерялась и заплакала. Ну, тут уж и мы размякли. Дали ей воды, бас проводил ее до извозчика, и дурацкий протокол был очень легко и быстро уничтожен. Один только старичок покачал укоризненно на каждого из нас головою и безмолвно испарился в темноте. Но когда мы опять сошлись втроем на платформе и поглядели на часы, то убедились,

оглядываемся, смотрим, наша дама. И совсем новое лицо, милое русское лицо. Если вы не побрезгуете, поедемте ко мне на елку. Вы на меня не сердитесь. Я все-таки женщина. А с этими железными дорогами просто голову растеряешь. Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер. Даже фейерверки против обыкновения горели чудесно. И ребята там попались чудесные. А с Анной Федоровной мы до сих пор закадычные друзья. Он нагнулся, чтобы его глазам не мешала тень, и спросил: «Правда, Анна Федоровна?» Густой смеющийся голос из темноты ответил: «Бесстыдник, язык у вас у адвокатов так уж подвешен, что не можете не перебрать».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Железнодорожные истории. На радио «Звезда».
2: Александр Вампилов. Рассказ «Железнодорожная интермедия». Читает Владимир Левашов.
3: Пассажирский поезд прибыл на станцию Сачки неестественно точно, как щепетильные влюбленные на свидание, ни минутой раньше, ни минутой позже. Был август, и перрон в одно мгновение превратился в филиал городского рынка. Поезд атаковали торговцы жареной рыбой, огурцами, помидорами и просто луком. Поезд стоял здесь только 10 минут. Лишенные таким образом профессионального наслаждения поторговаться продавцы холодной закуски сердито выкрикивали готовые уже цены. Пассажиры, напротив, выходили веселые и бодрые. Им нравилось после безысходного лежания и сидения прогуливаться на свежем воздухе и покупать свежие овощи. Однако два молодых человека сошли на перрон без всяких признаков удовольствия. На их лицах менялись нерадужные цвета досады, сожаления и беспокойства. Тесный и накуренный вагон имел одно преимущество перед изобилующим солнцем, свежим воздухом и холодной закуской перроном. Вагон двигался со скоростью 35 километров в час, перрон оставался на месте. Молодых людей сопровождал железнодорожный служащий Иван Карпович Пеших, который любезно указывал им дорогу к небольшому желтого железнодорожного цвета домику против первых вагонов стоящего поезда. «Влипли?» — сочувственно спросила их женщина с корзинкой дозревающих помидоров и тут же посоветовала: «Купите помидорчиков». Молодые люди остались к этому, как и ко всему происходившему вокруг, отсутствующие безучастными. В программу их поездки, как видно, вовсе не входило приобретение помидоров и посещение железнодорожной администрации на станции Сачки. В вагон Э-10 ревизор вошел перед станцией Сачки. Был он весел, вежлив и предупредителен. Казалось, его работа заключалась не в том, чтобы вылавливать безбилетников, а в том, чтобы убеждаться, что все пассажиры едут в этом поезде с билетами. Такая постановка дела смутила, сбила с толку и с головой выдала двух цветущих молодых людей с верхней полки. Быстро выяснилось, что они едут без билета в первый раз, что на уплату штрафа они по неопытности не захватили денег, и что если товарищ ревизор так настаивает, они могут сойти через 3 остановки. Сдержанный ревизор не стал спрашивать, почему

0: именно через три, он высадил молодых людей при первой возможности, поручив представить их станционной администрации Ивану Карповичу Пеших, который оказался в этом поезде и который сам ехал на станцию Сачки. Это не входило в обязанности Ивана Карповича Пеших, курьера из областного управления дороги, но он согласился. Иван Карпович был уже очень стар и мог работать только курьером. Был он очень добр, и можно было подумать, что два здоровых парня, которых он вел по перрону, не сбегут от него только из уважения к его сединам. «Хотите железную дорогу превратить в трамвайную линию?» — строго начал он. «Ничего не выйдет. Здесь штраф посолиднее». Молодые люди заметно осунулись. Иван Карпович заметил бедственное состояние их духа и сменил тональность. «Что же это вы? Такие представительные и без билета. Стыдно вам? Это мальчишка, сорванец, ума своего нету или безобразия одни на уме. Ну, тот ладно. А вы? Стыдно вам?»
1: «Стыдно», — согласился один из юношей, потупив взор.
0: «Еще ладно», — продолжал Иван Карпович с увлечением, «еще ладно, что не стали болтаться на подножках и бегать по вагонам, а то ведь, вот рассказывал мне Петр Петрович, был случай недавно, парень тоже молодой, вроде вас, по вагонам бегал, и нет его, и все из-за какого-то билета. Да самая непутевая жизнь дороже билета хоть на край земли». Иван Карпович многозначительно осмотрел аудиторию и остался доволен впечатлением, произведенным своими словами.
1: Оба лица выражали скорбь по человеческой жизни, которая во много раз дороже любых железнодорожных тарифов, раскаяние в собственном легкомыслии и торжественное обещание не подвергать себя больше опасностям и штрафам.
2: «Нам денег не жалко», — твердо сказал один из молодых людей.
1: «У нас их нет», — скорбно добавил другой. Искренность интонаций ранила доброго старика.
0: Он посмотрел снова на мученические лица своих невольников. Эти недавно еще цветущие юноши увидали у него на глазах.
1: Ему вдруг пришло на ум, что и сам он высохший до неузнаваемости цветок, и у него только заныла берцовая кость, и к горлу подступила теплая волна сентиментальности.
0: «Дети!» — выдохнул старик. «Берегите, дети, свою молодость прежде всего! Я вот...»
1: Иван Карпович сказал, что он не какой-нибудь деспот или формалист, что он видит, они славные ребята, что вышло нехорошо, но что все может выйти, что молодости много и прощается, что... В конце концов, Иван Карпович предложил им денег для телеграммы, пригласил пообедать с ним в буфете, где не грех взять по маленькой или грех не взять. «Людей надо понимать и жалеть», — закончил он. «Люди всегда это оценят».
0: Все трое, растроганные и отуманенные живительными карами добра и благодарности, стояли у входа в станционный буфет. И в это время раздался паровозный сигнал. Компания замерла. Потом все трое переглянулись, и молодые люди молча бросились к отходящему поезду.
1: Они

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Анатолий Приставкин. Фрагмент из повести «Ночевала тучка золотая». Читает Алексей Овсянников.
2: Анна Михайловна, как ей было велено, довезла братьев на электричке до Казанского вокзала и сдала с рук на руки вместе с бумагами какому-то начальнику, лысоватому и в помятом костюме. Звали его Петр Анисимович. Он мельком оглядел братьев, отметил списки, положил этот список в портфель, который не выпускал из рук, и пробормотал насчет одежды, мол, в Томилине могли бы, как предписано, выдать одежду и получше. «Это ведь непонятно, что происходит», — вздохнул. А Кузьмёныши только сейчас сообразили, отчего томилинский директор обменял так странно их ватником да курткой. Наверное, он прикрывал свою совесть от упреков, если она была. Размахивая портфелем, Петр Анисимович повел братьев вдоль состава к передним вагонам. К нему подбегали какие-то люди с мешками, с вещами, жаловались, что не могут уехать на родину, просили помочь, пристроить хоть как-нибудь. Петр Анисимович всем отвечал одинаково: «Нет-нет, не могу». А один распылил, закричал: «Да что, у меня богадельня, что ли? Это ведь непонятно, что происходит. У меня 1500 беспризорных, я не знаю, куда их посадить». При этом он указал почему-то на Кузьмёнышей. Слово «посадить» им не очень понравилось, но они промолчали. Повсюду, где они проходили, высовывались уже из окошек головы. Вновь прибывающим кричали, свистели, улюлюкали, особенно когда узнавали кого-то из знакомых по рынкам, по станциям, где вместе сшивались, по кутузкам, где отсиживали. Кузьмёныши уже углядели, узнали. Понеслось громко вслед: «Томилинская вошь, куда ползешь? Под кровать дерьмо клевать!» Братья заняли полки, самые верхние, третьи, и немедля бросились к окну, всовывая свои головы между чужими. Увидели, что подводят Люберецких, с которыми не только встречались, но и враждовали, и даже дрались. И вслед за остальными загикали, засвиристели, кто во что горазд. «Люберецкая вошь, куда да-да ползешь? Под кровать!» Так встречали потом Люблинских, Можайских, эти головорезы, Серпуховских, Подольских, Волоколамских, Мытищинских. Эти все из детприемника. Такие паиньки, такие тихарики, но обкрадут и не заметишь. Ногинских, Раменских, Коломенских, Каширских, Орехово-Зуевских. Но хуже всех — московских. Последние были как бы привилегированными. Их и кормили лучше, и одеты они были не в такое тряпье, как областные. Московским завопил весь эшелон так, что не стало слышно звонков трамваев на Каланчевке. Заревели, завыли, заблеяли, замучали. Орали до самой темноты, встречая новые и новые партии своих собратьев. «Мытищинские! Через забор Дрищинские! Эй, Можай, дальше проезжай! Кашира протухла, не жила! Орехово-Зуево! Раздета, Разуева! Коломна! Всегда голодна! Нас побить-побить хотели загорские ежики, а мы сами не стерпели, наточили ножики!» Хором орали частушку, но зла в словах не было. Орали скорее по привычке. Поезд, как ковчег, собирал с детдомов каждой твари по паре. И жить им теперь предстояло, как после великого потопа, на одной кавказской земле. А ведь было, когда загорские подкараулили дмитровских, которые к монастырю пришли попрошайничать, и свирепо их избили. Изметелили так, что те долго не показывались, зализывали раны. А потом изловили кого-то из загорских, заехавших в Дмитров к родне, и месяц продержали в холодной брошенной церкви, сыром склепе. Те не остались в долгу, выловили Дмитровского в электричке и кресту на кладбище на ночь привязали. Орал, как резанный. Но кто ночью придет на кладбище, да на такой крик? Наоборот, прохожие бежали подальше. Бывали штуки и похлеще между колониями и детдомами подмосковных городов. И стычки ножевые, и засады, и осады самих детдомов. А теперь вот всех совместно жизнь злодейка свела. Будто несовместимые химические реактивы в одной колбе, поезде. Такая бурная реакция произошла, что, казалось, эшелон раньше срока разлетится вдребезги. Слава богу, что у него не один, много вагонов. Смешивалось не сразу, а полегоньку. Так бы ни одно железо не выдержало. Потасовки кое-где произошли, и кто-то правда дорогой сбежал в другой вагон, а то и на другой поезд, не без этого. К ночи состав стал затихать. Его набили доверху, как коробочку. Каждому из прибывших надо было не только чужих освистать, но и о себе подумать, найти полку, оттереть, отпихнуть соседа, воткнуться так, чтобы можно было сидеть, а лучше того лежать. Как и сделали наши кузьмёныши. Внизу под их полками тоже шла обычная свара. Кто-то кого-то не пускал, отталкивал, спихивал, изгонял, поднимался крик, вмешивались взрослые. Постепенно улеглись. Разместили на одну нижнюю полку по двое, валетом. Заполнили на ночь и место на полу в коридоре. И кузьмёныши, заняв третьи полки, не прогадали. Сюда никто не лез, высоко. И лезть высоко, и падать, если залезешь. А если кто-то совался к братьям снизу посмотреть, их ногами в любопытные рожи отбрыкивали. Нечего, мол, зыркать туда, куда не просят. Ничего вы тут своего не оставляли. Возлежали, как бояре, каждый отдельно на третьей полке и с высоты своего положения, будто в кино, наблюдали, что происходит внизу. Разговорчики, смешки, анекдотики, кто-то песенку запел. На Кавказских на горах жил задрипанный монах. Он там золото искал, никого не подпускал. Вот он золото нашел, продавать его пошел. Чем там дело у монаха с золотом да Кавказом кончилось, осталось неизвестным. Вагон дернуло. Все затихли, слушали. Верили и не верили. Неужто тронулись? Поехали? А тут, помедлив, дернул вагон еще раз, посильней, класнул, железом заскрежетал и правда поехал. Это стало ясно по легкому поскрипыванию, по редким пока толчкам да перестукам. Никто не бросился к окну наблюдать, как она, столица мира, начнет уплывать редкими огнями, демаскированная уже в прошлое, назад, в темноту. Да плевать им было. И нашим героям было наплевать на Москву, которая, это знали по собственной шкуре, слезам не верит. Внизу лишь пискнули, как бы понимая, что на прощание положено ту, которая не поверит, слезу пустить. Кто-то из девочек пропищал. Жалко, мол. Чего жалко-то? Уезжать жалко. А чего жалеть? Они и сами не понимают. Жалко, и все тут. Вдруг не вернемся? Куда же мы не вернемся? В Москву, что ли? Хорошо будет, так ясно не вернемся. Нахрена она нам, белокаменная, сдалась? Дома каменные, люди железные. Господи, да пропади пропадом задарма этот неуютный, немытый, проклятый, выхолощенный войной край, где все живут одним военным днем, купить да продать. А те, что стоят у станков, да куют в выстудившихся цехах победу над врагом, они-то не только беспризорных не видят, а своих родных детишек запустили до уровня одичания. По 12 часов длится смена. Так что спят тут же, в цехах. Что же касается кузьмёнышей, то нет у них на всем белом свете ни одной, ни единой кровинки близкой. Ни здесь и нигде вообще. Друг у друга они есть. Вот это будет верно. Значит, куда бы их ни везли, дом их родня и их крыша — это они сами. Обвешали, обзаплатились, ободрались, обовшивили в Подмосковье. Теперь сами будто от себя с радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне. По военной, по пустыне, надо сказать. Где-то где-нибудь в щелочке, трещинке, ямке случайной застрянем. А прольется ласка до внимания живой водой, прорастем. Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной бесцветной ниточкой картофельной. Да ведь и спроса-то нет. Может и не прорасти, а навсегда кануть в неизвестность. И тоже никто не спросит. Нет, значит, не было. Значит, не надо. Это не только о Кузьмёныше. О каждом из тех, кто ехал в 44-м году через войну, через разрушенную, еще не успевшую ожить после фашистов землю, на нашем бесшабашно, безумно веселом поезде.
1: Мы читали фрагмент из повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Бачевск в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны. Российские войска нанесли удары по топливным, энергетическим и транспортным объектам противника. За сутки российские средства ПВО сбили две авиабомбы, две крылатые ракеты и 445 беспилотников. Ночью российские войска ударили высокоточным оружием по военным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия «Аэродрон» и «Фанплит» по производству беспилотников большой дальности. В Одесской области атакованы порты Черноморск, Южный и Измаил. Повреждены топливные резервуары, склады вооружений и инфраструктура. Западные политики ведут против России войну, будучи воспитанными на идеях неонацизма. Об этом в интервью информационному агентству «Вести» сообщил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев.
2: Они также участвуют и в террористической деятельности, и стараются снизить наш суверенитет, наш потенциал. Вот все говорят сегодня о специальной военной операции. Это очень важная вещь, и обязательно мы должны и одержим здесь победу. Но нужно посмотреть чуть шире. Неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты.
1: По словам помощника президента, одним из ключевых направлений этого противостояния становится мировой океан. Николай Патрушев выразил уверенность, что западные страны стремятся ограничить России доступ к международным морским маршрутам. Правительство выделило свыше 4 миллиардов рублей на помощь туристическим компаниям Крыма и Севастополя, пострадавшим от снижения турпотока. Об этом сообщили в кабинете министров. Там уточнили, что из этой суммы Крым получит более 3,5 миллиардов рублей, а Севастополь почти 600 миллионов. Средства из резервного фонда предназначены в первую очередь для единовременных выплат сотрудникам более 4,5 тысяч туристических компаний полуострова, добавили в правительстве. Российская теннисистка Анна Пушкарева впервые за 10 лет выиграла юниорский Уимблдон. В финале турнира «Большого шлема» в Лондоне она обыграла соперницу из Китая Синь Жаньсунь. Последний раз российская спортсменка побеждала на юниорском Уимблдоне в 2016 году, когда Анастасия Потапова выиграла у украинки Даяны Ястремской, пишет чемпионат. Таким образом, Анна Пушкарева прервала десятилетнее затишье для российских теннисисток на одном из главных теннисных турниров в мире. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
4: Видите ли, Ватсон?
3: Нет, нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом, этой, как ее, французский капюшон, кажется.
4: Бельгийский першерон.
3: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
4: Да, Ватсон, какой?
3: Выходит, вы собираете макулатуру, но, черт возьми, зачем?
4: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
6: Произнося словосочетание «ромовая баба», автоматически погружаешься в советское прошлое и представляешь ароматные пропитанные булочки с сахарной помадкой наверху. Недорого и очень вкусно. А тем временем самому десерту не один век. По одной из версий, его главную модернизацию в 18 столетии совершил польский король Станислав Лещинский, обнаружив, что его любимый кугельхопф, немецкий пасхальный хлеб, зачерствел, он предложил своему повару окунуть его в сладкое вино. Результат превзошел все ожидания. Название в Речи Посполитой для пасхального пирога уже было «баба». Новое лакомство окрестили также. По-польски это мудрая и самая взрослая женщина в семье. Вскоре, бежав во Францию, Станислав оказывается в Париже. А вместе с ним и его пирог «Баба» или «Баба». Наверняка так на французский манер говорила местная аристократия. Десерт ей пришелся по душе, а известный кулинар Жан Саверен его усовершенствует. Сделает форму с ребристыми краями, добавит сухофрукты, пропитает ромом вместо вина. Пирожное так и будут называть во Франции «Саверен» в честь создателя. Дальше больше. Рецепт перекочует в Италию. Да так успешно там закрепится, что пирожное «Ба-ба» окажется одним из символов неаполитанской кухни. Его до сих пор готовят почти на каждой улице. Итальянский вариант, как правило, небольшого размера и со свежими фруктами. В Россию эти кондитерские изделия попали лишь в 19 веке. Пекли тогда бабы с разными добавками. Были и ореховые, и маковые. Уже в советское время оставили самый простой и дешевый вариант – с изюмом и сахарной шапкой. Вместо пропитки из рома использовали ромовую эссенцию или доступный бренди. Ну а сегодня многие отечественные кондитерские изготавливают это лакомство именно по французскому рецепту – с настоящим ромом.
0: Всемирная энциклопедия

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Золотое пенсне». Читает Игорь Старосельцев.
2: По саду мы с Холмсом гуляли молча. Он был поразительно рассеян. «Ну что же, вы нашли ключ к тайне?» — спросил я.
3: «Это зависит от сигарет, которые я выкурил», — ответил Холмс. «Может быть, я и ошибаюсь, но сигареты выявят мою ошибку».
2: «Дорогой Холмс, что вы такое говорите?»
3: «Ладно, увидите потом, что я говорю правду. А если я и ошибаюсь, то вреда от этого никому не будет. Не забудьте, что у нас еще имеются в запасе магазины оптики. Но я попробую разобраться в этом деле более коротким путем. А вот и наша добрая миссис Маркер. Я намерен доставить себе наслаждение и побеседовать с ней минут 5. Может быть, она расскажет мне что-нибудь полезное».
2: Мне и прежде приходилось замечать, что Холмс, когда ему было нужно, с легкостью втирался к женщинам в доверие. Не прошло и 3 минут, как он уже беседовал с миссис Маркер самым задушевным тоном, точно они были знакомы 10 лет.
4: «Совершенно верно, мистер Холмс, совершенно верно», — говорила миссис Маркер. «Курит он ужасно много, и днем курит, и ночью курит, все время курит. Я сегодня утром пришла к нему и прямо в ужас пришла. Точно туман какой-то в комнате стоит. Этот бедный мистер Смит тоже курил, но только не так, как господин профессор. А насчет здоровья господина профессора я ничего вам сказать не могу, мистер Холмс. Пользу ему приносит это курение или вред, этого я не понимаю».
3: «Табак убивает аппетит», — заметил Холмс.
4: «Про это я ничего не знаю, сэр».
3: «Как не знаете? Небось, ваш профессор ест мало?»
4: «По-всякому бывает, мистер Холмс.
3: Я готов держать пари, что сегодня он не завтракал, да и обедать, пожалуй, не станет. Уж очень много сигарет он выкурил».
4: «Тут, сэр, вы маленько ошиблись. Сегодня он преотлично позавтракал. Я никогда раньше не видела, чтобы господин профессор столько ел. Он съел абсолютно все, что подали, а на обед заказал целое блюдо отбивных. Я прямо даже удивилась. С тех пор, как я увидела вчера бедного мистера Смита на полу в крови, я к еде прямо и прикоснуться не могу. А господину профессору хоть бы что? У него аппетит даже прибавился».
2: Все утро мы пробродили с Холмсом по саду. Стэнли Хопкинс ушел в деревню проверять один слух. Говорили, будто бы деревенские ребятишки вчера утром видели на Чатамской дороге неизвестную женщину. Что касается моего друга, то силы, по-видимому, полностью оставили его. Еще никогда не вел он дел так вяло и лениво, как в этот раз. Он даже не встрепенулся, когда вернувшийся Хопкинс сообщил ему, что слух верен, и что дети действительно видели вчера на Чатамской дороге женщину, наружность которой до мельчайших подробностей совпадала с описанием, сделанным Холмсом. Женщина эта, по словам детей, носила очки или пенсне. Холмс несколько оживился только тогда, когда Сьюзен, прислуживая нам за столом, сообщила, что мистер Смит вчера утром гулял и вернулся домой только за 30 минут до смерти. Я не мог оценить важности этого обстоятельства, но понял, что Холмс включил его в ту общую картину, которая составилась у него в голове. После этих слов он торжествующе улыбнулся. Затем Холмс встал и, взглянув на часы, произнес:
3: «Ну, джентльмены, уже 2 часа. Пройдем наверх и потолкуем с нашим другом-профессором».
2: Старик только что пообедал. Пустое блюдо красноречиво свидетельствовало о том, что экономка была права, и аппетит у ее хозяина действительно очень хороший. Старика уже успели одеть, и он сидел в кресле у камина. Во рту дымилась вечная сигарета.
5: «Ну, мистер Холмс, открыли ли вы эту тайну?» — спросил он.
2: И он пододвинул моему другу большое блюдо с сигаретами. Холмс дотронулся до блюда, и оно вместе с сигаретами
4: полетела на пол. Около 2 минут мы ползали по полу и собирали сигареты, разлетевшиеся по всей комнате. Когда мы поднялись, глаза у Холмса сверкали, а на щеках появился румянец. Я знал, что такое выражение бывает у него только в моменты победы. «Да», — сказал он, отвечая на вопрос профессора, — «эту тайну я открыл». Стэнли Хопкинс вытаращил глаза от изумления. На худощавом лице старого профессора мелькнуло что-то похожее на улыбку.
5: «Неужели? Где же вы открыли эту тайну? В саду?»
4: «Нет, здесь».
5: «Здесь когда же?»
4: «Только сейчас».
5: «Вы, конечно, шутите, мистер Холмс. Извините меня, но право, это дело слишком серьезно, чтобы шутить».
4: «Профессор Корем, я выковал все звенья моей логической цепи. Цепь эта крепкая и неразрывная. Я не могу, правда, сказать, какую роль лично вы сыграли в этом деле, но это не беда. Вы мне сами это скажете через несколько минут. Пока же я расскажу, что тут на самом деле произошло. Слушайте. Вчера утром в ваш кабинет вошла неизвестная мне дама. Пришла она с намерением забрать документы, которые хранились у вас в секретере. Она открыла его своим ключом. Я видел ваш ключ. На нем нет следов от царапин, которые я заметил на замке секретера. Отсюда я заключаю, что она не была вашей сообщницей и пришла к вам в дом с целью вас ограбить».
2: Профессор выпустил густой клуб дыма и произнес:
5: «Это очень интересно и поучительно. Что еще вы мне расскажете? Что же случилось с нею потом?»
4: «Постараюсь, профессор. Во-первых, эта дама была застигнута на месте преступления вашим секретарем, которого она и убила ножом. Я уверен также в том, что преступление это было совершено без умысла. Просто несчастный случай. Она пришла сюда без оружия, а убийцы всегда приходят вооруженные. Испугавшись своего поступка, она бросилась вон из кабинета, но оказалась в состоянии совершенной беспомощности. Во время борьбы со Смитом она потеряла пенсне и поэтому различала предметы очень плохо. Эта дама была очень близорука. Она бросилась бежать по коридору, воображая, что это тот же самый коридор, по которому она сюда и пришла. Оба коридора устланы циновкой, и ошибиться было легко. Она поняла свою ошибку слишком поздно. Пути к отступлению были отрезаны. Оставаться в коридоре тоже было нельзя. Нужно было идти вперед, и она пошла. Она поднялась по лестнице, отворила дверь и очутилась в вашей комнате».
2: Старик сидел с разинутым ртом, дико глядя на Холмса. Смесь страха и удивления ясно читалась на его лице. Он сделал, однако, над собой усилие, пожал плечами и неискренне расхохотался.
5: «Очень тонко, мистер Холмс», — сказал он, — «но только в вашей великолепной теории есть один пробел. Вчера я целый день не выходил из своей спальни».
4: «Я знаю это, профессор Корем».
5: «Значит, вы хотите сказать, что я лежал в своей постели и не видел, как эта дама вошла в комнату?»
4: «Я этого не говорил. Напротив, вы ее увидели, узнали, разговаривали с ней и помогли скрыться».
2: Профессор начал пронзительно хохотать. Он встал с кресла, глаза его сверкали, как угли.
5: «Вы сумасшедший!» — закричал он. «Вы говорите безумные вещи! Я помог ей бежать! Ну и где же она находится теперь?»
4: «Она здесь», — сказал Холмс, указывая на большой книжный шкаф, стоявший в углу комнаты.
2: Старик поднял руки кверху, его угрюмое лицо передернулось, и он опустился в кресло. В ту же минуту дверца шкафа, на которую указал Холмс, отворилась, и из него выскочила немолодая женщина.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Золотое пенсне».
5: «Вы правы!» — воскликнула она на ломаном английском языке. «Вы правы, я здесь!»
2: Женщина казалась черной от пыли. Все ее платье было в паутине. Ее лицо вполне соответствовало описанию Холмса.
3: Чего он не предсказал, так это развитого подбородка, говорившего об упорстве характера. Женщина стояла перед нами, щурясь от света и стараясь разглядеть наши лица. В ее фигуре было что-то благородное, внушающее почтение. Стэнли Хопкинс подошел и объявил, что она арестована. Женщина величественным жестом отстранила от себя инспектора. Старик-профессор следил за движениями женщины с явным беспокойством.
6: «Да, сэр, я понимаю, что арестована. Стоя в шкафу, я слышала ваши разговоры и знаю, что вам известно все. Я признаю свою вину. Молодого человека убила я. Но вы, сэр, правы, говоря, что убийство это не было предумышленным. Я даже не знала, чем я его ударила. Я не знала, что это нож. Я просто схватила первый попавшийся предмет. Я была в отчаянии и старалась высвободиться. Я говорю вам правду, господа».
3: «Я убежден, сударыня, что вы говорите правду, но вам, кажется, не здоровится. Не лучше ли вам отдохнуть?» — участливо предложил Холмс.
4: И действительно, женщина страшно побледнела, ее лицо стало пепельно-серым. Она села на кровать, но продолжала говорить.
3: «У меня осталось очень мало времени, и мне нужно рассказать вам все, всю правду. Я жена этого человека. Он не англичанин, а русский. Имени его я не назову».
7: «Благослови тебя Господь, Анна! Благослови тебя Господь!» — воскликнул старик.
4: Она бросила на него взгляд, исполненный глубокого презрения, и продолжала.
3: «Как ты, однако, бережешь свою жалкую жизнь, Сергей? Жизнь эта многим принесла вред, а пользы никому, даже тебе самому. Однако пусть тебя накажет сам Бог. Я от этого отказываюсь. Я и так, переступив порог этого проклятого дома, взяла грех на душу. Однако я начну свой рассказ, а то будет поздно. Я вам уже сказала, господа, что я жена этого человека. В день нашей свадьбы ему было 50 лет, а я была глупенькой 20-летней девочкой. Произошло это в России, в одном университетском городе, которого я не назову».
7: «Благослови тебя, Господь, Анна!»
3: — снова воскликнул профессор.
7: «Мы были нигилистами и состояли в одном революционном обществе. Я, мой муж и многие другие. Потом начались преследования. Был убит высокопоставленный полицейский чиновник. Многих арестовали. И для того, чтобы спасти себя и получить большую награду, мой муж выдал жену и товарищей. Да, нас арестовали именно из-за его признания. Многих отправили на виселицу, других же сослали в Сибирь. Я была среди последних. Но меня приговорили не к пожизненному заключению, а мой муж переехал в Англию и живет здесь под чужим именем. Предосторожность не лишняя, ибо если наше общество узнает о том, что он здесь, ему не сдобровать».
4: Старик дрожащими руками закурил сигарету.
7: «Я в твоих руках, Анна, но ты всегда хорошо относилась ко мне», — прошептал он.
3: «Но я еще не рассказала вам о самой главной гнусности этого человека», — снова заговорила женщина. «Среди нас был один молодой человек, благородный, самоотверженный, любящий. В нравственном смысле этот человек был полной противоположностью моего мужа, и мой муж его ненавидел. Все мы были виновны, кроме этого молодого человека. Он не признавал насилия и отговаривал и нас. Он писал мне об этом в письмах, и эти письма могли бы спасти его на суде. Кроме того, я вела дневник, и из этого дневника также была понятна полная невиновность этого близкого мне человека. Но мой муж украл и дневник, и письма. Он изо всех сил старался, чтобы Алексея осудили на смерть. Этого ему, правда, не удалось, но Алексея сослали в Сибирь. Он и теперь еще в ссылке, надрывается там, в соляных шахтах. Невинно осужденный. И ты знаешь об этом, негодяй. Я жалею тебя, в то время, как ты не пожалел благороднейшего из людей, человека, имя которого ты не достоин даже произносить.
8: «Ты всегда была благородной женщиной, Анна», — сказал старик, закуривая новую сигарету. Женщина хотела встать, но застонала и снова села. «Мне пора заканчивать», — сказала она. «Отбыв наказание, я поставила себе целью отыскать дневники письма для того, чтобы освободить бедного Алексея. О том, что мой муж уехал в Англию, я знала. После длительных поисков я нашла его. О том, что мой дневник цел, мне уже было известно. Еще в Сибири я получила от мужа письмо, в котором он упрекал меня за измену, причем буквально цитировал мой дневник. Но я знала, что этот мстительный старик никогда не вернет мне дневника по доброй воле. И вот я решила похитить то, на что имела полное нравственное право. Я наняла агента, и он проник в дом моего мужа в качестве личного секретаря. Это был твой второй секретарь, Сергей, тот самый, который проработал у тебя так недолго. Агенту удалось выяснить, что нужные документы хранятся в секретере. Он снял отпечаток с замка и снабдил меня планом дома, сообщив при этом, что до полудня кабинет почти всегда бывает пуст, так как секретарь в это время работает с мужем наверху. Я долго колебалась, но, наконец, набралась храбрости и отправилась за документами. Мне удалось забрать их, но какой ценой? Я достала бумаги и запирала шкаф в то время, как этот молодой человек схватил меня. Этого юношу я уже видела утром. Он встретился со мной на большой дороге, и я спросила у него, как пройти в дом профессора Корема. Я не знала, конечно, что он работает секретарем у моего мужа. «Так оно и есть!» — воскликнул Холмс. Вернувшись с прогулки, секретарь сообщил об этой встрече профессору. Он, и умирая, сказал: «Это была она». «Она», то есть женщина, о которой он только что говорил со своим хозяином. «Не перебивайте меня», — повелительным тоном произнесла женщина. «Когда молодой человек упал, я бросилась вон из комнаты, ошиблась дверью и очутилась в спальне моего мужа. Он было стал мне угрожать, но тогда я объяснила ему, что выдам его нашим товарищам-революционерам. Поступила я так не потому, что боялась за свою жизнь, а потому, что мне нужна была свобода. Я должна была освободить невиновного Алексея». Сергей испугался. Он понял, что наши интересы совпадают, и только по этой причине встал на мою сторону. Он спрятал меня в этот шкаф. Кормить меня он мог, не возбуждая подозрений прислуги, потому что он всегда обедает один в своей спальне. Мы сговорились так: как только полиция уедет, я покину дом ночью и никогда не вернусь. Но вы раскрыли нашу тайну. Женщина вынула из кармана небольшой пакет. «Выслушайте мои последние слова», — торжественно произнесла она. «Этот пакет должен спасти Алексея. Я доверяю это дело вашей чести и вашей любви к справедливости. Передайте этот пакет в российское посольство. А теперь я исполнила свой долг и...» «Держите, держите ее!» — закричал Холмс. И, бросившись к женщине, он вырвал из ее рук маленький пузырек. «Слишком поздно!» — прошептала женщина, падая. «Слишком поздно! Я выпила яд, еще стоя в шкафу. Голова кружится, я умираю. Помните о пакете».
4: Мы возвращались назад в Лондон. «Дело это простое, но в некоторых отношениях поучительное», — говорил Холмс. «Вся история вертелась около пенсне. Едва ли нам удалось бы открыть тайну, если бы умирающий случайно не сорвал с лица убийцы это пенсне. Стекла в нем очень сильные, и уже одно это указывало мне, что их владелец без помощи пенсне должен был очутиться в положении совершенно беспомощного слепца. Вы хотели меня уверить, что она прошла, ни разу не оступившись, по узенькой полоске травы, а я сказал тогда, как вы помните, что преступница выкинула очень мудреный фокус. Я уже тогда был убежден, что это невозможно, разве что у нее были еще запасные очки, но это редкость. Таким-то образом я и вывел гипотезу, что преступница все еще скрывается в доме. В этом меня убедило и сходство коридоров.
9: Она могла запутаться и вместо выхода попасть в спальню профессора, поэтому я был настороже с самого начала. Я внимательно осматривал его спальню, разыскивая место, где мог бы спрятаться человек. Ковер покрывает всю комнату и крепко прибит гвоздями. Из этого следовало, что люка там нет. Женщина могла скрываться за книгами. В старых библиотеках, как вам известно, бывают такие уголки. Но вот что я заметил. На полу были навалены кучи книг, а рядом с ними была пустая полка. Я решил, что надо обратить внимание на этот пункт. Выследить преступницу было легко. Ковер в спальне темный, что облегчало задачу. Я выкурил огромное количество прекрасных сигарет профессора и насыпал пеплу повсюду около подозрительного шкафа. Этот прием прост, но действенен. Выйдя из спальни профессора, я встретил миссис Маркер и узнал от нее, что профессор стал есть больше, чем прежде. Я расспрашивал старуху при вас, Ватсон, но вы, кажется, не поняли цели моих расспросов. А я понял, что он кого-то кормит в своей спальне. Когда мы вошли туда снова после обеда, я нарочно опрокинул блюдо с сигаретами. Стоя на коленях, я рассматривал пол и увидел, что мой пепел раздавлен, то есть в наше отсутствие кто-то выходил из шкафа. Однако, Хопкинс, мы уже прибыли на Чаринг-Кросс. Поздравляю вас с успешным окончанием дела. Вы, конечно, едете в Скотланд-Ярд, а нам, Ватсон, надо еще побывать в российском посольстве.
10: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Золотое пенсне».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Мёзгровский обряд». Читает Игорь Старосельцев.
2: В характере моего друга Шерлока Холмса меня всегда поражала одна аномалия. Самый аккуратный и точный человек во всем, что касалось умственных занятий, аккуратный и даже до известной степени изысканный в одежде, он был одним из тех безалаберных людей, которые способны свести с ума соседей по квартире. Я не считаю себя безупречным в этом отношении, так как жизнь в Афганистане развела мою природную склонность к бродяжничеству сильнее, чем это подобает медику. Но все-таки моей неаккуратности есть границы. И когда я вижу, что человек держит сигары в корзине для углей, табак в персидской туфле, а письма, на которые не дано еще ответа, прикалывает ножом в самую середину деревянной доски над камином, то начинаю считать себя добродетельным человеком. Я, например, всегда думал, что стрельба из пистолета – занятие, которому следует предаваться на открытом воздухе. А Холмс иногда, когда на него находит странное расположение духа, сидит себе бывало в своем кресле и выпускает дробинки в стену, что, конечно, не способствовало ни украшению комнаты, ни чистоте ее воздуха. Наши комнаты всегда бывали наполнены разными химическими приборами и вещественными доказательствами, которые часто попадали в совсем неподходящие места и оказывались то в масленке, то там, где их еще менее можно было ожидать. Но мой самый тяжелый крест составляли бумаги Холмса. Он терпеть не мог уничтожать документы, особенно имевшие отношение к делам, в которых он принимал участие. А между тем разобрать их у него хватало энергии только раз в год, а иногда и в два. Как я уже упоминал в моих заметках, набросанных без всякой связи, за вспышками бешеной энергии, во время которых он занимался делами, принесшими ему известность, наступала реакция, когда он лежал целыми днями на софе, погруженный в чтение и игру на скрипке, и поднимался только для того, чтобы перебраться к столу. Таким образом, бумаги копились месяц за месяцем, и все углы комнаты были набиты связками рукописей, которые нельзя было ни сжечь, ни убрать без согласия их владельца. В один зимний вечер, когда мы сидели у камина, и он только что закончил делать краткие заметки в своей записной книжке, я решился предложить ему привести нашу комнату в порядок. Холмс не мог отрицать справедливости моей просьбы, а потому отправился с грустью на лице в свою спальню и вскоре вышел оттуда, таща за собой большой жестяной ящик. Он поставил его посреди комнаты и, тяжело опустившись на стул перед ним, открыл крышку. Я увидел, что ящик наполнен до трети связками бумаг, перевязанных красной тесьмой в отдельные пакеты. «Много тут дел, Ватсон», — проговорил он, смотря на меня лукавым взглядом. «Я думаю, если бы вы знали, что лежит у меня в этом ящике, вы попросили бы меня вынуть оттуда некоторые бумаги вместо того, чтобы укладывать новые». «Это, вероятно, заметки о ваших ранних работах?» — спросил я. «Мне часто хотелось познакомиться с ними». «Да, мой мальчик, все это дела, совершенные до появления возвеличившего меня биографа». Нежным, ласковым движением он вынимал одну связку за другую. «Не все здесь успехи, Ватсон», — сказал он, — «но есть и хорошенькие задачки. Вот воспоминания о Тарльтонском убийстве, о деле виноторговца в Амбере, о приключениях русской старухи, о странном деле алюминиевого костыля, полный отчет о кривоногом Риколетти и его ужасной жене. А вот, ага, это действительно нечто выдающееся». Он опустил руку на самое дно ящика и вытащил маленький деревянный ящичек с выдвигающейся крышкой, вроде тех, в которых держат детские игрушки. Оттуда он вынул клочок смятой бумаги, старинный медный ключ, деревянный колышек с привязанным к нему клубком веревок и три ржавых металлических кружка. «Ну-с, мой милый, какого вы мнения насчет этого?» — спросил он, улыбаясь выражению моего лица. «Любопытная коллекция». «Очень любопытная, а связанная с ними история и того любопытнее». «Так у этих реликвий есть своя история, а не сами история. Что вы хотите этим сказать?» Шерлок Холмс вынул все вещи одну за другой и разложил их на столе. Потом он сел на стул и окинул их довольным взглядом. «Вот все, что осталось у меня как воспоминание о Мёсгровском обряде», — сказал он. «Я не раз слышал, как он упоминал об этом деле, но не знал его подробностей». «Как я был бы рад, если бы вы рассказали мне все подробно», — сказал я. «И оставил бы весь этот хлам неубранным», — со злорадством проговорил Холмс. «А где же ваша хваленая аккуратность, Ватсон? Впрочем, я буду очень рад, если вы внесете этот случай в ваши записки. В нем есть некоторые пункты, делающие его уникальным в уголовной хронике не только нашей, но, я думаю, и всякой другой страны. Коллекция моих маленьких подвигов не была бы полна без отчета об этом странном деле. Вы, может быть, помните, как дело Глории Скотт и мой разговор с несчастным человеком, о судьбе которого я рассказал вам, впервые обратили мое внимание на профессию, ставшую делом моей жизни. Вы видите меня теперь, когда мое имя приобрело широкую известность и когда общество и официальная власть признают меня высшей инстанцией в сомнительных случаях. Даже тогда, когда вы только что познакомились со мной и описали одно из моих дел под названием «Этюд в багровых тонах», у меня уже была большая, хотя и не особенно прибыльная, практика. Поэтому вы представить себе не можете, как мне было трудно пробиться в жизни. Когда я приехал в Лондон, то поселился на улице Монтегю, как раз у Британского музея. Там я жил недолго, заполняя свободное время изучением тех отраслей науки, которые могли мне понадобиться. Иногда появлялись дела, главным образом по рекомендации товарищей студентов, так как в последние годы моего пребывания в университете там много говорили обо мне и о моем методе. Третье из этих дел было дело о Мёсгровском обряде, которому я обязан моим теперешним положением из-за возбужденного им интереса и важных последствий.
1: Радио «Звезда». Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Мёсгровский обряд».
2: Реджинальд Мёсгрев учился в одном колледже со мной, и я был немного знаком с ним. Товарищи не особенно любили его, считая гордецом, хотя мне лично всегда казалось, что гордость его была напускная, и за ней скрывались робость и неуверенность в своих силах. Наружность его была чисто аристократическая. Тонкий прямой нос, большие глаза, небрежные и вместе с тем изящные манеры. И действительно, он был отпрыском одной из древнейших фамилий королевства, хотя и по младшей ветви, отделившейся от северных Мёсгровов в 16-м столетии и поселившейся в восточном Сассексе, где замок Хёрлстон является, быть может, древнейшим из всех построек графства. На молодом человеке как будто лежал отпечаток его родины. И всякий раз, когда я глядел на его бледное умное лицо и на горделивую осанку,

утро он вошел в мою комнату на улице Монтегю. Он мало изменился, одет был по моде, он всегда был франтом, и сохранил спокойные, изящные манеры, которыми отличался прежде. «Как поживаете, Мёсгрев?» — спросил я, обменявшись с ним дружеским рукопожатием. «Вы, вероятно, слышали о смерти моего бедного отца», — сказал он. «Он умер около 2 лет тому назад. С тех пор мне, само собой разумеется, пришлось взять на себя управление Хёрлстонским имением, а так как я вместе с тем и депутат от своего округа, то дел у меня много. Выше Холмс, как я слышал, стали применять на практике те способности, которым мы так удивлялись в былое время». «Да», — ответил я, — «я пустил мои способности в дело». «Очень приятно слышать это, так как ваш совет важен для меня в настоящее время. У нас в Хёрлстоне случились очень странные вещи, а полиции не удалось ничего выяснить. Дело действительно самое необыкновенное и необъяснимое. Можете себе представить, каким интересом я слушал его, Ватсон. Наконец-то передо мной был тот случай, которого я тщетно ожидал в продолжении долгих месяцев бездействия. В глубине души я был уверен, что могу иметь успех там, где других постигла неудача. Теперь мне представлялся случай испытать себя. «Сообщите мне, пожалуйста, все подробности», — воскликнул я. Реджинальд Мёсгрев сел напротив меня и закурил папиросу, которую я предложил ему. «Надо вам сказать», — начал он, — «что хотя я и холост, но мне приходится держать в Хёрлстоне значительное количество прислуги, так как это старинное поместье, требующее присмотра. Кроме того, во время охоты на фазанов у меня обыкновенно гостят знакомые, так что нельзя обойтись малым числом прислуги. Всего у меня 8 служанок, повар, дворецкий, 2 лакея и мальчик. Для сада и для конюшен, понятно, есть отдельные слуги. Из всей этой прислуги дольше всех у нас в доме жил Брёнтон, дворецкий. В молодости он был учителем, но остался без места, и отец взял его к себе. Этот человек очень энергичный, сильного характера, и вскоре он сделался незаменимым в нашем доме. Он был высок, хорош с собой, и хотя служил он у нас 20 лет, теперь ему не более 40 лет. Удивительно, что при подобной наружности и выдающихся способностях он говорит на нескольких языках и играет чуть ли не на всех музыкальных инструментах. Удивительно, говорю я, что он так долго довольствовался занимаемым им положением. Впрочем, я думаю, что ему жилось спокойно, и у него не хватало энергии для каких-либо изменений. Хёрлстонского дворецкого помнят все, кто гостил у нас. Но у этого совершенства был, однако, один недостаток. Он немного Дон Жуан, и вы, конечно, можете себе представить, что такому человеку было нетрудно разыгрывать эту роль в спокойном деревенском уголке. Пока Брёнтон был женат, все шло хорошо, но с тех пор, как овдовел, он доставлял нам много хлопот. Несколько месяцев тому назад мы надеялись было, что он остепенится, так как он сделал предложение Рэчел Хоуэлс, нашей второй горничной. Но вскоре он бросил ее и стал ухаживать за Дженет Треджелис, дочерью главного ловчего. Рэчел очень хорошая девушка, но вспыльчивая и впечатлительная, как настоящая уроженка Уэльса. Заболела острым воспалением мозга и теперь бродит по дому, или, по крайней мере, бродила до вчерашнего дня, как черноглазая тень той девушки, какой была прежде. Это первая наша драма в Хёрлстоне, но вторая заставила нас забыть о ней. Этой второй драме предшествовало позорное изгнание дворецкого Брёнтона. Вот как это случилось. Я уже говорил, что это был умный человек. Ум и погубил его, возбудив в нем ненасытное любопытство относительно вещей, совершенно его не касавшихся. Я ничего не подозревал, пока неожиданный случай не открыл мне глаза. Однажды ночью на прошлой неделе, а именно в четверг, я никак не мог заснуть, выпив по глупости после обеда чашку крепкого черного кофе.

0: Промаявшись до 2 часов ночи и потеряв всякую надежду на сон, я встал и зажег свечу, намереваясь продолжить чтение романа, который я начал днем. Книга осталась в бильярдной, а потому я надел халат и отправился за ней. Чтобы попасть в бильярдную, мне надо было спуститься по лестнице и затем пройти через коридор, который ведет в библиотеку и комнату, где хранится оружие. Можете себе представить мое изумление, когда, заглянув в коридор, я увидел свет, выходивший через отворенную дверь библиотеки. Я сам погасил там лампу и запер дверь, когда пошел спать. Естественно, что первой моей мыслью было, что в дом забрались воры. Коридоры Хёрстона в изобилии украшены всякого рода старым оружием. Я схватил первую попавшуюся секиру, поставил свечу позади себя, пробрался на цыпочках по коридору и заглянул в открытую дверь. В библиотеке оказался дворецкий Брёнтон. Он сидел в кресле, держа на коленях какую-то бумагу, похожую на карту или план. Он склонился над ней, очевидно, в глубоком раздумье. Я остолбенел от изумления и молча наблюдал за ним, стоя в темноте. При слабом свете маленького огарка, стоявшего на краю стола, я разглядел, что Брёнтон вполне одет. Вдруг он встал с кресла, подошел к бюро, стоявшему в стороне, отпер его и выдвинул один из ящиков. Оттуда он вынул какую-то бумагу. Затем, вернувшись на место, положил ее на стол рядом с огарком и стал разглядывать с величайшим вниманием. Негодование охватило меня при виде невозмутимого спокойствия, с которым он рассматривал наши фамильные документы. Я невольно сделал шаг вперед. Брёнтон поднял голову и увидел, что я стою в дверях. Он вскочил на ноги с мертвенно-бледным лицом и сунул за пазуху похожую на карту бумагу, которую он так внимательно изучал. «Так вот, как вы оправдываете наше доверие», — сказал я. «Завтра вы оставите вашу службу». Он поклонился с видом совершенно уничтоженного человека и молча проскользнул мимо меня. Огарок был еще на столе, и при его свете я взглянул на бумагу, которую Брёнтон вынул из бюро. К моему изумлению, это оказалось вовсе не важным документом, а ничем иным, чем копией вопросов и ответов, использовавшихся при странном старинном обычае под названием «Мёсгревский обряд». Эта оригинальная старинная церемония совершается каждым Мёсгревом при достижении совершеннолетия уже в течение многих веков. Этот обряд имеет частное значение и может быть интересен разве только археологам, как наши гербы и девизы. Практической же пользы из него не извлечь. «Мы лучше после поговорим об этой бумаге», — заметил я. «Если вы считаете это необходимым», — несколько колеблясь ответил Мёсгрев. «Итак, буду продолжать мой рассказ. Я запер бюро ключом, оставленным Брёнтоном, и только повернулся, чтобы выйти из комнаты, как с изумлением заметил, что дворецкий вернулся и стоит передо мной. «Мистер Мёсгрев, сэр!» — вскрикнул он хриплым, взволнованным голосом. «Я не могу перенести бесчестие! Я всегда был горд не по положению, и бесчестие убьет меня! Кровь моя пойдет на вашу голову, сэр, если вы доведете меня до отчаяния! Если вы не можете оставить меня у себя после того, что случилось, то, ради бога, дайте мне месяц сроку, как будто я сам отказался и ухожу по своей доброй воле. Это я могу перенести, мистер Мёсгрев, но мне не перенести, если вы выгоните меня из дома на глазах у всех, кого я так хорошо знаю». «Вы не заслуживаете снисхождения, Брёнтон», — ответил я. «Ваше поведение в высшей степени неблаговидно, но так как вы долго служили в нашей семье, я не хочу порочить вас публично. Однако месяц — это слишком долгий срок. Уезжайте через неделю под каким угодно предлогом». «Через неделю, сэр!» — закричал он в отчаянии. «Хоть 2 недели! Дайте мне, по крайней мере, 2 недели!» «Неделю!» — повторил я. «Да это уже слишком снисходительно». Он медленно вышел из комнаты, опустив голову на грудь, как нравственно убитый человек, а я погасил свечу и вернулся к себе в комнату.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Мёзгровский обряд».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Кир Булычев. Фрагмент из рассказа «Снегурочка». Читает Сергей Алексяк.
1: Вечером доктор Стрешний вызвал меня по интеркому и сказал: «Тебя Снегурочка зовет. Что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось, не беспокойся». Я прибежал в госпиталь, и Снегурочка ждала меня у иллюминатора. «Извини», — сказала она, — «но я вдруг подумала, что если умру, то не увижу тебя больше». «Чепуха какая-то», — проворчал доктор. Я невольно провел взглядом по циферблатам приборов. «Посиди со мной», — сказала Снегурочка. Доктор вскоре ушел, выдумав какой-то предлог. «Я хочу коснуться тебя», — сказала Снегурочка. «Это несправедливо, что нельзя дотронуться до тебя и не обжечься при этом». «Мне легче», — сказал я глупо. «Я только обморожусь». «Мы скоро прилетим?» — спросила Снегурочка. «Да», — сказал я, — «через 4 дня». «Я не хочу прилетать домой», — сказала Снегурочка. «Потому что пока я здесь, то могу представить, что касаюсь тебя, а там тебя не будет». Положи ладонь на стекло. Я послушался. Снегурочка прижалась к стеклу лбом, и я вообразил, что мои пальцы проникают сквозь прозрачную массу стекла и ложатся на ее лоб. «Ты не обморозился?» Снегурочка подняла голову и постаралась улыбнуться. «Нам нужно найти нейтральную планету», — сказал я.
2: «Какую?»
1: «Нейтральную. Посередине. Чтобы там всегда было -40».
2: «Это слишком жарко».
1: -45. Ты потерпишь?»
2: «Конечно», — сказала Снегурочка. «Но разве мы сможем жить, если всегда придется только терпеть?»
1: «Я пошутил».
2: «Я знаю, что ты пошутил».
1: «Я не смогу писать тебе писем. Для них нужна специальная бумага, чтобы она не испарялась. И потом этот запах...»
2: «А чем пахнет вода? Она для тебя ничем не пахнет?» — спросила Снегурочка.
1: «Ничем».
2: «Ты удивительно невосприимчив».
1: «Ну вот ты и развеселилась».
2: «А я бы полюбила тебя, если бы мы были с тобой одной крови».
1: «Не знаю. Я сначала полюбил тебя, а потом узнал, что никогда не смогу быть с тобой вместе».
2: «Спасибо».
1: В последний день Снегурочка была возбуждена, и хотя говорила мне, что не представляет, как расстанется с нами, со мной, мысли ее метались, не удерживались на одном. И уже потом, когда я запаковывал в лаборатории вещи, которые Снегурочка должна была взять с собой, она призналась, что больше всего боится не долететь до дома. Она была уже там и разрывалась между мной, который оставался здесь, и всем миром, который ждал ее. Рядом с нами уже полчаса летел их патрульный корабль, и транслятор на капитанском мостике непрерывно трещал, с трудом управляясь с переводом. Бауэр пришел в лабораторию и сказал, что мы спускаемся в космопорт. Он постарался прочесть записанное название. Снегурочка поправила его, словно мимоходом, и тут же спросила, хорошо ли он проверил ее скафандр.
3: «Сейчас проверю», — сказал Глеб. «Чего ты боишься? Тебе же пройти всего 30 шагов».
1: «И я хочу их пройти», — сказала Снегурочка, не поняв, что обидела Глеба.
2: «Проверь еще раз», — попросила она меня.
1: «Хорошо», — сказал я. Глеб пожал плечами и вышел. Через 3 минуты вернулся и разложил скафандр на столе. Баллоны глухо стукнулись о пластик, и Снегурочка поморщилась, словно ее ударили. Потом постучала по дверце передней камеры.
2: «Передай мне скафандр. Я сама проверю».
1: Чувство отчуждения, возникшее между нами, физически сдавливало мне виски. Я знал, что мы расстаемся, но мы должны были расстаться не так. Мы сели мягко. Снегурочка была уже в скафандре. Я думал, что она выйдет в лабораторию раньше, но она не рискнула этого сделать до тех пор, пока не услышала по интеркому голос капитана. «Наземной команде
3: надеть скафандры. Температура за бортом -53 градуса. Люк был открыт, и те, кто хотел еще раз попрощаться со Снегурочкой, стояли там. Пока Снегурочка говорила с доктором, я обогнал ее и вышел на площадку, к трапу. Над этим очень чужим миром ползли низкие облака. Метрах в 30 остановилась приземистая желтая машина, и несколько человек стояли возле нее на каменных плитах. Они были без скафандров. Разумеется, они были без скафандров. Кто дома надевает эту требуху? Маленькая группа встречавших затерялась на бесконечном поле космодрома. Подъехала еще одна машина, и из нее тоже вылезли люди. Я услышал, что Снегурочка подошла ко мне. Я обернулся. Остальные отступили назад, оставили нас вдвоем. Снегурочка не смотрела на меня. Она старалась угадать, кто встречает ее. И вдруг узнала. Она подняла руку и замахала. И от группы встречающих отделилась женщина, которая побежала по плитам к трапу. И Снегурочка бросилась вниз, к этой женщине. А я стоял, потому что я был единственным на корабле, кто не попрощался со Снегурочкой. Кроме того, в руке у меня был большой сверток со Снегурочкиным добром. Наконец, я был включен по судовой роли в наземную команду и должен был работать внизу и сопровождать Бауэра при переговорах с космодромными властями. Мы не могли здесь долго задерживаться и через час отлетали. Женщина сказала что-то Снегурочке, та засмеялась и откинула шлем. Шлем упал и покатился по плитам. Снегурочка провела рукой по волосам. Женщина прижала щекой к ее щеке, а я подумал, что обеим тепло. Я смотрел на них, и они были далеко. А Снегурочка сказала что-то женщине и вдруг побежала обратно, к кораблю. Она поднималась по трапу, глядя на меня и срывая перчатки. «Прости», — сказала она, — «я не простилась с тобой». Это был не ее голос. Говорил транслятор над люком, предусмотрительно включенный кем-то из наших. Но я слышал и ее голос. «Сними перчатку», — сказала она. «Здесь только -50». Я отстегнул перчатку, и никто не остановил меня, хотя и капитан, и доктор слышали и поняли ее слова. Я не почувствовал холода. Ни сразу, ни потом, когда она взяла мою руку и на мгновение прижала к своему лицу. Я отдернул ладонь, но было поздно. На обожженной щеке остался багровый след моей ладони. «Ничего», — сказала Снегурочка, тряся руками, чтобы было не так больно. «Это пройдет. А если не пройдет, тем лучше». «Ты сошла с ума», — сказал я. «Надень перчатку, обморозишься», — сказала Снегурочка. Снизу женщина кричала что-то Снегурочке. Снегурочка смотрела на меня, и ее темно-синие, почти черные глаза были совсем сухими. Когда они уже подошли к машине, Снегурочка остановилась и подняла руку, прощаясь со мной и со всеми нами. «Зайди потом ко мне», — сказал доктор. «Я тебе руку смажу и перевяжу». «Мне не больно», — сказал я. «Потом будет больно», — сказал доктор.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Кира Булычева «Снегурочка. Радиозвезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство обороны России подтвердило высокую эффективность применения высокоточного оружия большой дальности. По данным ведомства, удары гарантированно преодолевают любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные Украине западными странами. В ходе последних атак поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле. Успешные удары подтверждают способность российских вооруженных сил поражать любые цели на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Россия успешно отражает атаки украинских дронов благодаря многослойной системе защиты. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью «Вестям».
2: Есть набор средств противовоздушной обороны, которые мы используем. Это мобильные огневые группы, это перехватчики-дроны, это классические наши инструменты типа «Панциря». Комбинируется это все в виде такой сложной цепочки многоуровневой защиты. На сегодняшний день вряд ли какая-нибудь страна в мире, включая Соединенные Штаты и Китай, не дай бог, если бы они столкнулись с такого рода атаками, хотя бы даже там процентов на 20 от того, что мы получаем от противника каждый день, они бы не справились даже там с 1%. А работа по противодействию ведется с не меньшей скоростью, чем ведется работа со стороны противника по созданию новых дальнобойных инструментов.
1: Специалист отметил, что борьба с дронами идет не только на физическом уровне, но и в киберпространстве. Враги взламывают дроны прямо в воздухе, изменяя их полетные задания или вызывая программные сбои. Развитие киберперехватчиков становится все более актуальным, добавил эксперт. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что для решения вопроса о судьбе российских зенитных ракетных комплексов С-400 необходимы конструктивные переговоры с участием России. По его словам, Анкара анализирует возможные варианты, но без Москвы реализация любых договоренностей невозможна. В медиа сообщали, что Турция может передать С-400 одной из стран Персидского залива, что, по мнению аналитиков, могло бы способствовать отмене американских санкций против Турции. Российские триатлонисты вновь могут выступать на престижных соревнованиях «Айронмен» в нейтральном статусе. Об этом сообщила Федерация триатлона России. Организаторами было принято решение на основе новых рекомендаций Международного олимпийского комитета, который ранее восстановил членство Олимпийского комитета России. Теперь наши спортсмены смогут участвовать во всех этапах серии, включая мировые чемпионаты. Федерации выразили благодарность организаторам за стремление к справедливости. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
4: Изобретение нотной грамоты. Жил в X веке в Италии один средневековый монах. Звали его Гвидо Аретинский, то есть родом из города Ареццо. Это принято было так в эти самые средние века, не по фамилиям людей различать, а по месту их рождения или прописки, то есть регистрации. Так вот, всю свою средневековую жизнь вынужден был Гвидо тратить на пение. Казалось бы, одно удовольствие, пой себе и пой, а нет. Иногда даже любимое дело может надоесть, если заниматься им с утра до ночи. А все дело было в том, что Гвидо преподавал музыку молодым послушникам. Вернее, напевал им псалмы и песнопения, какие помнил. А те, ученики, то бишь, должны были все это запоминать. Записывать-то музыку еще не умели. Вот и заливался бедный Гвидо соловьем с утра и до вечера, пока ученики с плохой памятью все на зубок не выучивали.
5: Кто бы мог подумать?
4: И вот одним прекрасным утром проснулся Гвидо в своей келье и подумал: сил моих больше нет, не хочу на работу идти. Вот бы кто за меня потрудился. Но кроме него в том монастыре вообще никто петь не умел. Побурчал Гвидо немножко, да делать нечего, стал собираться. Взял под мышку любимую книжку в обед почитать, да и призадумался. Если на бумаге можно написать буквы, которые сложатся в слова и в предложения, то значит и музыку можно записать.
6: С этого места поподробнее.
4: Сначала Гвидо решил звуки как слова записывать. Каждый звук — буква. И в строчку писать. Однако звуков в песне много, букв, значит, тоже. Неудобно. Абракадабра какая-то получается. И тут в голову Гвидо пришла совершенно революционная идея. Музыку не писать, а рисовать. Начертил он на листочке своеобразную систему координат. 4 горизонтальные параллельные линеечки. Нотный стан называется. И на линеечке, и между ними стал квадратики рисовать. Звуки. Те, что на нижних строчках, басовитые. Те, что повыше, дисканты, писклявые. В общем, получился график музыки. Прибежал Гвидо со своим изобретением к ученикам. Те быстренько эту азбуку изучили, все вместе навалились, да принялись всю музыку, какую знали, на бумагу гвидоновыми графиками на нотные станы зарисовывать. Прошло лет 15 с того самого утра, когда Гвидо не захотел идти на работу. И музыкальная графика превратилась в полноценную музыкальную грамматику. Оттуда и пошло: ты все пела, это дело. Так пойди же, зарисуй. Идея прижилась. И лучшую систему записи музыки с тех пор, с 10 века, никто не предложил. До ре ми фа соль ля си, что каждый из нас знает, даже если в консерватории не обучался. Это дело рук того самого Гвидо из Ареццо. Разве что с тех пор пятую линеечку в нотный стан добавили. Ну да вряд ли Гвидо на это обидится.
3: Да, есть что рассказать.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Шаляпин. Фрагмент из книги Виталия Дмитриевского читает Алексей Воронов.
2: Необыкновенное количество мачт, пароходов, барж загрудило подступы к городу, а ярмарка гудела всевозможными звуками, какие только мог представить себе человек до изобретения радио, вспоминал Шаляпин. На ярмарке краски России смешались с пестрыми красками мусульманского Востока. Просторно, весело, разгульно текла жизнь великого торжища. Мне все это сильно понравилось. На Всероссийской промышленно-художественной выставке представлены последние достижения отечественной промышленности, изобразительного искусства, кустарных ремесел. 20 нарядных павильонов строились масштабно, с размахом. Резной рапетовский павильон сельского хозяйства соседствовал с белым особняком художественного отдела в стиле Ренессанс. Рядом высился сказочный терем царского павильона. Особое любопытство вызывал похожий на древнюю церковь павильон Крайнего Севера. Он создавался по инициативе Савы Ивановича Мамонтова, художником Константином Алексеевичем Коровиным. Оба недавно вернулись из экспедиции по северным окраинам России. У просторной балюстрады выстроен грот, по внешнему виду напоминавший пещеру из ледяных глыб. На ее вершине стоял огромный в натуральную величину выполненный из алебастра белый медведь. Рядом фонтан и бассейн, где плавали живые чайки, альбатросы, плескался тюлень. По приказу Ненца тюлень перевертывался на спину, шевелил ластами и не очень членраздельно произносил слова «мама», «благодарю» и «ура». Живописное панно Константина Коровина на северные темы соседствовало со шкурами белых медведей и тюленей, с охотничьими костюмами аборигенов и снастями поморов-рыбаков. Здесь же размещались бочки с рыбой, канаты, весла, огромные челюсти кита. В павильон вошел Шаляпин.
3: «Что же это у вас тут делается, а? Едят живую рыбу! Здравствуйте! Где это я вас видел? У Лейнера в Петербурге или где?» И, не дождавшись ответа, обернулся к тюленю.
4: «Что это такое у вас? Какая замечательная зверюга! Ты же замечательный человек! Глаза какие! Можно его погладить?»
2: «Можно», — ответил Коровин. Федор протянул было руку, но тюлень Васька сильно ударил ластами и окатил его водой с ног до головы. В ресторане Шаляпин восхищенно повторял:
4: «Ваш павильон волшебный! Я первый раз в жизни вижу такое!»
2: В преддверии торжественной церемонии открытия Всероссийской промышленно-художественной выставки жизнь в Нижнем Новгороде кипела. По улицам тянули провода электрического освещения, прокладывали трамвай, последнее чудо европейской цивилизации уходящего века, устанавливали рекламные щиты. Спешно достраивались несколько общественных зданий, концертный зал и театр. Председатель Нижегородского выставочного комитета, владелец ткацких мануфактур Савва Тимофеевич Морозов. Энергичный молодой промышленник, поистине вездесущ. Его видят в художественных павильонах, на пристанях, в торговых рядах, на бурных заседаниях купеческого собрания, на концертах, в театрах, на спектаклях оперной труппы Саввы Ивановича Мамонтова. Русская частная опера – весьма многочисленный на выставке художественный коллектив. Мамонтов полон творческих и организационных забот, но самым большим его увлечением в эти дни стал Федор Шаляпин. Художественный отдел Нижегородской выставки показывал более 900 экспонатов. были представлены портреты философа Владимира Сергеевича Соловьева, литературного критика и публициста Николая Константиновича Михайловского, работы художника Николая Александровича Ярошенко, пейзажи Ивана Константиновича Айвазовского, Исаака Ильича Левитана, картина Михаила Васильевича Нестерова «Под благовест». Сава Мамонтов привез на выставку два панно Врубеля. «Принцесса Греза» была навеяна художнику популярной тогда на российской сцене романтической пьесой французского драматурга Эдмона Ростана на сюжет средневековой легенды. Другое панно написано по мотивам русской былины о Вольге и Микуле. Эскизы художник делал в Москве. В Нижнем Новгороде Константин Алексеевич Коровин и Тимофей Алексеевич Сафонов перенесли их на холст. Выставочный комитет, состоявший в основном из приверженцев академической традиционной живописи, отверг полотна Врубеля. Тогда Сава Иванович выстроил для них специальный павильон. Мамонтову интересно было осматривать выставку вместе с Шаляпиным. Федора привлекали достоверно, как в жизни, выписанные портреты, ландшафты, пейзажи. Мамонтов торопил: «Не останавливайтесь, Феденька, у этих картин. Это все плохие».
4: «Как же плохие, Сава Иванович? Такой ведь пейзаж, что и на фотографии не выйдет», — недоумевал Шаляпин.
2: «Вот это и плохо, Феденька», — улыбаясь, отвечал Мамонтов. «Фотографий не надо. Скучная машинка». Он повел артиста в деревянный павильон. Врубелевские творения показались Федору странными. Преобладали какие-то непривычные цветовые сочетания, хаотично разбросанные пятна и кубики. Мамонтов же смотрел на картину с нескрываемым восхищением и повторял: «Хорошо, а черт возьми!» Подошли к принцессе Грёзе. «Вот, Феденька, это вещь замечательная. Это искусство хорошего порядка».
4: «Чудак наш меценат», — думал Шаляпин. «Чего тут хорошего? Наляпано, намазано, неприятно смотреть. То ли дело пейзажек в главном зале выставки. Яблоки как живые, укусить хочется. Яблоня такая красивая, вся в цвету».
2: На скамейке барышня сидит с кавалером, и кавалер так чудесно одет. «Какие брюки! Непременно куплю себе такие».
4: «Как же это так, Сава Иванович? Почему вы говорите, что принцесса Грёза Врубеля хорошая картина, а пейзаж плохая?»
2: «Вы еще молоды, Феденька», — ответил Мамонтов. «Мало вы видели». И с расстановкой добавил: «Чувство в картине Врубеля большое». Нижегородское лето поколебало прежние представления Шаляпина об искусстве, изменило и творческую, и личную его судьбу. В Мариинском театре ему, как и другим артистам, чиновники постоянно напоминали: он служащий, пусть и императорского театра. В частной опере в нем видели художника. Мамонтов, единоличный хозяин театра, неистощимый источник идей и душа всего дела. Им заведено правило обстоятельно обсуждать выбранные для постановки оперы. Высказываться могли все: и солисты, и оркестранты, и художники, и хористы, и дирижеры, и рабочие цехов. Ничего подобного в других театрах, и уж во всяком случае в Мариинском, Федор не встречал. Мамонтов создавал среду, открывал духовное пространство, в котором творческому человеку, независимо от его профессии и положения в труппе, дышалось легко и свободно. Совместный труд становился радостью, будил вдохновение, рождал оригинальные мысли, образы, идеи. Театру Мамонтова легко было затеряться в пестром потоке зрелищ среди серьезных конкурентов. С оперным репертуаром приехала из Петербурга знаменитая чета Фигнер, Медея и Николай, артисты Мариинского театра. Но Мамонтов готов к соперничеству. В составе его труппы хор, оркестр, опытные артисты, специально выписанная из Италии балетная труппа. В числе солистов известный баритон Иоаким Викторович Тартаков. Молодой, красивый, подающий большие надежды тенор Антон Владиславович Секар-Рожанский. Певица Татьяна Спиридоновна Любатович, обладательница мягкого меццо-сопрано. Первое выступление Федора в Нижнем Новгороде состоялось в «Жизни за царя». Ранее петь эту партию целиком ему не приходилось. На репетиции Мамонтов бросил из зала реплику: «А ведь Сусанин-то не из бояр!» Смысл этой фразы Федор поймет позднее. Дебют прошел удачно. После арии Сусанина «Чуют правду» артиста многократно вызывают. Требуют бисов. Газета «Волгарь» пишет о Шаляпине сочувственно, однако высказывает и серьезные критические замечания. Из исполнителей мы отметим господина Шаляпина. Обширный по диапазону бас, которого звучит хорошо, хотя недостаточно сильно в драматических местах. Может быть, это объясняется акустической стороной нового театра и нежеланием артиста форсировать звук. Играет артист недурно, хотя хотелось бы поменьше величавости и напыщенности. А ведь это и имел в виду Сава Иванович. Отметил спектакль «Горький» в «Одесских новостях». Опера — это не Маклацкая, и поставлена замечательно художественно. Голосов выдающихся нет, но ансамбль замечательно ровен, оркестр прекрасный, декорации и бутафории намного выше ярмарочного театра. Автор обзора точно почувствовал разницу в отношении к делу знаменитостей, смотревших на выступления на ярмарке лишь как на выгодные гастроли, и мамонтовской труппы, где исполнительский ансамбль и декорационное оформление играли исключительно важную роль и во многом определяли культуру спектаклей. Особенность эту почувствовал еще в большей мере и Федор Шаляпин. Творческий энтузиазм артиста, жажда новых впечатлений, профессиональных навыков привлекли к нему внимание партнеров и самого Мамонтова, деятельно включившегося в работу с молодым певцом. И вот уже эти совместные усилия замечены прессой. Очевидно, что вдумчивая репетиционная работа над Сусаниным приносит ощутимые результаты. Господин Шаляпин — молодой артист, только начавший свою карьеру, но уже достаточно заявивший себя не только как хороший певец, но и как артист с большим талантом, писала газета «Волгарь». Через 4 дня Федор вышел на сцену в роли Мефистофеля, но не встретил одобрения. Публика и рецензенты разочарованы. Арии пропеты бесстрастно. Мефистофель суетлив, похож на провинциального злодея. Куда девалась прекрасная, обдуманная фразировка, умение показать голос, блеснуть его лучшими сторонами? Недоумевал рецензент. Ничего этого не было. И по сцене ходил по временам развязный молодой человек, певший что-то про себя. Федор в трауре. Новые друзья полны сочувствия. Менее всего огорчался, как ни странно, Мамонтов. Лукаво улыбаясь, он говорил: «Подождите, увидите еще Федора». И на следующий же день начал с артистом серьезно работать.
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем фрагмент из книги Виталия Дмитриевского.
2: Шаляпин сразу и безоговорочно поверил в художественный авторитет Мамонтова, его образованность и вкус. После репетиции с Мамонтовым в следующем спектакле Федор спел и сыграл своего Мефистофеля совершенно по-новому. Это сразу же отметили публика и критика. К артисту пришел устойчивый успех. Но жизнь Федора не исчерпывалась спектаклями и репетициями. В Нижнем Новгороде произошло еще одно чрезвычайно важное событие. Он страстно увлекся молодой балериной, итальянкой Иолой Торнаги. Рано начав танцевать, Иола Лопрести 1873-1965 годы к своим 20 годам стала известна в итальянских труппах. В афишах она значилась как Иола Торнаги. Под этим именем запомнил ее и Мамонтов, когда путешествовал по Италии. Судьба Иолы складывалась удачно. Зимой 1895-96 года она имела успех в Милане, а на ближайший сезон подписала контракт во Францию, в Лион. Но в театральном агентстве «Карацци» сообщили, ее ждут в России. Владелец частной оперы «Мамонтов» ангажировал балетную труппу во главе с Торнаги для выступлений в Нижнем Новгороде. «Для нас, итальянцев, это было событием. Россия казалась нам далекой и загадочной страной», рассказывала много лет спустя Иола Игнатьевна. Так ее называли на русский лад. Труппа ехала ненадолго, максимум на сезон. Однако судьба распорядилась по-своему. В России Иоле суждено прожить почти 70 лет. Волга поразила Иолу бескрайними просторами. Переправились на пароме вместе с шумной толпой крестьян, грузчиков, торговцев, возниц, запряженными в ломовые телеги, и экипажи лошадьми с коровами и козами. Пошли искать театр. На площади очаровательных итальянок встретил высокий молодой блондин. Он шел, размахивая шляпой и широко улыбаясь.
4: «Федор Шаляпин», — представился он приятным грудным голосом.
2: Итальянкам было трудно запомнить непривычную фамилию, и они стали называть его «Ильбассо» — «Бас». Федор сразу выделил среди итальянских артисток Иолу. Танцевала она изумительно, лучше всех виденных им балерин императорских театров, но была грустной, печальной. Видимо, ей было одиноко в России.
4: Она рассказывала мне о своей прекрасной родине, о цветах. Конечно, я скорее чувствовал смысл ее речей, не понимая языка.
2: Для печали у Иолы были основания. Репетиции в театре Мамонтова не заладились. В «Жизни за царя» танцовщицы разошлись с оркестром, смешались. Виноват был балетмейстер, но все свалили на артисток. Балеринам без обиняков посоветовали вернуться туда, откуда приехали. Иола оскорбилась. Под сомнение поставлена ее репутация. Она потребовала объяснений, в результате чего пригласили нового балетмейстера. На спектакле профессиональный престиж был восстановлен. Краковяк и мазурка в «Жизни за царя» исполнены с блеском. На одной из репетиций Федор заметил: Иолы нет.
4: «В чем дело?» — спросил он ее подругу.
2: Та знаками объяснила: Иола больна.
3: «Доктора!» — закричал Федор. «Немедленно доктора!»
2: Врача нашли здесь же, среди артистов. Он тут же отправился с визитом к Иоле, а следом явился и Федор. В салфетке, завязанной узелком, он принес лекарство, кастрюлю с куриным бульоном. После болезни Иолы Федор взял на себя заботу и о ее подруге, перевез обеих в дом, где сам снимал комнату, как мог развлекал их, рассказывал истории из своей кочевой жизни и даже научил криками подзывать извозчика. Савва Иванович пригласил Иолу на генеральный прогон Евгения Онегина. Сюжет представления девушки не был известен, и Мамонтов по ходу действия пояснял ей суть событий. Когда на сцену вышел Федор в генеральском мундире Гремина, Савва Иванович восхищенно сказал: «Посмотрите на этого мальчика! Он сам не знает, кто он!» Тем временем Шаляпин, Гремин, взял под руку Онегина и, неторопливо беседуя с ним, прохаживался по сцене. В какой-то момент Иоле почудилось, что со сцены прозвучала ее фамилия. Вокруг засмеялись. В знаменитой арии «Любви все возрасты покорны» старый генерал допустил отсебятину. «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Тарнаги. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла». Мамонтов нагнулся к Иоле и прошептал по-итальянски: «Ну, поздравляю вас, Иолочка, ведь Феденька объяснился вам в любви». А вскоре Федор подарил балерине маленький альбом в тисненном кожаном переплете и на одной из страничек написал: «Дитя, в объятиях твоих воскресну к новой жизни я. Да, Иоле, я люблю тебя, и ты моя, всю жизнь моя. Пусть Бог с лазурного чертога придет с тобой нас разлучить, восстану я и против Бога, чтобы тебя не уступить. И что мне Бог? Его не знаю. В тебе святое для меня. Тебя одну я обожаю во всем пространстве бытия». Нижний Новгород, 10 июня 1896 года. И приписка по-итальянски: «Дорогой моей Оле Тарнаги, на память от Теодора». Стихи, конечно, наивные, подражательные, но что за беда, ведь писал их не поэт, а влюбленный. Молоденькая итальянка плохо понимала по-русски, она не могла оценить художественные достоинства лирического объяснения, но в искренности и вдохновенности порыва не усомнилась. Гастроли подходили к концу. Федор чувствовал себя триумфатором. Даже в коротком летнем сезоне в Нижнем Новгороде со всей очевидностью был заметен его творческий рост. Он спел «Мельника» в «Русалке», «Гудала» в «Демоне», «Партию старого еврея» в «Самсоне» и «Далиле», «Гремина» в «Евгении Онегине». Критика увидела в Шаляпине талантливого и перспективного артиста. Как-то прогуливаясь с Федором, Савва Иванович предложил ему перейти в частную оперу. Однако уход из Мариинского театра грозил большой неустойкой. К тому же в новом сезоне Шаляпину обещали новые партии. Эдуард Францевич Направник обсуждал с ним возможность постановки Мефистофеля «Арриго Бойта». Говорили и о Балаферне в «Юдифе» Александра Серова. Медленно, но все же необратимо, Шаляпин завоевывал положение на императорской сцене. Это трезвое соображение мешало ему сразу принять лестное предложение Мамонтова. Частная опера вернулась в Москву. Шаляпин — в Петербург. Но теперь Москва неудержимо влечет его. А тут еще высокомерный поучающий выпад в газете «Новое время». Шаляпин не овладел ролью князя. Артист пел Владимира «Красное солнышко» в «Рогнеде» Александра Серова. Он не дает ей рельефа, у него даже жесты не отвечают как должно сцене и нередко прямо противоречат ее требованиям, то опаздывая, то уходя вперед. Перед самым открытием сезона, августовским днем, на углу Невского и Садовой встретились две извозчичьи пролетки. Седоки обрадовались встрече. Они не виделись с весны.
4: «Знаешь, я думаю уйти с императорской сцены!» — крикнул Шаляпин Юрьеву, воспользовавшись короткой остановкой, и в ответ на предостережение друга добавил.
2: «Конечно, вопрос нелегкий. Много есть обстоятельств. Загляни сегодня вечером ко мне. Поговорим». Друзья увиделись. Юрьев выслушал рассказ о нижегородских гастролях и понял. Шаляпин прав. Лучших условий для творчества, чем у Мамонтова, ему не найти.
3: «Помимо всего, я там, у Мамонтова, влюбился в балерину», — признался Федор. «Понимаешь, в итальянку, такую рыжую, ну, посуди. Она там будет, у Мамонтова, а я здесь, а?»
2: На такой довод возразить было нечего. В Москве тоже готовились к открытию сезона. Итальянских танцовщиц Мамонтов вернул в Милан. Всех, кроме одной — Торнаги. С объятиями и слезами рассталась Иола с подругами. Но поддаваться тоске не досуг. Мамонтов занимает Иолу в каждом спектакле и, кроме того, наделив чрезвычайными полномочиями, отправляет в Петербург. «Вы одна можете привести нам Шаляпина», — напутствовал Мамонтов балерину, репетируя с ней перед отъездом на вокзал необходимые русские фразы. Петербург встретил Иолу серым туманным утром. Извозчик подвез ее к мрачному дому 107 на набережной Екатерининского канала. Молодая итальянка вошла в полутемный двор, по черному ходу поднялась на третий этаж, постучала в массивную дверь. Открыла кухарка.
6: «Федор Иванович, почивают», —
2: объявила она, затем, оставив Иолу на кухне, пошла будить квартиранта. Наконец вышел заспанный Федор и изумился появлению очаровательной гости. Немедленно ответить на приглашение Мамонтова, бросить императорскую сцену, Петербург, друзей, Дальского, Юрьева, Андреева. «А вы, Иолочка, уезжаете?»
7: «Нет, я остаюсь на зимний сезон».
2: Федор не скрыл своей радости. Обещал приехать, посмотреть спектакли. На то мы расстались, но совсем ненадолго. Поразмышляв 2 дня, Шаляпин сильно затосковал и оказался в Москве. А последний день в Мариинском театре запечатлен в стихотворном экспромте артиста. «Прощай, уборная моя, прощай, тебя покину я. Пройдут года, все будет так, софа все та же, те же рожки, те же режиссеры-чудаки, все та же зависть, сплетни, ложь, искудоумие все то ж, певцов бездарных дикий вой и заслуженных старцев строй. Портной Андрюшка, страж Семен и тенора иных племен. Оркестр блестящий, стройный хор, для роль не знающих суфлер, чиновников мундиров ряд и грязных лестниц дым и смрад. Все это покидаю я. Прощай, уборная моя».
1: Мы читали фрагмент из книги Виталия Дмитриевского.
5: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Фрагмент из романа «Машина времени». Читает Александр Бурдуков.
2: Я рассказывал вам о болезненных и смутных ощущениях, которые вызывает путешествие по времени. На этот раз я, кроме того, плохо сидел, свесившись на бок и находясь в неустойчивом равновесии. Не знаю, долго ли я провисел таким образом, совершенно не замечая, как моя машина дрожала и раскачивалась. Когда я пришел в себя и снова посмотрел на циферблаты, меня поразило время, в котором я очутился. На одном из циферблатов отмечались дни, на другом — тысячи, на третьем — миллионы и на четвертом — миллиарды дней. Оказалось, что вместо того, чтобы дать рычагам обратное движение, я нажал их таким образом, что машина помчалась вперед. Когда я взглянул на указатели, я увидел, что стрелка, отмечающая тысячи дней, вертелась с быстротой секундной стрелки по пути в будущее. По мере моего движения все окружающее стало

друга. Солнце также постепенно замедляло свое движение по небу, пока, наконец, день и ночь не стали продолжаться целыми столетиями. В конце концов, над землей навис полусвет, сумерки, которые только по временам прорывались ярким светом, мчащиеся по темному небу кометы. Полоса света, отмечавшая солнце, исчезла. Солнце больше не закатывалось. Оно просто поднималось и опускалось на западе и становилось все более огромным и кровавым. Звезды, которые медленно описывали свое круговое движение, превратились из сплошной полосы света в отдельные ползущие по небу точки. Наконец, незадолго до того, как я остановился, солнце, кровавое и огромное, застыло над горизонтом. Оно имело вид огромного купола, горящего тусклым огнем и по временам на мгновение совершенно потухающего. Раз оно снова запылало ярким огнем, но затем быстро приобрело свой угрюмо-красный цвет. По этим прекратившимся восходам и закатам солнца я заключил, что замедляющее вращение Земли, работа приливов и отливов, завершила, наконец, свое действие. Земля была обращена к Солнцу одной стороной, точно так же, как в наше время к Земле обращена Луна. Помня свое предыдущее стремительное падение, я с большой осторожностью принялся замедлять движение машины. Стрелки стали описывать свои круги все медленнее и медленнее, пока, наконец, тысячедневная стрелка не стала неподвижна, а дневная уже перестала казаться сплошным туманом. Я еще более замедлил движение, и передо мною стали вырисовываться смутные очертания пустынного берега. Наконец я остановился и, сидя в машине времени, огляделся вокруг. На небе уже не было прежней лазури. На северо-востоке оно было черно, как чернила, а из глубины этого мрака ярким и неизменным светом сияли бледные звезды. Над головой небо было темно-красное и без звезд, а к юго-западу светлело и переходило в яркий пурпур. И там, пересеченные линии горизонта, кровавые и неподвижные, огромной горой лежало солнце. Окружающие меня скалы были темно-коричневого цвета, и единственным признаком жизни, который я увидел сначала, была темно-зеленая растительность, покрывавшая все юго-западные выступы скалы. Эта густая и обильная зелень походила на древесный мох или лишайники, растущие в пещерах, на растения, которые живут и развиваются в постоянной полутьме. Моя машина стояла на отлогом берегу. К юго-западу расстилалось море вплоть до черты горизонта, резко выступавшей над бледным небом. На море не было ни прибоя, ни волн, так как не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Только слабая, ровная зыбь слегка подымалась и опускалась. Море как будто тихо дышало. И это показывало, что океан сохранил еще часть своей жизни. Вдоль берега, там, где вода отступала, виднелась кора соли, красноватая от блеска солнца. Голова моя была как будто налита свинцом, и я заметил, что очень быстро дышу. И отсюда я заключил, что атмосфера была более разрежена, чем прежде. Вдали, на туманном берегу, я услышал пронзительный писк и увидел нечто похожее на огромную белую бабочку. Неровно порхая, она взлетела и, описав несколько кругов, исчезла за невысокими холмами. Писк ее был таким зловещим, что я невольно вздрогнул и поплотнее уселся в своем седле. Оглянувшись снова, я увидел то, что я принимал за красноватую скалу, медленно приближалось ко мне. Это было чудовищное существо, похожее на краба. Представьте себе краба величиною с этот стол, с множеством медленно и нерешительно движущихся ног, с огромными волочащимися клешнями, длинными шевелящимися щупальцами и стебельчатыми глазами, сверкающими с обеих сторон его отсвечивающего металлом лба. Спина его была вся в складках и выступах, местами

0: покрытых зеленоватым налетом. Я видел, как шевелились и дрожали многочисленные щупальца его сложенного рта. Пока я с ужасом смотрел на это подползавшее ко мне зловещее видение, я почувствовал щекотание на щеке. Казалось, будто на нее села муха. Я попытался прогнать ее движением руки, но в следующее мгновение это ощущение возобновилось, и почти одновременно с ним я почувствовал такое же щекотание возле моего уха. Я отмахнулся и поймал нечто похожее на нитку. Она была быстро выдернута из моей руки. Дрожа от ужаса, я обернулся и увидел, что схватил щупальца другого чудовищного краба, находившегося как раз за моей спиной. Его свирепые глаза вращались в орбитах, его рот весь двигался от предвкушения добычи. Его огромные неуклюжие клешни, вымазанные слизью водорослей, были направлены прямо на меня. В одно мгновение моя рука очутилась на рычаге, и между мною и этими чудовищами легло расстояние целого месяца времени. Но я все еще находился на том же берегу, и как только остановился, снова ясно увидел тех же самых чудовищ. Целые дюжины их ползали взад и вперед под мрачным небом посреди темной зелени мхов и лишайников. Не могу передать вам ощущение того страшного запустения, какое царило над миром. На востоке багровое небо, на севере темнота, мертвое соленое море, каменистый берег, на котором ползали эти мерзкие, медленно передвигавшиеся чудовища. Однообразная, как бы ядовитая зелень лишайников, разреженный воздух, вызывающий боль в легких, все это производило подавляющее впечатление. Я перенесся на столетие вперед и увидел то же самое багровое солнце, только немного больше и тусклее. Тот же умирающий океан, тот же холодный воздух и то же множество земноводных ракообразных, ползающих посреди красных и зеленых лишайников. А в западной части неба я увидел бледную изогнутую линию, похожую на огромную нарождающуюся луну. Так продолжал я передвигаться по времени огромными шагами, каждый в тысячу лет и больше, увлекаемый тайной последних дней Земли и наблюдая в состоянии какого-то гипноза, как в западной части неба солнце становится все огромнее и тусклее, и как убывает жизнь на престарелой Земле. Наконец, больше чем через 30 миллионов лет, огромный красный купол Солнца заслонил собою десятую часть потемневших небес. Я остановился еще раз, так как многочисленные ползающие крабы уже исчезли, а красноватый берег казался безжизненным, за исключением мертвенно-бледных печеночников и лишаев. Местами его покрывали снежные пятна. Ужасный холод охватил меня. Редкие белые хлопья медленно падали на землю. На северо-востоке блестел снег под звездным светом траурного неба, и виднелись волнистые вершины красновато-белых холмов. Берег моря был окаймлен льдом, и его огромные глыбы уносились на широкий простор. Однако большая часть соленого океана, кровавое от лучения угасающего заката, еще не замерзла. Я оглянулся вокруг, ища каких-нибудь следов животной жизни. Необъяснимые опасения все еще удерживало меня в седле машины, но ни на небе, ни на море, ни на земле я не увидел ничего живого. Зеленая тина, покрывавшая скалы, одна свидетельствовала об еще не умершей жизни Земли. Море уже отступило от своих прежних берегов. Мне показалось, что я увидел на этой отмеле какой-то движущийся предмет, но как только я попристальнее взглянул на него, он сделался неподвижным. Я решил, что зрение обмануло меня и что этот черный предмет был только камнем. На небе удивительно ярко горели звезды, и мне казалось, что они почти перестали мерцать. Внезапно я увидел, что круглый контур солнца на западе стал изменяться. На его краю появилась какая-то трещина или углубление. Оно все более и более увеличивалось. С минуту я в ужасе смотрел на эту наползавшую на солнце темноту, а затем понял, что это начинается затмение. Должно быть, Луна или Меркурий проходили перед диском солнца. Понятно, что сначала я подумал о Луне, но ряд соображений привел меня к заключению, что в действительности это было очень близкое к Земле прохождение перед Солнцем одной из внутренних планет. Быстро надвигалась темнота. Восточный ветер задул холодными порывами, и в воздухе закружились снежные хлопья. Шум и всплески волн донеслись до меня от берега моря. За исключением этих безжизненных звуков, весь мир был полон безмолвия. Безмолвия? Нет, невозможно описать царившую в нем тишину. Все звуки человеческой жизни, блеяние овец, голоса птиц, жужжание насекомых, все то движение и суета, которые служат фоном нашей собственной жизни, все это отошло в прошлое. По мере того, как мрак сгущался, снег падал все гуще, и хлопья плясали перед моими глазами. Мороз усиливался. Одна за другой погружались в темноту белые вершины далеких холмов. Легкий ветер перешел в ревущую бурю. Я видел черную тень затмения, бегущую на меня по земле. В следующее мгновение на небе остались одни только бледные звезды. Кругом была непроглядная тьма. Небо было совершенно черно. Ужас перед этой великой тьмой охватил все мое существо. Холод, пронизывающий до мозга костей, и боль при дыхании стали совершенно невыносимы. Я весь дрожал и чувствовал сильную тошноту. Затем, подобно докрасна раскаленной дуге, на небе снова появилось солнце. Я слез с машины, чтобы немного прийти в себя. Голова моя кружилась, и я не был в силах даже подумать об обратном путешествии. И вот пока я стоял, растерянный и больной, я снова увидел на отмеле, на красном фоне окружающей ее морской воды, тот же самый движущийся предмет. Теперь не оставалось сомнений, что этот предмет действительно двигался. Это было нечто круглое, величиной с футбольный мяч, а может быть и больше. Из него хвостами свисали длинные щупальца. Этот мяч казался черным на колыхавшейся кроваво-красной воде и передвигался беспокойными прыжками. Я почувствовал, что начинаю терять сознание. Но ужас при мысли остаться беспомощным в этой далекой и страшной полутьме дал мне силу снова взобраться на сиденье.
1: Мы читали фрагмент из романа Герберта Уэллса «Машина времени».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Официозная манера выражаться отозвалась даже на стиле объявлений и вывесок. Уже не раз отмечалось в печати, что починка белья на нынешних вывесках называется ремонтом белья, а швейные мастерские – мастерскими инт-пошива. Инт-пошив из материала заказчика долго значилось на вывеске одного ателье. Эта языковая тенденция стала для меня особенно явной на одном из кавказских курортов. Там существовала лет 10 ловчонка, над которой красовалась простая и ясная вывеска – «Палки». Недавно я приехал в этот город и вижу – ловчонка украшена новой вывеской, где те же палки именуются так – «Палочные изделия». Я спросил у старика-продавца, почему он произвел эту замену. Он взглянул на меня, как на несомненного олуха, не понимающего простейших вещей, и не удостоил ответом. Но в лавке находился покупатель, который пояснил снисходительно, что палочные изделия гораздо красивше, чем палки. Едва только я вышел из этой ловчонки, я увидел вывеску над бывшей кондитерской. Хлебобулочные изделия. А за углом в переулке меня поджидали чулочно-носочные изделия. Соберите эти отдельные случаи, и вы увидите, что все они в своей совокупности определяют собою очень резко выраженный процесс вытеснения простых оборотов и слов канцелярскими. Особенно огорчительно то, что такая канцеляризация речи почему-то пришлась по душе обширному слою людей. Эти люди простодушно уверены, что палки – низкий слог, а палочные изделия – высокий. Им кажутся весьма привлекательными такие, например, анекдотически корявые формы, как обрыбление пруда карасями, крысонепроницаемость зданий, обсеменение девушками дикого поля, удобрение в лице навоза и так далее, и так далее, и так далее. Многие из них упиваются этим жаргоном как великим достижением культуры.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киевский режим систематически нарушает основные гуманитарные нормы. Западный мир не препятствует этому, отметила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, комментируя атаки украинских боевиков на гражданские объекты.
2: Киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления. Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы. Поэтому для нас важно на универсальном языке международного права показать всему миру, как на самом деле Украина относится к международным нормам, как она относится к мирным жителям, к детям, к тем, кто не держит в руках оружие, кто просто хочет жить.
1: Аппарат уполномоченного по правам человека в России собирает доказательства преступлений киевского режима и передает их в ООН, ОБСЕ и другие международные организации, добавила Яна Лантратова. Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД России заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство. Страны Балтии также обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность. Ранее в Латвии по причине инцидентов с дронами ушли в отставку министр обороны, а затем премьер страны. В Кремле уже заявили, что подобный сценарий может повториться и в других прибалтийских государствах, если те не прекратят пропускать через свою территорию беспилотники, которые атакуют Россию. 4 предмета станут обязательными для всех студентов вузов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета по поддержке русского языка. Так, все студенты, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать историю, основы российской государственности, русский язык и философию. По словам главы Министерства образования и науки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны. Иран не просил США возобновлять переговоры и не собирается вступать в них, пишет агентство «Фарс» со ссылкой на источник. США должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратит войну, а также урегулировать судоходство через Ормузский пролив и соответствие с договоренностями. Кроме того, по условиям Тегерана должен быть восстановлен экспорт нефти из Ирана, отмечает «Фарс». В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы иранской территории, что в Тегеране назвали серьезным нарушением достигнутых в июне договоренностей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Город Пушкин. Особняк Александра Кокарева. Царское село. Сегодня город Пушкин в Ленинградской области. Это Большой Екатерининский и Александровский дворцы, Софийский собор, Царскосельский вокзал. Красота, великолепие, история. И вообще, в городе великое множество удивительных архитектурных шедевров, среди которых стоит роскошный дом на Московской улице. Особняк Александра Кокарева, старшего сына известного русского миллионера Василия Кокарева.
1: Имя на карте.
2: Старший сын Василия Кокарева, Александр, наследник колоссального состояния. В начале 20 века решил обосноваться в Царском селе, поближе к императорской резиденции. Приобрел участок земли, на котором царскосельский зодчий Сильвио Данини и построил тот самый дом. Не дом, настоящий дворец в стиле неоготики и нарождающегося модерна. Он отличался сложным и, как тогда говорили, беспокойным силуэтом. Фасады облицевали светлым кирпичом и украсили геометрическими узорами из модной тогда цветной плитки. В парке за особняком находился хрустальный павильон с чучелом слона. Вдоль дорожек стояли бронзовые скульптуры греческих богов, гипсовые фигуры гномов и сидящих африканцев в белых костюмах. В дальнем углу парка в отдельном флигеле устроили зимний сад. В эклектичных интерьерах самого дома можно было встретить все стили, от ренессанса до восточной экзотики, вроде японского или мавританского. Стены обили штофом, шелком, тисненными кожаными обоями, отделали мрамором. Потолки украсили росписью и лепниной, а полы застелили дорогими коврами.
1: Имя на карте.
2: Хозяин прожил в этом дворце недолго. Александр Кокарев умер в 1908 году. Но странное дело, после его смерти у особняка так и не появилось рачительного хозяина. Жить там не хотели даже родственники. Летом 1911 года наследники Кокарева распродали наиболее ценные вещи на аукционах и подарили здание женскому медицинскому институту для устройства в нем клиники. Однако даже после этого дом еще долго пустовал. Заселяться в него никто не спешил, и вообще местные жители старались обходить его стороной. Почему? Все объясняется просто. Дело в том, что ко времени переезда в Царское село Александр Кокарев был болен лепрой, иначе говоря, проказой. Инфекционной болезнью, которая поражает кожу человека, прежде всего уродуя его лицо и руки. До конца 19 века, пока не был точно определен источник заражения, палочка Хансена, и пока не были созданы первые антибиотики, лепра считалась неизлечимой и очень заразной болезнью. Именно поэтому Александр Кокарев скрывался в стенах своего роскошного дома, который в народе получил название «Обитель прокаженного». Сегодня особняком владеет частная компания. И, конечно, от роскошных интерьеров давно ничего не осталось. Город Пушкин. Особняк Александра Кокарева.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 26 октября. Я и Ульсон работали целый день в лесу, а затем в хижине, стараясь поправить крышу. Бой, все еще страдающий от своей опухоли, охает, или, вернее, мычит, как теленок. Этот концерт мне был так невыносим, что выгнал меня из дому. Дав больному небольшой прием морфия, я вышел на площадку. Ночь была великолепная, и долетавшие стоны больного представили резкий диссонанс с невыразимой прелестью природы. 27 октября. Стон боя продолжался всю ночь, часто будил меня, и благодаря ему я проснулся, когда уже было совсем светло, и когда Ульсон принес мой завтрак на веранду, сказав при этом, что Туй уже давно сидит в кухне. Выпив чай, я отправился в кухню, в шалаш, и действительно увидел там папуаса, но совершенно мне незнакомого. Я принялся рассматривать его, но все-таки не мог припомнить, где и когда я его видел. Я предположил, что незнакомец пришел вместе с Туем, а последний уже ушел. Каково же было мое удивление, когда Ульсон спросил меня, неужели я не узнаю Туя? Я снова взглянул на туземца, который, улыбаясь, показал на осколки стекла, на свою верхнюю губу. Тут я заметил, что он выбрил усы и часть бороды. Это так изменило лицо моего старого знакомого, что я его сперва вовсе не узнал. Губы и подбородок были отлично выбриты. Он так искусно совершил эту операцию, что нигде не было ни царапины. Открытие, что стеклом удобно бриться, на островах Полинезии этот способ очень в ходу, до которого Туй дошел совершенно самостоятельно, сильно повысит ценность разбитых бутылок, в чем я сейчас же убедился, видя, с каким выражением удовольствия Туй получил в подарок от Ульсона несколько осколков стекла. Сходство разбитого стекла с отбитыми осколками кремня или кусочками разбитых раковин, инструменты, употребляемые папуасами для резанья, легко объясняет открытие Туя, но вместе с тем доказывает наблюдательность и желание туземцев знакомиться опытом с новыми для них предметами. Войдя на мою веранду, я сделал неприятное открытие. Крыша, над которой я трудился часов 5, снова протекает, чего я никак не мог ожидать, накладывая сплетенные кокосовые листья очень часто. Обдумывая причину течи, я пришел к заключению, что виной тому не материалы и не кладка листьев, а слишком малая покатость крыши. Таким образом объясняется высота крыш хижин на островах Тихого океана. Эта-то высота и крутизна главным образом и делает крыши непромокаемыми. Чувствуя себя плохо, я принял хины, прием в полграмма, и хорошо сделал, потому что к часу я почувствовал лихорадку во всех членах, но благодаря приему хины предупредил пароксизм. Ульсон тоже плох, ходит и говорит как больной. Бой не встает. Опять лазарет. Бываю в доме только по вечерам и ночью. Целый день на площадке около дома и нередко на веранде. Приходится зажигать лампу в половине седьмого. Не проходит вечера или ночи без отдаленного грома и очень яркой молнии. Сегодня опять гроза. Опять течет на стол, на книги. Везде мокро. 28 октября. Приходил опять Туй. Опять я его вначале не узнал. Так изменилось выражение его лица. Его физиономия, казалось мне, отличалась от других своей симпатичностью. Теперь она производит на меня неприятное впечатление. Причина тому – выражение рта. Линия рта вообще имеет значительное влияние на выражение лица, но такого разительного доказательства верности этого замечания я еще не встречал. Усы и борода – действительно хорошая маска. Опять часу во втором вдали показались парусные пироги. Думал, что придут гости, но никто не явился.
3: 29 октября.
2: Несмотря на стоны Ульсона, я заснул. Но не успел проспать и получаса, как снова был разбужен странным воем, который, казалось, то приближался, то опять удалялся. С просонья я не мог дать себе отчет, что это может быть. Вышел на веранду. Дождь перестал, и было не слишком темно. Я оделся, вышел, сошел к ручью, и мне пришла фантазия пойти по тропинке в Гаренду и послушать вблизи пение папуасов, так как вышеупомянутый вой не мог быть ничем иным, как пением туземцев. Надо было сказать Ульсону, что я ухожу. Ему моя фантазия очень не понравилась. Он уверял меня, что если папуасы вдруг придут, то непременно убьют его и Боя, так как они оба больны и защищаться не могут. В утешение я поставил мое двухствольное ружье около его койки и уверил, что при первом выстреле вернусь немедленно в Гарагаси. Хотя дождь и прошел, но было пасмурно. Однако, благодаря взошедшей, хотя и скрытой облаками луне, я мог пробираться осторожно по тропинке. Пение слышалось все громче по мере того, как я приближался к Гаренду. Очень утомившись от этой прогулки в полутемноте, я сел на пень и стал вслушиваться. Пение или вой, несшийся мне навстречу, был очень прост и напев постоянно повторялся. Кроме того, этот примитивный мотив еще поднимался и опускался неправильными волнами, то неожиданно совсем обрывался, чтобы начаться через полминуты. От времени до времени слышались удары барума. Иногда тот же напев, начинаясь медленно, тихо, протяжно, постепенно рос, делался все громче и громче, такт все учащался. Наконец, пение переходило в какой-то почти что нечеловеческий крик, который, внезапно обрываясь, замирал. Сидя на пне, я раза два чуть было не свалился. Мне казалось, что я вижу какой-то страшный сон. Очнувшись во второй раз и чувствуя большое желание спать, я переменил намерение. Вместо того, чтобы идти вперед, я пошел назад и не помню, как добрался до моей хижины, где тотчас же лег, даже не раздеваясь. Несколько раз еще в просонках слышал отрывки папуасского концерта. 30 октября. Сегодня утром шел в первый раз в это время дня дождь. Не наступает ли дождливое время года? Когда дождь перестал, я был свидетелем, сидя на пне у моего флагштока, оригинальной ловли рыбы. Был отлив. Мелкая рыба, должно быть преследуемая акулами, которых здесь немало, металась во все стороны, выпрыгивая иногда из воды. Из-за деревьев у берега вышел туй и следил за эволюциями рыб. Вдруг рыбы, вероятно, жестоко преследуемые неприятелем, кинулись к берегу. В несколько прыжков туй очутился около них. Вода там была немного ниже колен, и дно, разумеется, хорошо видно. Вдруг туй сделал энергический прыжок, и одна из рыбок оказалась пойманной. Туй ловил их ногой. Он сперва придавил ее ступней, потом поднял, ухватив между большим и вторым пальцем ноги. Согнув колено, он протянул руку и, высвободив добычу, положил рыбку в мешок. После этого, быстро нагнувшись и схватив камень, туй бросил его в воду со значительной силой. Потом, подойдя к тому месту, куда был брошен камень, он, стоя на одной ноге, поднял другой, убитую камнем рыбку. Все было сделано не только очень искусно, но даже и весьма грациозно. Туй, однако же, человек далеко не молодой. Мне он, кажется, лет около 45 или даже более. Увидев меня на моем мыске, он пришел в Гарагаси. Я бросил на землю четвертушку бумаги и сказал, чтобы он поднял ее ногой. Я хотел знать, может ли он так плотно прижать большой палец ко второму, чтобы удержать бумагу. Бумага была мигом поднята, и, перейдя у него за спиной в руку, была передана мне. Он тоже сделал с небольшим камнем, который поднял с земли, не останавливаясь ни секунды. Каждый день вижу новых бабочек, но мало приходится ловить их. Не искусен я. И притом с двух сторон моря, а с других двух лес, свободного места вокруг дома немного. Сегодня видел особенно много больших и красивых бабочек, но поймал только одну. Не могу сказать, что совершенно здоров. Голова очень тяжела, спина болит и ноги слабы. Ночью бою было значительно лучше, так как я ему почти насильно прорезал большой нарыв. Это было необходимо. Я приказал Ульсену держать его, и мигом было все сделано. Ночью, проснувшись около 11 часов, слышу опять стоны. У Ульсена пароксизм. Ходит, качаясь, со стеклянными глазами и осунувшимся лицом. Состояние боя начинает меня беспокоить. Лихорадка, по-видимому, прошла, но вот уже недели две, как он лежит и почти что не ест. Это происходит отчасти вследствие поверья, что больному следует очень мало есть.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 1 ноября. Видел снова несколько туземцев, живущих в горах. Они носят меньше украшений, чем береговые папуасы. Вдали показались две парусные пироги, идущие от деревни Богатим, направляясь, кажется, сюда. У папуасов нет обычая здороваться или прощаться между близкими соседями. Они делают это только в экстренных случаях. Туй, бывающий в Гарагасе чаще других туземцев, приходит и уходит, не говоря ни слова и не делая никакого жеста. Я не ошибся. Две партии туземцев, человек около 20, приходили ко мне. Так как я желал от них отделаться поскорее, то промолчал почти все время, не переставая наблюдать за моими гостями, расположившимися вокруг моего кресла. Я не открыл пока у папуасов какой-нибудь любимой позы. Они часто меняют свое положение. То сидят на корточках, то, опускаясь на колени, сидят на своих икрах, то, почти не изменяя этого положения, раздвигают ноги так, что их ступни приходятся по обеим сторонам ягодиц. Иногда они ложатся, подпирая подбородок рукой, и продолжают, переменяя положение, говорить или есть. Ульсен принес свою гармонику и стал играть. При первых звуках папуасы вскочили все разом и отодвинулись назад. Через несколько времени некоторые из них стали нерешительно подходить. В общем, музыка, раздиравшая мне уши, Ульсен играл какую-то матросскую песню, очень понравилась гостям. Они выражали свое изумление и одобрение легким свистом и покачиванием из стороны в сторону. Чтобы отделаться от гостей, я раздал каждому по полоске красной материи, которой они повязали себе головы. Вообще, молодые люди здесь очень падки до всевозможных украшений. Для полного туалета папуасского денди требуется, вероятно, немало времени. 2 ноября. Ночью решил, что отправлюсь один в шлюпке посмотреть на конфигурацию ближайших холмов. Встав еще до света и выпив холодного чаю, так как завтрака ждать мне не хотелось, я отправился на шлюпке сперва к мысу Обсервации, а затем вдоль берега по направлению к деревне Мале. За береговым лесом поднималось несколько холмов, футов в 300 высоты, склоны которых были не везде лесисты и покрыты высокой травой. В нескольких местах в горах, поднимавшихся над холмами, вились дымки костров. Вероятно, там расположены деревни. В это же утро я занялся ловлей животных на поверхности моря, и скоро моя банка наполнилась несколькими небольшими медузами, сифонофорами и множеством ракообразных. Во всяком случае, сегодняшняя экскурсия показала мне богатство здешней морской фауны. Немало утомившись, голодный, вернулся в Гарагасе к завтраку, после которого провел несколько часов за микроскопом, рассматривая более внимательно свою добычу. После дневных трудов я лежал вечером спокойно в гамаке на веранде. Хотя не было поздно, всего 6 часов 45 минут, но было уже очень темно. Черные облака приближающейся грозы надвигались все более и более. Я спокойно любовался молнией, внезапно озарявшей облака, как вдруг почувствовал, что мой гамак закачался. Затем последовал другой толчок, но на этот раз покачнулся и заходил не только гамак, но вместе с ним и крыша, и стены, и столбы моего дома. Прибежавший из кухни Ульсон стал меня настойчиво спрашивать, будет ли еще землетрясение и будет ли оно сильнее или нет. Часа через два я сидел в хижине и только что принялся отсчитывать деление анероида, как снова почувствовал, что земля заколебалась, но сильнее первого раза и продолжительнее. Записав случившееся в метеорологический журнал, я лег спать, прося Ульсона разбудить меня, если почувствует ночью что-нибудь подобное. Я боялся проспать землетрясение, как это уже случилось со мною в Мессине в 1869 году, когда я проспал отлично всю ночь и узнал только на другое утро, что большинство жителей не могло сомкнуть глаз всю ночь. Действительно, ночью я был разбужен, когда подо мною койка и пол снова зашатались. Все уже успокоилось, когда я услышал голос Ульсона, звавшего меня. 3 ноября. Надо было мне вырубить в лесу несколько шестов. И я только что вернулся домой, как Ульсон пришел с известием, что земля все еще не успокоилась. «Как так?» — спросил я. Ульсон очень удивился, что я ничего не заметил, уверяя, что много раз он чувствовал незначительные толчки. «Это колебание не земли, а ваших колен», — сказал я Ульсону, «так как часа через полтора у вас опять будет пароксизм лихорадки». Ответом моим Ульсон остался очень недоволен, заявляя, что он не ошибается. Оказалось действительно, что он был прав, так как в продолжении следующего часа я и сам почувствовал 2 или 3 явственных колебания. Необходимо было укоротить канат якоря моей шлюпки, прибывшем ночью сильном прибое, ее подрейфовало, и киль ее терся о рифы. Пришлось бродить по пояс в воде, так как Ульсон действительно принужден был лечь по случаю лихорадки. После обеда пришел Туй. Он выбрил себе еще часть бороды и брови. Я долго внимательно рассматривал его волосяной покров. Тело мало покрыто волосами, на руках их вовсе незаметно, на груди и спине также немного, но положительно нигде нет и признака распределения волос пучками. 4 ноября. Вот скоро 6 недель, как я познакомился с папуасами, а они не видели еще у меня никакого оружия. Дома оно у меня, разумеется, есть, но даже уходя в лес, я редко беру с собой револьвер. Отправляясь же в туземные деревни, не беру его положительно никогда. Эта безоружность кажется туземцам весьма странной. Они уже не раз старались разузнать, не имею ли я в доме копья, лука или стрелы. Предлагали даже взять у них, но я отвечал на это только смехом и очень презрительным жестом отодвинул от себя их оружие, показав, что я в нем не нуждаюсь. Их было 20, и все вооружены. Мой поступок их очень озадачил. Они поглядели на свое оружие, на дом, на меня и долго толковали между собою. Я их оставляю в неведении, пока это возможно. 7 ноября. Ульсона сегодня опять схватила лихорадка, сопровождаемая рвотой и бредом. Успел сделать портрет одного из пришедших туземцев. Трудно заниматься, когда оба слуги больны. Приходится самому готовить кушанье, быть медиком, сиделкой, принимать непрошенных любопытных, подчас назойливых гостей, а главное осознавать, что связан и должен сидеть дома. В такие дни, даже и в том случае, когда чувствую себя крайне нехорошо, я принужден оставаться на ногах. 9 ноября. Утро было сырое и свежее. Всего 22 градуса по Цельсию. Тепло одетый, я пил чай на веранде, когда увидел перед собою Туя, который, также чувствуя свежесть утра и не имея подходящего температуры костюма, принес с собою примитивную, но довольно удобопереносную печь. Именно толстая тлеющая полена. Подойдя ближе, он сел у веранды. Курьезно было смотреть, как он, желая согреться, переносил тлеющее полено от одной стороны тела к другой. И то держал его у груди, то клал сперва у одного, а затем у другого бока. То помещал его между ногами, смотря по тому, какая часть тела казалась ему более озябшей. Скоро пришло еще несколько жителей Бонгу. Среди них находился человек низкого роста с диким и робким выражением лица. Так как он не решался подойти ко мне, то я сам пошел к нему. Он хотел было бежать, но был остановлен другими. Посмотрев на меня, он долго смеялся, затем стал прыгать, стоя на месте. Очевидно, вид первого белого человека привел его в такое странное состояние. Люди из Бонгу постарались объяснить мне, что этот человек пришел из очень далекой деревни, лежащей в горах и называемой Марагум. Он явился с целью посмотреть на меня и на мой дом. Все пришедшие имели при себе по случаю холодного утра свои согреватели. У некоторых вместо полена был аккуратно связанный сноп тростника. Присев перед моим креслом, они сложили свои головни и тростник в виде костра и принялись греться около огня. Я уже не раз замечал, что туземцы носят с собою головни с целью иметь возможность во время перехода из одного места в другое зажигать свои сигары. Немного позже другая партия туземцев явилась из Гумбу, также со своими гостями из Марагум-Мана, которые заинтересовали меня как жителей гор. Тип их был положительно одинаков с приморскими жителями, но цвет кожи гораздо светлее, чем у моих соседей. Он не казался темнее цвета кожи многих жителей Самоа, что мне сразу бросилось в глаза. Особенно у одного из пришедших кожа на лице была гораздо светлее, чем на теле. Жители Марагум-Мана были приземисты, но хорошо сложены, ноги крепкие, с развитыми икрами. Я им сделал несколько подарков, и они ушли весьма довольные, не переставая удивляться дому, креслу и моему платью. У Ульсона опять лихорадка. Скверная тем, что пароксизмы наступают совершенно неправильно. В 5 часов опять гроза, дождь, сырость, так что я принужден сидеть дома и кутаться. Дождливые дни для меня очень неприятны. Так как моя келья очень мала, то она служит мне и спальней, и складочным местом. Когда дождя нет, я провожу целые дни вне ее. Разные углы площадки вокруг дома составляют, собственно, мой дом. Здесь моя приемная с несколькими бревнами и пнями, на которых могут располагаться гости. Там, в тени с далеким видом на море, мой кабинет с покойным креслом и со складным столом. Было также специальное место, предназначенное мною для столовой. Вообще, я был очень доволен моим помещением. 10 ноября. Нахожу, что туземцы здесь народ практичный, предпочитающий вещи полезные разным безделкам. Ножи, топоры, гвозди, бутылки они ценят гораздо более, чем бусы, зеркала и тряпки, которые, хотя и берут с удовольствием, но никогда не выпрашивают. Недоверчивость моих соседей доходит до смешного. Они рассматривали мой нож с большим интересом. Я им показал 2 больших ножа, фута в 1.5 длиной. И, шутя и смеясь, объяснил им, что дам эти 2 больших ножа, если они оставят жить у меня в Гарагасе маленького папуасенка, который пришел с ними. Они переглянулись с встревоженным видом, быстро переговорили между собою и затем сказали что-то мальчику, после чего тот бегом бросился в лес. Туземцев было более 10, и все вооруженные. Они, кажется, очень боялись, что я захвачу ребенка. И это были люди, которые уже 20 или более посещали меня в Гарагасе. Другой пример. Приходят ко мне человека 3 или 4 невооруженные. Я уже знаю наперед, что недалеко в кустах они оставили человека или 2 с оружием, чтобы поспеть к ним на помощь в случае нужды. Обыкновенно туземцы стараются скрыть, что они приходят вооруженными. О женщинах и говорить нечего. Я не видал еще ни одной вблизи, а только издали, в то время, когда они убегали от меня, как от дикого зверя. Самцы у папуасов очень берегут своих самок. Эта черта, встречающаяся у большинства диких, объясняется тем, что они не знают никаких удовольствий, кроме половых. Это отношение к женщинам отличает их от полинезийцев, которые нередко предлагают самым бессовестным образом женщин всем желающим. 11 ноября. Сегодня опять пришла моя очередь болеть. Хотя пароксизм был утром, но он на весь день лишил меня возможности чем-либо заняться. Ульсона я снова поставил на ноги с помощью хины. Бой все еще болеет. Я ему регулярно даю хину и уговариваю, чтобы он ел. Но он питается почти исключительно бананами и сахарным тростником. Тайком от меня, как я узнал от Ульсона, он выпивает большое количество воды, хотя я ему каждый день повторяю, чтобы он не пил ничего другого, кроме горячего или холодного чаю. По вечерам Ульсон надоедает мне постоянными рассказами о своей прошлой жизни. У некоторых людей положительная потребность говорить. Без болтовни им жить невозможно. А для меня именно с такими людьми и трудно жить. 13 ноября. У здешних туземцев существует только одно обозначение для выражения понятий «писать» и «рисовать», что очень понятно, так как до изобретения письмен они еще не дошли. Когда я записываю что-нибудь, они говорят «Маклай Негренгва». Если я рисовал кого-нибудь из них, они также говорили «Негренгва». Показываю им печатную бумагу, снова негренгва. Объясняя друг другу пользу маленького гвоздя при черчении узора на бамбуковом футляре для извести, они опять употребляли слово негренгва. Опять приходил ко мне житель Бонгу со своими гостями с гор. Я старался узнать, как они добывают огонь, но не мог добиться, не зная еще достаточно языка. Туземцы очень приставали, чтобы я пожевал с ними бетель, на что я, однако ж, не согласился, вспомнив, что раз пробовал, но обжег себе язык, негашенный известью, которой я примешал слишком много.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 17 ноября. Нового ничего нет. Все по-старому. Утром я зоолог, естествоиспытатель. Затем, если люди больны, повар, врач, аптекарь, маляр, портной и даже прачка и так далее. Одним словом, на все руки и всем рукам дела много. Хотя очень терпеливо учусь туземному языку, но все еще понимаю очень мало. Более догадываюсь, что туземцы хотят сказать, а говорю еще меньше. Папуасы соседних деревень начинают, кажется, меньше чуждаться меня. Дело идет на лад. Моя политика терпения и ненавязчивости оказалась совсем верной. Не я к ним хожу, а они ко мне. Не я их прошу о чем-нибудь, а они меня. И даже начинают ухаживать за мною. Они делаются все более и более ручными. Приходят, сидят долго. Они стараются, как прежде, выпросить что-нибудь и затем улизнуть поскорее со своей добычей. Одно досадно, что я еще так мало знаю их язык. Знание языка, я убежден, единственное средство для удаления недоверия, которое все еще держится, а также единственный путь к ознакомлению с туземными обычаями, по всей вероятности, очень интересными. Учиться языку мне удобнее дома, чем посещая деревни, где туземцы при моих посещениях бывают обыкновенно так возбуждены и беспокойны, что трудно заставить их усидеть на месте». В Гарагасе малейшие признаки нахальства у них пропадают. Они терпеливо отвечают на вопросы, дозволяют рассматривать, мерить и рисовать себя. К тому же в Гарагасе у меня все под рукой. И инструменты для антропологических измерений, и аппараты для рисования. Не лишним является также и большой выбор подарков для вознаграждения их терпения или для обмена на какие-нибудь безделки, украшения или вообще различные мелочи, которые папуасы носят с собою всюду под мышкой в особых мешках. Я не упускаю случая при посещении горных жителей измерять их головы, делать разные антропологические наблюдения и, между прочим, собирать образчики для моей коллекции волос. Как известно, изучение качества волос представителей разных рас имеет большое значение в антропологии. Поэтому я никогда не пренебрегаю случаями пополнять свою коллекцию новыми образчиками. Здесь это собирание представляло сперва некоторую трудность. Уморительно было смотреть, с каким страхом отскочил Туй при виде ножниц, которые я поднес к его волосам. Он готов был бежать и не подходил ко мне все время, пока я держал ножницы.

0: и отдал ему свои. Пока я завертывал образчик волос в бумагу и надписывал пол, приблизительный возраст и то место на голове, откуда они были срезаны, Туй также завернул тщательно мои волосы в лист, который он сорвал недалеко. Таким образом, то есть способом обмена на собственные волосы, моя коллекция волос туземцев значительно увеличилась. Но в один прекрасный день Ульсен заметил мне, что я выстриг себе всю левую сторону головы. Это произошло от того, что, держа ножницы в правой руке, мне было легче срезать волосы на левой стороне головы. Тогда я стал резать волосы с другой стороны. Раз, гуляя по лесу, я забрел так далеко, что чуть-чуть не заблудился. Но, к счастью, наконец набрел на тропу, которая привела меня к морю, где я сейчас же мог ориентироваться. Это случилось около деревни Мале, куда я, однако ж, не пошел, а направился в Бонгу по дороге домой. Но дойти до Бонгу мне не удалось. Было уже почти темно, когда я добрался до Гаренду, где я решил переночевать, к великому удивлению туземцев. Придя в деревню на площадку, я прямо направился в большую Буамбрамру Туя, желая как можно менее стеснять туземцев и зная очень хорошо, что мое посещение встревожит всех жителей деревни. Действительно, послышались возгласы женщин и плач детей. Пришедшему Тую я объяснил, что хочу спать у него. Он что-то много мне говорил, кажется, хотел проводить меня при свете факела в Гарагасе, говорил что-то о женщинах и детях. Я почти что не понял его, и чтобы отделаться, лег на барлу, рот длинных нар с большими бамбуками вместо подушек, и, закрыв глаза, повторял: «Нявырь, нявырь, спать, спать». У меня часов не было, и хотя было не поздно, но, утомленный моей многочасовой прогулкой, я вскоре задремал и затем заснул. Проснулся я, вероятно, от холода, так как я спал ничем не покрытый, а ночной ветер продувал насквозь, ввиду отсутствия у этих хижин стен спереди и сзади. Не ев ничего с 11 часов утра, я чувствовал также большой аппетит. Я был один в Буамбрамре, где царил полумрак. Встав, я направился на площадку к костру, вокруг которого сидело несколько человек-туземцев. Между ними был и Туй. Я обратился к нему, указывая на рот и повторяя слово «уяр» — «есть», которое он сейчас же понял и принес мне небольшой табир — овальное неглубокое блюдо с холодным таро и вареными бананами. Несмотря на недостаток соли, я съел несколько кусков таро с удовольствием. Бананы я также попробовал, но они показались мне очень безвкусными. Я чувствовал себя настолько освеженным получасовой дремотой и затем подкрепленным пищей, что предложил двум молодым туземцам проводить меня с факелами до Гарагаси. В ночной темноте попасть домой без огня было совершенно невозможно. Туземцы поняли мое желание и были, кажется, даже довольны, что я не остаюсь ночевать. Мигом добыли они факелов из сухих пальмовых листьев, которые связываются для этой цели особенным образом. Взяли каждый по копью, и мы отправились. Лес, освещенный ярким светом горящих сухих листьев, представлялся еще красивее и фантастичнее, чем днем. Я любовался также моими спутниками, их быстрыми и ловкими движениями. Они держали факел над головой, а копьем отстраняли нависшие ветви лиан, местами преграждавшие нам путь. Один из туземцев шел за мной. Оглянувшись на него, я невольно подумал, как бы легко ему было сзади проткнуть меня копьем. Я был не вооружен по обыкновению, и туземцам это обстоятельство было хорошо известно. Я дошел, однако ж, цел и невредим до Гарагаси, где был встречен крайне встревоженным Ульсеном, почти уже потерявшим надежду увидеть меня в живых.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
0: 22 ноября. На днях я убил голубя.

0: Капрофага у самой хижины. И так как подобного экземпляра я еще никогда не видел, то отпрепарировал аккуратно скелет и повесил его сушиться на дерево довольно высоко. Не прошло и двух часов, как скелет среди белого дня пропал с дерева в трех шагах от дома. Сидя на веранде и чем-то занимаясь, я видел мельком быстро скрывшуюся в кустах собаку, но не думал, что она уносит скелет, над которым я работал около часа. Сегодня утром мне удалось убить другого голубя, но он упал в море. Не чувствуя охоты купаться и не желая тревожить Ульсона, который занимался приготовлением чая, я стал ждать, чтобы наступающий прилив прибил мою добычу к берегу. Сидя за чаем на веранде, я следил за медленным движением убитой птицы, которую волны подвигали к берегу. Однако это продолжалось недолго. Мелькнул один плавник, затем другой, и тело птицы вдруг скрылось в воде, оставив после себя только несколько водяных кругов. В некотором расстоянии появилось на секунду несколько плавников акул, которые, вероятно, сражались из-за добычи. Вчера вечером Туй хотел выказать мне свое доверие и попросил позволения ночевать у меня. Я согласился. Уходя, он сказал, что придет позднее. Предполагая, что он не вернется, я уже лег на койку, когда услыхал голос его, зовущий меня. Я вышел. Действительно, это был Туй. Вид его при лунном свете был очень характерен и даже эффектен. Темное, но хорошо сложенное тело красиво рисовалось на еще более темном фоне зелени. Он одной рукой опирался на копье, в другой, опущенный, держал догорающее полено, которое освещало его с одной стороны красноватым отблеском. Плащ или накидка из грубой тапы спускалась с плеч до земли. Стоя таким образом, он спрашивал, где ему лечь. Я указал на веранду, где он может провести ночь, и дал ему циновку и одеяло, которыми он остался очень доволен. Туй улегся. Это было часов около 10. В половине 12 я встал, чтобы посмотреть на термометр. Луна еще ярко светила. Я взглянул на веранду, но Туя там не было. А на его месте лежали только свернутая циновка и одеяло. Видно, голые нары его хижины ему более по вкусу, чем моя веранда с циновкой и одеялом. 23 ноября. Пристрелил одну из птичек, которые так кричат на высоких деревьях около дома. Туземное имя ее — Коко. Это имя не что иное, как звукоподражание ее крику. Коко Ниукей. Когда она кричит, звук «Коко» выделяется очень ясно. Сегодня я сделал неожиданное, но весьма неприятное открытие. Все собранные мною бабочки съедены муравьями. В коробке остались только кусочки крыльев некоторых из них. У Ульсона снова лихорадка. Мне опять пришлось колоть дрова, варить бобы и кипятить воду для чая. Вечер иногда провожу над приготовлением серег, которые режут для туземцев из жестяных ящиков от консервов. Я подражаю форме черепаховых серег, носимых туземцами. Первую пару сделал я ради шутки и подарил Тую, после чего множество туземцев перебывало у меня, прося сделать им такие же. Серьги из жести положительно вошли в моду, и спрос на них растет. 25 ноября. Несмотря на значительный прием хины, 1,5 гран, у Ульсона опять пароксизм с бредом и сильной опухолью не только лица, но и рук. Опять приходится рубить дрова, стряпать кушанье, уговаривать и удерживать Ульсона, который вдруг вскакивает, хочет купаться и так далее. Особенно надоедает мне эта стряпня. Если бы приходилось делать это каждый день, то я отправлялся бы в деревню и предоставлял туземцам варить тару и яме за меня. Дни проходят, а мое изучение туземного языка подвигается очень туго вперед. Самые употребительные слова остаются неизвестными, и я не могу придумать, как бы узнать их. Я даже не знаю, как по-папуасски такие слова «да», «нет», «дурно», «хочу», «холодно», «отец», «мать». Просто смешно, но что я не могу добиться и узнать, это остается фактом. Начнешь спрашивать, объяснять не понимают или не хотят понять. Все, на что нельзя указать пальцем, остается мне неизвестным, если только не узнаешь случайно то или другое слово. Между другими словами, узнанными от Туя, который пришел отдохнуть в Гарагасе, возвращаясь откуда-то, я узнал совершенно случайно название звезды — Нири. Оригинально то, что папуасы называют, ну не всегда, солнце не просто Синг, а Синг-Нири, луну — Каарам-Нири, то есть звезда солнца, звезда луна. 27 ноября. У меня был ночью пароксизм. Трясло очень сильно, зубы щелкали, и я не мог согреться. Когда явилась испарина, я заснул часа на два. Утром встал, еле-еле волоча ноги, но все-таки встал и даже отправился в лес, так как сухих дров в кухне почти не осталось. Когда я пробирался через чащу, в одном месте на меня напали осы. Я бросился бежать, оставив дрова и даже топор. Боль от укусов была очень сильная. Прибежав домой, я сейчас же помочил ужаленные места на руках, груди и лице нашатырным спиртом. Боль моментально исчезла. Сегодня полнолуние, и двое молодых людей из Гаренду, Осел и Вуан Вум, сейчас около 9 часов вечера, заходили сюда раскрашенные красной и белой краской, убранные зеленью и цветами, по дороге в Гумбу, где они проведут ночь. У туземцев, как я заметил, с полнолунием соединены особенные собрания. Они делают друг другу визиты, то есть жители одной деревни посещают жителей другой, ходят всегда более разукрашенными, и песни их долетают обыкновенно во время полнолуния в форме пронзительного и протяжного воя до Гарагаси. Так случилось и в прошлую ночь. Я был разбужен Ульсоном, спрашивавшим, слышал ли я крики и заряжены ли у меня все ружья. Я не успел ответить, как из леса по направлению к Гаренду послышался громкий пронзительный крик, в котором, однако ж, можно было признать человеческий голос. Крик был очень странный и принадлежал, вероятно, многим голосам. Ульсон сказал мне, что последние 5 минут он слышал уже несколько подобных звуков. Первый из них был так громок и пронзителен и показался ему до того страшным, что он решился разбудить меня, полагая, что это может быть сигнал нападения на нас. Я встал и вышел на площадку. Из многих деревень неслись однообразные удары барума. Полная луна только что показывалась величественно из-за деревьев, и я сейчас же подумал, что слышанные крики произведены были в честь восхода луны, припомнив, что при появлении луны туземцы вскрикивали каким-то особенным образом, как бы приветствуя ее восход. Это объяснение показалось мне совсем удовлетворительным, и, посоветовав Ульсону не ожидать нападения на нас, а просто спать, сам заснул немедленно. 30 ноября. Солнце становится у нас редкостью, проглядывая лишь ненадолго из-за туч. Большое удобство моего помещения в этом уединенном месте заключается в том, что можно оставлять все около дома и быть уверенным, что ничто не пропадет, за исключением съестного, так как за собаками усмотреть трудно. Туземцы пока еще ничего не трогали. В цивилизованном крае такое удобство немыслимо. Там замки и полиция часто оказываются недостаточными.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Кукушка и петух.
1: Как, милый петушок, поешь ты громко, важно. Да и, кукушечка, мой свет, как тянешь плавно и протяжно. Во всем лесу у нас такой певицы нет. Тебя, мой куманек, век слушать я готова. А ты, красавица, божусь. Лишь только замолчи, что жду я, не дождусь, чтоб начала ты снова. Отколь такой берется голосок? И чистый, нежный, высок. Да вы уж родом так, собою не велички, а песни, что твой соловей. Спасибо, кум, зато по совести моей поешь ты лучше райской птички. На всех ссылаюсь в этом я. Тут воробей, случась, примолвил им.
2: Друзья, хоть вы охрипните, хваля друг дружку, все ваша музыка плоха.
1: За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Кукушка и петух. Читал Владимир Антоник.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Бачевск в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны. Российские войска нанесли удары по топливным, энергетическим и транспортным объектам противника. За сутки российские средства ПВО сбили 2 авиабомбы, 2 крылатые ракеты и 445 беспилотников. Ночью российские войска ударили высокоточным оружием по военным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия «Аэродрон» и «Фанплит» по производству беспилотников большой дальности. В Одесской области атакованы порты Черноморск, Южный и Измаил. Повреждены топливные резервуары, склады вооружений и инфраструктура. Западные политики ведут против России войну, будучи воспитанными на идеях неонацизма. Об этом в интервью информационному агентству «Вести» сообщил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев.
2: Они также участвуют и в террористической деятельности, и стараются снизить наш суверенитет, наш потенциал. Вот все говорят сегодня о специальной военной операции. Это очень важная вещь, и обязательно мы должны и одержим здесь победу. Но нужно посмотреть чуть шире. Неонацисты, которые стоят во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты.
1: По словам помощника президента, одним из ключевых направлений этого противостояния становится мировой океан. Николай Патрушев выразил уверенность, что западные страны стремятся ограничить России доступ к международным морским маршрутам. Правительство выделило свыше 4 миллиардов рублей на помощь туристическим компаниям Крыма и Севастополя, пострадавшим от снижения турпотока. Об этом сообщили в кабинете министров. Там уточнили, что из этой суммы Крым получит более 3,5 миллиардов рублей, а Севастополь почти 600 миллионов. Средства из резервного фонда предназначены в первую очередь для единовременных выплат сотрудникам более 4,5 тысяч туристических компаний полуострова, добавили в правительстве. Российская теннисистка Анна Пушкарева впервые за 10 лет выиграла юниорский Уимблдон. В финале турнира «Большого шлема» в Лондоне она обыграла соперницу из Китая Синь Жаньсунь. Последний раз российская спортсменка побеждала на юниорском Уимблдоне в 2016 году, когда Анастасия Потапова выиграла у украинки Даяны Естремской, пишет чемпионат. Таким образом, Анна Пушкарева прервала десятилетнее затишье для российских теннисисток на одном из главных теннисных турниров в мире. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
4: Глава 27. Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с куропатицей. Куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал, да покусывал сбоку янтарчик своего чебука, да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена. И вдруг разевал широкий рот и хохотал без всякого шума. «Я к тебе на целых 6 недель приехал, старина», — сказал ему Базаров. «Я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне». «Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду», — отвечал Василий Иванович. Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений нежности. «Мы, матушка моя, — говорил он ей, — в первый приезд Янюшки ему надоедали маленько. теперь надо быть умней. Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним разговаривать. «Янюшенька», — бывало скажет она, — а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками редикюля, лепечет «ничего-ничего, я так», а потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать, чего Янюша желает сегодня к обеду, щей или борщу?» «Да что ж ты у него сама не спросила? А надоем!» Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться. Лихорадка работы у него соскочила и заменилась тоскливой скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях. Даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общество. Пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним в молчанку. Осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. «Янюша меня сокрушает», — жаловался он втихомолку жене. «Он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего. Он огорчен, он грустен, вот что ужасно. Все молчит, хотя бы побронил нас с тобою, худеет, цвет лица такой нехороший». «Господи, Господи!» — шептала старушка. «Надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии, но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно. И однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней». «Ну-ну-ну, я ничего», — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Так же бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына. Но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики вместо какой-нибудь старой песни горланят: время верное приходит, сердце чувствует любовь. Вот тебе и прогресс». Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, — говорил он ему, — излагай мне свои воззрения на жизнь, братец. Ведь у вас, говорят, вся сила и будущность России. От вас начнется новая эпоха в истории. Вы нам дадите и язык настоящий, и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим тоже потому, значит, какой положен у нас примерно предел. Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир», — перебивал его Базаров. «И тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?» «Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах», — успокоительно, с патриархально добродушную певучестью объяснял мужик. «А против нашего, то есть миру, известна господская воля, потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику». Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвоясь. «О чем толковал?» — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. «О недоимке, что ли?» «Какое о недоимке, братец ты мой?» — — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а напротив слышалась какая-то небрежная суровость. «Так, болтал кое-что, язык почесать захотелось. Известно, барин, разве он что понимает?»
5: «Где понять?» — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы, презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров, как хвалился он в споре с Павлом Петровичем, этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового. Впрочем, он нашел, наконец, себе занятие. Однажды в его присутствии Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу. Но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича. Они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его осчастливленный отец. Он даже повторял эти иногда тупые или бессмысленные выходки и, например, в течение нескольких дней ни к селу, ни к городу все твердил. Ну, это дело девятое, потому только что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение. «Слава Богу, перестал хандрить», — шептал он своей супруге. «Как отделал меня сегодня! Чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да-да», — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей склянку гулярдовой воды или банку беленной мази. «Ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит. По самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее на колотики подняла, значение этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела, только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали 4 яйца, завернутые в конец полотенца. Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром. И хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял: «Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся! Мне кажется, дуб и тот бы вылетел вон!» «Похвально!» — промолвил, наконец, отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
4: Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал. Темные пятна покрывали его тело. Он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома, он так и умер в телеге. 3 дня спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня.
5: «Есть. На что тебе?» Нужно ранку прижечь.
6: Кому?
5: Себе.
6: Как себе?
5: Зачем же это? Какая это ранка? Где она? Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню. Знаешь, откуда тифозного мужика привозили? Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.
6: Ну?
5: Ну, вот я и попросил уездного врача, ну и порезался.
6: Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке.
5: Базаров хотел было взять его и уйти. «Ради самого Бога!» — промолвил Василий Иванович. «Позволь мне это сделать самому!»
6: Базаров усмехнулся. «Экой ты охотник до практики!
5: Не шути, пожалуйста, покажи свой палец. Ранг-то невелика. Не больно?
6: Напирай сильнее, не бойся!»
5: Василий Иванович остановился.
6: «Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?»
5: «Это бы раньше надо сделать. А теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно».
6: «Как поздно?» —
5: едва мог произнести Василий Иванович.
6: «Ну еще бы. С тех пор 4 часа прошло слишком».
5: Василий Иванович еще немного прижег ранку.
6: «Да разве у уездного лекаря не было адского камня?»
5: «Не было».
6: «Как же это, боже мой, врач и не имеет такой необходимой вещи?»
5: «Ты бы посмотрел на его ланцеты», — промолвил Базаров и вышел вон. До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось. Целых 2 дня он крепился, хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился, но на 3-й день за обедом не выдержал. Базаров сидел, потупившись, и не касался ни до одного блюда.
6: «Отчего ты не ешь, Евгений?» — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение. «Кушанье, кажется, хорошо сготовлено».
5: «Не хочется, так и не ем.
6: У тебя аппетиту нет.
5: А голова?» — прибавил он робким голосом. — Болит?
6: — Болит. А отчего ей не болеть?
5: Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.
6: — Не рассердись, пожалуйста, Евгений, — продолжал Василий Иванович. — Но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?
5: Базаров приподнялся.
6: — Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар.
5: — И озноб был?
6: — Был и озноб. Пойду прилягу. А вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.
5: «То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял», — промолвила Арина Власьевна.
6: «Простудился», — повторил Базаров и удалился.
5: Арина Власьевна занялась приготовлением чаю из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.
6: Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в 1 утра он с усилием раскрыл глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти. Тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, как дышит Янюша, и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать. Голова у него закружилась, кровь пошла носом. Он опять лег. Василий Иванович молча ему прислуживал. Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал «лучше» и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками. Она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело. Все лица вытянулись, сделалась странная тишина. Со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением. Выражение «изумление» вообще не сходило у него с лица. И возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она, наконец, схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой, промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ, но к собственному ужасу вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предуведомить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился. Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться. Василий Иванович подал ему воды и, кстати, пощупал его лоб. Он так и пылал. «Старина», — начал Базаров сиплым и медленным голосом, — «дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь». Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил. «Евгений», — пролепетал он, — «что ты это? Бог с тобою! Ты простудился!» «Полно!» — не спеша перебил его Базаров. «Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения ты сам знаешь». «Где же признаки заражения, Евгений? Помилуй!» «А это что?» Промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна. Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха. «Положим, — сказал он наконец, — положим, если даже что-нибудь вроде заражения». «Пиэмии, — подсказал сын. — Ну да, вроде... эпидемии, пиэмии», — сурово и отчетливо повторил Базаров. «Алюш позабыл свои тетрадки?» «Ну да-да, как тебе угодно. А все-таки мы тебя вылечим». «Ну, это дудки, но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру. Это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна. Вот вам случай поставить ее на пробу». Он отпил еще немного воды. «А я хочу попросить тебя об одной вещи, пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?» «Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует, тем лучше. Ты мне сказал, ты послал за доктором. Этим ты себя потешил. Потеши меня. Пошли ты нарочного к Аркадию Николаевичу», — подхватил старик.
5: «Кто такой Аркадий Николаевич?» — проговорил Базаров, как бы в раздумье. «Ах да, птенец этот! Нет, ты его не трогай. Он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой Анне Сергеевне. Тут есть такая помещица, знаешь?» Василий Иванович кивнул головой. «Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?»
6: «Исполню. Только возможно ли это дело, чтобы ты умер? Ты, Евгений, сам посуди. Где ж после этого будет справедливость?»
5: «Этого я не знаю. А только ты нарочного пошли.
6: Сию минуту пошлю и сам письмо напишу».
5: «Нет, зачем? Скажи, что кланяться велел. Больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно, хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно, и больше ничего». Он опять тяжело повернулся к стене. А Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до Жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами. «Молись, Арина, молись!» — простонал он. «Наш сын умирает!»
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
4: Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы «выжидающий» и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления. «А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейские?» — спросил Базаров, и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с мест.
5: «Сила-то сила, — промолвил он, — вся еще тут, а надо умирать. Старик тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни, а я... Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста».
6: «Кто там плачет? — прибавил он, погодя немного. —
5: Мать, бедная. Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом. А ты, Василий Иванович, тоже, кажется, нюнишь. Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли. Ведь ты хвастался, что ты философ».
6: «Какой я философ!» — завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.
4: Базарову становилось хуже с каждым часом. Болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили. Он еще боролся. «Не хочу бредить», — шептал он, сжимая кулаки, — «что за вздор?» И тут же говорил: «Ну, из 8 вычесть 10, сколько выйдет?» Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое, и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни, рвотное, горчишники к желудку, кровопускание», — говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то укрепляющего согревающего, то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться. Несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у нее из рук и разбилось.
6: а это она всегда считала худым предзнаменованием. Сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой. Ночь была нехороша для Базарова. Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтобы Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного. «Слава Богу!» — твердил он. «Наступил кризис. Прошел кризис». «Эк, подумаешь!» — промолвил Базаров. «Слово-то что значит?» «Нашел его, — сказал кризис, — и утешен». «Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака, и не прибьют, он опечалится. Назовут его умницей, и денег ему не дадут, он почувствует удовольствие». Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние выходки, привела Василия Ивановича в умиление. «Браво! Прекрасно сказано! Прекрасно!» — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши. Базаров печально усмехнулся. «Так как же, по-твоему, — промолвил он, — кризис прошел или наступил? Тебе лучше. Вот что я вижу. Вот что меня радует, — отвечал Василий Иванович. Ну и прекрасно. Радоваться всегда не худо. А кто, и помнишь, послал?
7: Послал, как же?»
6: Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить и не мог. «Евгений, — произнес он наконец, — сын мой, дорогой мой, милый сын!» Это необычайное воззвание подействовало на Базарова. Он повернул немного голову и, видимо, стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес: «Что, мой отец, Евгений?» — продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. «Евгений, тебе теперь лучше. Ты, Бог даст, выздоровеешь. Но, воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина. Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно. Но еще ужаснее, ведь навек, Евгений, ты подумай, каково-то...» Голос старика прервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное. «Я не отказываюсь, если это может вас утешить», — промолвил он наконец. «Но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше». «Лучше, Евгений, лучше, но кто знает, ведь это все в Божьей воле, а исполнивши долг...» «Нет, я подожду», — перебил Базаров. «Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, ну что ж... Ведь и беспамятных причащают. Помилуй, Евгений, я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне». И он положил голову на прежнее место. Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы.
8: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
6: Стук рессорного экипажа. Тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса. Вот уже послышалось фырканье лошадей. Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика запряженная четверней, въезжала двуместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости он выбежал на крыльцо. Ливрейный лакей отворял дверцы кареты. Дама под черным вуалем в черной мантилье выходила из нее. «Я, Одинцова», — промолвила она, — «Евгений Васильевич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора». «Благодетельница!» — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем, как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках с немецкой физиономией, вылезал, не торопясь, из кареты. «Жив еще! Жив мой Евгений! И теперь будет спасен! Жена! Жена! К нам ангел с неба!» «Что такое, Господи?» — пролепетала, выбегая из гостиной, старушка, и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье. Что вы?» — твердила Анна Сергеевна. Но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! Ангел! Где больной?» — сказал по-немецки доктор. «И где же есть пациент?» Проговорил он затем, не без некоторого негодования. Василий Иванович опомнился. «Здесь, пожалуйте за мной, Вертестергер, коллега», — прибавил он по старой памяти. Произнес немец и кисло осклабился. Василий Иванович привел его в кабинет. «Доктор, от Анны Сергеевны Одинцовой», — сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына. «И она сама здесь?» Базаров вдруг раскрыл глаза. «Что ты сказал?» «Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора». Базаров повел вокруг себя глазами. «Она здесь? Я хочу ее видеть». «Ты ее увидишь, Евгений, но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорович уехал», так звали уездного врача, «и мы сделаем маленькую консультацию». Базаров взглянул на немца. «Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни. Я ведь понимаю, что значит «уже умирает». «Сударь, по-видимому, владеет немецким языком», начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу. «Их габе». «Я имею...» «Говорите уж лучше по-русски», — промолвил старик. «А, так это фот, как это, пошалуй!» И консультация началась. Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного. Она взглянула на Базарова и остановилась у двери. До того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом. Мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней в голове. «Спасибо», — усиленно заговорил он. — «Я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали». «Анна Сергеевна так была добра», — начал Василий Иванович. — «Отец, оставь нас». — «Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...» Он указал головою на свое распростертое, бессильное тело. Василий Иванович вышел. «Ну, спасибо», — повторил Базаров. «Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих». «Евгений Васильевич, я надеюсь...» «Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая шутка — смерть. а каждому вновь. До сих пор не трушу, а там придет без памятства, и фить! Он слабо махнул рукой. Ну что ж мне вам сказать? Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вот вы стоите такая красивая!» Анна Сергеевна невольно содрогнулась. «Ничего, не тревожьтесь. Сядьте там. Не подходите ко мне, ведь моя болезнь заразительная». Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором...

0: И ведь тоже думал: обломаю, дел много, не умру, куда? Задача есть, ведь я гигант. А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично. Хотя никому до этого дела нет. Все равно вилять хвостом не стану. Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша. «Меня вы забудете», — начал он опять, — «мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет, это чепуха. Но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось, вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать». «Я нужен России». «Нет, видно, не нужен». «Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник мясо продает, мясник». «Постойте, я путаюсь. Тут есть лес». Базаров положил руку на лоб. Анна Сергеевна наклонилась к нему. «Евгений Васильевич, я здесь». Он разом принял руку и приподнялся. «Прощайте!» — проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. «Прощайте! Послушайте! Ведь я вас не поцеловал тогда. Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет!» Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу. «И довольно!» — промолвил он и опустился на подушку. «Теперь...» «Темнота!» Анна Сергеевна тихо вышла. «Что?» — спросил ее шепотом Василий Иванович. «Он заснул», — отвечала она чуть слышно. Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое мира коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом, что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же, наконец, он испустил последний вздох, и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу!» — хрипло кричал он с пылающим перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то. «И возропщу! Возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так, — рассказывала потом в людской Анфисушка, — рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень. Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
0: Глава 28. Прошло 6 месяцев. Стояла белая зима с жестокой тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день уже приближался к концу. Вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах Марьинского дома зажигались огни. Прокофьич в черном фраке

0: и белых перчатках с особенной торжественностью накрывал стол на 7 приборов. Неделю тому назад в небольшой приходской церкви тихо и почти без свидетелей состоялись 2 свадьбы — Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой. А в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых. Ровно в 3 часа все собрались к столу. Митю поместили тут же. У него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой. Мужья пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время. Все как будто похорошели и возмужали. Один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и гран-сеньорства его выразительным чертам. Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатную наколкой на волосах, с золотой цепочкой на шее, она сидела почтительно неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна, другие все улыбались и тоже как будто извинялись. Всем было немножко неловко, немножко грустно и, в сущности, очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавной предупредительностью. Точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех. Она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу. «Ты нас покидаешь. Ты нас покидаешь, милый брат», — начал он. «Конечно, ненадолго. Но все же я не могу не выразить тебе, что мы... Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичи. Аркадий, скажи ты». «Нет, папаш, я не приготовлялся». «А я хорошо приготовился. Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего и вернись к нам поскорее». Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити. У Фенечки он сверх того поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом: «Будьте счастливы, друзья мои! Прощайте!» — закончил он по-английски. Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты. «В память Базарова!» — шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост. Казалось бы, конец. Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц, мы готовы удовлетворить его. Анна Сергеевна недавно вышла замуж. Не по любви, но по убеждению. За одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердую волей и замечательным даром слова, человека еще молодого, доброго и холодного, как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья, пожалуй, до любви. Княжна Ха умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделал с Ирьяном хозяином, и ферма уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил. Он беспрестанно разъезжает по своему участку, произносит длинные речи. Он придерживается того мнения, что мужичков надо вразумлять, то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы. И все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией, а манципации, произнося «ан» в нос, ни необразованных дворян, бесцеремонно бронящих «ефту» муниципацию. И для тех, и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. «Фенечка!» — Федосья Николаевна после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепиано, рада целый день не отходить от нее. Упомянем, кстати, о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит все «е» как «ю», «тюпюрь», «обеспючен», но тоже женился и взял порядочное приданое за своею невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было. А у Петра не только были часы, у него были лаковые полусапожки. В Дрездене на Брюлевской террасе между двумя и четырьмя часами в самое фешенебельное время для прогулки вы можете встретить человека лет около 50. Уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства. Они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена. A perfect gentleman. С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними, но все это выходит у него очень мило и небрежно, и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений. Известно, что в высшем свете это считается весьма почтенным. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Калязин, находящийся во временной оппозиции, величаво посетил его, проезжая на Богемские воды. А туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и так далее никто не может так легко и скоро, как господин барон фон Кирсанов. Он все делает добро, сколько может. Он все еще шумит понемножку. Недаром же был он некогда львом. Но жить ему тяжело. Тяжелее, чем он сам подозревает. Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься. И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютной ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисевичем, Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает дело Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался. В одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его — трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком и литератором. Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный. Окружавшие его канавы давно заросли, серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами. Каменные плиты все сдвинуты, словно их кто подталкивает снизу. 2-3 ощипанных деревца едва дают скудную тень. Овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное. Одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает. Две молодые елки посажены по обоим ее концам. Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней из недалекой деревушки часто приходят два уже дряхлые старичка, муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшую походкой, приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын. Поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня, да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем. Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь, не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами. Не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии равнодушной природы. Они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной.
1: Мы читали главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министерство обороны России подтвердило высокую эффективность применения высокоточного оружия большой дальности. По данным ведомства, удары гарантированно преодолевают любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные Украине западными странами. В ходе последних атак поражены объекты военно-промышленного комплекса, а также портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле. Успешные удары подтверждают способность российских вооруженных сил поражать любые цели на всей территории Украины, добавили в оборонном ведомстве. Россия успешно отражает атаки украинских дронов благодаря многослойной системе защиты. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью «Вестям».
2: Есть набор средств противовоздушной обороны, которые мы используем. Это мобильные огневые группы, это перехватчики-дроны, это классические наши инструменты типа «Панциря». Комбинируется это все в виде такой сложной цепочки многоуровневой защиты. На сегодняшний день вряд ли какая-нибудь страна в мире, включая Соединенные Штаты и Китай, не дай бог, если бы они столкнулись с такого рода атаками, хотя бы даже там процентов на 20 от того, что мы получаем от противника каждый день, они бы не справились даже там с 1%. А работа по противодействию ведется с не меньшей скоростью, чем ведется работа со стороны противника по созданию новых дальнобойных инструментов.
1: Специалист отметил, что борьба с дронами идет не только на физическом уровне, но и в киберпространстве. Враги взламывают дроны прямо в воздухе, изменяя их полетные задания или вызывая программные сбои. Развитие киберперехватчиков становится все более актуальным, добавил эксперт. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что для решения вопроса о судьбе российских зенитных ракетных комплексов С-400 необходимы конструктивные переговоры с участием России. По его словам, Анкара анализирует возможные варианты, но без Москвы реализация любых договоренностей невозможна. В медиа сообщали, что Турция может передать С-400 одной из стран Персидского залива, что, по мнению аналитиков, могло бы способствовать отмене американских санкций против Турции. Российские триатлонисты вновь могут выступать на престижных соревнованиях Ironman в нейтральном статусе. Об этом сообщила Федерация триатлона России. Организаторами было принято решение на основе новых рекомендаций Международного олимпийского комитета, который ранее восстановил членство Олимпийского комитета России. Теперь наши спортсмены смогут участвовать во всех этапах серии, включая мировые чемпионаты. Федерации выразили благодарность организаторам за стремление к справедливости. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Самой массовой стратой, проживавшей в Зимнем дворце, были так называемые придворнослужители. На 1855 год насчитывалось 456 придворных служителей по Зимнему дворцу. Все они имели определенные специализации и носили соответствующую форму. К совершенствованию этой формы Романовы относились столь же трепетно, что и к галунам и выпушкам формы военной. Как правило, массовое переодевание чиновников, офицеров и сановников в новую форму происходило с началом очередного царствования. Затрагивал процесс и слуг, живших в Зимнем дворце. Инициатива шла как снизу, так и сверху. Так, буквально через 2 месяца после начала царствования Александра II к нему обратились дворцовые хозяйственники с предложением оснастить камер-лакеев, лакеев, истопников, работников и должностных помощников белыми галстуками, как они носят их при траурном платье, что было бы чище и опрятнее. Император с предложением согласился. Слуги Зимнего дворца еще при Екатерине II превратились в закрытую касту, куда было очень тяжело попасть новому человеку. Подчас и должности передавались по наследству, а выучка под эти должности шла с самых юных лет. Со временем таких потомственных слуг стали называть «дворцовыми мальчиками». Царственные хозяева называли их обезличенно «люди», но во многом способствовали их карьере. Довольно часто даже штаб и обер-офицерские составы армии пополнялись выходцами из дворцовых мальчиков. В сохранении касты придворнослужителей имелись свои резоны. Дети вырастали при дворце, с раннего возраста впитывая как гласные, так и негласные традиции и правила поведения. Когда во второй половине XIX века возникла угроза политического терроризма, кастовый состав придворнослужителей препятствовал проникновению в императорские резиденции неблагонадежных лиц. Для возобновления кадрового резерва еще в 1827 году при мастеровом дворе гофинтендантского ведомства открыли школу мастеровых, куда набирали почти исключительно детей дворцовых слуг. Согласно положению, в школу сию должны поступать все дети мужского пола мастеровых гофинтендантского ведомства в Санкт-Петербурге находящиеся, и по окончании учения обращаемы быть для комплектования и содержания потребного числа людей по мастерствам посему. Особо отмечалось, что увольнение или перевод детей мастеровых в другое ведомство вовсе воспрещается. В положении также закладывались нормы, значительно облегчавшие слугам воспитание детей. До 6-летнего возраста оставлять сих детей при родителях и в пособие для пропитания выдавать из конторы по 30 рублей в год на каждого. После 6 лет детей отдавали в школу мастеровых. Как вариант, имелась возможность посылать несколько человек в Академию художеств для обучения архитектуры, скульптуры и другим художествам по усмотрению. Затраченные на обучение средства необходимо было отработать по распределению на протяжении 5 лет, а затем дворцовые мальчики получали полную свободу избирать службу и занятия по своему желанию. Отметим, что все указанные нормы действовали, поскольку в архивных делах хранятся документы, из которых следует, что однажды при Николае I одного из придворных истопников командировали на полгода в Императорскую академию художеств в ученики к маринисту Ивану Константиновичу Айвазовскому. Придворные художники. Одной из обязанностей правящего императора и членов его семьи было периодическое позирование перед ведущими художниками своего времени, которые создавали историю царствования в портретах. Поэтому в Зимний дворец периодически приглашались ведущие художники-портретисты. Чтобы запечатлеть для вечности как самого императора, так и членов его семьи. Так со временем сформировалась богатейшая иконография российских монархов, ставшая основой для Романовской галереи, размещенной в Малом Эрмитаже. В этой галерее были собраны портреты всех правящих Романовых, начиная с первого из них – царя Михаила Федоровича. Формирование иконографии Романовых шло параллельно с формированием художественной коллекции императорского Эрмитажа. Основу бесценной коллекции положили личные собрания очень разных диковинных вещей, концентрировавшихся на так называемых китайских антресолях жилых покоев императрицы Екатерины II в Зимнем дворце. Свое название антресоли получили в результате увлечения императрицы собиранием различных китайских декоративно-прикладных предметов. Императрица, будучи сама творческим человеком, охотно контактировала с представителями нарождавшейся творческой интеллигенции. Эти, по большей части, деловые контакты выливались в денежные повеления. В них так или иначе проявлялись вкусовые пристрастия Екатерины II. Став императрицей, Екатерина II, пожаловав архитектору Франческо Растрелли 5000 рублей, отправила его на пенсию. Затем в Зимний дворец она пригласила архитекторов, работавших в стиле нарождавшегося классицизма, и распорядилась заново отделать для нее и цесаревича жилые покои в угодном для нее классицистическом стиле. 12 ноября 1764 года по распоряжению императрицы живописцу Эриксену выплатили 5025 рублей за огромный конный портрет Екатерины II в мундире лейб-гвардии Преображенского полка, изображавший императрицу в день переворота 28 июня 1762 года. Позже Эриксен Вигилиус не единожды писал парадные портреты императрицы. Весной 1766 года он получил 6300 рублей за написание им «Ея императорского величества» портрета. В 1771 году живописцу Эриксену за живописные работы уплатили внушительные 10 тысяч рублей, а в 1772 году выплатили живописцу Эриксену за написанные им картины 2100 рублей. Среди счетов по комнатной сумме многократно встречается имя живописца Дмитрия Григорьевича Левицкого. Живописцу Левицкому за два портрета Ея императорского величества 1000 рублей. 1773 год. Живописцу Левицкому за портрет короля прусского 800 рублей. 1778 год. Живописцу Левицкому за большой наш портрет 1000 рублей. 1778 год. Упоминается в счетах имя скульптора Федота Ивановича Шубина, которому в 1778 году уплатили за бюст графа Румянцева-Задунайского 700 рублей. В Европе, зная о художественных увлечениях императрицы, немедленно нашлись комиссионеры, скупавшие целые коллекции у обнищавших аристократов. Для оплаты покупок требовалось быстро переводить в европейские банки крупные суммы. Эту задачу успешно решал придворный банкир Фредерикс. Например, в феврале 1771 года императрица распорядилась о заплате банкиру Фридриксу за картины 14 тысяч рублей. В 1773 году последовало новое распоряжение о заплате за картины 8 тысяч рублей и о заплате за картины барону Фридриксу 6 тысяч рублей. Возвращаясь к иконографии Романовых, отметим, что она была очень разной. От больших парадных портретов до миниатюр, размещавшихся на так называемых портретных медальонах, усыпанных бриллиантами и носившихся на груди, наряду с самыми значимыми орденами. Когда Николай I наградил таким портретным медальоном Ивана Федоровича Паскевича, то в сопроводительном письме с большой долей иронии писал: «Желал бы с тобой быть неразлучным. За невозможностью сего прошу тебя взамену оригинала принять и носить подобие моей хари. Прими сие знаком моей искренней, сердечной благодарности и дружбы, которая останется во мне неизменную». На портрете работы Франца Крюгера, написанном в 1834 году, мы можем видеть царскую харю на груди заслуженного генерала.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: Заметное место в собрании Романовской галереи занимают картины времен царствования Николая I, выполненные шотландской художницей Кристиной Робертсон. Попутно заметим, что и до нее в Зимнем дворце работали скульптор Мари Ан Колло и Элизабет Луиза Вижелебрён. Впервые в Зимнем дворце художница Кристина Робертсон, специализировавшаяся на женском портрете, оказалась в 1840 году. К этому времени она имела европейскую известность и мастерскую в престижном районе Лондона. В 1839 году Кристина Робертсон приехала в Петербург, и вскоре ее пригласили в Зимний дворец. Художница работала довольно быстро, и в декабре 1840 года хозяйственники выплатили англичанке Робертсон 2000 рублей за написанный ею портрет государя-императора. Большой портрет государя-императора в казачьем мундире предполагалось отправить в штаб казачьего войска. Тогда же, в декабре 1840 года, за написанный ею портрет государыни-императрицы художнице выплатили 2285 рублей 71 копейку серебром. В 1841 году ростовой портрет императрицы художница выставила, с позволения царственных заказчиков, на выставке в Императорской академии художеств вместе с портретами в полный рост великих княжон Марии, Ольги и Александры, также выполненными Кристиной Робертсон. За эти работы она получила звание почетного члена Императорской академии художеств, став второй женщиной, удостоенной этого звания, после Марии Вижелебрён. Это один из самых известных портретов императрицы Александры Федоровны. После окончания работы выставки его поместили в ротонде Зимнего дворца, то есть на жилой территории императорской семьи. Портрет императрицы украшал ротонду вплоть до октября 1917 года, когда во время штурма Зимнего дворца его повредили штыками. К середине февраля 1840 года был готов написанный ею портрет Ея императорского высочества великой княжны Александры Николаевны, обошедшийся в 1572 рубля серебром. Тогда же художница написала недошедший до нас портрет цесаревича Александра Николаевича, получив за работу 1572 рубля серебром. Позже, в 1843 году, Робертсон написала еще один портрет великой княжны Александры Николаевны. Тот самый портрет влюбленной 18-летней девушки, глядя на которой, и представить нельзя, что через год она умрет от скоротечной чахотки. Ее старшая сестра, великая княгиня Ольга Николаевна, упоминает, что в октябре приехала мистрис Робертсон, известная английская художница, чтобы написать Садини большой портрет в натуральную величину. В розовом платье, с волосами, заплетенными в косы по обе стороны лица, такой она изображена на нем. Этот портрет до 1844 года находился на половине императорской четы. А в августе 1844 года, после трагической смерти Александры Николаевны, его было высочайше повелено, вынув из рамы, свернуть и хранить в кладовой Эрмитажа. Родителям было тяжело видеть портрет, на котором художница так талантливо изобразила их юную дочь. Но на рабочем столе Николая I продолжала стоять акварель живописца Гау, копия с портрета в бозе почивающей великой княгини Александры Николаевны, купленная императором в августе 1845 года за 100 рублей. Граф Михаил Дмитриевич Бутурлин вспоминал в своих записках: «Модная британская артистка написала поочередно всю царскую семью во весь рост и получила за то около 100 тысяч рублей серебром. из императрицы Александры Федоровны, которая тогда, конечно, считала себе все 40 лет сполна, льстивая кисть британки сделала 20-летнюю красавицу. Но ей трудно было польстить великим княжнам. Тут сама натура могла спорить с идеалом искусства. Но по калавратности всего житейского не прошло и 6 лет, как все эти знаменитые произведения перешли из дворцовых зал в полутемные коридоры. И о госпоже Робертсон едва ли кто ныне помнит. Отметим, что граф несколько ошибался и по деньгам, и по оценке творческого наследия художницы. При жизни Александра II акварельные портреты матери и жены работы Кристины Робертсон всегда находились на его письменном столе в Зимнем дворце и в Царском селе. И сегодня эти 7 парадных и камерных портретов Романовых занимают почетные места в постоянных экспозициях Государственного Эрмитажа. К лету 1841 года Кристина Робертсон написала портреты великой княгини Марии Николаевны и великой княжны Ольги Николаевны. Над этими портретами художница работала в Петергофе. В августе 1841 года их по распоряжению Николая I доставили в Зимний дворец и временно поместили в столовой их величества. 16 августа 1841 года Николай Павлович распорядился: «За написанные портреты их императорских высочеств, любезнейших дочерей моих, великой княгини Марии Николаевны и великой княжны Ольги Николаевны, повелеваю заплатить из кабинета англичанки Робертсон 3285 рублей 71 и 3 четверти копейки серебром». Отметим, что цены на свои работы, как следует из документа, Робертсон назначала сама. В следующий раз Кристина Робертсон приезжает в Петербург в 1847 году. Она много работает, оставив нам галерею портретов русской аристократии. В январе 1849 года ее вновь приглашают в Зимний дворец для написания ростовых портретов цесаревны, будущей императрицы Марии Александровны, и великой княгини Александры Иосифовны. По условиям контракта цена на эти портреты устанавливалась в 3000 рублей серебром, которые предполагалось выплатить художнице по высочайшему их одобрению. Для работы Робертсон выделялась отдельная комната в Малом Эрмитаже. Император позаботился и о таких бытовых пустяках, как питание художницы. Сначала предполагалось кормить ее обедом, но Робертсон попросила отпускать ей завтрак, а не обед, прибавляя к оному 1 бульон. В результате Николай I повелел отпускать в 12 часов завтрак госпоже Робертсон в Эрмитаж, когда будет там писать портреты. Холодный фрыштик, то есть завтрак, для художницы обходился в 86 копеек ежедневно, со всякими добавками в 2 рубля 30 копеек серебром. Отметим, что придворная портретистка работала по отработанной и привычной для Зимнего дворца схеме. Несколько сеансов с царственными заказчиками вживую, а затем доводка портрета с использованием фарфоровых манекенов, доставленных в резиденцию с императорского фарфорового завода, в костюмах и платьях. Это была старая, как мир, методика, применявшаяся художниками с незапамятных времен. Например, при создании знаменитого портрета Екатерины II, гуляющей по аллеям Царскосельского парка, Владимиру Лукичу Боровиковскому позировала Мария Саввишна Перекусихина, одетая в платье императрицы. В апреле 1849 года, когда согласовали все организационные вопросы, Николай I несколько расширил заказ. Государь-император изъявил высочайшее соизволение на заказ ей для галереи дома Романовых 2 копий с портретов их императорских высочеств государыни-цесаревны и великой княгини Александры Иосифовны за 1500 рублей серебром и трех копий с портретов великих княгинь Марии, Ольги и Александры Николаевен, находящихся ныне в означенной галерее таковых портретов за 1800 рублей серебром. С копиями у Кристины Робертсон вышло не так удачно, как с предыдущими портретами. В феврале 1850 года Робертсон сообщили, что «государь-император, не найдя в написанном ею портрете государыни великой княгини Александры Иосифовны никакого сходства, повелел возвратить ей оный, и что портретом государыни-цесаревны его величество также несовершенно доволен и предлагает ей исправить». Видимо, художница не согласилась с такой оценкой своей работы, и в результате ей сообщили, что «Его Величеству не угодно, чтобы она написала копии сих двух портретов». Творческий конфликт получил развитие в августе 1851 года, когда художница закончила копии с пяти портретов для галереи Дома Романовых. Именно тогда ей сообщили, что при высочайшей приемке ее работ государь-император изволил остаться недовольным написанными госпожою Робертсон копиями с портретов и повелел сии копии возвратить госпоже Робертсон без платы за оные. Немедленно прошло распоряжение, назначенное ей от придворной конторы продовольствие, прекратить. Художница сразу же обратилась к влиятельным покровительницам. Таковой стала старшая дочь императора, великая княгиня Мария Николаевна. Еще в первый свой приезд в Россию Кристина Робертсон написала несколько великолепных портретов великой княгини Марии Николаевны, очень нравившихся заказчице. Среди них была недошедшая до нас картина, изображавшая великую княгиню Марию Николаевну, герцога и младенца в небольшом размере для Ее Величества императрицы. В другой приезд Робертсон написала новый семейный портрет «Великая княгиня Мария Николаевна с детьми». В результате Мария Николаевна направила отцу для доклада через министра императорского двора письмо англичанке Робертсон, в котором та вновь просила выплатить ей 4800 рублей серебром за написанные ею по сделанному в 1849 году заказу для галереи Дома Романовых. Однако на это обращение вновь высочайшего соизволения не последовало. Английская художница так и не вернулась на родину, умерев в Петербурге в 1854 году, в год вступления Англии в войну против России. Похоронена она на Волковом кладбище. Три неоплаченных портрета работы Кристины Робертсон в настоящее время хранятся в Петергофе.
0: Радио «Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
4: Живопись в самых различных ее жанрах в обязательном порядке являлась частью интерьеров во всех парадных и жилых комнатах Зимнего дворца. Безусловно, при подборе картин в жилые половины дворцовые хозяйственники учитывали вкусы членов императорской семьи. Но чаще всего в собственных комнатах коллекция картин подбиралась самими жильцами. Так, в угловом кабинете, диванной, императрицы Елизаветы Алексеевны, вплоть до ее смерти находилась картина Рафаэля «Мадонна с младенцем». А в кабинете императора Николая I доминировали картины военного характера, на которых изображались парады и смотры. Картины покупались в качестве подарка близким, и такой подарок был желанным. Свидетельством тому эпизод, зафиксированный очевидцем пожара Зимнего дворца в декабре 1837 года. Мемуарист рассказывает: «Несколько минут спустя после падения телеграфа я заметил государя, осторожно пробиравшегося приподнятыми полами шинели между раскиданными на снегу перед дворцом мелочами. «Не знаешь ли, — спросил он у меня, — где императрицыны картины?» Я указал на три разные места, где они были положены. «Пойдем же со мною, дружок, поискать любимую картинку жены — Доминикина». И вот в свете пожара мы отправились вдвоем приподнимать одну картину за другую. Искомая нашлась во второй куче. «Прошу же тебя, — сказал государь, — велеть отнести эту картинку в Адмиралтейство и там сдать на особое попечение Блоку, управляющий Аничковым дворцом. Эта высокая черта супружеской заботливости в такую грозную минуту глубоко меня тронула. С помощью двух из моих кирасиров я сам отнес картину в Адмиралтейство и лично сдал ее на руки Блоку. История этой картины имеет некий личный подтекст. Незадолго до пожара Николай I купил у обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина картину Доменико Цампьери «Евангелист Иоанн» для Александры Федоровны за 60 тысяч рублей ассигнациями. Подарок произвел на нее огромное впечатление. Именно этим объясняются тревога императора и настойчивость, с которой он во время пожара разыскивал на разводной площадке любимую картину своей супруги. После восстановления Зимнего дворца картина Цампьери украсила малиновую гостиную императрицы, а затем будуар императрицы Марии Александровны. Хозяева Зимнего дворца внимательно следили за европейскими аукционами. Как только на рынке появлялась интересная картина, российские дипломаты немедленно информировали об этом членов императорской семьи. Например, весной 1842 года библиотекарь Зимнего дворца Жоли получил информацию о продаже картины Рафаэля под именем «Лаверш Олорьер». Министр императорского двора князь Петр Михайлович Волконский немедленно связался с Императорской академией художеств, затребовав квалифицированную экспертизу. В ответ он получил следующий документ. «Совершенно сходный с манером Леонардо да Винчи. Заставляет меня полагать, что сия картина должна скорее быть сего последнего или его школы, чем Рафаэла. Хотя голова святого Осыпа имеет отпечаток стиля Перужина, то есть первого манера Рафаэла. Что касается до имени, писанного золотыми буквами, они не могут служить доказательством, потому что многие подобные средства употреблялись и употребляются до ныне продавцами. Не увидев ее, весьма трудно определить, до какой степени распространились повреждения, требовавшие реставрации». В 1859 году великая княгиня Мария Николаевна, жившая тогда в Париже, сообщила министру императорского двора Владимиру Федоровичу Адлербергу о том, что в тамошней галерее Крожа продается оригинальная картина Леонардо да Винчи, изображающая герцога Сфорца в виде святого Севастиана в натуральную величину за 27 тысяч рублей серебром. По сложившейся практике последовали запросы в разные структуры. «По всеподданнейшему осем докладу государь-император высочайше повелеть соизволил. Просить ваше сиятельство, не имеет ли сведений о помянутой картине и достойно ли оное приобретение для Эрмитажа за вышеозначенную цену?» В ответе из Императорской академии художеств значилось: «Мне вовсе неизвестна картинная галерея Крожа, и потому я ничего не могу определенного сказать о картине Леонардо да Винчи, изображающей. Подобной картины и в каталоге произведений Леонардо да Винчи вовсе не обозначено, и потому легко может быть, что она исполнена учеником Леонардо да Винчи Соларио, работы коего очень часто принимаются за произведения его учителя». Начальник второго отделения императорского Эрмитажа писал, что Вазари упоминает о портретах Леонардо да Винчи, изображающих герцога Людовика Сфорца и сыновей его герцогов Максимилиана и Франческо. В Милане находится портрет герцога Людовика Иль Моро в черной одежде и красной шапке и портрет герцога Максимилиана Сфорца, написанный в 1512 году. Далее искусствовед просил спросить, какой из герцогов Сфорца изображен в портрете, находящемся в Париже? Доставить мне фотографическую копию, по которой я могу дать точные сведения. Когда из Парижа доставили выполненную в очень хорошем качестве фотографию картины, то специалисты Эрмитажа Федор Бруни и Борис Кёне констатировали. Картина Леонардо да Винчи, изображающая портрет герцога Людовика Сфорца в виде Себастьяна, фотографический снимок, который я получил от 25 ноября, мне вовсе не известен. И в совершенных описаниях жизни и сочинений Леонардо да Винчи сей портрет не упоминается. Вследствие сего, без верных доказательств, что означенная картина действительно писана Леонардо да Винчи, я полагаю, что приобретение оной для Эрмитажа не будет полезным. Иное мнение после просмотра фотографий сложилось у специалистов из Академии художеств, князь Гагарин, которые наводили справки об этой картине по своим каналам у европейских специалистов. Обращался к известному знатоку графу Кандьяни, который меня уверил, что все портреты Сфорца имеют черты лица более резкие, без бороды и с носом острым. Не отнимая достоинства картины, можно сбавить цену 80 тысяч франков, назначенную за картину. Очень авторитетным выглядело мнение хранителя Лувра, Рейзе. Тот считал, что предлагаемая к покупке картина писана учеником да Винчи, Люини, что старания его приобрести это произведение для Лувра остались безуспешными только потому, что этот музей относительно денежных средств самый бедный в Европе. Что касается до цены картины, то, по мнению господина Рейзе, она стоила бы в 5 или 6 раз более испрашиваемой ныне суммы, если бы она была написана да Винчи. Результатом столь противоречивой переписки стало распоряжение Александра II о покупке картины не более чем за 15 тысяч рублей серебром. Во время переговоров о приобретении картины, которыми занимались со стороны России князь Гагарин и хранитель Лувра Рейзе, речь шла не о картине Леонардо да Винчи, а о картине работы Луини. В марте 1860 года деньги из государственного казначейства перевели в Париж, и 29 июля 1860 года картину на пароходе «Тверь» доставили в Санкт-Петербург. 2 августа 1860 года ящики, картина и рама к ней были упакованы в 2 ящика, вскрыли в Зимнем дворце в присутствии таможенного чиновника. 28 августа 1860 года вставленную в раму картину поместили в Белый зал и представили в 1:00 Александру II. Картина находилась в Белом зале вплоть до февраля 1861 года, после чего ее передали в Императорский Эрмитаж. И подобные истории случались довольно часто, продолжая традиции, заложенные Екатериной II, когда российские императоры последовательно пополняли художественные коллекции императорского Эрмитажа. Значительные суммы тратились на пополнение коллекций императорского Эрмитажа и при последующих царствованиях. Последние крупные приобретения профинансированы при Николае II. Например, за период с 1906 по 1915 годы на средства Министерства двора, среди прочего, приобрели полотно Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» за 150 тысяч рублей. Всего же за 1906-1913 годы для императорского Эрмитажа приобретено художественных ценностей на 460 тысяч рублей, а для музея имени Александра III куплено экспонатов на 555 тысяч рублей.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: После восшествия Николая II на трон возникла настоятельная необходимость создания официальных портретов императора. Эти портреты продолжили официальную иконографию Романовых. Заметим, что Николай II, понимая политическую необходимость создания таких портретов, относился к позированию без всякой радости. 30 января 1895 года Николай II записал в дневнике: «Было первое сидение. Пока меня рисовали и лепили со всех сторон одновременно Репин, Антокольский и Васютинский. Это длилось больше часа. Скука». Подобные записи появились в дневнике и в последующие дни. 9 февраля 1895 года у молодого императора буквально прорвалось: «Опять сидел, как...»

как главной резиденции монархов. В марте 1895 года, как отмечено в дневнике Николая II, Алекс сидела для Антокольского. В мае 1895 года Николай II дал два часовых сеанса для датского художника Туксена. После завтрака сидел час, пока Туксен рисовал меня для картины нашей свадьбы. В то же время Васютинский делал медальон «Алекс». В сентябре 1895 года Николай II после завтрака сидел более часа, пока с меня лепил Бернштам, за которого просил Боголюбов. Скульптору было дано три сеанса, во время последнего из них император боролся со сном, пока с меня лепил Бернштам. Затем для Бернштама сидела Александра Федоровна. Император сначала присутствовал, а потом пошел погулять. Мог ли представить тогда император, что его бюст работы Леопольда Адольфовича Бернштама будет сегодня украшать готическую библиотеку Зимнего дворца? В последующие годы были написаны еще несколько портретов императора Николая II на фоне интерьеров Зимнего дворца. Пожалуй, самыми яркими из них оказались парадные портреты императора работы Эрнеста Карловича Либгарта. Однако самым значимым портретом Николая II, украшавшим угловой кабинет императрицы Александры Федоровны с 1900 по 1917 год, стал портрет кисти Валентина Серова. Знаменитый портрет императора Николая II в тужурке. Поскольку история создания этого портрета многократно описана, приведем только основную канву. К 1900 году выдающийся портретист Валентин Серов уже написал несколько работ, посвященных императорам Александру III и Николаю II. В 1900 году его пригласили в Царскосельский дворец для работы над парадным портретом Николая II в форме стрелка шотландского королевского 2-го драгунского полка. Портрет предполагалось подарить подшефному полку. Об этих сеансах Николай II оставил записи в дневнике. «Сидел наверху у Серова. Сидел наверху у Серова и почти заснул». Сеансы проходили в Екатерининском дворце в Царском селе. 21 марта 1900 года сеансы, связанные с написанием шотландского портрета, кончились, поскольку формат был стандартный. Несколько часовых сеансов и доводка портрета в мастерской. Одновременно император попросил художника написать его камерный портрет, который он намеревался подарить императрице Александре Федоровне. Поэтому домашний портрет писали в тайне и в совершенно ином формате. Целых 16 сеансов с натуры, что было беспрецедентно. Создавался необычный портрет. Не императора, но любящего отца и мужа. Во время работы над камерным портретом Александра Федоровна их застукала. Художник вспоминал. Приходила царица, поймала на месте преступления, так сказать, но объяснение было, что этот маленький портрет делается в помощь тому. Между прочим, царица по-русски заметила мне, что хорош шотландский портрет, а по-моему плох. Вчера подвинул много маленький портрет. Этот портрет Валентин Серов закончил в конце мая-начале июня 1900 года, работая над ним в павильоне Аничкова дворца, выходящем на Невский проспект. Заметим, что дилетантские оценки портретов императрицы немало раздражали художника. Возможно, опасаясь правок портрета, Валентин Серов и сделал авторскую копию, которая сегодня выставлена в корпусе Бенуа Русского музея. Судя по всему, для подобных опасений у художника имелись все основания, поскольку у него все-таки произошло столкновение с самой императрицей при написании очередного портрета императора. Конфликт возник при написании Серовым парадного поколенного изображения Николая II, предназначавшегося в подарок 80-му кабардинскому

0: генерал-фельдмаршала князя Борятинского полку. Отметим, что над этим портретом художник работал в Зимнем дворце в августе 1900 года по стандартному формату. Мундир с фотографии, фигура и голова с натуры. Во время одного из сеансов временную мастерскую и посетила Александра Федоровна. Судя по дневниковым записям директора императорских театров Владимира Аркадьевича Теликовского, это случилось около 20 декабря 1901 года. Масалов мне рассказывал, что Серов отказался писать портрет государя-императора. Отказ свой он мотивировал тем, что прошлый раз, когда он писал портрет, то государыня-императрица сделала ему несколько замечаний. Через несколько дней мемуарист уточнил ситуацию. Императрица, когда показывали портреты, сделанные Серовым, просила его некоторые детали рисунка дописать. Серов согласился, и когда пришел к барону, министру императорского двора Владимиру Борисовичу Фредериксу, то сказал: «Я уже согласился, хотя напрасно дописывать портреты, но видя, что работа моя не нравится императрице, я отказываюсь писать следующие портреты». Государь в разговоре с Масаловым сказал: «Вы слышали, какой, однако, нахал Серов?» И действительно, больше портретов ни императора, ни императрицы Серов не писал. Что касается портрета Николая II в Тужурке, то он погиб в знаменитую ночь штурма Зимнего дворца с 25 на 26 октября 1917 года.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Когда пересекаются пути». Читает Сергей Казаков.
1: Когда это выяснилось, им сначала не верилось, что такое бывает. Дэйв Лейси не мог, а Теда не решалась поверить. Оба испытали легкий шок, изумление, потом растерянность и смешанное ощущение чуда и грусти. «Нет, не может быть», — повторила Теда, сжимая ему руку. «Это просто невероятно. В 1933-м я ходила в центральную школу, в 8-й класс, а ты — вот именно», — подхватил Дэйв, захлебываясь от восторга. «В 33-м я оказался в Брентвуде, штат Иллинойс, а там, клянусь тебе, полгода кантовался в общежитии Ассоциации молодых христиан напротив центральной школы, прямо через дорогу. В Чикаго у моих предков возникли сложности с разводом, и они сплавили меня куда подальше, с апреля по сентябрь». «Господи!» — у нее вырвался вздох. «На каком этаже была твоя комната?»
2: «На 5-м», — ответил он.
1: Протянув ей раскуренную сигарету, он зажег вторую для себя и прислонился к кожаной стене коктейль-бара под названием «Ла Бомба». Где-то в полумраке играла негромкая музыка. Они ее не слышали. Щелкнув пальцами, он сказал: «Обедать я ходил к Майку. Это на той же улице, полквартала от общаги».
2: «У Майка?» — воскликнула Теда. «Я там тоже бывала. Мама считала, что это отвратительный грязный притон, так что я бегала туда тайком. Господи, Дэвид, сколько лет минуло, а нам и в голову не приходило».
1: Посмотрев на нее невидящим взглядом, устремленным в прошлое, он сказал: «Надо же. Я ходил туда ежедневно ровно в полдень. Садился у дальнего окна, чтобы разглядывать школьниц в ярких платьицах. А теперь мы с тобой в Лос-Анджелесе, на расстоянии 2000 миль и 10 лет, когда мне уже 24, — сказала Теда, — а тебе 29, и только сейчас встретились». Он недоумевающе покачал головой. «Как же вышло, что я тогда тебя не нашел? Может быть, тогда нам не суждено было встретиться? А может быть, — сказал он, — я просто робел? Девушкам приходилось самим проявлять инициативу. Я носил очки в роговой оправе, и выделялся я книжками под мышкой, а не мускулами. Боже, Теда, милая, у Майка я слопал столько гамбургеров, сколько тебе не снилось!» «С крупными кусками лука, — сказала Теда. — А еще оладьи с сиропом, помнишь?» Она задумалась, ей трудно было смотреть на него. «Я не помню тебя, Дэйв. Я прокрутила память на 10 лет назад, порылась, но тебя не увидела. По крайней мере, такого, как сейчас.
2: Может быть, ты меня отшила?»
1: «Может быть. Если ты заигрывал». «Нет, помню, что смотрел я только на одну блондинку. Девушка-блондинка в Брентвуде в 33-м, — сказала Теда. — В полдень у Майка весенний день». Она стала вспоминать. «Как была одета?» «Помню только синюю ленту у нее в волосах, завязанную большим бантом, и еще впечатление от синего платья в горошек и только начинающих подниматься молодых грудей. Да, хорошенькая была». «Ты помнишь ее лицо, Дэйв?»
2: «Помню только, что она была красивая. По прошествии времени лица из толпы растворяются в памяти. Попробуй вспомнить всех, кого встречала на улице, Теда».
1: «Если бы, — сказала она, закрыв глаза, — я тогда знала, что встречу тебя спустя годы, я бы тебя не пропустила». Он иронически засмеялся. «Но ты ведь этого не знала. Каждую неделю, каждый год видишь массу людей, и большинству из них суждено кануть в забытье. Единственное, что остается на потом, это оглядываться на смутные мгновения тех лет и вспоминать, где твоя жизнь мельком коснулась жизни другого. Тот же город, то же кафе, та же еда, тот же воздух, но два разных пути и образа жизни, не знающие друг друга». Он поцеловал ей пальцы. «Мне тоже следовало искать тебя. Но единственная девушка, на которую я обратил внимание, была блондинка с бантом в волосах. Это ее раздосадовало, и она сказала: «Мы жили бок о бок, проходили мимо друг друга на улице. Подумать только, в летние вечера, могу спорить, ты ходил к озеру на гулянье. А как же ходил? Смотрел, как в воде отражаются цветные огни, и слушал у карусели музыку, летящую к звездам». «Помню, помню», — подхватила она увлеченно. «А может, ты на вечерние сеансы в академию ходил? В то лето я посмотрел картину с Гарольдом Ллойдом. Приветствуйте опасность». «Да-да, я тоже смотрела. А вместо журнала шла короткометражка, где Рут Эттинг пела «Свети, урожайная луна», вслед отскочившему мечу». «Ну, у тебя и память», — сказал он. «Дорогой, это же так близко. И все же так далеко. Ты понимаешь, что целых полгода мы чуть ли не натыкались друг на друга. Это убийственно. Те несколько месяцев рядом, и потом 10 лет до нынешнего года. Так вечно бывает. Наши знакомые живут в квартале от нас в Нью-Йорке. Мы совершенно не видимся с ними, а потом отправляемся в Милуоки и встречаемся с ними в гостях. Завтра вечером...» Она умолкает. Лицо у нее бледнеет, когда она сжимает его сильные загорелые пальцы. Слабый свет играет на его лейтенантских погонах, помигивая странными гипнотическими бликами. Ему приходится медленно закончить за нее. «Завтра вечером я опять уезжаю. За границу. Чертовски скоро. Так чертовски скоро». Он сжал пальцы в кулак и стал беззвучно колотить о столешницу. Через некоторое время он посмотрел на часы и сказал: «Надо идти, дорогая. Уже поздно». «Нет», — сказала она, посмотрев на него. «Пожалуйста, Дэйв, еще чуть-чуть. У меня кошмарнейшие чувства. Ужасно страшно. Прости». Он закрыл глаза, открыл их, посмотрел вокруг, разглядел лица. Теда сделала то же самое. Вероятно, у них возникли одинаковые непрошенные мысли. «Посмотри вокруг, Теда», — сказал он. «Запомни все эти лица. Возможно, если я не вернусь, ты встретишь кого-то вновь. Будешь встречаться с ним 6 месяцев, и вдруг обнаружишь, что ваши пути уже пересекались. Одним июльским вечером 1944-го в коктейль-баре «Ла Бомба» на Санстрип в Голливуде. И ты, ах да, ты в тот вечер была с лейтенантом по имени Дэвид Лейси. Что, интересно, с ним сталось? А, он ушел на войну и не вернулся. И черт побери, ты узнаешь, что одно из этих лиц смотрело в нашу сторону, когда я разговаривал с тобой, восхищался твоей красотой и повторял: «Люблю тебя, люблю тебя». Запомни эти лица, Теда, и, может быть, они запомнят нас. И ее пальцы прижались к его губам, останавливая любые новые слова. Она была в слезах и в страхе, и от моргания в глазах у нее образовалась пленка, сквозь которую она видела вереницу обращенных к ней лиц и думала обо всех путях и судьбах. И это было ужасно. «Будущее, Дэвид!» Теда опять посмотрела на Дэвида и прижалась к нему вновь и вновь, повторяя, что любит. И весь оставшийся вечер он был пареньком в роговых очках с книгами под мышкой, а она — златокудрой девочкой с синей-синей лентой в длинных блестящих волосах.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Когда пересекаются пути». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киевский режим систематически нарушает основные гуманитарные нормы. Западный мир не препятствует этому, отметила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, комментируя атаки украинских боевиков на гражданские объекты.
2: Киевскому режиму выписывается индульгенция на любые преступления. Киевский неонацистский режим регулярно нарушает любые базовые гуманитарные нормы. Поэтому для нас важно на универсальном языке международного права показать всему миру, как на самом деле Украина относится к международным нормам, как она относится к мирным жителям, к детям, к тем, кто не держит в руках оружие, кто просто хочет жить.
1: Аппарат уполномоченного по правам человека в России собирает доказательства преступлений киевского режима и передает их в ООН, ОБСЕ и другие международные организации, добавила Яна Лантратова. Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве направили в МИД России заявление, в котором отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство. Страны Балтии также обвинили Москву в распространении недостоверной информации, которая повышает напряженность. Ранее в Латвии по причине инцидентов с дронами ушли в отставку министр обороны, а затем премьер страны. В Кремле уже заявили, что подобный сценарий может повториться и в других прибалтийских государствах, если те не прекратят пропускать через свою территорию беспилотники, которые атакуют Россию. 4 предмета станут обязательными для всех студентов вузов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета по поддержке русского языка. Так все студенты, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать историю,